0: ВСУ. Солдаты и офицеры южной группировки за сутки ударили по формированиям двух механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Беленькая, Славянск, Семеновка, Николаевка, Дружковка, Васильевская, Пустошь и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 боевиков, 15 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Бойцы группировки войск «Центр» уничтожили около 500 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в южной и центральных частях города. Подразделения морской пехоты наступали в его северной части, а также продолжили выбивать противника с территории шахты Добропольская. В течение суток освобождено 51 здание, уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 475 военнослужащих.
0: Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд и свыше 800 беспилотников самолетного типа. В течение минувшего дня перехвачены и уничтожены 343 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Россия обладает необходимыми разведывательными возможностями для отслеживания ситуации вокруг своих рубежей. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию в прессе о том, что Эстония в рамках программы так называемой «активной обороны» перебрасывает войска ближе к границе с Россией.
2: Здесь не должно быть сомнений, что наше Министерство обороны, другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом для того, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг наших границ.
0: Действия российской армии на Украине являются возмездием за удары Киева по объектам мирной экономики России, заявил Песков. Ранее в Минобороны предупредили, что в ответ на угрозы Зеленского будут усилены удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и в других частях Украины. Реальные доходы россиян в 2027 году вырастут на 1,5%, а в последующие два года в среднем на 2,5% ежегодно. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, это важно для поддержания макроэкономической стабильности, снижения инфляции, процентных ставок, а также роста благосостояния граждан. Новая волна потепления пришла в Москву. Ночь на 5 октября уже обновила рекорд 80-летней давности. Воздух прогрелся почти до 10 градусов. При этом синоптики обещают теплым весь октябрь. Новости на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня днем в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 16. В Москве 12 градусов тепла, пасмурно и дождь. Сейчас в российской столице плюс 9 градусов. Атмосферное давление в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: Первые медицинские термометры, предложенные еще Галилеем, работали на основе воды. Однако такой подход имел существенные недостатки. Из-за особенностей химической структуры воды ее температурная зависимость искажалась, что вносило погрешности в измерения даже при значительно более высоких температурах. К тому же процесс измерения занимал до получаса. Затем в качестве рабочей жидкости стали использовать спиртосодержащие составы. Свидетельства об экспериментах с ними сохранились в материалах, связанных с Галилеем и его учениками. В XVI-XVII веках на фоне развития алхимии внимание ученых переключилось на ртуть. Ее преимущество заключалось в равномерном изменении объема при нагревании и охлаждении. При повышении температуры ртуть расширялась и поднималась по капиллярной трубке, а при понижении опускалась. Благодаря этому время измерения сократилось с получаса до нескольких минут, а диапазон доступных для фиксации температур оказался весьма широким – от минус 37 градусов Цельсия до плюс 356 градусов Цельсия. Голландский ученый Даниэль Фаренгейт создал первый работающий ртутный термометр в 1714 году. 10 годами позже он разработал собственную шкалу температур, которая до сих пор применяется в США. Первый медицинский ртутный термометр появился в 1866 году. Его изобрел английский врач Клиффорд Олбат. Устройство позволяло получить показания менее чем за 5 минут, тогда как водным и водно-спиртовым термометрам для этого требовалось свыше 20 минут. Опасно.

0: в сторис.
1: Если вы заметите дуб с листьями, покрытыми мелкими желтыми пятнами и словно присыпанными снизу черным перцем, это следы работы дубовой кружевницы. Крошечное насекомое размером всего в пару миллиметров получило свое название из-за ажурного узора на спинке, напоминающего кружево. Кружевница прокалывает листья тонким хоботком и высасывает из них сок, подобно тому, как пьют через трубочку. В результате лист теряет зеленый цвет, засыхает и опадает раньше срока. При массовом поражении дерево может лишиться более половины листвы. Для старого или ослабленного дуба это серьезная угроза. В Америке численность дубовой кружевницы сдерживают ее естественные враги – хищные клопы и наездники. В Европу и Россию насекомое попало случайно, вместе с саженцами и посадочным материалом. Поскольку здесь его природных врагов нет, кружевница начала стремительно распространяться, став одной из главных угроз для местных дубрав.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Древесный сок добывают не только в России. В Северной Америке главным источником такого сырья стал клен. Сок собирают с трех его разновидностей – сахарного, черного и красного. Он заметно слаще березового. Содержание сахара в кленовом соке может достигать 3%, тогда как в березовом редко превышает 1%. История использования кленового сока началась задолго до прихода европейцев. Его случайно открыли индейцы. Все началось с поврежденной коры дерева. Кто-то попробовал вытекающую жидкость и оценил ее вкус. Колонизаторы переняли эту практику и к концу 17 века усовершенствовали метод сбора. Вместо надрезов топором они стали сверлить стволы и устанавливать деревянные трубки, направляющие сок в ведра. Сегодня мировой лидер по производству кленового сиропа – Канада. Здесь из сока выпаривают воду до получения густой янтарной сладости. Кленовый сироп широко используют в кулинарии. Им поливают панкейки и вафли, добавляют в выпечку и даже в кофе. Интересна и упаковка. Многие бутылки с сиропом снабжены крошечными ручками. Это отсылка к традиции конца 19 века, когда такие ручки делали на керамических кувшинах для удобства переноски. Дизайн сохранился до наших дней. В Европе добывают сок астролистного клена, но он менее популярен из-за низкого содержания сахара и трудоемкости процесса. В отдельных регионах Америки и Европы собирают сок грецкого и черного ореха, однако работа с этими деревьями осложняется особенностями их древесины. Ива и осина тоже дают сок, но из-за горьковатого вкуса он подходит в основном для технических целей. Audio Stories.

Нет, нет, не забудет солдат. Нет, нет, нет, не забудет солдат. Но есть.

0: True Stories.
1: Почему натюрморты так притягивают внимание? Ученые выделяют несколько причин. Во-первых, это безопасное созерцание. В отличие от портрета, который заставляет нас оценивать человека или пейзажа, способного вызвать тревогу, натюрморт воспринимается как закрытый, контролируемый мир. Можно расслабиться и просто наслаждаться видом. В 2011 году психологи выяснили, человек оценивает натюрморты по простым шкалам. Яркое, темное, простое, сложное, двигаясь от узнавания предметов к пониманию настроения картины. Этот процесс приносит удовольствие, словно разгадывание загадки. Во-вторых, как показали эксперименты нейрофизиологов, натюрморты активизируют в мозге сеть пассивного режима, ту зону, что работает во время воспоминаний и размышлений. Поэтому картина может пробудить личные ассоциации. Глядя на яблоки, мы вспоминаем бабушкин сад, а вид кувшина вызывает ощущение его прохлады. Наконец, исследование южнокорейских ученых показало, предпочтение натюрмортов зависит от баланса между знакомостью и новизной. Если картина слишком привычна, интерес угасает. Если слишком странна, она отталкивает. Но когда художник показывает знакомые вещи с неожиданной стороны, новый ракурс, цвет или композиция, мозг награждает нас чувством удовольствия. И человек готов долго разглядывать изображение. Аудио Stories.

А то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ведь главное дело, что живой. Ать два лев, ать два правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ведь главное дело, что живой.

птицы поют, и нет командиров надо мной. Ай два левый, ай два правый, так и пройду весь шар земной. А в небе солнышко светит, да птицы поют, и нет командиров надо мной. Сердцу солдата много ли надо, хлебца поем, воды попью. А если добрые люди вином угостят, я им свою песенку спою. Ай два левый, ай два правый, вдоль

0: что дырки в камзоле и вдрызг сапоги. Ведь главное дело, что живой.
1: Аудиосторис.
2: Плеяды – не просто группа соседних звезд, а обширное рассеянное звездное скопление, настоящая звездная семья. Она расположена на расстоянии около 420 световых лет от Земли. Для сравнения, до ближайшей к Солнцу звезды всего 4 световых года. В Плеядах насчитывается от 1 до 3 тысяч официально зарегистрированных звезд. Это делает скопление настоящим звездным мегаполисом. Большинство подобных образований включают не более нескольких сотен светил. На небе это скопление известно также как «Семь сестер». Название пришло из древнегреческого мифа. Согласно легенде, у титана Атласа, державшего на плечах небо, и его супруги Плеёны родилось 7 дочерей. Их преследовал охотник Орион, и чтобы защитить девушек, Зевс превратил сестер в звездных голубей и поместил на небо. Охотника он тоже отправил туда же, но подальше от девушек. Невооруженным глазом обычно видны лишь 6 звезд, 7-я слишком тусклая. Древние греки объясняли это так. Одна из сестер, Электра, покинула небо, не желая видеть гибель Трои. Плеядам всего 100-115 миллионов лет. По астрономическим меркам это младенческий возраст. Наше Солнце старше в 20-25 раз. По расчетам астрономов, примерно через 250 миллионов лет Плеяды перестанут быть единым скоплением. Сначала легкие звезды начнут отрываться от общей структуры и улетать в открытый космос. Гравитационное притяжение уже не сможет их удерживать. Затем погаснут яркие голубые светила. В итоге звезды, некогда связанные общим происхождением, окончательно потеряют друг друга из виду и растворятся в просторах галактики.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а чтобы утро было максимально добрым, маяк, в общем, и существует.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.
2: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на «Маяке».

Вот опять нелетная погода, вот опять нашла на солнце тень. Кажется, что ждем уже полгода, так он долог, мутный этот день. Поезда ушли по расписанию, и над ними редко вьется дым. Под Москвой, Казанью и Рязанью на аэродромах мы сидим. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Вы, наверное, ждать меня устали, там, где светит месяц голубой.

будто на соседнюю звезду. Лет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Но взревут моторы однотонно, разгоняя волнами

мы рванемся, где-то оставляя ваши медленные поезда. А пока все дождь и дождь без края, мелкая холодная вода, льет дождик с неба.

0: Аудиосторис.
1: Во время мощных гроз иногда над грозовыми тучами появляются необычные красные всполохи, которые бьют не вниз, к земле, а устремляются ввысь. Такие вспышки известны как спрайты или красные молнии. Их продолжительность составляет всего 1 миллисекунду, из-за чего случайно заметить это явление крайне непросто. Механизм возникновения спрайтов схож с образованием обычных молний. Последние появляются из-за разницы электрических зарядов внутри грозового облака. Избыточный заряд ищет выход и в итоге разряжается в землю. Спрайт возникает по аналогичной причине, но ведет себя иначе. Разряд направляется не вниз, а вверх, в ионосферу. В грозовом облаке распределение зарядов неоднородно. В верхней части накапливается положительный заряд, а у поверхности Земли обычно отрицательный. При этом ионосфера представляет собой еще более мощный положительный полюс. Когда разность потенциалов между грозовым облаком и ионосферой превышает разность потенциалов между облаком и Землей, электрический разряд устремляется вверх. Этому способствует и физическое условие. На большой высоте атмосфера разряжена, а значит сопротивление воздуха ниже. В плотных воздушных слоях, вблизи поверхности Земли, подобный разряд просто не смог бы сформироваться. Красные молнии отличаются от обычных не только направлением разряда. Обычная молния нагревает воздух до 30 тысяч градусов Цельсия. Это в 5 раз выше температуры поверхности Солнца. Тогда как спрайт представляет собой разряд холодной плазмы. Его излучение имеет ярко-красный оттенок, иногда с примесью синего цвета у основания. Визуально красные молнии напоминают медузу, морковь или гигантскую перевернутую свеклу.
0: Аудиосторис.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия гордится героями спецоперации, они на деле доказали преданность Отечеству, заявил Владимир Путин. Президент вручил в Кремле государственные награды учителям героев. Глава государства отметил заслуги педагогов в воспитании духа победы у наших солдат и офицеров.
2: Искренне рад вручить государственные награды педагогам, наставникам, воспитавшим героев нашей страны. Вашими учениками мы по праву гордимся, вся страна ими гордится. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. И на деле доказали свою преданность долгу и Отечеству. Именно ваш каждодневный труд, честные, доверительные беседы с ребятами сформировали их мировоззрение, их характер, силу духа и волю к победе.
0: Владимир Путин отметил, что у всех детей в России должны быть равные возможности для качественного образования. Президент по видеосвязи принял участие в открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, который построили на средства предпринимателей. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил преподавателей с Днем Учителя и заявил, что правительство продолжает создавать условия для того, чтобы школа была пространством возможностей и для учеников, и для учителей.
3: На системной основе формируем современную образовательную среду в рамках национального проекта «Молодежь и дети, семья». Проводим капитальный ремонт детских садов, школ, строим новые. Также последовательно расширяем необходимую инфраструктуру, обновляем материально-техническую базу колледжей, педагогических вузов, общежитий. Создаем также университетские кампусы мирового уровня, наращиваем число передовых инженерных школ, развиваем проект академического лидерства.
0: Мишустин выразил особую признательность наставникам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением специалистов и ветеранам системы отечественного образования. ВКС России подразделениями беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поражены места хранения БПЛА. ВСУ. В порту Южный поражен сухогруз, доставлявший военные грузы. Ранее в Харьковской области атакована электроподстанция. В Одесской порт Вилково, задействованные для переброски военных грузов. Хранилище ГСМ в порту Черноморск. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии группировки войск «Центр» наступают в южной, центральной и северной частях города. Выбивают противника с территории шахты «Добропольская». В течение суток освобождено 51 здание. Всего уничтожено около 500 боевиков, 4 бронемашины, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» ликвидировали свыше 250 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
4: Подразделения группировки войск «Восток» в ходе активных и решительных действий освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике формирований 2 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков и бригада морской пехоты ВСУ в районах Мировки, Тихого, Заливного, Чаплина, Воскресенки, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского. ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
0: В течение минувшего дня перехвачены и уничтожены 343 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Средствами ПВО России за сутки сбитые 4 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд и свыше 800 беспилотников самолетного типа. Именно киевский режим пошел на расширение перечня своих целей в мирной российской экономике, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Действия нашей армии на Украине представитель Кремля назвал возмездием.
5: Я хотел бы вам напомнить неоднократное заявление президента Путина о том, что это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, которые пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия.
0: Ранее в Минобороны предупредили, что в ответ на угрозы Зеленского будут усилены удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и в других областях Украины. Винить в этом украинцам следует главу киевского режима. Сухая осень в столичном регионе закончилась, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, атмосферный фронт будет воздействовать больше на Мурманск, Карелию и Архангельск, а в Москве на этой неделе сильных дождей и заморозков не ожидается. 7 и 8 октября в столичном регионе температура будет существенно выше, чем положено в это время года. В регионах Центрального федерального округа местами возможны небольшие дожди. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Во вторник, 6 октября, в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 16. В Москве 12 градусов тепла, пасмурно, дождь. Сейчас в столице плюс 9. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 90%.

0: Audio Stories.
1: Клептопаразитизм. Стратегия выживания в дикой природе, при которой животное присваивает себе ресурсы, добытые другими. Это явление распространено среди самых разных видов, от насекомых до крупных млекопитающих. Яркий пример – пятнистые гиены. Они отличные охотники, но при этом не побрезгуют отобрать добычу у льва или леопарда. Прежде чем действовать, гиены взвешивают риски, оценивают численность прайда и вероятность получить травму. Если шансы на успех высоки, переходят к ограблению. Поморники – пернатые клептопаразиты морских просторов. Они преследуют чаек и крачек, вынуждая тех сбросить или выплюнуть пойманную рыбу. Побеждает в такой схватке самый быстрый. Кто первым подхватит добычу в воздухе, тот и останется сыт. Не отстают и бурундуки. Зимой, когда пропитание особенно ценно, они нередко разоряют кладовые соседей. Для зверька, который живет за счет запасов, это разумная тактика. Так проще пережить холода и повысить свои шансы на выживание. Среди насекомых тоже хватает воришек. Пчелы-кукушки подбрасывают свои яйца в чужие гнезда. Их личинки затем питаются заготовленными припасами. Мухи-грабители вырывают добычу прямо из челюстей муравьев. А пауки-клептопаразиты крадут насекомых из чужих сетей. Порой хозяин даже не замечает пропажи. Чайка, которая ворует бутерброд у человека, это тоже клептопаразит. Клептопаразитизм не просто хитрость, а продуманная поведенческая стратегия, которая помогает многим видам экономить энергию и эффективнее адаптироваться к условиям среды.
0: Аудио Stories.

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще

0: в сторис.
1: Фраза «6-7» превратилась в яркий образец современного интернет-безумия. Короткого, порой бессмысленного, но невероятно заразного контента, который молниеносно захватывает соцсети. История этого феномена началась в декабре 2024 года. Американский рэпер Скрилла выпустил трек «Дудут 6-7», где между строк небрежно прозвучала фраза «6-7, I just beeped right on the highway». «6-7, я только что выехал прямо на шоссе». Слова не несли особой смысловой нагрузки, они были нужны лишь для поддержания рифмы. Но именно эта легкость и случайность и заложили основу будущего мема. Настоящий взрыв популярности случился позже, благодаря баскетболисту Тайлину Кинни. Однажды, оценивая напиток по шкале от 1 до 10, он задумчиво протянул, наверное, 6-7. И при этом жестом изобразил, будто взвешивает два варианта на ладонях. Движение оказалось настолько выразительным, что быстро ушло в народ. Так жест превратился в универсальный способ отреагировать на все, что так или иначе связано с комбинацией 6-7. Неожиданный поворот произошел в начале июня 2026 года, когда Смоленск стал местом настоящего мемного паломничества. Российские зумеры заметили забавное совпадение – автомобильный код Смоленской области 67. Это открытие превратило город в идеальную декорацию для нового тренда. Номера домов, автобусные маршруты и даже случайные вывески с цифрами 67 стали поводом для коротких роликов. Достаточно было найти подходящий фон и запечатлеть себя с фирменным жестом и звуком. Постепенно поездка в Смоленск обросла собственными традициями. Туристы прокладывают маршруты через знаковые места. Мощную крепостную стену, величественный Успенский собор, живописный Лопатинский сад. И в каждой точке снимают видео, воспроизводя ставшую культовой комбинацию жеста и фразы. Так случайная строчка из песни и импровизированный жест переросли в полноценный культурный феномен с географической привязкой.
0: Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: Пальмовый вор. Необычный представитель раков-отшельников. В детстве он, как и сородичи, прячется в пустых раковинах моллюсков. Но, повзрослев, покидает воду и перебирается на сушу. И больше никогда не возвращается к старому образу жизни. Длина тела рака достигает 40 сантиметров, вес 4 килограммов. Круглое туловище и мощные клешни, способные дробить мелкие кости, делают его похожим на краба. Сила впечатляет. Пальмовый вор может поднять до 30 килограммов. Крепкий панцирь и развитая мускулатура помогают ему выживать вдали от привычной среды. В первые годы жизни, пока панцирь еще не окреп, краб ищет защиту в раковинах. Выбравшись на сушу, он тактику меняет. Теперь его домом нередко становится скорлупа кокосовых орехов. Ее в избытке на тропических пляжах. К тому же кокосы – важная часть рациона этого существа. Название «вор» появилось из-за давнего заблуждения. Считалось, что краб срезает кокосы с пальм своими клешнями и уносит их. Животное и правда ловко лазает по деревьям, но делает это, скорее всего, не ради кражи. Он питается только упавшими плодами. При этом активность проявляет по ночам, а днем прячется между скал или в норках, выстланных кокосовыми волокнами. Обитает пальмовый вор в тропиках, у берегов Индийского океана, в Австралии и Новой Гвинее. Его мясо считается афродизиаком, а потому когда-то было объектом охоты. Сегодня вид охраняется. Отлов строго запрещен из-за его редкости.
0: Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: Арктические реки, прежде кристально чистые, все чаще становятся мутными и оранжевыми. Следы токсичного железа обнаруживают на Аляске и в России. Частицы железа распространяются на расстояние свыше 100 километров, вредя экосистеме. Они подавляют рост водорослей, угрожают насекомым и забивают жабры рыб. Первые признаки проблемы заметили в 2019 году. Причина загрязнения – таяние вечной мерзлоты. В горах оттаивший минерал пирит вступает в реакцию с водой и воздухом, распадаясь на железо, серу и токсичные вещества. При контакте с кислородом они образуют ржавчину. В низинах из-за расширения болот бактерии начинают дышать железом вместо кислорода, переводя его в водорастворимую форму, которая затем окисляется в ручьях. Особенность процесса – временной лаг. Железо высвобождается летом, замерзает зимой и попадает в реки лишь на следующий год. Похожие явления фиксируют в Северной Канаде, Андах и Альпах. Сопоставление температуры грунта и химического состава воды позволяет прогнозировать ухудшение качества воды в будущем. Этот природный процесс невозможно остановить, он затрагивает даже заповедники. Однако прогнозы помогут предупреждать местные общины, зависящие от рыбных запасов, и защищать еще незатронутые участки.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: В 2019 году медики из университетской больницы в Кёльне столкнулись с уникальным случаем. 39-летний пациент поступил с крайне тяжелой гипертриглицеридемией. Уровень триглицеридов в его крови достиг 18 тысяч миллиграмм на децилитр. В норме до 150 миллиграмм. Из-за аномальной вязкости кровь пациента напоминала сметану. Это угрожало жизни. Мужчина страдал от тошноты, головной боли и нарушения концентрации. Симптомы указывали на синдром повышенной вязкости, способный привести к судорогам и коме. Состояние усугублялось ожирением, неправильным питанием, инсулинорезистентностью и нерегулярным приемом лекарств. Стандартное лечение плазмаферез оказалось невозможным. Густая кровь дважды забила аппарат. Тогда врачи прибегли к редкому решению – кровопусканию с последующей заменой изъятых 2 литров крови на концентраты эритроцитов, плазму и физиологический раствор. Метод, известный еще со времен Древнего Египта, в современной медицине считается анахронизмом. Однако в этом случае он сработал. Уровень триглицеридов снизился, а к 5-му дню исчезли неврологические симптомы. Это первый подобный случай в современной практике.
0: Аудио сторис. Горячее солнце

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: «Маяк». Имена собственные. Легендарный советский режиссер Сергей Эйзенштейн. Родился в Риге в семье городского архитектора и богатой наследницы из купеческой семьи. Несмотря на безбедное существование, свое детство Сергей Эйзенштейн называл временем печали. Родители были заняты собой, а после их развода Сергей Эйзенштейн остался жить с отцом, который видел мальчика будущим архитектором. Эйзенштейн поступил в Институт гражданских инженеров, позже оказался в Красной армии, изучал японский язык, работал декоратором и постигал искусство театральной режиссуры под началом Всеволода Мейерхольда. Весной 1925 года выходит первый кинофильм Сергея Эйзенштейна «Стачка», а в декабре – лента, которая должна была стать эпизодом фильма 1905 год. Эйзенштейн успел снять только эту короткометражку о бунте на броненосце «Князь Потемкин Таврический». С тех пор и по сей день «Броненосец Потемкин» считается одним из классических произведений кинематографа. Его изучают и цитируют кинематографисты всего мира. Раскрашенный на черно-белой пленке рукой Эйзенштейна красный флаг остается символом стремящегося к свободе, не желающего знать границ человеческого гения. Это мы. Это про нас. Маяк.
1: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
2: Конечно. Вот тренд какой сейчас? На осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Британские ученые изучили 82 вида тераподов, хищных двуногих динозавров, и выяснили причину постепенного уменьшения их передних конечностей в ходе эволюции. Исследователи разработали метод оценки прочности черепа, который учитывает его форму, силу укуса и плотность соединения костей. Затем сопоставили длину лап с размерами головы. Выяснилось, что компактные черепа прочнее длинных и узких, а уменьшение лап связано именно с развитием прочного черепа, а не с общими размерами тела. Тираннозавр Рекс занял первое место по прочности черепа. За ним следует Тираннотитан, который жил в Аргентине более чем за 30 миллионов лет до тираннозавра. Ученые пришли к выводу: смена охотничьей стратегии стала главной причиной уменьшения лап. С появлением гигантских растительноядных жертв хищникам стало невыгодно удерживать добычу когтями. Они начали полагаться на сокрушительные укусы. Голова заменила лапы как основной атакующий механизм. В результате передние конечности перестали быть нужны и постепенно атрофировались, причем укрепление черепа произошло еще до начала этого процесса.
0: Audio Stories.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В России нельзя допустить разделение общества на интеллектуальную элиту и на людей второго и третьего плана. Об этом в ходе общения по видеосвязи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил Владимир Путин. Президент назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у России.
2: Нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на какой-то второй, там, третий план. От педагогов, от учителей очень много здесь зависит. Научить человека учиться всю жизнь – это особый вызов для грамотного, современного преподавателя, для учителя в самом широком смысле этого слова.
0: Владимир Путин также подчеркнул, что без учителей и наставников невозможны ни технологический суверенитет страны, ни национальная безопасность. Михаил Мишустин вручил премии правительству в области образования. По словам премьера, формирование современной образовательной среды будет продолжено. Как сказал Мишустин, труд учителя, помимо глубокого знания предмета, требует душевной щедрости и проницательности.
3: По поручению главы государства с этого учебного года в курс обучения студентов вузов математических, естественно-научных и технологических специальностей включили очень важный модуль по педагогике. Таким образом, у молодых людей появится возможность преподавать, ну а также право на повышенную государственную стипендию. Такой подход поможет подготовить инженеров, специалистов в сфере технологий, которые способны передавать свои знания новому поколению. И, конечно, это укрепит серьезный уровень отечественного образования.
0: Глава правительства выразил особую признательность наставникам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением специалистов. Российскими войсками в Харьковской области атакована электроподстанция. В Одесской порт Вилково, задействованный для переброски военных грузов. В порту Черноморск хранилище ГСМ. Кроме того, нанесено поражение морскому судну южнее Одессы и сухогрузу в порту Южной Одесской области. Бойцы группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенко, Кушугум, Григоровка и Запасная Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Север» ликвидировали около 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
4: В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково Харьковской области. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 35 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 наземных робототехнических комплекса. В ходе расширения внешней зоны контроля ведутся боевые действия в районах населенных пунктов Приколотная, Котовка и Анаполе Харьковской области.
0: Действия российской армии на Украине являются возмездием за удары Киева по объектам мирной экономики России, заявил Дмитрий Песков. Ранее в Минобороны предупредили, что в ответ на угрозы Зеленского будут усилены удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и в других областях. Население Украины винить за это следует только главу киевского режима. Подготовленный на 2027-2029 годы бюджет России устойчив к любым сценариям, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. По его словам, проект бюджета предусматривает ресурсы для реализации всех поставленных целей.
5: А доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей трехлетке 17%. То есть мы говорим о том, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается. Так называемый ненефтегазовый баланс также составит около 5%, что является минимальным уровнем, начиная с 2008 года. Дефицит также находится на безопасном уровне, это около 2% ВВП на предстоящие 3 года.
0: Москва осуждает преступление члена экипажа самолета авиакомпании Fly Dubai, заявили в МИДе. В России приняли к сведению заявление Генпрокуратуры Объединенных Арабских Эмиратов, в котором инцидент на борту классифицирован как попытка теракта. В самолете, летевшем из Дубая в Израиль, один из пилотов ранил ножом коллегу, когда тот пытался разбить лайнер. С нападавшим справились пилоты и пассажиры. Самолет удалось посадить в Саудовской Аравии. Вертолет камчатского авиапредприятия совершил жесткую посадку при выполнении авиаработ. Экипаж сам сообщил о происшествии в оперативные службы, сообщили РИА Новости в камчатском авиапредприятии. Борт получил повреждения при посадке в районе Жупаново. На борту находились три члена экипажа, никто не пострадал. В район происшествия вылетел вертолет региональной поисково-спасательной базы. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Во вторник, 6 октября, в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 16. В Москве 12 градусов тепла, пасмурно и дождь. Сейчас в российской столице плюс 9 градусов. Атмосферное давление в норме 746 миллиметров ртутного столба.

Павел. С новым утром, друзья мои, с новым днем, вторник на календаре, 6 октября, 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, у нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. Они без праздников сегодня, день страховщика, например. Ну, поздравлять так отдельно не будем, мы, водители, и так ежегодно вносим свой вклад, причем нас даже никто не спрашивает, а некоторые по нескольку раз, у кого есть там разные виды транспорта. Поэтому просто надеюсь, что вам работа ваша нравится, но в этом, оказывается, тоже есть опасность. Прилетела тут новость из Канады. И там еще вдобавок есть отсылка на работу американских ученых из университета Дьюка. И что же говорят? Вот наши вот эти мечты о некой профессии. Кстати, если вы мечтали о какой-нибудь работе, напишите, пожалуйста, что была за работа и как она соотносится с тем, чем вы занимаетесь сейчас. Плюс 7967-103-5533. Напомню, номер для сообщений через мессенджеры, Макс, WhatsApp, Telegram. Можно отправлять ваши послания. Ну, а пока новость. Итак, оказывается, те люди, которые добились вот этой самой работы мечты, чаще соглашаются на неоплачиваемые переработки и другие формы эксплуатации. И представьте себе, начальство тоже в курсе, что вы уж прям настолько любите свою работу. Ну, дальше вы стишок знаете, да, и в субботу, ну и так далее. Что еще из такого любопытного тут обнаружилось? Человек еще, например, в 20 лет, который воспринимает себя только через социальную роль, одну, карьерную, например, то потом, оказывается, к 30, а то и 50 годам может испытать жесткое разочарование. Кроме того, оказывается, люди, влюбленные в свое занятие, вот то самое, которому положено отдавать порядка 40 часов в неделю, оказывается, чаще выгорают, представляете? То есть, что мы должны, какой вывод сделать? Что нужно на нелюбимую работу идти принципиально, но и тоже невозможно заниматься каким-то делом, столько времени его ненавидеть. Видимо, придется как-то сбалансировать в том смысле, в котором мы балансируем иногда на рынке. Ну, вот продуктовый или вещевой. Что главное правило на рынке? Не показывать ни в коем случае, что товар тебе нравится. Правильно? То есть, любить помидоры, предположим, конкретно этого сорта. Но делать вид, что так себе помидоры, чтобы можно было поторговаться. Вот, видимо, такой способ общения с начальством на, подчеркиваю, любимой работе и предписывают нам ученые из Канады и США. Ну что ж, спасибо им огромное. Ну а российские специалисты из области HR советуют убрать из резюме такие слова, как стрессоустойчивость и многозадачность. Потому что уже избитые термины превратились они в штампы и вызывают отторжение у работодателей. Но, с другой стороны, может быть, сразу приучить к тому, что вы человек несговорчивый и на бесплатные переработки не согласитесь. А если вас интересуют вообще какие маневры карьерные есть в жизни, то, пожалуйста, сегодня в 7.30 в программе Сергей Стилавин и его друзья цикл «Путевка в жизнь» и мастер производственного обучения колледжа сферы услуг номер 10 и шеф-повар Константин Арутюнов расскажет, как готовят профессионалов

Плюс 7 967 103 55 33. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Андрей с горечью такой: я уже думал, пятница сегодня. Андрей, сочувствую. Дмитрий из Томска пишет: всегда мечтал работать на радио. Был бы готов к переработке даже бесплатно. Ну, вы думаете, чем мы здесь занимаемся? Вот именно этим. Да-да, мир жесток, действительно. Мир жесток настолько, что, оказывается, есть привычки, которые мы привыкли считать полезными, а они на самом деле не совсем. Ну вот, в частности, напоминают нам о том, что вода фильтрованная может быть опаснее, чем такая же вода, но из-под крана. Ну, тут, правда, говорят, что если своевременно картриджи в фильтре не менять, тут, в принципе, к чему угодно это применимо. Если автомобиль не обслуживать своевременно, то он из источника удовольствия и перемещения, и способа перемещения в пространстве превратится в источник опасности тоже. Но здесь дело не только в том, что фильтр устает, чтобы там не было фильтровать, а дело в том, что начинают бактерии там размножаться, да, и, в общем, бактерии отнюдь не всегда полезные. Привычка держать спину прямо. Помните, в детстве нас постоянно заставляли: распрямись, плечи назад, вот это вот все. Если вы балетом занимались или танцами какими-нибудь еще другими, то это вообще приобретало какой-то тоталитарный характер просто. Ну вот, оказывается, что мышцы спины, которые как раз распрямляют плечи, держат спину прямо, могут уставать, утомляться и вообще перестают тело стабилизировать. В общем, во всем нужен баланс. По всей видимости, опять нам именно об этом и говорят. Сегодня тема здоровья будет подсвечена, проявлена. В общем, так или иначе, будет эта тема в программе «Как знать».

0: после 14.00, напомню, этот проект в эфире «Маяка». Цикл называется «Сердце в деталях», а в гостях ожидается врач-кардиолог из Сеченовского университета Юлия Лысакова. Будет она, естественно, о заболеваниях сердца говорить. Ну а в четверг на минувшей неделе коллега Юлии из того же Сеченовского университета, только с отделения сна, врач-невролог и кандидат медицинских наук Никита Горбачев объяснял, почему у нас случаются частые ночные пробуждения. Давайте послушаем.
1: Действительно, очень часто люди описывают такую картину, что вот заснул быстро там за 5 минут, но проснулся через 1,5-2 часа. С одной стороны, действительно, даже в норме человек, который не страдает нарушением сна, у него может быть пробуждение. Другой момент, что эти пробуждения не настолько короткие, что человек их просто не помнит. Но это действительно так. И когда происходит нарушение сна, когда мозг как бы находится в таком тревожном состоянии, скажем так, в таком чувствительном состоянии, эти пробуждения, они воспринимаются как такие более яркие, более длительные. Но они действительно становятся длительными из-за этого. Одна из причин, почему это происходит, это может быть связано, опять-таки, с нарушением дыхания во сне на фоне остановки дыхания. Опять же, самая распространенная еще одна причина – это сходить в туалет, да, по поводу мочеиспускания, проснуться. Ну и, соответственно, беспричинное пробуждение. То есть человек просто открыл глаза и начинается опять тот самый поток мыслей, который мучил при засыпании, либо отмечается только при вот этом пробуждении, и опять вот этот водоворот, да, невозможность заснуть, иногда это может продлиться и до самого утра. То есть человек повторно даже иногда испытывает трудности с последующим засыпанием.

вы спали. Немного новостей еще про здоровье. Как нам стать вообще самыми здоровыми на свете? Итак, найден, как пишут в заголовке, рубильник, в кавычках, который заставляет организм сжигать жир вот буквально по расписанию. Иными словами, найден белок, который связывает в некую единую систему наши циркадные ритмы, то есть ритмы сна и бодрствования, и сжигание жиров для того, чтобы получить необходимую энергию. Этот самый белок транспортный найден в буром жире, так называемом, у младенцев его много, а потом как-то все поменьше становится. Но самое-то главное, конечно, в этой новости, как и во многих других, которые наполняют сердца радостью и предвкушением, что вот сейчас-то уже можно будет перестать, чтобы это ни было делать, все это относится к мышам. Вообще столько всего хорошего придумали для мышей ученые, какие-то нейронные связи новые, вот эти самые белки чрезвычайно полезные. Мне кажется, где-то на Земле живет колония чрезвычайно здоровых мышей, которые отличаются еще и повышенным долголетием, потому что потом все это к людям почему-то никак не адаптируется. А что нам людям советуют? Вот опять тренеры говорят, 5 лучших упражнений для похудения, и сразу же во первых строках, что называется, этой новости, что никаких волшебных упражнений для похудения не существует. То есть мало того, что белок нужный только у мышей нашли, вот у нас, пожалуйста, тоже даже волшебного упражнения никакого нет, одни сплошные приседания, планки, то, что называется альпинист, он же скалолаз. Ну, в общем, все занудно и тяжело. Но, вы знаете, можно, оказывается, сжечь порядка 126 килокалорий, если так тщательно поклавиатурировать часов примерно 6. Примерно столько составляют энергозатраты офисного сотрудника за 6 часов работы. Почему именно 6 при 8-часовом рабочем дне, нам не объясняют. Ну, понятно, что 126 килокалорий – это не очень много. За час на велосипеде, так, если усердно педалировать, ну, раз в 5 можно больше спалить. Но это ж надо что-то делать, правильно? А тут вроде сидишь и тебе платят, еще что-то немножечко сжигается. Однако можно пойти заняться танцами, но это хотя бы такая не очень напряжная физическая нагрузка, полезна не только для координации, но и для памяти, и в целом для здоровья мозга. Так что мотайте на ус, дорогие друзья, если он у вас есть. Ну, а в принципе сегодня можно проникнуть в саму суть музыки благодаря программе «Пойми себя, если сможешь». Гостем Артема Довиченкова и Владислава Тимкина будет композитор и музыкант Владимир Мартынов. Разговор состоится после 20:00 по Москве, то есть подождать надо буквально чуть-чуть, а пока на маяке звучит музыка.

0: пока вы спали.
1: В Калининград давайте перенесемся. Чем известен Калининград, помимо того, что это самый западный регион нашей страны? Ну, конечно, янтарь – это одна из главных достопримечательностей. Есть музей янтаря, очень содержательный, но очень тесный. И если вы попадете туда в сезон, придется, конечно, проталкиваться. Ну, знаете, нет, да и, оказывается, аукционы организуются, и можно что-то такое интересное купить, янтарное. И вот 35-граммовый инклюз, сохранившимся в нем цветком, продали на аукционе редких образцов этого самого солнечного камня. Возраст, говорят, порядка 40 миллионов лет. Стоило, кстати, ну не сказать, чтобы дешево, но 157 тысяч рублей. Ну, в общем, какая-то понятная сумма, не миллионы. Начали, кстати, вообще с 40 тысяч, можно было и дешевле. Ну, в целом, может, и не последний такой экземпляр, если вдруг о чем-то подобном мечтаете. В целом, есть ощущение, что в Калининграде какая-то фабрика древности существует. Сколько там выгребают этот янтарь, все, он не заканчивается. Очень хорошо. Есть у нас, оказывается, и другие места на другом фланге нашей страны, которые вообще сами по себе являются чем-то вроде лабораторий. Именно так описал остров Итуруп гость программы «Хочу все знать» Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук. Он как раз и рассказывал, почему Итуруп стал такой природной лабораторией. Дело было в субботу, полная версия. На медиаплатформе смотрим. Прямо сейчас небольшой фрагмент.
2: Огромное количество вулканов, с одной стороны. С другой стороны, очень интересное строение. Получается, что скалы с двух сторон острова, а посреди получается такой вот гигантский перевал, через который постоянно дует ветер, просто не прекращаясь. Знаете, как вот мы подносим, скажем, в уборных к сушке руки.
3: И вот он дует.
2: Да, ну, он не просто дует, он дует так, что значит, там, за 10 секунд способен высушить полностью наши руки. Вот примерно так же дует и там.
3: Ого.
2: Да, и в этом уникальность, потому что так-то ветер, ну, что мы вышли из дома, и то какой-то ветерок у нас.
3: А там дуть. Потому что из вот как раз благодаря тому, что геометрия гор, и поэтому повсегда ветер.
2: Да, получается, знаете, как два горба верблюда. Угу. Это два горба, это края острова, а посередине седловина, это, собственно, вот этот перевал. И он формирует такую аэродинамическую трубу. Угу. Но этого еще недостаточно. Дело в том, что с одной стороны, со стороны Тихого океана, течет теплое морское течение Соя, а со стороны, точнее, это со стороны Охотского моря, а со стороны Тихого океана холодное течение Оясио. И получается, что у двух берегов одного, в общем-то, не очень большого острова разная температура воды и, соответственно, разная температура воздуха над ним. И вот эта вот разница создает перепад давлений, что многократно усиливает вот этот эффект аэродинамической трубы.

0: пока вы спали.
1: Что, гордо сейчас испытаем. Русский язык, оказывается, обходится генеративным моделям дороже английского. Да-да, токенизация текстов. Есть такой, оказывается, параметр. Да, причем вот на русском и английском все это очень по-разному. Даже при том, что разные или одна и та же модель используется, или разные модели. Так или иначе, выясняется, что большие лингвистические модели с английским языком обращаются уже запросто. С русским посложнее, да. Ну, правда, надо сказать, что в основном... В исследовании применялись как раз модели, разработанные за границами Российской Федерации. Нет ничего удивительного, что они более энергооптимизированы для такого вот английского языка, который, как ни крути, является международным. Вот, знаете, вот если думаете, что машины захватят мир, ну, нас так или иначе будет отдушено. Как во время Второй мировой войны американцы использовали язык индейцев наваха для того, чтобы немцы их не понимали, немцы с японцами, и это работало лучше любых кодов, так и мы можем взять и какой-нибудь эвенкийский язык начать учить. Это, причем, тунгуса, маньчжурская семья, очень далекая от нашей индоевропейской. Там все, конечно, непросто, но в стране в нашей худо-бедно около 5000 носителей. Вроде бы есть, так что не пропадем. Ну а пока продолжим изучать русский язык под руководством Татьяны Юрьевны Гартман.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске мы обсудим части тела человека и животных. Эти слова, которые обозначают части тела, они довольно простые на вид, но сложные для произношения. Начнем с животика, причем рыбного. О нем расскажут ведущая программы физики и лирики Маргарита Митрофанова и ее гостья Аглая Цидулко.
3: Это вот то, что я говорила, когда светлое брюшко. То есть можно просто иметь светлое брюхо, когда еще хоть какой-то свет есть.
4: Вот, например, рыба спинорог-клоун. Вот у него брюшко вообще в таких пятнышках белых.
2: Дважды прозвучало брюшко. И это, в принципе, правильно. Сейчас такой вариант стал литературным. Однако, буквально год назад приоритетным было ударение на окончании брюшко. Но теперь за этим словом закреплена двойная норма. Так что можно говорить и брюшко, и брюшко. Теперь обратим внимание на ноги. Вместе с Владиславом Коренным, гостем программы «Как знать».
5: Ну, прежде всего, вы правильно заметили, это упражнение на ноги, на стопы, на икроножные мышцы, но зажимать колени, ноги, стопы не рекомендуется.
2: А еще не рекомендуется говорить «стопы», потому что правильно «стопы». Это слово всегда имеет ударение на окончании во всех формах. Стопой, стопы, стопами, стопам. Далее разберем слово «железа», которое в начальной форме ударяется однозначно. «Железа». А какое ударение будем ставить в винительном падеже единственного числа? А это уже вопрос со звездочкой. И ответят на него ведущий Сергей Стилавин и его гостья Елена Пономарева.
6: Может, у них есть какие-то, ну, шишковидная железа, как вот тут, знаете, это очередная теория, куда делся Джим Керри. Он там рассказывал про шишковидную железу, и его заменили.
7: Не надо искать каких-то там мифологических, физиологических моментов, если про шишковидную железу говорить. То, соответственно, это все просто умение вести политическую игру.
2: Мы услышали два разных варианта – железу и железу. Какой из них правильный? Вопрос непростой, но разрешимый. Правильно – железу. Ударение на окончание. И оно сохраняется во всех формах единственного числа. Железа, железу, железой, железе. Ну а теперь мы опять занырнем в морскую пучину поближе к рыбам и разберем часть рыбного тела вместе с ведущим и гостем программы «Хочу все знать».
8: Ну просто если бы это были жабры, он бы тогда и в воде мог дышать.
9: А он не может.
10: Они у него атрофировались.
9: Все, значит, жабер нет у взрослого.
8: А вот маленьких жабер, которыми...
10: Ну, хватает молодняку только.
8: Ему не хватает, да. Ну,
2: версия спикеров понятна. Жабер, нет жабер. Но это неверно. Правильный вариант – нет жабр. Никакой «е» появляться здесь не должно. Только нет жабр. И на этом я прощаюсь с вами. Однако общаться больше мы можем в мессенджере «Макс». Там у меня есть канал. До свидания, всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Пока.

0: Один блогер создал костюм, как сказано, Человека-паука, который позволяет карабкаться по стенам, в том числе по стенам стеклянным. Ну, знаете, тут, если вчитаться, то технология тут, конечно, не паучья, потому что мы помним, что укушенный пауком человек получил возможность паутину запускать. Вот это самое главное. Ну, а здесь, конечно, уважение испытываешь, когда человек потратил несколько лет и довольно много, как он утверждает, денег, чтобы сымитировать то, что на лапах гекконов происходит. Ну, то есть, такие вот поверхности из большого количества, ну, шинники называют это ламелями, ну, такие вот получешуйки, да, что-то вот такое. И благодаря силам Вандервальца гекконы могут бегать по потолку, а вот человек смог в ролике забраться по стеклянной стене 12-метрового здания. Ну, правда, не хочется расстраивать. Конечно, получился не костюм Человека-паука, а костюм Тома Круза из «Миссия невыполнима». Он там тоже по стеклянным этим поверхностям карабкался, но просто на банальных неприсосках. Там они, конечно, выглядели не очень банально, но и гекконьи лапы не напоминали ни в коем случае. Тут, конечно, пошел ютубер намного дальше, с чем и приходится его поздравить. Удивительно, что никто это у природы раньше не подсмотрел. Мне кажется, многие спецслужбисты хотели бы такую технологию заполучить. В целом, конечно, хочется иногда людям быть кем-то вроде киногероя. Хотя, наверное, не любого. Вот, пожалуйста, в прошлый вторник в программе «Пойми себя, если сможешь» Артем Новиченков с Владиславом Тимкиным разбирали мультфильм «Кунг-фу панда». С одной стороны, там судьба у героя впечатляющая. С другой стороны, думаешь, хотел бы ты пройти этот путь. И начинаешь сомневаться. Но, тем не менее, это не помешает нам послушать Артема с Владиславом.
1: Нам кажется, что мы рождаемся у своих родителей, что мы сами себе принадлежим. А этот мультик, как и многие трактаты древние, показывает, что мы сами себя не знаем, мы не знаем своих родителей, мы вообще ничего не знаем. Мы можем только попытаться почувствовать, мы на своем месте или нет.
2: Я бы хотел прокомментировать, да, почему мы ничего не знаем. Потому что все, что мы знаем, это результирующее прошлого. Поэтому, когда мы говорим, что мы что-то знаем, мы на самом деле говорим это только о прошлом. То есть, да, мы не можем знать ничего, что будет дальше. Более того, мы прошлое-то не всегда знаем, потому что это уже суть нашей интерпретации событий, да?
1: Но
2: на основании прошлого выстраивать свое представление о будущем, ну, это по меньшей мере бесперспективно, потому
1: мы можем годами жить сами, даже не то что обманывая себя, а не замечая, что мы уже другие.
2: Да.
1: Просыпаясь с человеком, который уже перестал быть нашим мужем или женой, например.
2: Не, он является, он просто
1: перестал.
2: Не ощущается.
1: Ну да, да, да. И такие истории я тоже знаю, когда ты вдруг...
2: Смотришь на мужчину.
1: А не мой.
2: А вот не мой.
1: Да.
2: Но муж. Парадокс.
1: Да, да.
2: Ведь еще вчера как будто был мой.
1: Именно. Так
2: а и... тут не могу узнать. Угу. Страшная штука.
1: Или себя в зеркале смотришь, но это не менеджер по продаже автомобилей. А тебе на работу через полчаса выходить, да? А ты менеджер по продаже. Ну, видишь, что нет. Вчера был, да, а сегодня нет. И вот в этот момент мы часто хоп и делаем вид, что ничего не происходит.
2: Да, мы такие, не-не-не-не-не, автобус через 15 минут.
1: Вроде того, да. Ходите, пока свет вам дан, да, как говорил
2: Магадан
1: Мирав Константинович Мамардашвили, перефразируя Библию.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: вы спали. Из Русского музея докладывают, что завершена реставрация 9-го вала Айвазовского. 16 октября, напомню, открывается выставка там большая, титульная, опять в корпусе Бенуа. Ну, шутить уже не будем на эту тему, что в корпусе Бенуа настолько тесно, что часть 9-го вала будет все-таки за пределами, видимо, поэтому не пугайтесь, когда будете проходить мимо путешествую, например, к Спасу на Крови, допустим. Но, так или иначе, хороший повод посмотреть выставку из более чем 200 произведений нашего великого соотечественника, который, в общем, до генеральского чина, знаете, дорисовался, будучи главным художником военно-морского ведомства в свое время. В общем, молодец был наш дорогой Айвазовский, и до сих пор, кстати, является одним из самых таких вот кассовых, с позволения сказать, русских художников, несмотря на удаленность уже такую временную. Из того же Петербурга еще более изумительная новость пришла, что установили памятник воспитателю детского сада на Загородном проспекте. Кто-то писал, что мечтал быть воспитателем детского сада, кто-то из наших слушателей. Извините, сейчас уже не перед глазами, просто на соответствующий раздел рабочего пространства. Прообразом для создания памятника стала петербурженка, которая проработала более 60 лет с детьми. Софья Моисеевна Бейлина, ее звали. В 2019 году она ушла из жизни на 87-м, кажется, году. Вот тут точно не установить из текста новости. Ну, так или иначе, ну, в общем, всю свою сознательную жизнь отдала воспитанию детей. И, в общем, работа, конечно, не из легких, что и говорить. Но вот теперь памятник имеется на Загородном проспекте. Там, говорят, будет сквер воспитателей. Так что вот такое место появится у всех, кто выбрал эту благородную профессию. Что касается воспитания, то, конечно, разные есть методики. Их за время существования такого института, такого воспитания детей, скажем так, со времен появления первых детских садов даже в 19 столетии, ну, понятно, что все это укоренено куда глубже в нашу историю. В общем, придумали много чего. И в субботу в школьной программе для взрослых преподаватель русского языка и литературы Московской школы 2065 Руслан Лазутин рассказывал о таком методе, как драма-педагогика. Что это за методика такая? Какие задачи можно решить? Как можно ее применять в современной школе? Обо всем этом шла речь. Ну, я, конечно, рекомендую вам послушать полную версию. На медиаплатформе смотрим. Ну, а мы завершим час небольшим отрывком.
1: Сам термин появился изначально в зарубежной педагогике еще в 20-м столетии. А долгое время был под спудом в разных системах педагогических, в разных государствах. Вот по-разному абсолютно понимался и обсваивался. Самый такой вот широкий спектр задач, которые решает драма-педагогика, это, конечно же, вопросы межличностного отношения, да, вопрос построения классного коллектива. Да, когда мы можем через какую-то игру, собственно говоря, позволить детям раскрыться, позволить им, ну, например, перестать стесняться и вообще выражать собственное мнение. Если это дети, у которых достаточно высокая мотивация и образовательные результаты по литературе, мы можем предложить, да, небольшой спектакль, но инсценировку небольшого спектакля, но чтобы, конечно же, с одной стороны, это были те локации, в которых дети проживают свою жизнь, да, ну вот как театр 20-21 века, да, выйти за свет рампы, выйти из пыльных бордовых штор и хрустальных бра, да? Ну, да, и, например, позволить себе, например, разыграть действие драмы Максима Горького «На дне», ну, например, на школьной лестнице.
0: Пока вы спали.

0: Новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин в День учителя в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов назвал их «золотым фондом отечественной школы». По словам президента, победители конкурсов доказали преданность тому, чем занимаются.
2: Все вы, дорогие друзья, прошли сложный отбор, доказали свое мастерство, преданность своему делу. Так что без всякого преувеличения сегодня с нами на связи «золотой фонд отечественной школы». И среди вас воспитатели детских садов и учителя младших классов, которые в буквальном смысле слова стоят у истоков формирования личности, мировоззрения совсем юных наших граждан. А также мастера, наставники производственного обучения, которые помогают ребятам осваивать передовые технологии и профессии.
1: Глава государства поддержал идею создания в стране нейросети в сфере образования. Михаил Мишустин, поздравляя учителей, заявил, что правительство продолжает создавать условия для того, чтобы школа была пространством возможностей. По словам премьер-министра, формирование современной образовательной среды будет продолжено.
3: Президент подчеркивал, что именно высокое качество образования – залог того, что наша страна может решать самые сложные задачи, добиваться лидерства в критически значимых сферах, и что нынешние школьники, студенты должны готовы быть отвечать на вызовы времени в условиях технологических изменений, быть среди лучших в глобальной конкуренции. Премия правительства – это знак признания как личного вклада каждого из вас, так и научных организаций, университетов, исследовательских центров, в которых вы трудитесь.
1: Мишустин выразил особую признательность наставникам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением специалистов. В порту Южной российскими беспилотниками поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ. В Харьковской области атакована электроподстанция, в Одесской – порт Вилково, задействованный для переброски военных грузов, хранилище ГСМ в порту Черноморск. Кроме того, южнее Одессы в море нанесено поражение сухогрузу. Минобороны России опубликовала кадры освобождения населенного пункта Самойловка в Запорожской области бойцами группировки войск «Восток». На видео продемонстрирована боевая работа по уничтожению укрытий, пехоты, беспилотников, а также бронетехники противника. Группировка «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» ликвидировали около 300 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
4: В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Слатина, Светличная, Пешотравная, Песочень, Русские Тишки, Белаши, Дергачи и Шестакова Харьковской области. Противник потерял свыше 270 военнослужащих. Танк, боевую бронированную машину, 24 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
1: Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд и свыше 800 беспилотников. Действия российской армии на Украине являются возмездием за удары Киева по объектам мирной экономики России, заявил Дмитрий Песков. Ранее в Минобороны предупредили, что в ответ на угрозы Зеленского будут усилены удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и в других областях. Население Украины винить за это следует только главу Киевского режима. Вертолет на Камчатке совершил жесткую посадку при выполнении авиаработ. Экипаж сам сообщил о происшествии в оперативные службы, сообщает РИА Новости. Борт получил повреждения при посадке в районе Жупаново. На борту находились 3 члена экипажа, никто не пострадал. В район происшествия вылетел вертолет региональной поисково-спасательной базы. Транспортная прокуратура на Камчатке проводит проверку. Более 6000 человек были задержаны во Франции с начала массовых протестных акций старшеклассников, пишет «Фигаро» со ссылкой на МВД страны. Судебное преследование начато в отношении почти 2000 человек. Старшеклассники во Франции вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются погромами. Волна тепла возвращается в Москву. Столбики термометров в среду поднимутся до плюс 16. Такая температура существенно выше, чем положено в это время года, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
0: Сохранится преимущественно облачная погода, возможно, какие-то неустойчивые прояснения. Кратковременный дождь, юго-западный ветер 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8-11 и днем плюс 11, плюс 14. Атмосферное давление понизится. В среду постепенно распогодится и вообще потеплеет до плюс 13-16 градусов. Ну и примерно такие температурные показатели будут сохраняться до конца недели. Наступившая семидневка в плане температуры будет существенно выше, чем положено в это время года.
1: Погода. Во вторник днем в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 16. В Москве 12 градусов тепла, пасмурно, возможен небольшой дождь. Сейчас в столице плюс 9. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 90%. Все новости подробно на сайте вести.ру.
5: Пока.

6 октября на календаре, вторник. Еще раз всем доброго утра, доброго дня тем, у кого уже день в Москве. Пока только 6 часов и 13 минут. У микрофона Николай Свистун. Продолжаем наши с вами разговоры. У нас есть еще немного времени на актуальные новости, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, на анонсы передач, которые в эфир выйдут уже совсем-совсем скоро. Ну а в Москве, знаете, новость, которая многих заставит как приободриться. Ежегодно курьеров обяжут проходить тест на знание правил дорожного движения. Ну да, пока только в Москве, но знаете, в каком-то смысле Москва это тоже лаборатория, как остров Итуруп из предыдущего часа нашего общения. С 15 октября Департамент транспорта Москвы вводит это правило и говорят, что 135 тысяч курьеров трудятся на столичных дорогах. До 14 октября, оказывается, можно было проверить знания на добровольных основах.

деятельности. Вероятно, доставка станет дороже. Ну, так она и так дорожает. В конце концов, мы же помним, когда вот эта вся курьеромобильность начала активно развиваться. В период локаутов, пандемии, когда на улицах наших городов было, мягко говоря, малолюдно. А на улицах, на проезжей части маломашинно. Теперь ситуация несколько поменялась. И надо, конечно, как-то правила сосуществования внедрять и следить за их исполнением. Пока, конечно, стоит пожалеть только, наверное, сотрудников ДПС, на чьи плечи, видимо, и ляжет проверка всего вот этого. Ну, что поделаешь. Сейчас мы время от времени, по крайней мере, в столице видим, что какая-то борьба идет. Нет-нет, да начинают на тротуарах останавливать. Когда начнут всех, как в свое время решили проблемы со скутерами 50-кубовыми, когда нам нужно было водительское удостоверение категории М, которых, естественно, не у кого не было, у этих вот школьников, которым родители что-то купили. Сейчас вот будут с спидбайкерами разбираться, потом с курьерами. Не все сразу, но постепенно жизнь гармонизируется. Так что давайте с оптимизмом встречать этот вторник под музыку на маяке.

Тут, оказывается, школьные каникулы осенние внезапно случились, причем для тех, кто учится по триместрам. Здесь это модульная система новомодная, и первые осенние каникулы, тут рекомендуемые даты, оказывается, с 5 по 11 октября. Дорогие родители, как вы с этим сосуществуете? Потому что есть еще и вторые осенние каникулы, тоже надо с детьми что-то делать. Плюс 7967-103-5533, напомню, номер для ваших сообщений. Макс, WhatsApp, Telegram к вашим услугам. А тем временем, знаете, если вдруг у ваших детей каникулы сейчас, то можно посетить фестиваль «Наука 0+.» И там, посреди прочих развлечений удивительных, ну да, это все, конечно, в Москве, но вдруг вам доведется в Москве быть. Там, тем более, количество локаций запредельное совершенно. Есть такое ощущение, что вот эти 300 московских локаций минимум до Новосибирска простираются, потому что непонятно, где в одной Москве столько уместилось. Но так или иначе, среди интересных развлечений предполетный скрининг космонавта можно пройти. Вот это уже, конечно, хорошее.

0: хороший сюжет. Это вам не космическую еду пробовать и не просто какие-то научные фильмы смотреть. Это уже, ну, можно сказать, реальное испытание. И вот это все на Хорошевском шоссе будет работать, на базе Института медико-биологических проблем. Там же, кстати, установлена одна из кабин, сделанных для Бурана. Как раз она и предназначалась для эргономических испытаний. Ну и в том числе, насколько быстро человек будет в этой кабине ориентироваться, когда еще планировалось Бураны эти сделать пилотируемыми. Летающий, кстати, прототип тоже был с двигателями от, кажется, Ту-154. Вообще интересная история у этого корабля, который вот в один автономный полет слетал, да так больше никуда и не полетел. Ну, а в целом про то, что в космосе происходит и вокруг него, вы узнаете сегодня из шоу «Физики и лирики» прямо на старте после 11 утра. Гостем станет член Санкт-Петербургской организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов, который как раз и расскажет, что ж такого нового в плане освоения космического пространства у нас происходит. Александр нередкий гость, так что, я уверен, придет очень даже подготовленным. Ну а мы пока в день вчерашний перенесемся и послушаем, о чем говорил старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и школы лингвистики Высшей школы экономики, простите, вечно эта тавтология школы Высшей школы. Ну, деваться некуда. Антон Сомин, я уверен, тоже многим из вас хорошо знаком, он рассказывал о словах, которые поменяли смысл до неузнаваемости. И, кстати говоря, вы, возможно, удивитесь, но такая вот не совсем, может быть, диаметральная, но все-таки заметная трансформация у нас произошла даже со словом «самолет».
1: Очень люблю слово «самолет». Казалось бы, оно должно появиться, когда появляются самолеты. Ну, во-первых, у нас есть ковер-самолет, который явно появляется сильно до эры аэронавигации.
2: Ну, смотри, а самолет просто, ну, получается, если слово разбирать, то это то, что само летит.
1: То, что само летит.
3: Летапло.
1: Да, и поэтому в русском языке слово «самолет» использовалось задолго до вот, аэропланов. Например, так называли такой плот, который якорем прикрепляли к земле в центре реки, в центре фарватера. И делали это в тех местах, где русло устроено так, что если его отпустить, он сам переплывает на другой берег. Ну, а плот, который плывет по воде, он как будто бы летит. Вот такое называли самолетом. Потом в 19 веке была основана пароходная компания, которая называлась «Самолеты». Дальше самолетами стали называть эти пароходы. Так же, как, не знаю, в 90-е годы в Москве ходили маршрутки фирмы «Автолайн», и эти маршрутки все называли «Автолайнами». Ну, также вот эти вот пароходы все называли самолетами. А когда сами самолеты появились, их так не называли. Самолеты — это были пароходы, само слово, а то, что мы сейчас называем самолетами, это были аэропланы. А дальше аэропланы вытеснились, а самолеты переехали вместе с уходом пароходов. Ну, мы это сейчас все-таки редко используем.
2: То есть самолеты и поезда — это слова, которые появились раньше, чем самолеты и поезда.
1: Да.
0: Пока вы спали. Жаль мне иногда слово «аэроплан», по-человечески чисто, даже иногда вворачиваешь, вот просто, чтобы ностальгнуло немножечко. Антон Сомин, напомню, старший преподаватель Института лингвистики РГГУ, был вчера гостем шоу «Физики и лирики». Свежий выпуск этой программы сегодня после 11.00. Но ближе к финишу программы «Физики и лирики» вас ждет встреча с кандидатом культурологии и преподавателем Московского гуманитарного университета Ольгой Хлопониной. Речь пойдет о ноосфере. Очень, кстати, интересно, какие там современные воззрения, потому что со времен Вернадского уже прошло некоторое количество лет. Вероятно, что-то и поменялось. Ну и, конечно, совсем скоро в эфире у нас после 7 утра Сергей Стилавин и его друзья, но, правда, на этой неделе исключительно в формате «The Best». Отнеситесь с пониманием, у человека отпуск, имеет право. Но зато, знаете, вот прямо на старте, сразу после 7 утра, врач и медицинский журналист Ольга Кашубина, ну, в данном случае, напомнит нам, что такое микропластик. На самом деле, это такая опасная субстанция, как нас пытаются убедить. В общем, послушаем настоящего врача. Для тех, кто не слышал, особенно будет полезно, я уверен. Ну, а в пятницу продолжился цикл «Галерея похищенных шедевров» и историк искусства, преподаватель в ГИК имени Герасимова Анастасия Новосельцева рассказывала о пасхальной ночи 1927 года, когда произошло одно из самых дерзких ограблений. И прямо сейчас Анастасию вы услышите. Я желаю вам отличного вторника. До скорой встречи. Пока.
4: Конечно, не было еще каких-то электронных способов защиты, сигнализации специальной. И как раз из-за звона колоколов в пасхальную ночь вор и смог бесшумно практически разбить окно, пробраться вовнутрь, вытолкнув внутреннее окно, как потом. потом уже поняли сотрудники МУРа, изучающие тему этого похищения, и также незаметно выбрался даже не с одной, а с 5 произведениями искусства. Когда сотрудники музея, он, кстати, еще не назывался Пушкинским музеем, но уже не назывался Музеем изящных искусств имени Александра III, эту приписку в советское время убрали, то они, конечно, сразу позвонили и сообщили сотрудникам милиции. Следующее, как раз из этой сводки, я и могу перечислить все 5 картин. И это, конечно, в первую очередь полотно голландского художника Рембрандта. Из голландского зала вообще было украдено только одно произведение искусства. Это «Христос со сложенными руками». Работа, наверное, самого известного даже живописца XVII века, помимо, может быть, разве что только Рубенса и, может быть, еще нескольких таких ярких имен, а еще полотно Тициана «Сей человек», мы его с вами, кажется, обсуждали, и несколько картин других итальянских художников из итальянского зала, например, образ Иоанна Богослова Карла Дольче и композицию кисти Кареджо «Святое семейство». Все картины, как вы заметили, так или иначе были связаны с христианской сюжетной линией.
3: Вы.

0: мне кажется, что культура есть какая-то питающая сила жизни сообщества.
1: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
5: Дорогие друзья, вас приветствует главная автомобильная программа страны, Ассамблея автомобилистов, которая выходит по вторникам с утра, как обычно, под предводительством Олега Осипова. Ну, а я Игорь Ужеников. Олег, привет.
6: Игорь, доброе утро. И ну, всем поехали. Привет. У нас, между прочим, интерактивы, пожалуйста.
5: Конечно. Милости просим, можно, дорогие друзья, заходите, задавайте вопросы, пишите, выражайте свое мнение по поводу услышанного. Пишите, используя любой мессенджер на наш номер 8-967-103-5533.
6: Да, ну а мы ответим на все, что вас интересует по мере возможности. А начнем с рынка, как всегда, потому что люблю я эту тему, люблю я статистику. В общем, у нас есть миллион. В России продано за 9 месяцев, по данным Минпромторга РФ, больше миллиона легковых автомобилей. Ну, считается новыми, разумеется, те, которые возрастом до 3 лет. И это на 5,3% больше показателей января-сентября прошлого года. А такими темпами, я так думаю, что тут еще нас подстегивает новый утилизбор, который будет с 1 января следующего года введен, там, как минимум по легковушкам 10%. Поэтому, ну да, наверное, мы так и будем по 100 с небольшим тысяч в месяц продавать и покупать, естественно. И где-нибудь в году получится 1 300 000.
5: Ну, где-то...
6: Ну, это так, да. А хотя комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса дает чуть меньшие цифры, но они более строго там, следят за этим делом. Короче говоря, рынок живет, рынок развивается, ничего с ним плохого не происходит. И вот вчера Игорь Владимирович, между прочим, в вечернем нашем эфире, он заметил, что вот все хорошо, но Xiaomi нет. Утром открываю сегодня, буквально, вот, так сказать, сейчас... Но... новостную ленту, в России начнут продавать кроссовер-трансформер Xiaomi. Называется он Skynomad N90. Кто им придумывает название, я не знаю. Но вот такой уж, какое есть, так сказать. И это будет тот флагман, который способен конкурировать с Zeekr 9X. Ну, я понимаю, что для большинства наших слушателей все это, так сказать, как-то так вот несерьезно.
5: Но это другая планета, потому что автомобиль ценой 9 миллионов или 8 миллионов, это, в общем, дороговато.
6: Вот, Игорь Владимирович, вы заблуждаетесь.
5: 11?
6: Skynomad N90 будет стоить 12 200.
5: Да, 12.
6: 12 миллионов. Ну, вот, вы скромно, в общем, так сказать.
5: Слушай, я, Олег, пойми, вот это моя любимая, я неоднократно говорил, моя любимая арабская поговорка. Когда вода выше головы, неважно насколько.
6: Ну да, на самом деле это удивительно, потому что я знаю аналогичный, правда, этот кроссовер семиместный, вот Skynomad будет. Он, конечно, выглядит очень даже, так сказать, футуристично, я бы так сказал. В общем, заряда его хватает на тысячи, последовательный гибрид, естественно. 1705 километров, говорят, что может проехать. Ну, реально, там 1500, это тоже неплохо. Но он семиместный, полноразмерный, длинный, просторный, с пневмоподвеской, ну и так далее, и так далее. Там все напичкано, все что-то, кстати, на электротяге, говорят, может проехать аж 460 с лишним километров. То есть это результат будет здоров. Но любопытно то, что он, конечно, дело не в том, что там Зикар, его главный конкурент, а дело в том, что на российском рынке есть кроссоверы, скажем так, ну не 7, а 5 местные, совершенно не хуже. И стоит в два раза дешевле. Так что, ну, да. Ну, весь вопрос в том, какая напа вам нужна в итоге, так сказать. Короче говоря...
5: И нужна ли вообще вам лично?
6: Да, совершенно верно. Но у нас еще тут интересная история, что за сентябрь, в сентябре, у нас было больше премьер, чем в августе. Я думал, что все, там больше, чем в августе не будет. Тогда мы познакомились с 16 новыми моделями. Это покруче, чем даже в Китае они, так сказать, выходят, по-моему, на рынок. Так вот, в сентябре у нас появилось 26 новых моделей, включая 21 легковой автомобиль. То есть еще и коммерческий, и, ну, такой транспорт, автобусы, там подъемный кран один появился, по-моему, новый. Вот, а так 21 легковой автомобиль, новый. То есть это поразительно, так сказать. Это, конечно, такого парада премьер я не видел никогда за всю историю, так сказать, которую наблюдаю вот в автомобилестроении. Какие машины в основном, так сказать? Ну, конечно, первое, что называют наши новостники, так сказать, которые занимаются этим анализом, ну и в том числе «Автостат», любимый. Ну, конечно, на первом месте «Азимут Лада». Все-таки он вышел официально. Все-таки кто-то на нем уже даже поездил, между прочим. Ну и потом два отечественных, опять же, кроссовера «Теннет Плюс» L4 и L6. А также, между прочим, зарегистрированы премиальные нишевые модели. Мы о них тоже слышали. Это «Бугатти Мистраль» и «Феррари 849 Тосторосса». Ага. Как звучит, слушай, да, немножко лучше, чем «Скайномат N90», не кажется?
5: Да, все-таки да.
6: Как-то называешь нам «Феррари» 840... Да нет, его просто хочется купить так, немедленно.
5: Из-за названия. Вот,
6: да, а «Скайномат» выговори, попробуй, так сказать, N90, понимаешь? Еще знай, чем он отличается от N70. Ну, в общем, есть на что обратить внимание. Я думаю, что этот парад премьер еще вовсе даже не закончен. Сейчас, естественно, не только потребители, но и продавцы, так сказать, в преддверии повышения очередного сбора пресловутого, конечно, они будут на рынок выводить все новые и новые модели. И, конечно, этот парад премьер не закончится, ну, вплоть до, наверное, я так думаю, Нового года. Ну, а потом начнутся, так сказать, новые продажи, выйдут новые машины, потому что продавать где-то надо. А тем более, что Китай очень активно выходит на все мировые рынки, но, честно сказать, встречает сопротивление достаточно серьезное. Вот я, например, не знал, что, допустим, Великобритания сейчас собирается вводить пошлины 45% на китайские электромобили. Почему? Потому что, оказывается, китайцы продавали свои автомобили на островах британских и не платили вообще никаких пошлин.
5: То есть как?
6: Я вот это... А вот так. То есть они сейчас, так сказать, как бы... Ну, совсем не платят ничего. А когда англичане разворачивают производство и оперируют на китайском рынке, они платят. Ну, это вот та история, которую они проходили уже с американцами. В общем, хотят 45% ввести. Я думаю, что все равно продажи не кончатся. Ну и кроме того, конечно, британцы мотивируют это еще и тем, что... субсидируемые автомобили, получается, которые выходят на британский рынок. А субсидируемые – это то есть государственную поддержку, которая имеет субсидирование, это все-таки не есть хорошо, и это конкурентное преимущество, вне всякого
5: сомнения. Ну, конечно, разумеется.
6: Вот так. Так что с такими проблемами сталкиваются. Поэтому, конечно, в том числе и российский рынок, хотя он не слишком, так сказать, объемен, но тем не менее, все же, так сказать, продается. И то есть все равно он имеет значение. И кроме того, все-таки развивается и в том числе производство на территории Российской Федерации. А в общем, кстати, в Европе, раз уж я об этом, так сказать, упомянул, там очень неплохо обстоят дела с электромобилями и гибридами. То есть электромобили заняли почти четверть рынка в Европе. Такого никогда не было. Продажи увеличились по сравнению с прошлым годом на 45%. Это чисто электрички. Чем это мотивировано? Ну, тем, что появились, опять же, так сказать, какие-то льготы, улучшилась инфраструктура. Хотя в Германии, на главном рынке европейском, там, по-моему, никаких новых льгот для владельцев электрокаров не предоставляется правительством. Ну и, кроме всего прочего, эксперты европейские отмечают, что 26-й год стал переломным для доступности электромобилей. То есть они снизили, видимо, какие-то пошлины все же. Выбор модели вырос на 50% всего за один год. А европейские, а сами автопроизводители, обеспечили почти 60% доступных моделей. Вот вам и конкуренция, вот вам и BYD, который шагает по миру уверенно. А тем не менее, они заставили тот же Volkswagen, тот же Renault и прочие, так сказать, компании, ну, Stellantis, я имею в виду, развернуться лицом к потребителю и как бы предложить ему выгодные условия на покупку, ну, в том числе и в первую очередь электричек. И, кроме всего прочего, еще один фактор, который сильно повлиял на то, что электрички пошли в рост по количеству продаж, это подорожание дизеля. Сильнее всего, конечно, подорожал не в Европе, так сказать, а в США, конечно. В Израиле, в Иране. И раз дороже стало топливо, естественно, дешевле ночью поставить на зарядку электромобиль и проехать на нем там до сколько? Ну, 100 километров. Для горожанина вполне себе, так сказать, нормально. Вполне приемлемая история. Так что, правда, я вчера уже об этом обмолвился вечером. Сейчас необходимо считать не только, сколько ты выложишь за новый автомобиль, но и во сколько обойдется его содержание, да? Вот буквально сегодняшняя информация.
5: Ты знаешь, вот это вот старая русская авось, ну, куплю, а там как-нибудь. Вот сейчас это уже не работает, так что ты совершенно прав. Главное, то есть не менее важно, во сколько обойдется его ежегодное содержание, ежедневно.
6: А кроме того, во сколько обойдется необходимое, допустим, ОСАГО. Вот сегодняшняя информация. Средняя стоимость полиса ОСАГО в России выросла до 7877 рублей. Вот так вот. И в третьем квартале она повысилась на 16% по сравнению еще вот буквально с прошлым кварталом. И это, между прочим, мы не учитываем то, что в скорости полисы ОСАГО станут еще дороже просто потому, что увеличатся выплаты по компенсации по жизни и здоровью. Да? И до 2 миллионов. Поэтому он не может, так сказать, подешеветь, он может только подорожать. Ну, где дороже всего полиса? Дороже всего полиса вовсе даже не в Москве, а в Новосибирской области. По данным РСА, 13 027 рублей стоит полис там на легковушку. В Хабаровском крае 10 676. На Камчатке мне дешево 9 800. Ну и недалеко Москва. В Москве полис обходится в среднем в 9 753 рубля. Вот так.
5: Ой, мне это так приятно слышать.
6: А ты просто недавно купил, наверное, себе полис?
5: Не в этом, нет, я еще не купил. Мне полис обходится гораздо дешевле, поскольку я в одной и той же я в одной компании страхую сразу все. Понимаешь? и поэтому полис ОСАГО мне обходится очень дешево. Ну, то скидки.
6: Ну, понятно.
5: Ну, конечно.
6: Ну, а тем, кто хочет очень дешево купить вот полис сейчас, надо ехать в Ненецкий автономный округ. Всем рекомендую.
5: Ну, да.
6: 5439 рублей. В два раза дешевле, почти в два раза, чем в Москве. Что в Москве делать? Езжайте в Ненецкий автономный округ, там вот так. Кстати сказать, удивительно, но в симпатичной Псковской области 5566 рублей. Тоже не слишком дорого.
5: Слушай, давай нашему...
6: Белгород...
5: Странный вопрос пришел от Дмитрия из Томска. Впереди зима, а точнее неустойчивая осень. Какие можно дать рекомендации по смене летней резины? Насколько критично, если не переобуваться раньше снега и явного гололеда? Уважаемый Дмитрий, говорить каждые полгода о смене резины, ну, это есть такая... Фича, когда
6: это сказать, нормально, как, Игорь
5: Владимирович. Это ненормально. Это когда вот сказать нечего, ты начинаешь советовать, то есть в течение там трех часов начинаешь давать совет по смене резины. Это вот когда сказать нечего. Вот. Но с другой стороны, кому-то кто-то впервые сел за руль, это слышит впервые. Дмитрий, вообще-то переобуваться надо до снега и гололеда. Человек, который переобувается в снег и гололед, уже когда снег выпал, когда уже дорога скользкая, рискует до шиномонтажа не доехать. Именно поэтому этот день и называется день жестянщика. Переобуваться надо до.
6: Когда температура падает до плюс 5, надо переобуваться еще по одной причине. Потому
5: дубеет
6: что резина совершенно по-другому работает.
5: Конечно.
6: Она дубеет, абсолютно верно. Покрышка покрышки рознь. Все-таки я бы рекомендовал, это, кстати говоря, не бесполезный разговор, и правильно, что мы это напоминаем, так сказать. А обращать в первую очередь рекомендовал бы внимание на известных производителей, известных компаний, вне зависимости от того, где эта резина сделана. Да? Но, конечно, лучше брать все-таки с европейских, с российских заводов. У нас делается очень неплохая резина. Нет,
5: ты знаешь, вот я еще 7-8 лет назад, да 5 лет назад, я бы таких советов бы не давал. А вот сейчас я присоединяюсь к тебе, дорогие друзья. На сегодняшний день лучшее соотношение цены-качества – это российские производители. Ну, собственно говоря, это производится резина под российскими марками тех производителей, которые, ну как, якобы они ушли, то есть из России, но заводы остались, технологии остались, все осталось. И не покупайтесь на предложение дешевой резины, резины из Поднебесной. Можно переплатить дважды.
6: Она тоже разная, надо честно признать.
5: Я сказал, есть... дешевой резины, она разная. У них есть хорошая резина, причем даже премиальная у китайцев. Но большая часть, она так себе.
6: Да, там в Китае разная выпускается резина, много заводов. Но все равно, если вы покупаете Continental китайский, он будет лучше, чем китайский Yahoo какой-нибудь.
5: Конечно,
6: который
5: конечно.
6: Никто не знает.
5: Конечно.
6: И слава богу, так сказать. Поэтому... Ну, обращайте внимание, прежде всего, конечно, на бренд, вне всякого сомнения. У них там тоже есть холодные места, где машина... А машина имеет 4 точки опоры, поэтому уж экономить на резине никак не стоит, потому что это от этого зависит безопасность. И в европейской части по России, даже сейчас, когда еще более или менее тепло, ну, все-таки стоит задуматься о смене. Лучше раньше, чем позже. Вот это могу точно сказать. Ничего страшного не случится с ней. Другой вопрос, что шипованную дачу оставить совершенно бессмысленно. Но обычную, как мы ее называем, там, липучку и прочее, вполне себе возможно уже сейчас поменять. Кстати, на следующей неделе обещают заморозки уже где-то в наших краях, так сказать, в Подмосковье. Так что стоит задуматься, конечно, о смене. Лучше раньше, чем позже.
5: Потерял ключ, пишет Кирилл Михайлович. От Kia Optima 2014 года с бесключевым доступом. А тот, который был во втором брелоке, оказался болванкой. Как изготовить ключ? Уважаемый Кирилл Михайлович, на территории Российской Федерации никак. вам придется обратиться... Вообще на просторах интернета есть куча советов вот для таких потеряшек, для ключей, которые... Это стоит безумно дорого, но другого пути, нежели обратиться к фирмам-посредникам, которые будут ваш ключ делать, ну, скорее всего, в Южной Корее, другого пути, к сожалению, нет. Раньше это можно было сделать через центральный офис, через представительство компании.
6: Киев, ну, могу еще да, добавить, она ушла, но не совсем. Но ключ... Они продолжают обслуживать.
5: Да, обслуживать, да, но ключ сделать невозможно.
6: Слушайте, у вас есть рядышком Казахстан, да, под боком,
5: да,
6: вот тут,
5: да.
6: Допустим. Ну, в конце концов, это будет дешевле, чем через... в Корее изготавливать ключ.
5: Да нет,
6: но все равно через официальных дилеров.
5: Конечно, как правило, посредники, которых очень много, вот, как правило, конечно, делают не через Южную Корею, а через Казахстан. Вот, но в Российской,
6: ну, конечно,
5: Федерации, в Российской Федерации это, к сожалению,
6: сделать. Но пока у нас единое таможенное пространство, я не думаю, что там возникнет особая проблема. Так что удачи.
5: Прервемся ненадолго.
7: Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
7: 17:00
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
8: Многие люди испытывают какой-то дискомфорт, если, например, бросают книжку, то есть они ее и читать не могут, и бросить не могут. И вот она лежит у них там неделями, они открывают, два абзаца прочитают, закрывают. Вместо того, чтобы просто освободиться от этого и идти дальше, в мире гораздо больше литературы, чем у нас времени в каждой из наших жизней.
7: Время жизни, потраченное не зря. Подкаст «Человек читающий».
1: Каждый понедельник в 19:00 на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 19:00 вечера.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Едем дальше, Олег.
2: Да, ну, отвечу, Андрей, не пугайте дешевой, недорогой резины в Китае, умеет делать хорошие покрышки. Да,
1: да, конечно, резина, мы же не сказали, что вся резина из Китая, она дешевая и плохая. Не вся, процентов 90. Вот и все. Если резина... Конечно, если резина, допустим, там 17 диаметра, стоит 6 тысяч рублей, на ней есть опасно. Точка. Все. Не обсуждается вообще.
2: Интересные вот тут заголовки. Вот я сегодня просматриваю, опять же, ленту, так сказать. В России сократилось количество дилерских центров китайских автомобилей. И должен сказать, что зато увеличилось количество дилерских центров, примерно настолько же, которые продают китайские автомобили, собираемые на территории Российской Федерации.
1: Это так.
2: То есть одно... Ну, правда, там, допустим, оптимизация же происходит. Закрылось 57, открылось 30 новых. В общем, мы, честно сказать, мало что проверяли. Но, кстати сказать, открылись и новые сервисные центры по обслуживанию китайских автомобилей. И их открылось больше, чем закрылось. Уже хорошо. Это требование в том числе и китайских регулирующих органов, чтобы...
1: Это хорошо, автомобили... понимаешь? Это все хорошо. Но вот я пока... Пока я не читал ни одного отчета, не читал ни одного, знаешь, рассказа, да пусть рекламной статьи, про то, как перед тем, как открыть сеть дилерских центров, которые не только продают автомобили, но и обеспечивают их обслуживание. Значит, 200 человек из России поехали на там, хотя бы на месячную стажировку в Китай.
2: Тоже ездят они на самом деле.
1: Может быть, но почему-то об этом все молчат. Понимаешь, когда у нас были европейские и японские производители, об этом, особенно европейские, об этом говорили постоянно. Вот. И потом пошло.
2: Ну да, потому что... Это уже вопрос, это, кстати говоря, вопрос хороший, интересный, потому что это вопрос пиара, как они все это дело организуют, понимаешь? Тогда, да, тогда открывались в Москве куча учебных центров, допустим.
1: Ну да.
2: Да, где всерьез, так сказать, более того, ездили не просто там на несколько дней, а на месячные, на трехмесячные стажировки, так сказать, люди. И, да, к этому европейцы, американцы, японцы относятся очень, так сказать, внимательно. Ну, слушайте, все развивается, все течет, все меняется, все развивается. Я думаю, что научатся, в принципе, и так работать. Но пока, к сожалению, об этом действительно мало говорится и очень зря. Я надеюсь, что это не потому, что надо что-то скрывать, какие-то, так сказать, методики. Я думаю, это просто от того, что людям лень этим заниматься, может быть.
1: Конечно, конечно.
2: Вот, но, кстати, сказать, что у нас, так сказать... У нас, между прочим, вот среди всех новинок парад премьера, о котором я говорил, в сентябрьске, 21 новая модель. Там, это он ведь не кончается, на самом деле. Вот сейчас только что, буквально вчера, если не ошибаюсь, да, 5 октября, дилеры начали получать новые кроссоверы УМУ-8 от Яндекса. Ну, не от Яндекса, честно сказать.
1: Ну, конечно.
2: От компании GAC, GAC. Да. Да. Это тот самый кроссовер, на котором я ездил, когда он назывался GS07, так сказать, S7 GAC. Это очень хороший кроссовер, последовательный гибрид, так сказать. И очень мне он, я помню, понравился. Но, правда, это была та версия, еще их. Может быть, это, кстати говоря, это новая совершенно модель. Это не то, что там с каким-то опозданием она выходит. Она выходит как раз тогда, когда и в Китае в самом набрала темп, так сказать, по продажам. У нас он, кстати, в отличие от того, что я назвал вот этот N90, да, у нас она будет стоить в двух комплектациях от 5 690 000 до 6. Но все равно это почти в два раза, так сказать, меньше, чем стоит тот самый... Я не знаю, как называется, N90.
1: Главное, никогда не сравнивать эти цены с ценами в Китае. И тогда вроде все неплохо. Просто последнее время, дорогие друзья, сеть наполнена съемками из китайских автосалонов. Причем, если раньше показывали китайские автомобили, те автомобили, которые продаются в России, то сейчас показывают и автомобили производства Западной Европы в китайских автосалонах. И это страшно.
2: А почему?
1: Потому что дешево. По сравнению с тем, да, сколько это стоит правда. Сейчас у нас, к сожалению.
2: Ну, это вот может кого-то расстроить, но что-то
1: поделать. Меня не расстраивает уже, я уже привык.
2: К иллюстрации к тому, о чем ты только что говорил. BMW выпустит в Китае 13 новых моделей до 2028 года. Вот и все. Да. Вот что означает китайский рынок. Как бы ни было, все равно, слушай, там купят больше, значит, и прибыль будет приличная. Они до конца 28-го, кстати, сейчас я об этом упомяну, АХ3, АИ3, Х5, АХ5. То есть Х5, понятно, так сказать, бензиновый, традиционный, АХ5 это уже электромобиль, чистая, так сказать, электричка. Кстати, в Китае впервые зафиксирован не так давно, мы об этом, по-моему, уже упоминали, что электричек продается больше, чем всех остальных автомобилей. То есть впервые у них больше 50% все-таки это машины на чистые экологические, чистые энергии. Ну, так считается во всяком случае.
1: Мало того, что это чистая энергия, она еще и дешевая энергия.
2: Да, но, кстати говоря, все равно лучше всего, если честно, у них получаются гибриды. Это правда. Да. И вот, как ни странно, тут вообще фантастически через Stockman на рынке в Австралии начал выходить. Короче говоря, там автомобиль, они утверждают, большой внедорожник с 2,5-литровым турбодизелем в связке с электромотором потребляет всего... 2
1: всего
2: литра
1: ничего.
2: 100 километров.
1: Ой, Господи. Да. Олег, спасибо.
2: Вот чего мы ждем.
1: Порадуемся за австралийцев. Спасибо тебе и
2: да.
1: Удачи. Пока.
2: Всем удачи на дорогах. Пока.
3: В Москве 7 утра.
4: Новости.
3: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Расчеты самоходных пушек «Гиацинт» с группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ в районе восточного берега Краснооскольского водохранилища в ДНР. Об этом рассказали ТАСС и Минобороны. Кроме того, группировка ведет боевую работу на Краснолиманском направлении. В результате действий южной группировки войск потери противника за сутки составили 126 тяжелых дронов коптерного типа, 80 беспилотников самолетного типа и 57 наземных робототехнических комплексов. Вооруженные силы России, как ранее сообщили в Минобороны, взяли под контроль населенный пункт Самойловка в Запорожской области. Подробнее об успехах группировки войск «Восток» рассказал старший офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
5: Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области. Продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике формирований 2 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков и бригада морской пехоты ВСУ в районах Мировки, Тихого, Заливного, Чаплина, Воскресенки, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского. ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
3: Вооруженные силы России также ударили беспилотниками по сухогрузу в порту Южное в Одесской области. Судно использовалось для доставки грузов для вооруженных сил Украины, указали в ведомстве. Взрывы произошли в контролируемом властями Украины городе Запорожье. Подробностей пока нет. В настоящий момент подконтрольной Киеву части Запорожской области в Киеве, а также Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога, сообщают информагентства. Следователи начали проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Елецком районе Камчатского края, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте. Ми-8 с грузом на борту улетел по маршруту посадочная площадка Излучина, река Жупанова. После жесткой посадки вертолет завалился на бок, рассказали следователи. На борту находились 3 члена экипажа, пострадавших нет. Воздушное судно получило повреждения, размер ущерба устанавливается. Свою проверку по факту случившегося проводит и прокуратура на транспорте. Дональд Трамп допустил, что американские города Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном. Об этом президент США заявил во время выступления перед избирателями в Небраске, предположив, что Исламская республика может ударить по американским городам. Речь Трампа транслировалась в эфире телеканала CBS. Тегеран и Вашингтон ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные в июле провели несколько серий ударов по Ирану. Центральная команда Вооруженных сил США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекли Ормузский пролив. Федеральный Верховный суд в Бразилии после президентских выборов рассмотрит вопрос об отмене приговора экс-президенту Жаиру Болсонару. Бывший глава государства был приговорен к 27 годам лишения свободы по обвинению в попытке госпереворота и вооруженного мятежа после поражения на выборах 2022 года. Позднее по состоянию здоровья тюремное заключение ему заменили на домашний арест. СМИ отмечают, что перспектива отмены приговора экс-лидеру возникла на фоне успеха его сына, сенатора Флавио Болсонару, победившего в первом туре выборов 4 октября 47% голосов. Решающий раунд противостояния между ним и действующим президентом Луисом Инасио Лула да Силвой пройдет 25 октября. По оценкам бразильских экспертов и СМИ, фаворитом второго тура стал Флавио Болсонаро. Российский нападающий, капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин, сделал сенсационное заявление, сообщив, что текущий регулярный чемпионат станет для него последним в карьере в Национальной хоккейной лиге. Признание капитан Вашингтон Кэпиталс сделал на командном собрании в раздевалке перед утренней тренировкой.
4: Этот сезон будет для меня последним. Я почти уверен в этом. Да, это грустно. Но что есть, то есть. В этом году у нас невероятная команда. И впереди еще 82 игры. Давайте играть, выкладываться по полной. Давайте получать удовольствие и наслаждаться моментом. Потому что время летит. И для молодых ребят, которые только начинают, и для опытных игроков. Я помню этот момент. Наслаждайтесь этим временем. Потому что, как я уже сказал, время летит. Кажется, будто только вчера я был здесь в свой первый год, а сейчас идет мой 22-й сезон, и все прошло вот так быстро.
3: Ну и напомню, что летом российский форвард заключил с Вашингтоном однолетнее соглашение. Сухая осень в столичном регионе закончилась, рассказали в гидромедцентре. Атмосферный фронт будет воздействовать больше на Мурманск, Карелию и Архангельск. А в Москве на этой неделе сильных дождей и тем более заморозков не ожидается. 7 и 8 числа в столичном регионе температура будет существенно выше, чем положено в это время. В регионах Центрального федерального округа местами пройдут небольшие дожди. О том, какая погода ждет сегодня москвичей, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
6: Во вторник сохранится преимущественно облачная погода, возможно, какие-то неустойчивые прояснения. Кратковременный дождь, юго-западный ветер 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью 8,11 и днем плюс 11, плюс 14. Атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба.
3: Подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
3: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди и тепло 14-16 градусов. Ну а в Москве в эти минуты температура воздуха около 10 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров.
0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
7: Рекламные службы 495-105-5244.
8: Стилавин и его друзья на маяке.
9: До заката путь далек, шел я вдоль и поперек. Все искал я ту, что в поле знает каждый стебелек.

окрестных сел. Я в одну все тропки свел, и от всей души желаю, чтобы лен скорей зацвел.

0: Вновь, дорогие товарищи, к нам на помощь спешит Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач. Оля, доброе утро, здравствуйте.
1: Да. Доброе утро, здравствуйте.
0: Да, ну и сегодня, я смотрю, вы так решили пройтись по провокационным темам, по острым темам, потому что сегодня мы поговорим про зловредный микропластик, о котором столько разговоров вокруг, да, о том, что микропластик везде, что он даже обнаружен в пингвинах и в медведях, и в глубоководных рыбах, и что, если даже заварить, пишут такие вот, это не ваши коллеги, видимо, это какие-то самозванцы, но они говорят, если даже заварить один пакетик чая, вот этого, ну, этого барахла, этого порошка вот этого, да, этого, стружки, вот этой микрострушки, да, заварил один пакетик чая, и уже твой весь мозг окутан микропластиком. Ну, прямо спасу нет. Что на самом деле, Ольга, происходит?
1: Слушайте, ну на самом деле действительно все так, и вот по поводу мозга самая такая впечатляющая меня цитата – это то, что у нас в мозгу содержится в некоторых случаях до целой пластиковой ложки микропластик, вообразите себе, то есть это прям там несколько грамм, мол, мозг наш способен накапливать его, но прежде чем так страшно бояться и эту ложку себе визуализировать, предлагаю вообще поговорить о том, что такое микропластик, потому что, ну, пластик всем нам понятно, а микропластик, да, насколько он микро. И надо понимать, что это микропластик размером частицы от 100 нанометров до 5 миллиметров, то есть это такие очень маленькие частицы, но все-таки в целом ощутимые, которые можно иногда даже невооруженным глазом разглядеть. А есть еще нанопластик. Это вот все, что меньше 100 нанометров. И действительно, ученые, наверное, бьют тревогу не зря, потому что за последние 8 лет концентрация микропластика в теле человека выросла на 50%. То есть мы стремительно, значит, покрываемся изнутри этим пластиком. И звучит, конечно, это не очень приятно, да? Но вопрос в другом, да? Насколько это нам вредит по-настоящему? И чтобы ответить на этот вопрос, да, для начала о том, откуда он вообще берется в нашем организме, откуда он, как бы, вот помимо чайных пакетиков и вообще того, что мы съедаем, многие люди боятся, например, есть пластиковые посуды, использовать какие-то контейнеры на кухне из пластика, думают, что вот оттуда-то мы это все и забираем. На самом деле совсем нет. Основной источник микропластика – это воздух, которым мы дышим. И вот вдыхаем мы этот пластик преимущественно через легкие, а не через пищеварительную систему. А как он, откуда берется в воздухе? Есть разные источники микропластика, но самые такие неожиданные, по крайней мере, для меня было, это вот микропластик, который попадает в окружающую среду с дорог, потому что он образуется в процессе трения шин о дороги. И поэтому все эти люди, которые занимаются пробежками, вот если они бегут по какой-то оживленной трассе или где-то поблизости от него, они за одну пробежку могут надышаться микропластиком более чем достаточно, в общем, чтобы это перевесило как будто бы все плюсы от их пробежки. Вот, но это не все. Помимо этого, синтетическая одежда, вот в процессе стирки, в процессе сушки, с нее вот эти вот мелкие катышки тоже как бы слущиваются и тоже могут попасть к нам внутрь. И тут что надо понимать, что через кожу никакой микропластик пройти у нас не может, но действительно он может пройти к нам с пищеварительной системой, и мы можем его вдохнуть. Пищеварительная система, опять же, здесь не очень опасна, потому что этот микропластик часто просто проходит сквозь нас и также, естественно, образом из нас выходит и в целом не очень глубоко проникает. А вот через легкие мы действительно можем этим микропластиком надышаться, и потом он начинает, собственно, просачиваться через кровеносные сосуды, в разные внутренние органы, и вот всевозможные образцы тканей людей, либо умерших, либо болеющих, позволили ученым сделать вот этот вывод о том, что внутри-то его все больше и больше. Так что да, в общем, микропластика много в нас, и с каждым годом мы все больше состоим из пластика.
0: Так, Ольга, вы наметили серьезную проблему. Вы нам скажите, пожалуйста, друг любезный, а откуда сыпется он? Откуда сыпется микропластик? Что является его источником?
1: Ну вот, как я уже сказала, практически все, начиная с автомобильных шин, начиная с одежды, конечно же, во многом это и посуда, во многом это и какие-то компоненты еды, например, упаковка, как вот вы сказали, чайные пакетики, возможно, еще какие-то, вещи, которые нас окружают, даже те же самые, трубочки пластиковые. Вот многие люди боятся, например, микропластика, когда говорят, что я не пью воду из пластиковых одноразовых бутылок, вот этот вот основной источник микропластика, на самом деле нет, потому что эти бутылки чаще всего, они производятся для питьевых целей, и там пластик, который в них содержится, он довольно инертный, он не отщепляется от бутылки, никак в воду особо не попадает. Но вот есть какие-то вещи, которые как раз не предназначены для употребления в пищу, но иногда люди там бывают, в чем попало, греют еду, есть разные типы пластика для хранения продуктов, там контейнеры всякие, пластиковая упаковка, вот они в этом разогревают еду, и вот в процессе разогревания, например, часть этого микропластика из этой упаковки попадает внутрь еды. И, в общем, то есть я бы так сказала, как-то уклоняться

0: хотела сделать драматический переход, когда все уже наконец испугаются и поймут, как же это страшно, сказать, что на самом деле есть и хорошие новости. А хорошие новости в том, что пока все, что мы знаем о вреде микропластика, мы знаем из каких-то экспериментов, например, в лабораториях, что он якобы может повреждать клетки человека в пробирке, там что-то мешать чему-то, как будто есть гипотеза, что он вызывает какие-то болезни, и поэтому мы часто, может быть, слышим в новостях какие-то страшные заголовки, что там болезнь Альцгеймера, какие-то виды рака, значит, бесплодие, все это из-за микропластика. На самом деле, в реальных случаях это не подтверждается. Почему? Потому что в экспериментах там используют какое-то дикое количество микропластика, ну, пытаясь, собственно, поразить эти клетки, которые просто в тысячи и сотни тысяч раз превосходят то количество микропластика, с которым мы сталкиваемся в реальной жизни. Вот я как бы так описала, что мы все время с ним сталкиваемся, что мы все время этим микропластиком, значит, дышим, но...
1: Вы нас не успокаивайте, Ольга, не успокаивайте нас. Подожди, вы нам скажите, пожалуйста, погодите, минуточку. Тут вопрос вот что, в чем заключается. А какая непосредственная, вредность-то у этого пластика? То вот есть он же нам рассказывает, что он такой инертный какой-то, он как бы, ну, что там это, как-то, да, не окисляется, или вот что он делает-то в итоге в нашем организме? Какой вред он наносит, даже если мы берем за пример вот эти эксперименты с огромным количеством микропластика?
0: Да-да-да. Ну, надо понимать, что микропластик вообще неоднороден. Это не то, чтобы как бы одно вещество, какой-то конкретный вид пластика, с которым мы имеем дело. На самом деле там десятки тысяч различных веществ. То есть, знаете, добавки, которые используют в разных типах пластика, чтобы он там дольше служил, был более гибким, был неустойчивым к высоким температурам. Короче говоря, проблема как раз исследования микропластика в том, что мы не можем взять один пластик и про него рассказать, как он влияет на здоровье человека. И вот когда, собственно, эти эксперименты производили, там тоже оперировали разными соединениями, пробовали там, значит, клетки повреждать. Это порядка 2500 таких соединений, но хорошая новость в том, что они почти все везде запрещены в развитых странах, часть из них очень быстро разрушаются в окружающей среде, то есть нельзя сказать, что вот все тот, весь тот микропластик, которым мы дышим, который мы глотаем, он какой-то страшно опасный. И вот к чему я веду? К тому, что в реальности мы не знаем, потому что нет таких исследований, которые бы однозначно связывали то, что у человека там в разных клетках, в атеросклеротических бляшках, где-то еще содержится микропластик, с тем, что именно от этого человек и заболел и умер. Потому что есть такое понятие в науке, называется спутывающая переменная. То есть взаимосвязь не всегда... объясняется, ну, как бы то, что что-то присутствует в нашем организме, еще не говорит о том, что именно из-за этого организм там заболел.
1: Так, Ольга, да? Ольга, а вы не допускаете, что эти производители этих пластиков, они саботируют проведение исследований? Да? Затыкают рот таким, как вы, журналистам, значит, отправляют вас на Мальдивы, и вы оттуда молчите, с Мальдив, и говорите нам вот эти, как там термин-то, вот я записать хочу в свой ежедневник, как называется?
0: Спутывающая переменная, да?
1: Во-во-во-во-во, буду использовать теперь все время, когда буду затыкать им рот остальным нашим докладчикам. Спутывающая переменная, да?
0: Это хорошая точка зрения, но знаете, что можно противопоставить ей? Мне кажется, что производителей пластика очень много, а также есть производители всевозможных других веществ, используемых в промышленности, стекла,
1: например. Погодите, ну давайте начнем. Смотрите, Ольга, давайте, вот бытовая история. Смотрите, вы говорите, если человек пробежал вдоль дороги, то уже наглотался, правильно? А что такое вдоль дороги? Это ездят машины. Они ездят шинами, эти машины. Кстати, что интересно, у электромобилей, которые нам подаются как некая панацея, ну, я не знаю, закончится эта история или нет. Сейчас вот вроде как опубликован новый список Трампа, который запретил 200 слов, которые нельзя использовать теперь. Там, например, слово «трансгендер» нельзя использовать и так далее. Чуть не встречал там электромобиля пока, да? Ну, видимо, потому что Маск на этом деньги делает, поэтому не запретили. Но, например, у электромобиля такая особенность. Из-за того, что у него большая масса по причине тяжелой батареи, которую там он таскает с собой все время, да? Шин обычных в 5 раз быстрее, да-да-да, то есть туда, там нужны особые шины, и получается электромобиль вроде такой поехал, мимо тебя проехал, такой ни запаха нет, ни гари никакой нет, а обдал тебя с ног до головы микропластиком, понимаешь, какая история, да-да-да, резиной вот этой, и в том числе эти колодки, тормозные, они тоже очень сильно, так сказать, при каждом нажатии на педаль тормоза излучают, я так понимаю,

0: микро какие-то частицы. Так вот, Ольга, есть ли какие-то, ну, не знаю, респираторы, так, чтобы, как бы, чтобы защититься? Потому что, кстати, вот эти люди, которые ходят в ватно-марлевых повязках, еще с ковидлы, да, и они до сих пор мне встречаются. Представляете, до сих пор я вижу людей, которые ходят в этих масках, значит, да, иногда, раз в месяц точно вижу.
1: В этих масках тоже есть пластик, и говорят, что мы вот как раз в ковид-то надышались пластиком особенно, потому что как раз дышали через эти самые
0: пластики. Слушайте, ну хорошо, а какие-нибудь средства защиты? Или, например, смотрите, давайте так, чтобы, например, вот очистить, например, квартиру, да, все-таки квартира у нас, стеклопакеты есть, да, можно закрыть все это дело. Вот можно как-то из замкнутого пространства каким-то методом, ну, хотя бы у себя в доме прибраться, да, очистить воздух вот от летающих
1: абсолютно
0: вот этих
1: точно.
0: Вот
1: гадостей? Хороший вопрос, да, хороший вопрос, и действительно можно, есть такое устройство, и, возможно, вы слышали о нем, ну, точнее, это фильтр, гепа-фильтр так называемый, который часто им оснащают пылесосы, мойки воздуха. По большей части это такой агрегат и вообще такое устройство, которое очень полезно людям с аллергиями, которым очень принципиально важно всю пыль или пыльцу из дома устранить. Но в целом никто не запрещает и людям без аллергии пользоваться, покупать себе такие пылесосы, потому что в целом такие фильтры, они как бы, когда это все всасывается в пылесос или в мойку воздуха, потом обратно уже ничего не выходит, никакого пластика или никакой пыли. И вот такими устройствами можно действительно очищать себе дом и избавляться, немножко уменьшать концентрацию любых соединений, будь то вредные, инертные
0: Хорошо.
1: Соединения в воздухе.
0: Я вас услышал, да, гепофильтр или мойка воздуха. А вот скажите, пожалуйста, Ольга, а существуют ли какие-нибудь, например, отхаркивающие средства, да? Ну вот, когда, например, зараза в бронхи засела, там пьешь такую специальную какую-нибудь микстуру, да, и постепенно, а вот тут, так сказать, кашлюнул, из тебя стакан вылез целый, да, вот, например, пластиковый, на выходе уже, или трубочка какая-нибудь. Я имею в виду, как-то выводить-то из организма. Есть способ заразу?
1: Тут, конечно, знаете, да, боюсь, что это простор для всевозможных шарлатанов, которые вообще обожают тему чисток организма самыми разными способами, с самых разных концов, так сказать, заходят и предлагают нам все почистить, все вывести, значит, токсины и шлаки из организма. Я очень против этого, даже по части невинных тех самых отхаркивающих средств при простуде. Без показаний врача это вообще не нужно, и как бы вам ни казалось, что вы, значит, начинаете лучше кашлять и от этого лучше жить, на самом деле нет такой закономерности, просто, ну, есть действительно лекарства, которые заставляют нас больше кашлять, но это не значит, что они делают нас здоровее, как только мы перестаем их пить, мы перестаем кашлять. То есть, в целом, я бы тут как раз доверилась организму, я понимаю, что ситуация новая, и, собственно, раньше микропластика не было, мы не знаем, как наш организм способен с ним справляться, но я бы что сказала? Все-таки хочу утешить. Во-первых, что важно запомнить, что всего 1/10 от всех попадающих внутрь человеческого тела частиц – это микропластик. То есть мы глотаем и вдыхаем такое количество пыли, песка, каких-то спор бактерий, пыльцу растений, очень много всего, и вот всего лишь 1/10 всех этих вдыхаемых нами веществ – это микропластик. В этом плане, ну, можно больше бояться, я не знаю, песка, асбеста, чего угодно
0: еще. У меня вопрос, Ольга, вопрос. Да. Скажи, пожалуйста, помогает ли дыхание носом? Потому что вот, знаете, некоторые люди дышат открытым ртом, особенно вот эти бегуны, да, они бегут, вот да. У них да, кровообращение большое, они дышат ртом, вот у них такое вот лицо такое вытянуто, они дышат, прям дышат. Вот нос, там же у нас в носу слизистая оболочка, правильно, там волосы.
1: Волосы,
0: кстати, вы заметили, да, что после 40 начинают особенно так прибавлять эти волосы, как в длине, у некоторых они прям лезут из ушей. Лезут, из ноздрей лезут, а некоторые, значит, соответственно, идут к этим, как им, хиропракты, как они называются, другие.
1: Барберам
0: идут, им туда заливают какую-то зеленую вот эту вот или синюю, значит, жижу, она, палку вставляют, она застывает и выдирают все вот эти волосы, там человек после этого полгода никаких запахов не ощущает. Да?
1: Ужас. Вы говорите, женщины с собой делают страшные вещи, мужчины да, не
0: вы,
1: остаются.
0: Давайте гендерную свою тему там не наскакивайте на нее. Вы мне скажите честно, вот вот помогает дыхание через нос, я говорю, улавливать вот эту заразу, чтобы... А потом козявочки, и все, и фластик.
1: Да, главное их не есть после этого, конечно. Нет, абсолютно точно, нос именно для того и предназначен, что мы дышали, согревали воздух, там у нас есть специальная слизь, как бы кто не смеялся над соплями, на самом деле прекрасная задумка природы, потому что к ней прилипает, собственно, любая пыль, включая и пластиковую, и потом вот, да, мы высмаркиваемся, и это из нас выходит. Это суперздоровый процесс, поэтому давайте вот к чему подведем. Если у вас есть проблемы...
0: А может тогда,
1: дыханием...
0: Ольга, смотрите, у меня сразу предложение. Вы вот нас то успокаиваете, то пугаете, а я человек все-таки практических таких вот. Я в детстве был изобретателем, вы знаете, да? Значит, тут такая история. А что, если нам все время ходить для помощи, опять же, борьбе с микропластиком, с плотно закрытым ртом, но с оксалиновой мазью все время намазанной, чтобы прям вот только через маленькую такую щелочку, чтобы дышать, да? Чтобы вся зараза вот в мазь уходила, а?
1: Есть проблема с этой мазью, помимо того, что никакой доказанной эффективностью от вирусов она не обладает, есть страшное заболевание, к счастью, редко встречается, называется липидная пневмония, потому что, когда мы, значит, эту мазь в нос себе закладываем, она потихонечку нам начинает стекать в нижние дыхательные пути, и надо, конечно, очень постараться, чтобы ее много, собственно, вдохнуть и в легкие отправить, но я бы не рекомендовала баловаться с этим, так что, в целом, я скорее за то, чтобы поддерживать просто здоровье носа, можно его увлажнять какими-нибудь там спреями, соленой водой и так далее.
0: Хорошо, другой вопрос, Ольга, я понял. Подходит. Скажи, пожалуйста, а вот этот вот венецианский, как его, тифозный доктор там, или как это называется, который с клювом походили, помните? Вот этот вот с клювом, да. А там всякие, да, пряности, там все дела. Вот если в такой маске ходить, в принципе, разгуливать и дышать через вот это все дело, через фильтра, это поможет нам?
1: Ну, возможно, поможет, да, но мы же понимаем, что невозможно в маске ходить 24/7, и вот все равно захочется в какой-то момент ее снять. Конечно же, это, возможно, снизит концентрацию пластика в нашем организме, но я еще раз подчеркну, сейчас никакие исследования не показывают прямой причинно-следственной связи между тем, что у нас там в организме есть где-то в каких-то частях и тканях микропластик, и тем, что именно поэтому человек начинает больше болеть. Как бы ни считалось сейчас, что люди стали слабы и все время чем-то страшным болеют, скажите спасибо за это нашей медицине, которая это выявляет и вообще дает нам доживать до таких лет. Поэтому я бы не сказала, что мы наблюдаем какую-то очевидную связь между тем, что стало много микропластика, и тем, что люди, значит, стали болеть какими-то страшными новыми болезнями. Или даже старыми,
0: знаете,
1: стали болеть.
0: Знаете, Ольга, мы не можем ждать, пока вы все там соберетесь и, наконец, найдете эту связь, преодолев это лобби пластиковое, правильно? Мы не можем. Потому что, извините меня, до середины 20-го, до середины 20 века рекомендовали курить, чтобы избежать гриппа. Понимаете? Так что ваш брат, это, знаешь, еще тот те ухари. Они что угодно придумают. Главное, что, Ольга, я от вас позитивного ответа не ожидаю, но, тем не менее, должен задать этот вопрос. Помогает ли от микропластика чесночина? Нет, все, больше не надо. Все, Ольга, вы замечательно смеетесь. Этого вполне достаточно.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
2: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Взятие под контроль села Самойловка создает плацдарм для дальнейших наступательных действий в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, что войска группировки «Восток» зачистили более 400 строений, уничтожив до роты живой силы ВСУ. Также армия России успешно продвигается в Доброполе, в ДНР. Бойцы группировки «Центр» уничтожили около 500 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в южной и центральных частях города. Подразделения морской пехоты наступали в его северной части, а также продолжили выбивать противника с территории шахты Добропольская. В течение суток освобождено 51 здание, уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 475 военнослужащих.
0: Россия обладает необходимыми разведывательными возможностями для отслеживания ситуации у своих рубежей. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на информацию в прессе о том, что Эстония перебрасывает войска ближе к границе с Россией. Представитель Кремля также назвал возмездием действия российской армии против киевского режима, который, как отметил Песков, пошел на расширение перечня своих целей в мирной российской экономике. Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удары по международному аэропорту Эр-Рияда и нефтеперерабатывающему заводу «Сауди Арамко» в городе Рабик на побережье Красного моря. Об этом заявил военный представитель движения. По его словам, для атак использовались баллистические крылатые ракеты, а также беспилотники. По утверждению хуситов, на НПЗ вспыхнул пожар. Движение в аэропорту столицы остановлено. Удар также пришелся по аэропорту Абха, авиабазе и другим объектам. Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной боевых действий, кроме священ для мусульман Мекки и Медины, и призвали международные авиакомпании отказываться от полетов над территорией королевства. Дональд Трамп допустил, что американские города Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном. Об этом президент США заявил во время выступления перед избирателями в Небраске, предположив, что Исламская Республика может ударить по американским городам. Речь Трампа транслировалась в эфире телеканала CBS. Более 6000 человек задержаны во Франции с начала массовых протестных акций старшеклассников. Об этом пишет газета «Фигаро» со ссылкой на МВД страны. Судебное преследование начато в отношении почти 2000 человек. Старшеклассники во Франции вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Следователи начали проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Елизовском районе Камчатского края, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. По данным ведомства, Ми-8 с грузом на борту летел по маршруту посадочная площадка Излучина, река Жупанова. После жесткой посадки вертолет завалился на бок. На борту находились 3 члена экипажа, пострадавших нет. Воздушное судно получило повреждения, размер ущерба устанавливается. 8 случаев нападения медведей на людей зафиксировано в Приморье с начала года, но все они не смертельные, сообщил замминистра лесного хозяйства и животного мира края Алексей Суровый. По его словам, как правило, нападение хищника спровоцировано человеком. Чиновник привел пример. Один охотник наступил на медведицу в берлоге, она вскочила и укусила его. Другие случаи произошли со сборщиками дикоросов, в том числе, когда человек оказался между медведицей и медвежонком. Кратковременный дождь, пониженное атмосферное давление до плюс 14 градусов ожидается сегодня в Москве, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. В течение дня западный ветер столицы сменит направление на юго-западное и будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что на несколько единиц ниже климатической нормы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в Москве около 10 градусов. Атмосферное давление составляет 745 миллиметров. Относительная влажность 91%.
1: Новости спорта. спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. ЦСКА продлил серию побед до 9 встреч в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Москвичи взяли верх над уфимским Салаватом Юлаевым со счетом 3-1. У армейцев отличились Прохор Полтапов, Николай Коваленко и Максим Соркин. У уфимцев шайбу забросил Дэвин Брассо. В других матчах понедельника магнитогорский «Металлург» уступил владивостокскому «Адмиралу» 2-5. Нижегородская «Торпеда» в серии буллитов была сильнее минского «Динамо» 2-1. Шанхайские «Драконы» обыграли тольяттинскую «Ладу» 5-0. А ярославский «Локомотив» нанес поражение казанскому «Акбарсу» 2-0. Российский нападающий и капитан команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин накануне официально объявил, что этот сезон станет для него последним в НХЛ. С подробностями Виталий Павлов.
3: Александр Овечкин долгие годы ассоциируется с Национальной хоккейной лигой и с Вашингтоном. Этим летом долгое время было непонятно, подпишет ли он контракт. Он остался еще на один сезон. Слухи же ходили самые разные. В итоге накануне сам Ови заявил, что текущий сезон для него точно заключительный в НХЛ. Он объявил об этом партнерам по команде в раздевалке, как настоящий капитан, сказав, что для него было важно, чтобы они узнали первыми. К тому же он отметил, что решение было принято с семьей этим летом. Символично, что Овечкин объявил о своем решении 5 октября, ровно через 21 год после своего дебюта в Национальной хоккейной лиге. А Вашингтон подготовился и снял трогательное видео, где Александр обращается к команде в раздевалке. В этом сезоне Овечкин уже успел провести два матча, в которых отметился одной результативной передачей. Всего же в НХЛ на счету легендарного форварда 929 заброшенных шайб и 1688 очков в 1573 встречах в регулярных чемпионатах. По голам в регулярке он уже опережает Уэйна Грецки на 35 шайб. Суммарно, с учетом плей-офф, россиянин уступает Грецке всего 10 голов. Цели на грядущий сезон перед Овечкиным поставлены – голы и выход в плей-офф.
1: В эти минуты стартовал матч 4-го круга теннисного турнира в Пекине между россиянкой Екатериной Александровой и Линдой Носковой из Чехии. В первом сете счет 1-0 в пользу чешки. Ранее в четвертьфинал пробилась Мира Андреева, которая взяла верх над украинкой Дарьей Снегур 6-2, 6-2. Главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шель пожаловался на холодную погоду в Нижнем Новгороде перед товарищеским матчем с командой России, но отметил, что его подопечным важно играть против таких сильных соперников, как россияне. Матч состоится 6 октября и начнется в 19:00 по московскому времени. Встреча станет заключительной для российской команды на текущем учебно-тренировочном сборе. Молодежная сборная России по футболу среди игроков не старше 21 года уступила в выездном товарищеском матче команде Сербии со счетом 1-2. В составе российской сборной мяч забил Александр Помалюк с пенальти. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
5: Дорогие товарищи, в нашем проекте «Путевка в жизнь», вы знаете, мы говорим о тех профессиях, реальных профессиях, да, в которых все более-менее даже нам, обывателям, ну, как-то со стороны, по крайней мере, нам кажется, что понятно, что делать надо, как надо делать, ну, как надо делать, наверное, хуже, но что надо делать, понятно примерно, и куда можно пойти учиться нашим ребятам, да, потому что эпоха тотального высшего образования с людьми, которые в половине минимум случаев выбирают другую специальность, она как бы закончилась. Вот это все, вот эта муть, это вся уже не нужна она, да, нужно делать конкретные вещи. И сегодня с нами Константин Арутюнов, мастер производственного обучения колледжа сферы услуг номер 10, а мы будем говорить о том, как готовят профессионалов кулинарной индустрии. Константин Арутюнов, шеф-повар. Доброе утро, Константин, здравствуйте.
6: Доброе утро, доброе утро.
5: Да, Константин, но вы знаете, вот эта сфера, она сразу вкусная, сразу мы как бы, мы мужчины, мы очень любим готовить, все меньше таких женщин, к сожалению, да, мы мужчины любим, и все сразу, так сказать, ощутимо, зрительно, и даже, мне кажется, воздух наполняется вот этими ароматами. И если раньше, там, ну, не знаю, 40 лет назад считалось, что если ребенок идет в кулинарный техникум или училище, то значит дома всегда будет кусок краденого мяса. Да, да, потому что он всегда из этой столовки или из ресторана всегда утащит себе домой мясо. Потому что гости и так поклюют свой суп или свою рагу, да, недовзвешенное. И, в общем-то, люди из этой сферы, они считались, ну, скажем так, привилегированными, обеспеченными, да. А вот, Константин, как сейчас вот позиционируется эта профессия, да? То есть раньше был такой социальный, ну, скажем так, плюс у нее такой, немножко с уголовным привкусом, конечно, да? Но, тем не менее, да, ну, то есть риски были. А как сейчас вот вы и ваши ученики, да, воспринимают, зачем они идут учиться кулинарному делу?
6: Ну, начну с того, что, конечно же, наши все повара, они у нас не голодные, не голодают. Как вы правильно отметили, сейчас у нас идет такая тенденция, набирается популярность нашей профессии. Скажу из своего опыта, работал я из-за границы, работал в ведущих ресторанах нашей столицы. Все больше и больше люди начинают приходить, люди понимают, что сходить в ресторан – это не просто посидеть, поесть, а это получить определенные эмоции и атмосферу. Да? В первую очередь сейчас очень много различных трендов, которые популярны. Да, у нас есть тренды локальные, где мы используем продукты местного региона. Также есть различные, ну, фуд-тренды, их очень много. Фьюжн-кухня, да, гибридные блюда, когда мы объединяем два продукта, чтобы уже получить какой-то хит. И вот в наше время, в наш колледж, это колледж сферы услуг номер 10, он один из ведущих нашей столицы, который уже готовит специалистов достаточно высокого класса в сфере кулинарии. У нас наши студенты уже на первом курсе проходят практику в лучших ресторанах, в лучших отелях Москвы. У нас более 150 партнеров, работодателей, это очень важно. Да, то есть наши студенты по выпуску уже становятся конкурентоспособными на рынке труда. Это немаловажно. Вот, в первую очередь у нас в колледже есть учебно-производственные комплексы, которые специализируются на авторском кейтеринге, на организации мероприятий. Ну и, конечно же, наши студенты успешно пробуют свои силы и в других направлениях. Что могу
5: то
6: сказать?
5: Константин, да. То есть ребята с первого курса занимаются своей профессией в реальных заведениях общепита, а не тренируются на кошках, правильно?
6: Вот. Да, да, да, уже с кошками покончено.
5: Константин, у меня вопрос сразу. Мы понимаем, что мы говорим шеф-повар, сразу мужчина. Ну, извините, девчонки, но так оно вот, это хорошо, это мой стереотип. У вас среди ребят, которые приходят, какая процентовка примерно?
6: Ну, я могу так сказать, на самом деле мы не считаем при трудоустройстве.
5: Ну, ощущение.
6: Ощущение такое, что если мы берем кондитерское направление, то 80% девочек, 20% мальчиков. Если мы берем основную кухню, это горячий цех, то здесь, конечно, 90% мальчиков, потому что работа у плит, она такая более тяжелая, мы стоим на ногах, как бы, поэтому вот горячий цех, это 90% мальчики. То есть вот такая просто.
5: Хорошо. Константин, вот смотрите. Ребята, которые, например, поняли, что им эта история интересна. Кухня популяризируется, да? Действительно, это выглядит красиво. Это выглядит атмосферно. Это, в конце концов, вкусно. Да? И есть у нас и замечательные уже традиции, сложившиеся и фастфуды, и высокой кухни. В общем, и в Москве, и в Питере, в Екатеринбурге, на Дальнем Востоке. В Токи, в Хабаровске есть, я, честно говоря, побывал во многих-многих городах, везде есть замечательные мастера, везде есть замечательные рестораны или местные какие-то традиции быстрого питания. Очень вкусно. Мы за последние 20 лет, мне кажется, преодолели огромную такую вот, огромную дистанцию, и действительно страна может гордиться своей едой, и, так сказать, и мы в эфире этому уделяем большое внимание, и мы сами любим поесть, и сами любим приготовить, поэтому мы вас как родного сегодня, понимаете, чувствуете, да, Константин, да? Ну, значит, смотрите, мальчик, как понять, например, если все-таки говорить о поваре, да, о горячем, да. А кондитерка, это понятно, это другая история. Там, значит, соответственно, капкейки. Там у них, у девочек, да, вот они любят это все милипусечное там навертеть. Это все понятно. А вот мальчику, как ему понять, что он как повар может состояться? Вот у вас есть какой-то, ну, профессиональный взгляд как преподавателя производственного обучения, да, как мастера, как педагога, как опытного человека, который был на разных кухнях в разных странах мира. Вот что должно быть у человека, чтобы он действительно с вашей помощью в колледже номер 10, да, вышел уже таким дипломированным специалистом, но чтобы вот задаток, какой нужен задаток вот у него самого внутри?
6: Ну, в первую очередь, конечно, мы смотрим на его желание непосредственное. То есть, если мы понимаем, что у нас студент, который приходит, уже замотивирован, а у нас, я могу сказать, из своего опыта сейчас огромное количество студентов, прям очень замотивированных, которые хотят развиваться в ресторанной сфере, в ресторанном бизнесе. Конечно, это мотивированность. Дальше это желание работать в команде, потому что вообще вся эта сфера, она командная. Без команды здесь нельзя работать. Даже вот немного в другую часть отойду. У нас экзамены, которые идут, вот новые и будущие будут идти, они будут командные. То есть у нас будут ребята готовить гастроужин, да, то есть это будет предполагать вот совместную работу и совместное приготовление. То есть это будет некая имитация погружения в реальность, как готовят в ресторане. Потому что мы готовим здесь в команде, мы одна дружная семья. И, соответственно, наши студенты – это одна дружная семья, которые в процессе начинают подхватывать, в процессе начинают с нашей, опять же, помощью мастеров и шеф-поваров, начинают уже изучать различные технологии. Далее мы смотрим на то, как студент относится к еде. Я не знаю, согласитесь ли вы или нет, но давайте скажем так, что у всех в руках заложена определенная энергетика. Кто-то делает вот с большой любовью, и, мы скажем, это почувствуется на той же самой выпечке, на том же самом блюде.
5: Конечно.
6: Да, то есть в руках заложена вот эта вся любовь изначально. И наша задача, конечно, эту любовь в большей степени раскрывать весь потенциал, который есть в наших студентах.
4: Путевка в жизнь. Сергей Стиллавин.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Москве подвели результаты вологодских выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Председатель ЦИК России Элла Памфилова и губернатор Георгий Филимонов обсудили итоги выборов в Государственную Думу нового созыва и законодательное собрание Вологодской области. По словам главы региона, кампания прошла легитимно и открыто в острой политической борьбе, которой регион ранее не видел. Явка достигла 48,5% против 44% в 2021 году. 31% голосов набрала «Единая Россия» и стала лидером. Георгий Филимонов также отметил высокий результат КПРФ в Череповце. Депутатами Госдумы от области стали Сергей Селянин, Светлана Грачева и Наталья Москвитина. Они уже работают над продвижением интересов вологжан на федеральном уровне. Вологжане проехали в городских автобусах за 1 рубль 1 000 000 раз. Жители областного центра воспользовались общественным транспортом за 1 рубль с оплатой через сервис Яндекс.Гоу 991 000 поездок. Акция была запущена федеральным сервисом 2,5 месяца назад и действует только на маршрутах ПТП-1. Как отметил глава Вологды Сергей Жестянников, в рамках сотрудничества ПТП-1 и Яндекс для вологжан действует акция «Проезд за 1 рубль» на 18 городских маршрутах. Автобусы и троллейбусы отмечены специальными стикерами для удобства вологжан. Результат уже есть. За 2,5 месяца экономия для вологжан составила 42 миллиона 6 рублей. Акция продлится до 31 октября. Более 1000 учеников вернулись в обновленную школу номер 36 города Вологда. В образовательном учреждении отремонтировали учебные классы, коридоры и залы. В каждый кабинет была закуплена новая мебель, парты, стулья, доски и шкафы. Для удобства учеников и педагогов создали современную навигацию. Ремонт проводился в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке правительства области. В Лазаревском храме Вологды вынесут для поклонения икону Покрова Богородицы. 13 октября в храме святого праведного Лазаря в Вологде впервые вынесут из алтаря для общего поклонения древнюю икону Покрова Божией Матери. Образ 18 века более 80 лет хранился в алтаре и никогда не выносился. Начнется всенощное бдение с изнесением иконы, молебном и акафистом. После этого святыня будет постоянно находиться в открытой части храма. Творческая встреча с художником пройдет в доме Кробакова. На этой неделе завершает работу персональная юбилейная выставка Евгения Молева. И организаторы подготовили для зрителей особый финал – творческую встречу с автором и праздничный финисаж. 8 октября на Октябрьской 13 пройдет творческая встреча с автором в рамках его выставки «Евгений Молев. Живопись». Это редкая возможность пообщаться с мастером, услышать из первых уст о замыслах, художественных поисках и о том, как рождались полотна, представленные в экспозиции. Юбилейная выставка приурочена к 70-летию автора и объединяет около 90 живописных полотен.
0: Новости спорта.
1: Череповецкие баскетболисты заняли второе место на Кубке Севера. В турнире принимали участие 8 команд 2010-2011 годов рождения. Помимо хозяев, за победу боролись спортсмены из Вологды, Архангельска, Петрозаводска, Сыктывкара и Великого Новгорода. В решающей игре Кубка хозяева уступили гостям из Новгородской области 84-89. Тройку замкнули баскетболисты из Республики Карелия. Команда из Вологды стала четвертой. В Вологде определили победителей первенства города по летнему биатлону. Юные атлеты в возрасте от 10 до 20 лет из областного центра Череповца, Сокола и Васильевского соревновались в кроссе с огневыми рубежами. Дистанция составляла от 1,5 до 6 километров. В старшей возрастной группе победил Владислав Смаков и Елена Чистоедова.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце будет преобладать пасмурная погода с дождями. Ветер южный, юго-западный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В течение дня будет падать. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 8 утра.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войска «Запад» сорвали ротацию ВСУ в районе восточного берега Красноскольского водохранилища в Донецкой Народной Республике, сообщили ТАСС и Минобороны. Кроме того, группировка ведет боевую работу на Краснолиманском направлении. В результате действий южной группировки войск потери ВСУ за сутки составили 126 тяжелых дронов коптерного типа, 80 беспилотников самолетного типа и 57 наземных роботехнических комплексов. Накануне стало известно, что российские вооруженные силы освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области. Подробнее об успехах группировки войск «Восток» рассказал ее старший офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. Продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике формирований двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах Мировки, Тихого, Заливного, Чаплина, Воскресенки, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского. ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
1: Также российская армия успешно продвигается в Доброполье. В ДНР бойцы группировки «Центр» уничтожили около 500 военнослужащих ВСУ. Дональд Трамп допустил, что американские города Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном. Об этом президент США заявил во время выступления перед избирателями в Небраске, предположив, что Исламская Республика может ударить по американским городам. Речь Трампа транслировалась в эфире телеканала CBS. «Я хочу увидеть грандиозную победу над Ираном, потому что она подтвердит правильность всего того, что мы сделали. Вы помните, что в условиях войны это всего лишь искусственное явление, цены на товары немного завышены. Это небольшая цена за обеспечение безопасности мира и нашей страны», сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Небраска. Его слова приводит ТАСС. Он также добавил, что противник может уничтожить город, пусть уничтожит Лос-Анджелес, пусть уничтожит Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится оплатить, считает Трамп. При этом он до конца не пояснил своих слов. Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удары по международному аэропорту Риада и нефтеперерабатывающему заводу «Сауди Арамко» в городе Рабик на побережье Красного моря, заявил военный представитель этого движения. По его словам, для атак использовались баллистические крылатые ракеты, а также беспилотники. По утверждению хуситов, на НПЗ вспыхнул пожар, движение в аэропорту столицы остановлено. Удар также пришелся по аэропорту Абха, авиабазе и другим объектам. Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной боевых действий, кроме священных для мусульман Мекки и Медины, и призвали международные авиакомпании отказаться от полетов над территорией королевства. Более 6 тысяч человек были задержаны во Франции с начала массовых протестных акций старшеклассников, пишет газета «Фигаро» со ссылкой на МВД страны. Судебное преследование начато в отношении почти 2 тысяч человек. Старшеклассники во Франции вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. С начала прививочной кампании против гриппа вакцинацию прошли более 11,5 миллионов граждан, сообщает Роспотребнадзор. На данный момент показатель заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 незначительно ниже, чем на предыдущей неделе. По данным вирусологического мониторинга, среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают негриппозные. Из них риновирусы составляют 53%, парагрипп – 14,5%. На долю вирусов гриппа приходится 1,5%, среди которых обнаружены штаммы H1N1, B и C. В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация остается одним из самых эффективных способов защиты от гриппа. Особенно важно делать прививку людям из групп риска. В период сезонного роста заболеваемости ведомство рекомендует по возможности избегать мест массового скопления людей и ограничивать контакты при появлении признаков недомогания. Буквально за сутки в Москве распогодится. Температура воздуха хоть и незначительно, но повысится. На погоду в столице окажет влияние теплый сектор циклона, который сегодня уже начнет влиять на атмосферу в мегаполисе. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня аэросинаптическая ситуация будет определяться теплым сектором циклона и прохождением его так называемого атмосферного фронта, окклюзии фронта смыкания. Поэтому будет облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь, ветер юго-западный усилится до 5-10 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 11-14. Атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Синоптическая ситуация в среду. Здесь начнет постепенно выправляться. Показания барометров будут расти, благодаря чему с наступлением светлого времени суток постепенно распогодятся. В сумерках еще возможно морось и не ниже плюс 9-12. Ну а завтра днем, когда выглянет солнце, потеплее до плюс 13-16.
1: Последний по сезону теплого в Москве четверга. Следом отметится и последний рабочий день на неделе, который подарит невероятное тепло, прогнозирует Тишковец. В субботу и воскресенье пройдут дожди, а температура понизится. Российская теннисистка Мира Андреева отобралась на итоговый турнир Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. Это произошло после выхода спортсменки в четвертьфинал турнира в Пекине. Она стала третьей участницей будущего турнира после Арины Соболенко из Беларуси и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Для Андреевой это будет дебют на итоговом турнире в одиночном разряде. Всего в соревновании примут участие 8 лучших теннисисток сезона. Турнир пройдет в американском Индиан Уэллсе с 8 по 15 ноября. Следим за развитием событий на сайте vestim.ru.
0: Погода.
1: Как уточнили синоптики центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня возможен небольшой дождь. При этом температура воздуха поднимется до 14-16 градусов. В Москве местами небольшие дожди и 12-14.
4: Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акции, промокод на медицинские услуги за перевод пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акции розыгрыш медицинской программы с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блажиха, шоссе энтузиастов 84, помещение 5. Угарин 104, 5713-961.
0: Рекламные службы 495-105-5244. Сергей Стиллавин и его друзья.
9: Лица попрошу не касаться.
0: Внешний фактор.
10: Дорогие друзья, с нами сегодня Артем Павлов, эксперт-криминалист, психолог-физиогномист, эксперт по анализу поведения. И сегодня Артем хочет добраться до самой больной темы, до пластики лица.
11: Будьте здоровы.
10: Здравствуйте, Артем. Да, будьте.
11: Да, доброе утро.
10: Да, Артем, можно такую прелюдию, предисловие к вашему, так сказать, разговору, да, вот, о пластике. Ведь вот с какой интересной историей, может быть, вы со мной согласитесь, как именно как специалист, сталкиваемся в этой среде. Мы видим тут и там, чаще, конечно, слава богу, в интернете, вот, но и в жизни такие люди попадаются, люди с модифицированными лицами, да. Ну, давайте скажем так, пока что, может быть, будущее изменится, к сожалению. Но пока что, как правило, это вот женские лица, у которых, ну, скажем так, подправлено что-то, подправлено. Носик потоньше, губки попухлее, да, некоторые доходят до линии, так, челюсти и так далее, и тому подобное, вот, удаляют себе что-то, отрезают что-то, и мне кажется, в этом есть некоторая, знаете, вот, именно женская психологическая особенность, что они умеют, именно это талант, нам, мужчинам, это не подвластно, воспринимать себя как бы по частям. Ну, то есть, условно говоря, вот это носик у меня, вот это губки, вот ушки, да, а в целом картина, она как бы складывается вот для мужчины, а женщина как-то вот проще к этому относится, ну, условно говоря, сделав себе определенный носик, иногда не дает себе отчета, что вот на этом лице, как говорится, на этом черепе, условно говоря, да, при всех остальных пропорциях, ну, он как бы выглядит некорректно, так скажем, да, вот не совсем к месту такой. Такой замечательный носик. Был бы сам по себе на стене где-нибудь или в банке, например. Отличный нос. Но вот на голове смотрится не очень. Вот вы как вот относитесь к такой теории, скажем так?
12: Ну, смотрите, ребят. Все ведь пляшет от того, что мы считаем естественным или неестественным. Есть такой замечательный феномен в психологии. Называется социальная перцепция. Лицевая перцепция. То есть как мы воспринимаем других людей. То есть, когда мы смотрим на человека, наш мозг считывает его черты лица и формирует некую картинку у себя в голове и формирует о нем некое представление. Спешу вас, кстати, разочаровать, или, не знаю, или порадовать, наоборот, может, вы уже, так сказать, готовы морально. Мужчины в эту когорту влились уже довольно давно, если по миру. И если мы, значит, в сети, то мы найдем с вами мужчин, которые уже и ботокс себе ставят, и меняют себе черты лица. И самая распространенная операция – это они себе делают такие волевые желваки. Ну, то есть, чтобы выглядеть такими мужественными, такими брутальными бруталами.
10: Выглядит, а куда странно, засаживают-то желвак? Куда?
12: А желвак – это челюсть, верхнее крепление челюсти, верхняя связка. То есть, чтобы были такие мускулистые челюсти.
13: Меняют вот. Крепление.
12: Крепление. Апгрейдим. Значит, вот смотрите, какая штука. Значит, когда все в человеке как бы собрано естественно, ну так скажем, в психологическом плане, ну, то есть как-то же психика наша сформировалась, да, и вот она отразилась таким образом на лице. То есть даже если лицо, ну, предположим, немножечко там, ну, нам не нравится, да, или наоборот там нравится, то это же наше субъективное восприятие конкретного субъективного человека. Согласны со мной?
10: Ну, конечно.
12: Да. Если меняется какой-то один элемент, то лицо начинает выглядеть сразу каким? Неестественным. То есть меняется восприятие о человеке, а если, так сказать, вот эта вот пластика сделана некорректно, то есть она существенно изменила какую-то часть, как вы говорите, носик или там что там, бровки или что-то еще, то, то наш мозг, как смотрителя, да, наблюдателя, он воспринимает это как какую-то дисбаланс. То есть на этом лице неестественно это выглядит. Это, к сожалению, ну, все-таки врачи наши не боги, да, и какая-то микрокоррекция аккуратная, наверное, мы ее там и не видим. А если это становится неким психологическим компенсатором, то есть девушка хочет что-то улучшить в себе, что-то изменить, она, ей кажется, что она какая-то неправильная, некрасивая, плохая. Вот тогда начинаются вот эти все девиации, все эти физиогномические извраты, так сказать.
10: Артем, а ведь вот неоднократно попадала в руки статистика такая, да, в чистые руки, конечно, она попадала, в правильные, о том, что вот порядка 95% женщин недовольны своей внешностью. То есть, я не знаю, откуда это происходит, то ли это объективная оценка, то ли женщинам внушают, что они, ну, не знаю, скажем, богини, вот, а у богини не может быть ни такой нос, или ни такой подбородок, или грудь не такая, да, и, в общем, проблема, 5% только вот принимают себя такими, какими они являются, и радуются тому, что есть. Вот это неудовлетворенность тем, что дала природа или родители, ну, тут много найти можно виновных, да, Господь Бог обделил, вот, или вот мама какая-то, не с тем папой она закорешилась, да, вот папа был богатым, но страшным, поэтому вот получилось как-то вот так вот, здесь вот не очень, это вот не так, вот это вот претензии к тому, что дала природа, они где вот черпают источник?
12: Ну, смотрите, здесь опять вопрос не про объективные черты лица, но потому что вот в разных, предположим, нациях, да, лица же очень сильно разные, и ситуация, ну, с самооценкой может быть тоже разная. Значит, мы живем, и как бы наши мамы, папы, наши бабушки, дедушки и мы тоже, в общем и целом выросли в атмосфере патриархата, если мы сейчас все-таки про Россию говорим и про русскоязычные страны. То есть женщины в России занимают некую такую социальную вторичную роль, и не психологически незрелые родители, как я на лет

0: все-таки, да, вот раньше же было хорошо, помните, ну вот как мы же с вами, ну если так разжились, например, так вешали же плакат, например, с какой-нибудь красивой девушкой в туалете, вот, или где-то там в кладовке, да,
1: да,
0: и она такая вот, она молчаливо так вот висит и молчит, и ты додумываешь все, но теперь они открыли рты, и ты понимаешь, что она имеет в этой жизни все, но она же бездарность, ничтожество. Она говорит с каким-то, я не знаю, с каким-то, как-то не знаю с чем, какими-то оборотами, словечками. Она же дрянь, ты понимаешь, дрянь. А вот ей все свалилось. А ей все свалилось в этой жизни. А ты-то такая хорошая, такая воспитанная, школа с пятерками окончена, да? Но ничего этого нет. Нет Бентли, нет штанов в облипку резиновых, да? Вот, вот это самое оскорбляет-то человека, что ничтожество стали жить хорошо. Вот в чем проблема. Извините.
1: Ну, каждый народ достоин своего правителя, и каждый народ достоин своих лидеров влияния. Поэтому, ну, имеем то, что имеем. А вот про то, как формируется самооценка, это, конечно, полезно и важно знать. Если, чем больше мы будем смотреть на резиновых кукол, которые рассказывают нам о счастливой жизни, тем счастливой жизни, в которой ничего не надо делать, тем ниже будет самооценка, тем больше будет желание пойти и дать еще заработать пластическим хирургом. Вот, вот вся история. То есть вся история, Сережа, в голове, в головушке матушки. Ну вот смотри, про восприятие. Вот как кино показывают. Кино же правду показывают, да? Жило-было ничтожество. Значит, страшное, рыжее, черт поймешь какое, да? И вот в какой-то момент она встречает, или он встречает, неважно, какого-то, значит, умного помощника, который, значит, ей раскрывает глаза на то, что на самом деле она королева. И вот это дальше, значит, она постепенно, она в это не верит, она говорит, что это все ерунда. Потом, значит, ей там жизнь всякие испытания подбрасывает, и потом она в конце концов, что, вот этот ключевой, кульминационный момент, он или она, без разницы, одинаково снимают все, вот, он понимает, что на самом деле он король, или она на самом деле королева, и после этого никакая пластика ей нафиг уже не нужна, потому что она уже ведет себя как королева, и все преклоняются перед ней. То есть, опять, где вся эта история? Только исключительно в башне живет.
0: В башне, да-да-да, в одной из башен она живет, да. Значит, Артем, да, а вот если мы переходим теперь, да, в нашей главной-то теме, это ж мы на людей смотрим, вот на этих, да, и вот мы видим, что к нам, так сказать, подвигается женщина, например, но нам приятнее, конечно, женщину рассматривать, чем вот с желваками вот этих вот, так сказать, этих мутантов, да, вот подвигается к нам женщина, а у нее, смотришь, подрезана. Вот мы что должны понимать вот об этой женщине, что она недовольна собой, правильно? Недовольна собой. И стала ли она довольной после того, как подрезала себе чик-чик там, где надо, чик-чирык, как говорится?
1: Я несколько раз, меня приглашали на конференции пластических хирургов, вот на такие большие закрытые, и я на них смотрел на самих. Значит, женщины, пластические хирурги, вообще женщины, которые в этой отрасли работают, они сами же являются, так сказать, адептами своего ремесла.
0: То есть это женщина-шоурум, да, такая вот как бы?
1: Да, да, да, мадам Тюссо. В общем, выглядит, конечно, это по большей части совершенно, совершенно ужасно. И корни этой всей истории лежат, опять же, в самооценке. То есть они, когда она начинает себя резать, ей все равно не нравится, и она на эту историю подсаживается. Любой пластический хирург об этом знает, что если она начала эту историю, то и начала именно потому, что у нее самооценка низкая, и потому что ей не нравится, и она хочет себя, так сказать, улучшить и апгрейдить, то с 90% вероятностью она вернется обратно. То есть, опять, девчонки, если у кого-то, ну вот кто-то рассматривает вот эту вариацию с пластической хирургией, да, с изменением своей внешности, сначала к психологу, вот сначала к психологу курс терапии пройдите, поймите, а действительно ли вам нужно эту горбиночку у вас убрать, да, а действительно ли вам нужно этот кончик носика заострить, зачем вы это делаете, и только после этого идите к врачу. А если после первой какой-то, так сказать, операции у вас возникло желание снова это сделать, ну тогда

0: точно к психологу, только на два курса уже надо.
1: То есть, конечно, то есть смотрите, рекомендация нашего эксперта и психолога Артема Павлова. Значит, скопили деньги на пластическую операцию, сначала спусти их в кабинете психолога, правильно?
0: Вот. Ну, главное, можно... чтобы это был психолог, да. А не психолог и не психолог. Это все-таки разное. Да.
1: Артем, а вы понимаете вот такой парадокс? Не знаю, опять же, все-таки стереотип, что это, как правило, у женщин, ну так, личный опыт показывает, да, женщины как-то почему-то проще относятся к, ну вот вообще, к хирургии своего тела. То есть вот говорят, что у мужчин там болевой порог ниже там или еще что-то, но вот женщина как-то безбоязненно абсолютно, несмотря на все вот предубеждения относительно того, что даже если есть болезнь какая-то, да, то по возможности до последнего оттягивать именно хирургию, потому что любое вмешательство скальпелей в природу человеческого тела, это небезопасно и не безвредно по своим последствиям, да, а вот эти девчонки, они как-то вот мужественно, совершенно бесстрашно, это внушает, честно говоря, нам, мужчинам, ужас, если она со своим телом это делает, как она в бараний рог нас крутит, если мы попадемся как во властях, понимаешь, а?
0: Ну, смотрите, здесь мотиватор у женщин просто сильнее намного. У нас в современном обществе, опять извините, как бы про патриархат, как ни крути, женщина по большей части, да, я сейчас не про всех говорю, а про большую часть, они считают, что их жизнь будет успешна и она состоится, если она привлечет, так сказать, к себе в свой ореол, да, привлечет правильного мужчину. И поэтому мотивация, скажем так,
1: безопасности... То есть давайте, Артем, здесь будет уместен каламбур. Если она своим ореалом привлечет в свой ореол правильного мужчину, ценителя ореалов вот этих вот.
0: Только разбудит. Наоборот, своим ореолом привлечет в ореал. Да, вот, наверное. Так вот, это мотивация, это же мотивация безопасности, то есть без мужчины мой мир, мне в мире страшно, я чувствую себя не в безопасности, поэтому мне нужно что угодно сделать, но его привлечь вот в свою жизнь. И до тех пор, пока женщины ассоциируют себя с этой моделью, для них, конечно, сильно важнее будет вот эта вот внешность, чтобы вот какая я должна быть правильная, какая я должна быть красивая. Давай сейчас дам такой совет, как практикующий психолог много лет. Дорогие девчонки, значит, внешность – это только первый фактор, который, как реклама, да, у нее три задачи – привлечь внимание, потом заинтересовать, потом побудить к действию. Вот в отношениях все то же самое, когда люди знакомятся. Внешность – это только первый фактор. Дальше, для того, чтобы на вас мужчина посмотрел. Но для того, чтобы создать качественные, красивые вот такие отношения, да, и чтобы они были долгосрочные, чтобы они были комфортные, чтобы они были удовлетворяли вас, да, и были, давали вам безопасность, для этого недостаточно просто внешности. Для этого важны ценности, внутренний мир богатый, и чтобы вот когда девушка открывает рот, хотела мужчине не было стыдно, понимаете? Вот что имеет большое значение. Поэтому уделять вот это вот гипервнимание своим, так сказать, чертам лица, да, вот, ну, вот, улучшая их каких-то, значит, референсов, вот. Это не тот путь, который приведет вас к безопасности и к счастливой.
1: Артем, а можно заподозрить вот этих девушек, которые себя режут в синдроме, условно говоря, своднического сайта знакомства, где люди годами занимаются тем, что просто лайкают и кому-то нравится. И вот этот процесс, грубо говоря, мэтча, да, когда люди складывают виртуальную пару там на 5 секунд, вот, он сам по себе и затягивает. И то есть вот женщине нравится, когда на нее клюет какой-нибудь очередной. Ну, а дальнейшее, так сказать, вот развитие событий уже не так интересно. То есть важен процесс клёво, так сказать, чтобы был мощный, да, вот в этом омуте.
0: Слушай, ну это уже следствие, потому что когда женщина пережила какой-то трабл, какие-то негативные последствия отношений, какие-то травмирующие события, после этого, да, может возникнуть вот этот синдром, когда ей важно, чтобы она нравилась, но в дальнейшие отношения она не готова идти, потому что ей страшно опять, значит, в них обжечься. Вот, это да, это может быть. Но я не думаю, что они себя будут резать ради этого.
1: Хорошо, ну и Артем, главный совет. То есть, если ты вот знакомишься с девушкой, она тебе, например, благоволит, улыбается, ну, что-то, может, даже говорит, мурлычет там, мычит, вот такое членораздельное, что, мол, типа, можно продолжить общение, но надо с осторожностью, да, вот с такими вот, ну, когда явно видно, что порезанная.
0: Ну, смотрите, говорят, психологическая совместимость – это бред. Отношения строятся на ценностном поле. Когда вы встречаетесь с девушкой, есть у нее следы пластики или нет у нее следов пластики, важно посмотреть на то, что для нее в жизни важно.
1: Важно посмотреть на ценностное поле, если она его вместе с носом себе не отрезала. Это очень важно, я согласен. Артем Павлов, эксперт-криминалист, психолог-физиогномист о пластике лица и всего остального.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Минобороны России сообщила о нанесении ударов по двум категориям объектов украинских сил. Пункту дислокации подразделений Нацгвардии в ДНР и радиолокационным станциям в Полтавской и Одесской областях. В районе населенного пункта Светогоровка ДНР в результате разведывательных мероприятий был выявлен пункт временной дислокации подразделения 15-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. По цели нанесли удар экипажа ВКС России, применив авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, указали в Минобороны. Уничтожение объекта зафиксировано в режиме реального времени. Параллельно российские силы поразили две радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения воздушных целей. Для атаки использовались БПЛА «Герань». В районе Миргорода в Полтавской области выведены из строя РЛС М-37 «Меч», в районе Серла «Кагарлык» в Одесской области РЛС 35Д-6. В министерстве подчеркнули, что поражение обеих целей также подтверждено данными объективного контроля. В результате ночной атаки беспилотников над территорией Московской области один мирный житель погиб, и еще шестеро получили различные травмы. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он уточнил, что погибший 20-летний житель поселка Радумля Солнечногорского округа. Воробьев выразил соболезнования его родным и близким. На всех местах ЧП работают экстренные службы, продолжаются работы по устранению последствий. По данным губернатора Подмосковья, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 185 беспилотников, 16 иммунитетов. В Истре были повреждены 10 частных домов, а также хозпостройки и 2 автомобиля. В деревне Покровская Волоколамского округа повреждены фасады и остекление дома. В Домодедове в селе Лобаново загорелся частный дом. Еще один дом разрушен в Барыбино, там работают спасатели. В Покровском мужчина со осколочными ранениями был доставлен в больницу. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, общее число сбитых с начала суток беспилотников, летевших на столицу, достигло 134. Мэр указал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. С начала прививочной кампании против гриппа вакцинацию прошли более 11,5 миллионов граждан, сообщает Роспотребнадзор. На данный момент показатель заболеваемости ОРВИ гриппом и COVID-19 незначительно ниже, чем на предыдущей неделе. В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация остается одним из самых эффективных способов защиты от гриппа. Особенно важно сделать прививку людям из группы риска. В период сезонного роста заболеваемости ведомство рекомендует по возможности избегать мест массового скопления людей и ограничивать контакты при появление признаков недомогания.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч 4-го круга теннисного турнира в Пекине между россиянкой Екатериной Александровой и Линдой Носковой из Чехии. В первом сете сильнее была Александрова со счетом 6-2, во втором она впереди 4-2. Ранее в четвертьфинал пробилась Мира Андреева, которая взяла верх над украинкой Дарьей Снегур 6-2, 6-2. Российский теннисист Даниил Медведев получил дисквалификацию с турнира категории ATP 500 в Пекине из-за инцидента в полуфинале. Подробности в материале нашего обозревателя Виталия Павлова.
3: Полуфинальный матч турнира в Пекине между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем должен был стать украшением соревнований. В итоге все закончилось крайне неожиданным образом. Джокович выиграл первый сет, и когда уже подавал на матч, теннисисты успели разыграть только 2 очка. Медведев, когда мяч уже находился в игре, выбил его на трибуны и случайно попал одному из зрителей в глаз. В итоге дисквалификация. Матч даже не стали доигрывать. Россиянин потеряет все очки и призовые, которые должен был получить по итогу турнира в Пекине. Он не получит 200 очков и останется без почти 220 тысяч долларов. Интересно, что в понедельник, 5 октября, вышел обновленный рейтинг ATP, где Медведев вернулся в топ-5. Но если он лишается 200 очков, то эта позиция в рейтинге откладывается. Кроме того, это происшествие, за которое Даниил сразу же извинился, бьет по его шансам в чемпионской гонке текущего сезона. Там он остается 8-м, но отставание от 7-й строчки теперь выросло. Это влияет на участие в итоговом турнире. Окончательный состав, правда, определится только в начале ноября. Времени еще достаточно. И турниров тоже. Но ситуация серьезно осложнилась.
2: «Лада» продлила серию поражений до 8 матчей в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Тольяттинцы уступили шанхайским «Драконам» со счетом 0-5. В других встречах дня «Металлург» потерпел поражение от владивостокского «Адмирала» 2-5. Нижегородская «Торпеда» в серии «Буллитов» была сильнее минского «Динамо» 2-1. Московский «ЦСКА» взял верх над уфимским «Салаватом» Юлаевым 3-1. А ярославский «Локомотив» победил казанский «Акбарс» 2-0. Российский вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин признан лучшим игроком первой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Голкипер провел 3 встречи, в которых его команда одержала 2 победы. Россиянин отразил 71 бросок в створ ворот из 76, забросил дебютную шайбу в НХЛ и отдал результативный пас. Все футболисты сборной России на этом сборе бьются друг за друга. Думают, не каждый сам о себе, а стали командой друзей. Такое мнение выразил главный тренер сборной России Валерий Карпин. 6 октября в Нижнем Новгороде россияне сыграют против команды Нигерии. Ранее российская сборная была сильнее иранцев 2-0 и команды Намибии 6-0. Одна и та же детская ошибка, допущенная дважды, стоила медали российскому дзюдоисту Мураду Чапанову на чемпионате мира в Баку. Об этом сам чемпион Европы заявил ТАСС. Чапанов уступил в четвертьфинале чемпиону мира 2025 года японцу Такеси Такеоке, но пробился в малый финал. В схватке за бронзу россиянин проиграл молдаванину Денису Виеру и занял 5-е место. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Народный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Битва за мир.
1: Друзья мои, в нашем проекте «Битва за мир» вновь в нашей студии Владимир Викторович Горский, доцент Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук. Владимир Викторович, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро.
2: Доброе утро, мне тоже очень приятно.
1: Да-да-да. И чтобы биться за мир, товарищи, надо хорошо знать, откуда берутся войны. Да. И сегодня мы поговорим о состоянии человечества на рубеже 19-20 веков, об империях и об империализмах, и о мире, который чреват войной. Вот, Владимир Викторович, доводилось мне читать такие вещи, такие исследования, ну, ваших коллег, наверное, о том, что мир перед, накануне 20 века, да, он был перегружен уже насилием. То есть, что говорили товарищи, что в Европу заполонили террористы разного рода, которые не только вот в Российской империи, да, вот эти народовольцы, там, условно говоря, и прочие, взрывали там и стреляли полицейских и чиновников, но и в Европе происходили эти процессы, и что ответом, как я на эту тему вышел, да, ответом на это насилие было, например, рождение стриптиза в 1893 году в Париже, потому что вот общество, которое было напугано постоянным вот этим кровоточением террористическим, оно как бы бегство в секс, значит, вот испытало в тот момент. Но это как бы, может быть, частность, но с вашей точки зрения, насколько вот сама атмосфера в обществе, да, в той же Европе, в метрополии была накалена и дышала войной? Вот, и когда это началось с Европы, да, Владимир Викторович?
2: Ну, я, правда, бы сказал, что, скажем, наверное, стресс от терроризма в это время вряд ли был больше, чем, допустим, в эпоху наполеоновских войн, которая стоила Европе нескольких миллионов жизней. От рук террористов погибало, ну, мягко говоря, гораздо меньше людей. Это были единичные случаи, хотя, конечно, благодаря развитию средств массовой информации, так сказать, неплохо распиарены. Там, скорее, да, конечно, ситуация в метрополии, она подвигала стороны к войне в свою очередь. Но это немножко другой ракурс. Вот современники, ну вот известное выражение, известная формула была предложена Сесилом Родсом, известным колониальным деятелем Британии. Ее в своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма» приводит и Ленин. Значит, из его беседы с журналистом Стегом, когда Родс рассказывал ему, что вот он как-то зашел в Ист-Энд, рабочий квартал Лондона, и посетил собрание безработных. И слушал там дикие речи, суть которых сводилась к крикам «хлеба, хлеба». И когда я шел домой, говорит Родс, я подумал о следующем. У меня возникла мечта решить социальный вопрос. Решить социальный вопрос можно только одним способом. Обрести новые земли, куда можно будет переводить избыток населения, которые станут источником дешевого сырья, рынками сбыта. И такой интересный итог. Империя – это вопрос желудка. Если вы не хотите гражданской войны, будьте империалистами. Поэтому и тот же терроризм, он вот примерно из той же области, левый преимущественно терроризм, что и крики безработных. Это социальная напряженность, которая возникает в это время в условиях уже, собственно, противоречий, связанных с развитием новых общественных отношений, причем очень динамичным, с организацией рабочего класса. В той же Англии особенно, да, там движение тред-юнионов профсоюзное, оно имеет очень большие традиции, добилось уже приличных успехов. Империализм позволял смягчать социальные противоречия. На одного англичанина работало 10, вот за счет империи, да, работало 10-11 жителей колоний. Поэтому можно было перенести на их плечи основные тяготы динамики развития капиталистической экономики, которая двигается прибылью, как пружиной. Да? Если прибыль снижается за счет улучшения положения рабочего класса, то пружина становится все более слабой и двигает все хуже. Да, чтобы она была сильной, надо, чтобы силу этой пружины обеспечивали тогда, если не свои рабочие, которые надрываются, кричат хлеба и могут залезть на баррикады вот прямо под окнами правительства, а ну, где-нибудь в Индии, например, да, если там по ощущению возникнет сильное недовольство, там можно применять методы, которых здесь нельзя. Да? Но вот в Англии, например, в 19 веке, хотя в Англии, например, вешали там публично до 30-х годов даже детей маленьких, до 7 лет, с 7 лет. Но все-таки уже во второй половине 19 века там приставить людей к пушкам, разносить их тела в клочья, как делали с индийскими сипаями, там в 59-м году, уже было нельзя, а в Индии можно.
1: Владимир Викторович, а это как бы такая была фигура речи у этого самого Сесила Родса, да, которому ведь предписывается и создание секретных обществ разных, да, я так понимаю, там круглый стол как-то это называется, да, все, и так далее, то есть замысливание ликвидации в том числе Российской империи ему же, да, тоже, вот, так сказать, предписывают, но я что хотел сказать, получается, что он выдвинул эту красивую гипотезу из серии, мы, говорит, лишних будем выселять в колонии, а там они будут работать, а такой процесс раз происходил по выселению безработных в какие-то отдаленные местности, ну, если не брать каторжников в Австралии, конечно.
2: Вообще-то этот проект, вот это вот выселение, борьба за новое жизненное пространство, он не только у Сесила Родса присутствует. Ну, например, обосновывая необходимость для Германии того, что мы называем потом Первой мировой войной, в последующем канцлер Германии Бетман Гольвик, оставивший воспоминания, в общем-то, тоже очень подробно останавливается на этой проблеме. Он анализирует проблему демографического роста населения Германии, прогнозирует недостаток производимого продовольствия и развивает идею, что, ну, извините, жизненное пространство нам просто необходимо новое, да, для, в том числе для колонизации. И Третий Рейх будет, в общем-то, вдохновляться той же идеей. Территории на Востоке, они предназначались для колонизации. Немецкие солдаты, которые шли на Сталинград, по дороге подыскивали на Дону себе место, где они поставят свои фермы, на которых будут работать русские рабочие. Вот. Другое дело, что у Третьего Рейха это не состоялось по одной причине, у Второго Рейха это не состоялось по другой причине. Ну, в общем-то, то, примерно такой же, да, война была проиграна. И вот накануне войны такие идеи существовали. Другое дело, что в Англии стали выходить из положения несколько по-другому. Все-таки действительно там сверхдоходы, которые получались от колонии, они позволяли там, ну, какой-то соцпакет начинать вводить. Потому что там еще в 19 веке ничего этого не было. Рабочий день, ну, такой, как вот рабочие выбьют там профсоюзы у предпринимателя, такой будет. Никакой практически охраны труда. Там пенсии, пособия, все это пока в области только мечтаний и требований. И вот теперь начинают вводить, ну, там, пусть с больших возрастов, там, пенсии для покойников шутят. Далеко не все до этого доживают, но, тем не менее, что-то начинают вводить. Поэтому в Англии пошли путем не переселения большого количества людей в разные места, ну, кроме вот этого самого беспокойного элемента, а путем отчисления части доходов на смягчение социальных противоречий, чтобы люди не лезли на баррикады. Ну, особенно вот те, у кого такие доходы были, стали их использовать на социальные нужды после Октябрьской революции, чтобы не допустить чего-то такого. Поэтому косвенно рабочий класс Запада каким-то улучшением своего положения, причем таким довольно заметным за относительно короткое время, был обязан русской революции.
0: Сергей Стиллавин.

0: Маяк.
1: 7-го.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Москве подвели результаты вологодских выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Председатель ЦИК России Элла Памфилова и губернатор Георгий Филимонов обсудили итоги выборов в Государственную Думу нового созыва и законодательное собрание Вологодской области. По словам главы региона, кампания прошла легитимно и открыто в острой политической борьбе, которой регион ранее не видел. Явка достигла 48,5% против 44% в 2021 году. 31% голосов набрала «Единая Россия» и стала лидером. Георгий Филимонов также отметил высокий результат КПРФ в Череповце. Депутатами Госдумы от области стали Сергей Селянин, Светлана Грачева и Наталья Москвитина. Они уже работают над продвижением интересов вологжан на федеральном уровне. Вологжане проехали в городских автобусах за 1 рубль 1 000 000 раз. Жители областного центра воспользовались общественным транспортом за 1 рубль с оплатой через сервис Яндекс.Гоу 991 000 поездок. Акция была запущена федеральным сервисом 2,5 месяца назад и действует только на маршрутах ПТП-1. Как отметил глава Вологды Сергей Жестянников, в рамках сотрудничества ПТП-1 и Яндекс для вологжан действует акция «Проезд за 1 рубль» на 18 городских маршрутах. Автобусы и троллейбусы отмечены специальными стикерами для удобства вологжан. Результат уже есть. За 2,5 месяца экономия для вологжан составила 42 миллиона 6 рублей. Акция продлится до 31 октября. Более 1000 учеников вернулись в обновленную школу номер 36 города Вологда. В образовательном учреждении отремонтировали учебные классы, коридоры и залы. В каждый кабинет была закуплена новая мебель, парты, стулья, доски и шкафы. Для удобства учеников и педагогов создали современную навигацию. Ремонт проводился в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке правительства области. В Лазаревском храме Вологды вынесут для поклонения икону Покрова Богородицы. 13 октября в храме святого праведного Лазаря в Вологде впервые вынесут из алтаря для общего поклонения древнюю икону Покрова Божией Матери. Образ 18 века, более 80 лет, хранился в алтаре и никогда не выносился. Начнется всенощное бдение с изнесением иконы, молебном и акафистом. После этого святыня будет постоянно находиться в открытой части храма. Творческая встреча с художником пройдет в Доме Кробакова. На этой неделе завершает работу персональная юбилейная выставка Евгения Молева. И организаторы подготовили для зрителей особый финал – творческую встречу с автором и праздничный финисаж. 8 октября на Октябрьской 13 пройдет творческая встреча с автором в рамках его выставки «Евгений Молев. Живопись». Это редкая возможность пообщаться с мастером, услышать из первых уст о замыслах, художественных поисках и о том, как рождались полотна, представленные в экспозиции. Юбилейная выставка приурочена к 70-летию автора и объединяет около 90 живописных полотен.
0: Новости спорта.
3: Череповецкие баскетболисты заняли второе место на Кубке Севера. В турнире принимали участие 8 команд 2010-2011 годов рождения. Помимо хозяев, за победу боролись спортсмены из Вологды, Архангельска, Петрозаводска, Сыктывкара и Великого Новгорода. В решающей игре Кубка хозяева уступили гостям из Новгородской области 84-89. Тройку замкнули баскетболисты из Республики Карелия. Команда из Вологды стала четвертой. В Вологде определили победителей первенства города по летнему биатлону. Юные атлеты в возрасте от 10 до 20 лет из областного центра Череповца, Сокола и Васильевского соревновались в кроссе с огневыми рубежами. Дистанция составляла от 1,5 до 6 километров. В старшей возрастной группе победил Владислав Смаков и Елена Чистоедова.
0: на маяке.
3: Сегодня в Вологде и Череповце будет преобладать пасмурная погода с дождями. Ветер южный, юго-западный. 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В течение дня будет падать. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября. В Доме музыки и кино «Комсомолец».
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 утра.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Минобороны России показала кадры уничтожения беспилотниками «Герань» вражеских объектов в Полтавской и Одесской областях. Так ведомство опубликовало видео уничтожения радиолокационной станции обнаружения воздушных целей П-37 «Меч» в Миргороде, Полтавской области. Кроме того, опубликованы кадры поражения расчетом БПЛА «Герань» радиолокационной станции обнаружения воздушных целей 35D6 в Кагарлыке, Одесской области. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано успешное поражение обеих целей, заключили в ведомстве. Также в Минобороны сегодня сообщили, что российские вооруженные силы поразили в крупных городах Украины ЦОДы Парковой, Укртелеком, Гига и Подольский, которые являются стратегическими объектами ВСУ. В результате ночной атаки беспилотников над территорией Московской области один мирный житель погиб, а еще шестеро получили различные травмы. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он уточнил, что погибший 20-летний житель поселка Радумля Солнечногорского округа. Воробьев выразил соболезнования его родным и близким. По данным губернатора Подмосковья, силы ПВО и средства радиолокационной борьбы уничтожили и подавили 185 беспилотников в 16 муниципалитетах. В Истрии были повреждены 10 частных домов, а также хозпостройки, 2 автомобиля. В деревне Покровского Волоколамского округа повреждены фасады и остекление дома. В Домодедове загорелся частный дом. Еще один дом разрушен в Барыбино. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, общее число сбитых с начала суток беспилотников, летевших на столицу, достигло 134. В аэропорту Шереметьево организован оперштаб в связи с длительными ограничениями в воздушном пространстве. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Штаб начал работу в 2 часа ночи по московскому времени. Компания оперативно корректирует расписание рейсов на текущие сутки. Пассажиров просят проверять статус рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать скоплений в зонах вылета. Уточняется, что сейчас Шереметьево открыт для приема и выпуска воздушных судов. Временные ограничения также вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Ближе к утру эти авиагавани также отменили ограничения. Пророссийский хакер Палач ПРО взломал дата-центры на Украине и получил доступ к документам Министерства обороны страны и ВСУ. Об этом он рассказал агентству РИА Новости. По его словам, взлом госспецсвязи Украины помог подтвердить, что ряд крупных объектов на карте страны оказался украинскими и западными дата-центрами, хранившими документы, ключевую информацию и программное обеспечение, используемое ВСУ и украинским Минобороны. Также хакер отметил, что помимо документации были получены данные об устройстве самих их дата-центров, планировка зданий и помещений, их площади, количество и мощность серверных стоек, модели камер видеонаблюдения, системы охлаждения и пожаротушения. Выдающийся российский хоккеист Александр Овечкин официально объявил о завершении карьеры в НХЛ по окончании сезона. Текущий сезон для него уже 22-й в Национальной хоккейной лиге в составе команды Вашингтон Кэпиталс.
3: Это будет мой последний год в клубе. Я хотел, чтобы команда первой узнала об этом. Это грустно, но что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Осталось 82 игры. Давайте выйдем в плей-офф, хорошо сыграем и будем наслаждаться каждым моментом. Спасибо вам.
1: Всего за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб, по этому показателю он уступает только Уэйну Грецки. Отставание всего 10 шайб, и у россиянина реальные шансы побить личный рекорд канадца. В составе Вашингтона Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, при этом сразу после заявления хоккеиста резко подорожали билеты на последний домашний матч Вашингтона в регулярном сезоне, который состоится в апреле. Минимальная цена сейчас составляет более $1000. После не по сезону теплого в Москве четверга, который обещают нам синоптики, пятница станет самым теплым днем с начала месяца, чего не скажешь о выходных. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. В субботу и воскресенье уже прольются дожди, а температура понизится.
2: В четверг инициатива в атмосфере будет принадлежать исключительно гребню антициклона. Ночью малооблачно, воздух остынет до плюс 4-7, в светлое время суток солнечно, без осадков, и столбик максимального термометра поднимется до плюс 15. Ну и в пятницу будет самый теплый день с начала октября. По региону скользнет теплая фронтальная система, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южных румбов усилится до 7-12 метров в секунду, ну и под утро 6-9, а после полудня воздух прогреется до плюс 15-18, это на 10 градусов выше положенной в это время года климатической нормы и соответствует показателям начала сентября. Ну и выходные погода испортится, в субботу холодный фронт, он будет сопровождаться ливнями и порывистым ветром, также понижением температуры в течение суток до 10-13. Воскресенье в тылу циклона облачно с просветами, короткие дожди, в темное время суток 6-9 и в середине дня до плюс 12 градусов.
1: Новости также доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
1: Ну, что касается погоды на сегодня, то в Санкт-Петербурге, как уточнили синоптики центра ФОБОС, облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, при этом очень тепло, плюс 14-16 градусов. В Москве облачно, местами небольшие дожди, днем в столице плюс 12-14. Ну а в эти минуты в российской столице чуть выше 10 градусов, без осадков, дует западный ветер, атмосферное давление 745 миллиметров.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Рекламные службы 495-105-5244.

0: помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
1: К нам в гости приходит Мария Кислицына, литературовед. Мария, я очень рад нашей новой встрече. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Мария, я в прошлый раз анонсировал все-таки лекарство в виде Евгения Онегина.
2: Да.
1: Да? И мы, наконец, добрались, да, вот сегодня, доберемся до
2: доберемся,
1: него.
2: Доберемся.
1: Вот. А, что же мне... А, ну на эту тему, кстати, вот еще что. Вышло исследование. Хотелось бы ваше мнение, как вы к этому относитесь, так подбираясь плавно, опять же, к Евгению Онегину. Любимую героиню не читали, читали, наверное, да, исследования, выяснили русской литературы среди нашей публики. Ну, вот Каренина,
2: ну, да, да, тут очевидно,
1: Татьяна Ларина, да, и так далее. Маргариту выбрали. Нравится.
2: А, любимая, да?
1: Никак они не слезут с этой Маргариты. Как вот для меня, как для мужчины, это так вот здорово так представлять, что вот содержанка, а еще и в подвале, и там творческий человек, и так здорово это все, и не работает. Вот мечта.
2: Да,
1: идиота.
2: Значит, всем, кто... Да, да, вот именно. Но идиота не в том смысле, опять же, не в смысле русской литературы, а в уничижительном смысле. Значит, по поводу Маргариты. Очень простой пример. Возможно, это как-то немножко так вот обновит ее образ в глазах тех, кто ее предпочитает как героиню. Значит, с чего у нас начинается встреча с Маргаритой в романе, соответственно, Булгакова?
1: Хотели про Онегина поговорить. Ну, извините, ребят, такой разговор нормальный.
2: А, значит, Маргарита у нас выходит вот в это свое последнее путешествие, берет цветы, желтые отвратительные цветы, и решает, что вот или сегодня, или никогда. И тогда, собственно, мастер обращает внимание на эти желтые цветы. И давайте вспомним, как Булгаков нам формулирует вот эту прогулку с Маргаритой и цветами. Она несет желтые отвратительные цветы, черт знает, как их зовут. Это не фигура речи. В данном случае черт знает. Это не выражение, устойчивое русское выражение, ну, типа, бог его знает, никто не знает. А это выражение нужно читать буквально. Только черт и знает, как называются эти цветы, потому что именно черт для привлечения мастера дал Маргарите эти цветы. Маргарита – это посланница от Воланда, которая приходит к мастеру, потому что Воланд, который называет себя консультантом, по-моему, 50 раз за роман, нашептал мастеру главы его романа, но дальше мастер в силу своей сдержанности роман написал, но не дает ему продвижения. И тогда Воланд посылает Маргариту к мастеру для того, чтобы она заставила его выйти из подвала и начать распространять этот роман.
1: Музу подослал.
2: Да, да, да. Именно, именно. Поэтому она не муза, uh-huh. а она именно посланница от Воланда, которая должна
1: от
2: сделать...
1: От демонов.
2: Да, да, конечно, конечно. Она демоница, и она должна сделать так, чтобы в мире распространилось Евангелие от Воланда.
1: А чем так нравится нашей публике-то? Вот? Крем втирать хочется? Летать на свинье? Почему так заводит людей? Я вот смотрю, который год уже это любимый роман, да почему так девальщина, вот это вот так привлекательно.
2: И искусство, как обычно. Да. Сейчас вон очередной раз Джонни Депп будет снимать «Мастера и Маргарину».
1: «Мастера и Маргарину».
2: «Маргарину»,
1: вот,
2: да.
1: Вот хорошая, да, хорошая. Да. Мария, а да, я же не случайно, да, вот это исследование, ну, угу. популярности, потому что, ну вот, а почему не Татьяна наша? Да.
2: Очень сложная героиня, но это наша...
1: Или сейчас не вписывается в фем-повесточку,
2: она
1: да?
2: Она никогда не вписывалась, она небесное явление, именно поэтому мы с вами в прошлый раз говорили о совершенно непроходимых местах в Библии, которые нельзя понять. Татьяну нельзя понять. Это чудо, это чистое чудо, то, что Пушкин делает с собой через Татьяну. И вот здесь как раз то, с чего я хотела бы начать, есть такая формула «путь героя». Ну, возможно, наши радиослушатели слышали о таком понятии. Значит, что это такое? В 20-е годы, в 28-м году, по-моему, не суть, Владимир Проб пишет свой знаменитый текст «Морфология волшебной сказки». Это текст, в котором были проанализированы тысячи сказок разных народов, и Владимир Проб выясняет, что каждая волшебная сказка – это последовательная 31 функция, 31 последовательный шаг, который ведет героя от Ивана-дурака к Ивану-царевичу.
1: То есть четкая структура везде.
2: Да, да. Это инструкция, это буквально инструкция, почему сказки жили тысячи лет. Потому что через сказки человеку рассказывали, как измениться, как из дурака стать царевичем.

0: Вот, точно. Да.
1: На него можно положиться.
0: Именно, да, и очень хорошее, да, определение. Итак, значит, наш надежный Онегин, он как в начале совершенно поверхностный, так и в конце, когда он начинает осаждать Татьяну своими письмами, и Татьяна не отвечает ему на его письма, он пытается представить, а почему бы это могло быть, и какие варианты ему приходят в голову. Наверное, мужа боится. Ну, или, в крайнем случае, осуждение Света. И поэтому, когда Татьяна дальше объясняет ему, почему она не отвечает ему и почему она никогда не будет с ним, Пушкин описывает своего героя выражением «стоит как громом поражен». Именно потому, что Онегин впервые вообще в целом встретился, что может быть такой взгляд на жизнь, такая мотивировка. Ему просто не приходило в голову никогда раньше, что человек может жить в таких категориях, в которых живет Татьяна. И вот в этом смысле, может быть, мы не знаем, изменилось что-то для Онегина или нет. У нас вот Онегин именно пораженный громом. Дальше для него есть шанс. Но по мере самого произведения никакого развития этого действительно надежного персонажа у нас не происходит. Но, тем не менее, путь героя в этом тексте все-таки есть. И этот путь героя проходит сам Пушкин. И поэтому этот текст – это самое невероятное, самое красивое и завораживающее зрелище, которое вообще только может быть, потому что прямо на наших глазах мы с вами видим, как рождается человек. Как из Пушкина, вот того Пушкина, которым он был в 23-м году, когда Пушкин говорит: «Онегин – добрый мой приятель». Это не фигура речи. Онегин – добрый его приятель, потому что Пушкин проводит время так же, как Онегин. Но в то же время дальше он начинает подчеркивать, что всегда я рад отметить разность между Онегином и мной. И там действительно, вот есть очень интересный момент в первой главе, когда Онегин приходит в театр. Когда нам в очередной раз как раз Пушкин объясняет, насколько он поверхностный человек. Там сначала идет описание Истоминой, Каверина от Пушкина. А дальше как раз только после того, как прошли все эти описания, в зал заходит Онегин, идет меж кресел по ногам, лорнет наводит на ложе незнакомых дам. И дальше он говорит о том, что ему все надоело, все видел, он всем ужасно недоволен. И Онегин говорит: балеты долго я терпел, но и дидло мне надоел. Но он даже не смотрит на балеты, он смотрит на ложе незнакомых дам. И поэтому, конечно же, а Пушкин сам до этого, то есть все то вступление, а Истоминое, а Каверине, оно дается самим Пушкиным. А его герой приходит позже и ничего не замечает, что замечает Пушкин. И поэтому, собственно, Онегина охватывает подобное английскому сплину, короче, русская хандра. То есть вот это то состояние, к которому он приходит, к которому приходит Онегин. Он все начинает обесценивать. То есть сначала, когда он только вступает в жизнь, его еще интересуют балы, ему интересно съездить в Талон, ему интересно прогуляться по бульвару. Но раз, два, три, четыре, сколько этим можно заниматься? Вот сам Пушкин, он про себя уже потом во взрослом возрасте писал, что вот эти годы после окончания Царско-сельского лицея и до восстания декабристов, до 24-го года, они шли по заведенному порядку. Это вообще для Пушкина была важнейшая история о превращении живого в мертвое и мертвого в живое. То есть он был живым, а потом, войдя вот в этот заведенный порядок светской жизни, сам Пушкин стал чувствовать, сначала все вновь, сначала все интересно, но потом он стал чувствовать, что он превращается в заведенный порядок, то есть в механизм. Задолго до 20 века вот тот самый заведенный апельсин, да, который дальше приводит к тотальному насилию, вот это Пушкин начинает чувствовать в себе, потому что ему становится скучно. А в этом смысле у Лотмана есть совершенно поразительный пример, я все время его привожу, когда Лотман рассказывает, как он в Тарту, там был какой-то памятник, и вокруг него решетку поставили, ну, кованую решетку с шишечками. И Лотман говорит: я был так поражен, когда на второй или на третий день я увидел, что с этой ограды спилили шишечки. Он говорит: вы просто представляете, железная ограда. То есть сколько нужно усилия, времени.
1: А воры?
0: Ну, кто-то. Нет, в том-то и дело, что они были, их нельзя было сдать в какие-то драгметаллы, они ничего не стоили. То есть это именно от скуки, от хандры, нечем заняться. Вот я в этом смысле очень хорошо помню свой подъезд, в котором я росла, сожженные ящики.
1: Почтовые.

0: да.
1: тогда были?
0: Нет, железные были.
1: Уже
0: да.
1: железные же.
0: Они были сожженные, значит, потолок
1: с спичками.
0: Да, да,
1: а
0: да.
1: А вы умеете
0: да.
1: это делать?
0: Нет.
1: О, я вас научу. Это должно быть побеленный потолок.
0: Да, да, да.
1: Потом, там, послюняю немножко так, и она прилепляется.
0: Вот, вот, разбитые окна. То есть,
1: ну, вспомнил школьные годы.
0: Подъезд был страшный. Как раз почему сжигали ящики, почему били окна?
1: И лампочки.
0: Хандра, да, да. Скучно, скучно, просто скучно. И сначала ты начинаешь отпиливать вот эти шишечки, поджигать ящики, а дальше точно так же от хандры он убивает Ленского. И у Пушкина 22-й год 8 вызовов на дуэль. Причем большинство этих вызовов это буквально поругались на бильярде.
1: То есть на взводе психика, да?
0: Да, да. То есть вот после окончания Царско-сельского лицея Пушкина понесло. И его товарищи, в том числе, которые видели в нем уже вот тогда, в юношеские еще годы, его гений, они все в переписке друг другу пишут «растратит». И Пушкин шел к этому. Более того, здесь очень-очень важный момент. Вот в 23-м году Пушкин пишет знаменитое стихотворение «Демон». «В те дни, когда мне были новые все впечатления бытия, и взоры дев, и шум дубровый, и ночью пение соловья, когда возвышенные чувства, свобода, слава и любовь, и вдохновенное искусство так сильно волновали кровь, часы надежд и наслаждений, тоской внезапно осеня, какой-то злобный гений стал тайно посещать меня». Печальны были наши встречи, его улыбка, чудный взгляд, его язвительные речи вливали в душу хладный яд. Неистощимой клеветою он провидение искушал. Он звал прекрасное мечтою, он вдохновение презирал. Не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел. И ничего во всей природе благословить он не хотел.
1: Друзья мои, Мария Кислицына, литературовед, с нами в нашем большом проекте «Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке».
2: Себе сам. Лекарство на книжной полке. Сергей Стиллавин.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Бескрайним информационным потоком доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы 495.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские вооруженные силы поразили в крупных городах Украины ЦОДы Парковой, Укртелеком, ГИГА и Подольские, которые являлись стратегическими объектами вооруженных сил Украины. Об этом утром сообщили в Минобороны. Ведомство также информировало о нанесении ударов по двум категориям объектов украинских сил, пункту дислокации подразделений Нацгвардии в ДНР и радиолокационным станциям в Полтавской и Одесской областях. Уточняется, что в районе населенного пункта Светогуровка в результате разведывательных мероприятий был выявлен пункт временной дислокации подразделения 15-й отдельной бригады оперназначения Нацгвардии Украины. По цели нанесли удар экипажа ВКС России, применив авиабомбы ФАП-500 с универсальными модулями планирования и коррекции. Параллельно российские силы поразили две радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения воздушных целей. Для атаки использовались БПЛА «Герань». В районе Миргорода в Полтавской области была вывезена из строя РЛС П-37 «Меч», а в районе села Кагарлык в Одессе в области РЛС-35Д6. Минобороны подчеркнули, что поражение обеих целей также подтверждено данными объективного контроля. Число погибших при атаке беспилотников на Московскую область выросло до 2. Общее число пострадавших составило 9 человек. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Пишет ТАСС. Уточняется, что спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину. Ранее была подтверждена гибель 20-летнего местного жителя в поселке Радумля Солнечногорского района. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. По данным Воробьева, всего в результате атаки пострадали 9 человек. Ранее он сообщал о 6 пострадавших. Губернатор заверил, что всем оказывается необходимая медицинская помощь. 46 женщин и 4 мужчины-депутата Европарламента стали жертвами дипфейков сексуального характера, созданных с помощью ИИ. Это следует из исследования немецкого аналитического центра. Всего пострадали 50 депутатов. По данному отчету речь идет примерно о каждой 6-й женщине-депутате Европарламента. Исследование отмечает, что проблема затрагивает все крупные фракции, представляя весь политический спектр. О конкретных случаях, авторах материалов и площадках их распространения не сообщается, не приводятся и данные о том, обращались ли пострадавшие депутаты в правоохранительные органы. Новые штаммы гриппа опасны тем, что иммунитет не умеет их обходить. Об этом ТАСС рассказала эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, ранее директор НИИ гриппа имени Смородинцева. Минздрава Дмитрий Лёзнов рассказывал, что в России появились новые штаммы вируса гриппа, к которому у россиян нет иммунитета, и в целом грипп – самая опасная инфекция сегодня и по количеству переболевших, и по количеству ущерба, нанесенного здоровью человека, и, конечно, экономике. Онищенко напомнил, что в вакцине, которую прививают россиян в этом году, заменили сразу 3 компонента, так что она эффективна против новых штаммов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по уточненным данным синоптиков центров ОБС, сегодня облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до 14-16 градусов. В Москве облачно, местами небольшие дожди. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 12-14 градусов. Сейчас в Москве чуть выше 10 градусов. Облачно, но пока без осадков. Дует юго-восточный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине. Она в четвертом круге взяла верх над 6-й ракеткой мира Линдой Носковой из Чехии со счетом 6-2, 6-2. За попадание в полуфинал Александрова сразится с соотечественницей мира Андреевой, которая была сильнее украинки Дарьи Снегур, 6-2, 6-2. А на мужских соревнованиях в Шанхае в основную сетку пробился россиянин Роман Сафиулин. Он в финале квалификации обыграл японца Синтаро Матидзуки 6-2, 6-3. «Металлург» уступил Владивостокскому «Адмиралу» со счетом 2-5 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, но сохранил лидерство в Восточной конференции. У победителей шайбы забросили Иван Муранов, Владислав Цицура, Энтони Камара, Никита Ефремов и Александр Волков. У магнитогорцев отличились Степан Старков и Данила Поливко. В других поединках понедельника московский ЦСКА взял верх над уфимским Салаватом Юлаевым 3-1. Нижегородская «Торпеда» в серии буллитов была сильнее минского «Динамо» 2-1. Шанхайские «Драконы» обыграли тольяттинскую «Ладу» 5-0. А ярославский «Локомотив» нанес поражение казанскому «Акбарсу» 2-0. Российский нападающий Илья Михеев признан второй звездой встречи регулярного первенства Национальной хоккейной лиги, в которой его Tampa Bay Lightning была сильнее Филадельфии Флайерс со счетом 4-1. Он забросил шайбу и отдал результативный пас. Третьей звездой поединка стал российский вратарь-победитель Андрей Василевский, который отразил 13 бросков в створ ворот из 14. Также у Tampa ассистентский дубль Никиты Кучерова. ЦСКА рассматривает возможность приобрести у футбольного «Спартака» Данила Пруцева в зимнее трансферное окно. Сам полузащитник уходить пока не собирается и доволен своим положением в команде Хуана Карседо. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Информация об интересе ЦСКА пока находится на уровне инсайда. Предложение «Спартаку» армейцы не делали. Данил Пруцев вернулся к красно-белым летом после годичной аренды в «Локомотиве» и при Хуане Карседо снова получает игровое время. В чемпионате у него уже 2 гола, поэтому причины срочно искать новую команду у самого футболиста действительно нет. Прошлый сезон, впрочем, показал, почему Пруцев остается востребованным. За «Локомотив» он провел 35 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. Михаил Галактионов высоко оценил его работу в центре поля и еще зимой говорил, что клуб хотел бы сохранить Данила. «Локомотив» пытался оставить полузащитника, но до сделки не дошло. У клуба не было достаточных средств на полноценный трансфер. Сам Пруцев недавно подтвердил, что знал о желании железнодорожника его выкупить. Для ЦСКА интерес тоже вполне объясним. Пруцев не классический разрушитель. Он хорош на позиции 8-го номера в паре или тройке центральных полузащитников. Дает объем, движение, прессинг и умеет быстро продвигать мяч передачей. С учетом интереса европейских клубов к Матвею Кисляку, дополнительная качественная опция в центре поля ЦСКА точно не помешает. Контракт Пруцева со «Спартаком» действует до лета 2028 года. По сумме отступных источники расходятся. В свежем сообщении фигурирует 10 миллионов евро, хотя ранее неоднократно называлась сумма в 6,5. Пока же сам Пруцев менять «Спартак» не планирует.
2: Ростов-Дон обыграл подмосковную «Звезду» со счетом 38-24 в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд. Вернулся на первую строчку турнирной таблицы. В другой встрече дня московский «Луч» взял верх над майкопским клубом «Агуады» и в 34-27. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Выпуски Discovery – полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery – эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
4: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+.
5: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на «Маяке».
6: Моряки – это сильные духом люди, которые в любой ситуации остаются простыми людьми. И на фоне величия океана жизнь воспринимается совершенно иначе.
7: Александр Жук. Моряк. Телеведущий.
8: Так говорит «Маяк».
9: Сергей Стиллавин.
6: Америки. Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
9: Друзья мои, в нашей студии Мария Кислицына, литературовед. Мы о Евгении Онегине говорим. Мария, а вот мы говорим о том, что Онегин и Александр Сергеевич сам, да, после лицея, да, они вот, ну, как-то уже готовы были пойти в разнос, да, тоски.
10: Пошли, да, пошли в разнос.
9: А сколько лет-то вот? И вот, чтобы представлять эту картину, потому что мы же видим, что происходит, какой происходит кошмар с экранизациями.
10: Угу.
9: И как там, ну, это в советское время было еще, когда возрастные играли молодежь. Да, но это были актеры. А сколько лет ему, Онегину?
10: Онегину, здесь такой момент, значит, начинает писать Пушкин Онегин в 23-м году, как раз вот это стихотворение «Демон», которое я прочитала, оно написано в том же самом году, заканчивает писать его в 31-м году. Как раз вся дальше история с Натальей Николаевной. То есть вообще вот это самое роковое время для Пушкина, оно начинается с окончанием Онегина. Он заканчивает Онегина в первую болдинскую осень. И, соответственно, Пушкину 23-24 года. Его герой такой же, да, то есть это человек 25 примерно. То есть если Ленскому 18, Татьяне 18, Ольге 16, то Евгений старше Ленского, ему вот так же, как и Пушкину, в районе 25 лет. Ну и, собственно, Пушкин пишет: «Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел». И вот с самим Пушкиным как раз это происходит благодаря тексту Онегина. Он текстом Онегина выращивает себя до того, кто вовремя созрел. А вот с Онегином этого не происходит, и как раз наблюдая трагедию своего персонажа, Пушкин как бы предостерегает самого себя, он как бы заговаривает самого себя от такой судьбы. А с учетом масштаба дарования, которое было у Пушкина, в отличие от Онегина, если бы Пушкин действительно себя потратил, то это была бы катастрофа и для Пушкина, и дальше для всего русского мира. Наш язык был бы другим, наше мироощущение, и то, что мы можем сделать с помощью русского языка, вот как раз помочь себе взять это лекарство с полки, язык наш был бы гораздо слабее как инструмент помощи выращивания человека, чем то, что есть на данный момент. Именно потому, что благодаря Татьяне русский язык приобрел такую плотность, благодаря вот этому созданному образу. И я очень надеюсь, что для читателей, для наших слушателей, вот эти строчки, которые навязли у каждого на ушах, «но я другому отдана и буду век ему верна», что они не затерлись и не затерялись. И что мы можем уловить по этим строчкам, насколько действительно невероятное чудо сотворил Пушкин с самим собой. Потому что близкий друг Пушкина, Кюхельбекер, Кюхля, говорил, что если искать какого-то прототипа в этом тексте, ну, очень же часто говорят, что Пушкин прототип Ленского. Но Кюхельбекер говорит, что прототипом в этом произведении была Татьяна. Дело в том, что в 23-м году Пушкин не был Татьяной. Если возвращаться к вот этому образу, который я изначально дала про путь героя, то путь героя здесь действительно совершается. И этот текст – это путь от Онегина к Татьяне, который проделывает с собой сам Пушкин. Поэтому это действительно, ну, самое прекрасное, что можно наблюдать. Мы видим становление человека в этом тексте.
9: Мария, а я вот, можно чуть-чуть зацеплюсь, чтобы не ускользнуло? Ваши слова про желтые цветы?
10: Да.
9: А вот, как вам кажется, что-нибудь этакое при Гончаровой не было в момент знакомства с Александром Сергеевичем?
10: Там очень большая история. Опять же, связанная с Онегином. Тема. Да, это отдельная тема, но она с Онегином очень связана, потому что это эти же годы. Значит, происходит следующее. В 26-м году Пушкин пишет «Пророка», в котором он принимает природу своего дара. Он начинает понимать, что его дар – это именно божественный дар. Более того, я читала комментарий богословов к «Пророку», и я не помню, к сожалению, чье это мнение, но думаю, что оно очень точное, что это не просто переписывание образов из «Апокалипсиса Иоанна» или не просто переписывание образов из текстов пророчества. Пушкиным это все, что описано в «Пророке», с ним произошло. Вырывание языка, вырывание сердца, давание нового языка, встреча с Серафимом, который от Бога передает Пушкину его дар. Это 26-й год. А в 28-м году Пушкин пишет «Дар напрасный, дар случайный». И дальше начинает разворачиваться совершенно невероятная история, потому что он пишет: «Дар напрасный, дар случайный», как раз как бы в ответ на свое осознание природы своей поэзии. Да? И он говорит: «Да, это ерунда, это вообще не от Бога, и это, ну, просто стишки». На следующий день, после того, как он пишет «Дар напрасный, дар случайный», митрополит Санкт-Петербургский Серафим пишет петербургскому же губернатору, не губернатору, в общем, тут могу запутаться в этих должностях, письмо, что поступил пасквиль на Пушкина, и пришли тексты Пушкина, написанные еще в лицейский период, в частности Гаврилиада, которые полны богохульства, и против Пушкина возбуждают дело о богохульстве. Угу. На следующий день, то есть в предметной картинке, это дело возбуждают из-за Гаврилиады. Но, конечно же, это происходит, потому что он написал «Дар напрасный, дар случайный». Это самое настоящее богохульство.
9: То есть прилетело?
10: Прилетело тут же. И дальше начинается очень страшный период в жизни Пушкина, потому что Пушкин струсил. Это Пушкин-то, про которого Старов говорит: «Вы очень хорошо стоите под пулями так же хорошо, как пишете стихи». Тут он испугался вот этого суда, и трижды в допросах, в том числе в письме императору, Пушкин пишет, что он не писал Гаврилиады, и он оговаривает Горчакова, на тот момент умершего своего друга, то есть это страшный позор для Пушкина, и он сам это понимает. И в октябре Пушкин пишет императору письмо, в котором он признает, что это он, что он оговорил, то есть весь вот этот полугодовой позор он признает. Он пишет «Анчара», в котором он возвращается к настроению пророка, то есть он все-таки принимает божественность своего дара, и сразу после этого он встречает Наталью Николаевну. То есть тут совершенно другая возникает история, то есть она как бы приходит...
9: Она награда ему?
10: Она как награда к нему приходит, то есть все, что было утверждено Татьяной, должно быть не просто словами, оно должно получить подтверждение. И дальше через Наталью Николаевну Пушкин доходит до Черной речки, где он подтверждает свою внутреннюю Татьяну. То есть он на Черной речке ответил за все свои слова, которые он произнес вот с 20-х годов, и особенно за все то, что он наговорил в 30-е. Поэтому это очень большая, очень сложная и очень метафизическая история, вот все, что касается Пушкина. И как раз Онегин — это важнейший этап, 20-е годы, важнейший этап в становлении Пушкина, когда Пушкин уходит от себя лирикой и приходит к себе пророку. И поэтому, возвращаясь там, к экранизациям и так далее, фильм, да, вот этот последний нашумевший, название. У меня вопрос к названию, да, то есть снимают фильм про Пушкина, можно разные линии в жизни Пушкина затронуть, но когда берется вот эта часть его жизни, его пророческая жизнь, у фильма должно быть соответствующее настроение, метафизическое настроение должно быть. А так можно было взять период с пистолетами, когда он два пистолета выхватывает, убью, когда его там в окна выбрасывали. Был же такой период, был. Вот это онегинский был период. А пророк — это татьяновский период. Когда он как раз, вот этот демон хандры, который к нему стал приходить, он ему сопротивляется. Потому что это же очень хорошо видно по тексту Онегина. А Пушкин, ну, у него очень часто такой иронический момент включается, и он часто над своими героями подтрунивает. Это прям очень хорошо видно. Ну, самые знаменитые в этом смысле примеры. На модном слове «идеал» тихонько Ленский задремал. Он очень много иронизирует, но когда речь доходит до описания дуэли, когда он начинает говорить о смерти, весь вот этот налет иронии, он тут же слетает с Пушкина, и по большому счету это тот отрывок описания дуэли и причин дуэли, когда Пушкин говорит всерьез, потому что на эту тему шутить нельзя. Именно потому, что хулиганов, о которых говорит Лотман, хандра довела до отпиливания этих шишечек, а Онегина довела до того, что он стал убийцей. Из скуки, из потакания вот этому механизму света. Он же, когда соглашается принять участие в дуэли, он корит себя за то, что он согласился. Он понимает, что этого делать было нельзя, и что мальчишка молодой, 18-летний, вспыхнул и вызвал его на дуэль, но он, взрослый человек в свете, состоявшийся, не может себе позволить ответить на это. Но секундант, который к нему пришел, Онегину очень важно, а что он скажет дальше? А какая молва пойдет в свете, если он сейчас откажется от этого вызова? И Сам Онегин говорит: «Ныне злобно врагам наследственным подобно, как в страшном непонятном сне они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ли им, пока не обогрелась их рука, не разойтись ли полюбовно, но дико светская вражда боится ложного стыда».
9: Мария Кислицына с нами.
6: «Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке». Маяк.
3: 12 радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Более 2700 пациентов прошли онкоскрининг в Вологодской областной стоматологической поликлинике за сентябрь. Записываться на него отдельно не требуется, так как процедура входит в профилактический осмотр. Стоматолог оценивает состояние слизистой и при выявлении подозрительных участков направляет пациента к профильному специалисту для углубленной диагностики. Особенно важно регулярно проходить такие осмотры людям старше 40 лет, тем, кто имеет вредные привычки, а также пациентам с хронической травмой слизистой оболочки. С начала года процедуру прошли более 23 тысяч вологжан. С октября в России вступили в силу очередные законодательные нововведения. С 1 октября маркетплейсы обязаны проверять продавцов, прежде чем допускать их товары к продаже через госреестр юридических лиц или госуслуги. Ранее этот процесс регулировался внутренними правилами платформ. Маркетплейсы должны жестко следить за тем, чтобы на виртуальные прилавки не попали запрещенные товары. Сейчас их блокировка часто проходит постфактум, после жалоб или предписаний. Также более четко прописаны порядок возврата покупок и обязательства платформы перед продавцами. Более 1300 жителей области проголосовали за подключение сел к интернету. Голосование за подключение в 2027 году деревень и сел Вологодской области продлится до 8 ноября на портале госуслуг. Можно отправить коллективное или индивидуальное письмо в Минцифры по адресу Москва, Пресненская набережная, 10, строение 2. В нем необходимо указать имя, адрес и целевой населенный пункт. В Вологодской области уже проголосовали 1311 человек. На сегодня в лидерах деревни Березовая гора, Кичминская гора детского округа, Сосновая роща Сокольского округа и Княже Шекснинского округа. Благодарные словаки открыли в Прешовском крае памятник Ивану Коневу. Монумент уроженцу Вологодской губернии, командующему Первым украинским фронтом, маршалу Советского Союза Ивану Коневу, открыли в минувшую субботу в Словакии. Памятник установлен на территории села Кружлово в районе города Свидник в Прешовском крае. Осенью 1944 года в этих местах Красная Армия проводила Карпатско-Дуклинскую наступательную операцию. Наши воины совершили героический прорыв через укрепленный перевал и соединились с участниками антигитлеровского словацкого национального восстания. Советскими войсками командовал Иван Конев. В ходе боев погибли около 21 тысячи красноармейцев и 1800 бойцов чехословацкого армейского корпуса. Фильмы, посвященные Дню Учителя и юбилеям Леонида Куравлева и Евгения Евстигнеева, покажут вологжанам. Областная библиотека подготовила интересную программу видеопоказов в виртуальном концертном зале на октябрь. Сеансы будут проходить по вторникам на Марии Ульяновой 1. Проблемам взаимоотношений учителя и ученицы посвящен художественный фильм «Чужие письма». Это психологическая драма, снятая режиссером Ильей Авербахом в 1973 году на студии «Ленфильм». Первый показ пройдет 6 октября. Начало сеанса 18 часов. Вход свободный.
6: Новости спорта.
11: Шекснинский самбист стал серебряным призером первенства страны по боевому самбо. Алексей Виноградов занял второе место среди юношей до 18 лет в весовой категории 98 килограммов. Состязания проходили в Нижнем Новгороде и собрали около 400 участников. Тренируют спортсмена Александр Лужинский и Роман Кочин. Череповцы возрождают один из старейших баскетбольных турниров в стране. Кубок Севера пройдет с октября по апрель. В нем будут участвовать команды юношей и девушек от 10 до 16 лет из Мурманска, Архангельска, Великого Новгорода, Твери, Ухты, Пестова, Тулы, Костромы и Вологды. Матчи примут за Шекснинский ФОК и дворец имени Якова Соломоника. Изначально турнир был всесоюзным и разыгрывался среди профессиональных команд. После распада СССР соревнования стали всероссийскими, а позже сильнейших стали определять среди юношеских коллективов.
12: Погода на маяке.
11: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода с дождями. Ветер южного, юго-западного направления 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В течение дня будет падать. Евгений Мосейко, служба новостей.
13: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 утра.
2: Новости.
1: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили в крупных городах Украины центры обработки данных Парковый, Укртелеком, Гига и Подольский, являющиеся стратегическими объектами ВСУ. Работали расчеты ударных БПЛА бригады «Варяг», сообщили в ведомстве. Минобороны уточнили, что ЦОДы обеспечивали обработку данных государственных и коммерческих сервисов. Кроме того, Минобороны России заявила о поражении на высоте более 10 тысяч метров аэростата ВСУ с модулем «Старлинг», распространив кадры воздушного тарана украинского аэростата. Также ведомство показало кадры уничтожения беспилотниками «Герань» вражеских объектов в Полтавской и Одесской областях. Ликвидирована радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Меч» в Миргороде Полтавской области, а также радиолокационная станция в Кагарлыке Одесской области. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано успешное поражение этих целей, заключили в ведомстве. Силы и средства ПВО за ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 868 украинских БПЛА. Также указали в Минобороны, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и над акваторией Азовского моря. Число погибших при атаке беспилотников на Московскую область выросло до 2. Общее число пострадавших составило 9 человек. Эти данные привел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В микрорайоне Барыбино в Домодедове спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину. Ранее была подтверждена гибель 20-летнего жителя поселка Радумля Солнечногорского округа. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших, а также заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь. В аэропорту Шереметьево создали оперштаб на фоне длительных ограничений. Пассажирам необходимо проверить статус рейса перед выездом в аэропорт. Сотрудники ФСБ задержали 55-летнего жителя Тамбова, подозреваемого в подготовке по заданию украинских спецслужб взрыва автомобиля сотрудников оборонного предприятия. Мужчина вступил в контакт с представителем спецслужб Украины через интернет. В Центре общественных связей ФСБ указали, что в ходе подготовки к теракту задержанный провел разведку территории, прилегающей к оборонному предприятию, а также дополнительно запросил у куратора взрывчатое вещество либо готовую мину для изготовления взрывного устройства. Злоумышленник задержан. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело. Американские военные заявили об уничтожении 13 судов в ходе морской блокады Ирана. Центральное командование подчеркивает, за прошедшие 12 недель Пентагон перенаправил 130 коммерческих грузовозов. Компании, ведущие дела с Тегераном, могут попасть под новые санкции. Об этом заявили уже в Минфине США. При этом предупреждать их никак не будут, уточнили в ведомстве. Дональд Трамп тем временем уже допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего Ираном, а закончится эта война, по словам президента США, может уже скоро. До промежуточных выборов в Конгресс.
3: Они могут уничтожить какой-нибудь город, но так пускай уничтожат Лос-Анджелес, пускай уничтожат Сан-Диего. Это очень малая цена, которую придется заплатить. И все это, так или иначе, закончится уже очень скоро.
1: Тем временем йеменские хуситы в понедельник атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Арамко» в Рабихе. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира». Отмечается, что целями серии ударов также стали аэропорт Абха, авиабаза в Хамис-Мушете и ряд других объектов в саудовских провинциях Наджран и Джазан. Продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, в рамках которой уже привит свыше 11,5 миллионов человек, сообщили в Роспотребнадзоре. Там напомнили, что вакцинация – один из самых эффективных способов защиты от гриппа. На 40-й неделе в России отмечено 688 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это немного меньше, чем на прошлой неделе. В числе циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что Россия – единственная страна в мире, которая выделяет средства из бюджета, чтобы привить от гриппа более половины населения. 50% опрошенных россиян хоть иногда делятся личной информацией с искусственным интеллектом. При этом каждый пятый доверяет ему свои мысли охотнее, чем человеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Откровенничать с нейросетями чаще других склонны молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Социологи также выяснили, что как минимум раз в день и сервисами пользуется каждый третий россиянин. Чаще всего для решения повседневных задач и экономии времени. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Калининграде сегодня небольшой дождь, плюс 16-18 градусов. В Нижнем Новгороде, как и в Ярославле, 11-13. Небольшие дожди. В Ростове-на-Дону 19-21 градус без осадков. В Сочи 20-22. В Санкт-Петербурге, по уточненным данным синоптиков, облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Днем 14-16 градусов. В Москве облачно. Местами небольшие дожди. И 12-14 градусов. Сейчас в российской столице чуть выше 10 градусов, облачно, но пока без осадков. Дует юго-восточный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление еще немного снизилось и сейчас составляет 744 миллиметра ртутного столба.
0: Реклама. Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сбербанк.ру и сберхелс.ру ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ». Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН, 104-5713-961.
0: Рекламные службы 495-105-5244.
6: Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».
7: Дорогие товарищи, друзья мои, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали Советский Союз известным во всем мире. Эти слова произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя, труженики фабрик и заводов. И каждый раз эти речи служили главному. Они вдохновляли людей на новые открытия, свершения и подвиги, доказывая, что СССР своими достижениями способен изменять ход истории. Мы вспоминаем тех, кто словом приоткрывал новые горизонты, пробуждал любопытство, стремление к знаниям. Этот подкаст, конечно же, мы делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором канала «В Макс. Чувство аудитории». И наш подкаст можно, по счастью, услышать в эфире радиостанции «Маяк» каждый вторник в 10 часов утра. И это здорово. Александр, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Александр, я знаю вас как человек, который умеет удивлять.
8: Да, мы сегодня и правда удивим. Правда, вы знаете, иногда бывает удивление, когда ты встречаешь кого-то очень хорошо знакомого и узнаешь о нем что-то новое. А мы вот будем сегодня знакомиться с человеком, имя которого не на слуху. Наш сегодняшний герой — Сергей Алексеевич Лебедев. Знаете ли вы что-нибудь о таком?
7: Не хочу вступать на вашу территорию, но да. мне кажется, вот я такую фамилию встречал, во-первых, среди театральных деятелей, среди химиков.
8: Да, но про другого Лебедева сегодня речь. Речь про Лебедева, который, мало того, что техник, еще и стоял у истоков вычислительной техники Советского Союза. И запись, которую мы сегодня послушаем, это его речь, которая посвящена точности, важности точности в технической... звучит так. Значение тонкой механики при выполнении технических задач. А эта речь была сделана в 60-м году. Он основоположник первый ЭВМ. Помните да такое буквосочетание? Аббревиатура такой. ЭВМ.
7: Электронно-вычислительная
8: машина. Вот он, изобретатель первой советской ЭВМ. Запись сделана в 60-м году. Мы-то все привыкли думать, что компьютеры, ЭВМы, информатика — это все достояние, ну, 80-х, конца, ну, что-то вот такого. Нет, 60-й год. Между прочим, на этих ЭВМах проводились вычисления, которые позволили советскому человеку оказаться в космосе, советскому атомному проекту состояться как проекту. И это значит, что Лебедев, человек, который за все это отвечал и которому принадлежат все эти изобретения, это человек, ну, вот, уровня Курчатова, уровня Королева. Вот о нем сегодня поговорим. Давайте послушаем небольшой отрывок, ну а затем как-то будем просвещать.
9: Современные задачи науки и техники во многих случаях требуют для своего решения производства очень большого количества вычислений. И эти вычисления в ряде случаев нужно производить с весьма большой степенью точности. В качестве такого примера можно привести полет ракеты на Луну. Для того, чтобы попасть точно в Луну, нужно произвести чрезвычайно большое количество расчетов, и эти расчеты должны быть выполнены с очень большой степенью точности.
8: Ну, вообще, кто такой Сергей Лебедев? И вот тут всегда, ну, это типичная история, родился он еще, конечно, при царе. Не Горохе, при Николае II, в 902 году в моем родном Нижнем Новгороде. И я очень рад, что именно Нижний Новгород, Нижегородская ярмарка сыграли для него и для его отца очень важную, такую, ну, как бы значительную роль сыграли в их становлении. Родители у него были преподавателями. Ну, на рубеже 19-20 веков просвещенный человек, он обычно в какую сторону думает, куда смотрит? В сторону революции, в сторону народничества, в сторону чего-то
7: такого. Если ты студент, то ты большевик.
8: Да. Вот отец Сережи как раз был человеком, который был за крестьян, очень смотрел в эту сторону. Переживал за крестьян, думал, абсолютно был уверен, что именно образование поможет изменить жизнь народа. Ну, как и всегда так бывает, в определенный момент доигрался.
7: И взяли.
8: Взяли. Ну, конечно, взяли, да. Вот он жил в селе Родники, я, честно сказать, даже не знаю, где такое в Нижегородской области, хотя Нижегородскую область знаю неплохо. Он там организовывал кружки для коллег, для крестьян, разъяснял, вёк.
7: Ну, у них была такая идея, что надо крестьянство просветить,
8: да,
7: и тогда оно встанет с колена и так далее.
8: Да, ну и, в общем, вот он попал за решетку, провел там 2 года. А арестовали его за распространение листовок на Нижегородской ярмарке. Эти лебедевские, отца Лебедева листовки, он издавал листовки, которые назывались «Письма крестьянина». Написаны были очень понятным, очень простым языком. Любой крестьянин, если уж и прочитать не мог, то мог послушать и в целом разобраться, что они хотят и к чему. Вот его взяли, арестовали, потом выпустили. Он уехал в Кинешму, это в Ивановской области. Дети уехали вместе с ним. А взяли его вот как раз вот за распространение этих листовок на Нижегородской промышленной выставке. Ну и, в общем, там они как-то основались. И вот здесь уже у маленького Сережи, который к этому моменту родился, стали проявляться серьезные позывы к технике. Все, что крутилось, вертелось, как-то искрило, как-то себя могло проявить с технической точки зрения, вызывало его невероятный интерес. Он мастерил корабли, мастерил динамо-машины, экспериментировал с электричеством, насколько это возможно было в 1902 году. В общем, любые технические занятия, это все для него было очень интересно. У него было такое развлечение, каждый год во время половодья он мастерил целый корабль. Это был вот такой корабль Нансена, Фрам. Он брал полено, выпиливал, приделывал ему киль, делал паруса, пускал на воду. И он недалеко проплывал обычно, навык заваливался, но вот он делал следующий. И мне кажется, здесь в этой истории особенно важно, чтобы он был очень упорный, то есть настолько настойчив и настолько внимательен в этом вопросе был, что вот динамо-машину делал очень упорно. Что такое динамо-машина? Вот накапливал.
10: Ты крутишь, и оно ты светится? Крутишь,
8: да-да-да. А еще он как бы вот эту вот лейденскую
10: банку, ну, это аккумулятор.
8: Да-да-да, это аккумулятор небольшой. Насколько это возможно, он его прилаживал, два проводка вывел, его током не било. А вот кошка, говорят, очень расстраивалась, потому что убегала, ну, просто в потоке искр. Ну, в общем, вот через вот такие опыты...
10: То есть тренировался на кошках.
8: Тренировался на кошках в прямом смысле. Вот как сестра описывала его старания. Сережа был тихий, сосредоточенный мальчик по сравнению с нами, боевыми девчонками. Больше всего увлекался проводами, которые тянул через стеллажи с книгами, стоявшими в проходной, из столовой и кухни в бабушкину комнату. На полках расставлял лейденовские банки, проводил электрические звонки. Дядя, несмотря на занятость, всегда помогал Сергею. Здесь то, что вы всегда не очень одобряете, но у них был домашний театр. Я вообще хочу сказать,
10: Не то, чтобы я не одобряю, но дело в том, что театр должен заканчиваться вовремя.
8: Понятно,
10: он не должен переходить вот, в домашний театр, не должен переходить в профессиональный.
8: Хорошо. Ну вот у него не перешел. В ВВМ-машину перешел.
10: Очень хорошо.
8: Был домашний театр, где они вовсю ставили пьесы. Вообще, я считаю, что мы с вами уже можем заметить какую-то тенденцию, что у людей, которые потом как-то себя проявили, был домашний театр в детстве. Видимо, как-то помогало самовыражению.
10: Ну, это не очень хорошая статистика для дореволюционной России, потому что да. У них у всех были домашние театры, и все играли на пианино, потому что да. У них не было патефонов, и если они сами не умеют играть, то музыки в доме не будет.
8: Ну, получается, что так. Ну, да, зрители всегда были типичные. Кухарка, отец, мать, дядя, тетя, вот, значит, кто там при доме был.
10: Дорогие слушатели, напоминаю вам, что помимо аудио вы можете познакомиться и с видеоверсией подкаста «Первооткрыватели» на ресурсах Российского общества знания. Ну, а мы продолжим.
8: Особой характеристикой их семейной жизни были регулярные постоянные обыски. Ну, это и понятно. Почему? Потому что отец неблагонадежный, да, как бы посидел. В общем, обыски у них проходили регулярно. Дети прятались в этот момент на чердаке, но получали очень четкие инструкции, как себя вести, как, не дай бог, ни намеком не показать, где эти листовки находятся.
10: То есть папаша продолжал.
8: Да, а находились они в ножке стола, аккуратно скрученные. Интересно, что как-то в один момент они с детьми играли.

0: делалось на этот план, он прям, ну, буквально становится очень важной вехой, очень важным таким рубежом в жизни Сережи Лебедева. Он поступает на электротехнический факультет, который только-только открывается. При этом он сдает экзамены на этот только что сформированный электротехнический факультет буквально экстерном. И в 19 лет, в 21 году, вот он зачисляется и становится студентом электротехнического факультета МВТУ. До училища он добирается пешком. Сказать, что жил он как-то богато, нельзя, приходится расчищать снег. Но при всем при этом ведет очень активную студенческую жизнь. Любит кататься на байдарках, на велосипеде, всегда в окружении друзей. И вообще такой образ жизни он сохранит уже потом на долгие годы. Они будут под Киевом, когда мастерить вот эту вот огромную, ну как мастерить, создавать эту огромную первую ЭВМ-машину, они всегда будут находить в обеденный перерыв время для волейбола. Ну, да как бы, что? Ну да, вот у них как-то, я не знаю, вот в то время это было очень важно, играть, как-то проявлять себя в спорте. Давайте послушаем еще один отрывок из речи Лебедева.
1: Эту задачу можно себе представить, потому что расстояние от Земли до Луны чрезвычайно велико. И можно легко убедиться в том, что для того, чтобы обеспечить точное решение задачи, нужно все эти расчеты было выполнить с весьма большой степенью точности.
0: Сереж Лебедев настолько увлечен учебой, что сразу обращает на себя внимание. Читает все, что задают. Все, что не задают, тоже читает. Уже когда он приступает к работе над дипломом, профессора и учителя обращают на него внимание и говорят, что зачастую бывает так, что он даже подкован лучше своих учителей. Ну, а дипломный проект – это уже не просто дипломный проект, а работа, которая по-настоящему может потянуть на докторскую. Говорят, что когда Сережа Лебедев защищал свою дипломную работу на защиту диплома со всего института, да и вообще за его пределами, были люди, которые приходили просто, чтобы послушать, потому что это было настоящее, ну, настоящее учебное.
2: Александр, ну мы с вами понимаем, что вот электричество, которое, конечно, задействовано в электронно-вычислительной машине, и сама машина – это несколько разные вещи. Это все равно, как, например, конская колбаса и, так сказать, например, цирковые лошади. Как его, по-нашему говоря, в цифру-то потащил?
0: Вот подождите, тут дело долгое. Почему? Потому что все, что связано с электромеханикой, с электротехникой, оно как раз в этот период формировалось. Во-первых, чуть-чуть забегая вперед, скажу, что мы не можем с вами исключать еще и военные годы, а они состоялись, и они были в жизни Сергея, но пока ничего вот этого вот так вот по щелчку не пройдет, это не, я не знаю, это не яблоко, которое Ньютон на голову упало. К этому нужно было долго и очень серьезно идти. И как к этому шли? Ну вот в 30-м году МВТУ делят на 5, то есть понимаете, как, какими семимильными шагами развивается наука, на 5 отдельных высших учебных заведений. И вот на базе электротехнического факультета рождается Московский энергетический институт, МЭИ. Он становится одним из старших преподавателей этого МЭИ, ведет электротехнику, совершает настоящий прорыв, потому что создает фактически новую дисциплину – устойчивость параллельной работы электрических систем. Я долго пытался, потому что я, честно вам скажу, не очень хорошо в этом разбираюсь, пытался понять, как это работает, что вообще о чем речь, что это такое устойчивость параллельной работы электрических систем. Вот нашел образ, который в целом понятен. Вот представьте Давайте. Себе. Несколько лодок стоят в ряд, ну, допустим, 10 лодок. Они все связаны между собой. Потому что если они будут не связаны между собой, то даже если их весла будут работать одинаково, в какой-то момент либо весло может сломаться, либо гребец, который гребет весло, может отвлечься. Но что-то может пойти, что они рассинхронизируются и будут идти не
2: и
0: параллельно.
2: Нарушат строй.
0: Нарушат строй. Так вот, эта параллельная работа – это возможность связать эти лодки так, что даже в случае слома
2: перераспределяется весла, все.
0: Перераспределяется
2: да?
0: все, и они снова работают как единый.
2: А где это важно применить на электричество?
0: А вы помните, как вот это вот знаменитое словосочетание веерные отключения,
2: да.
0: когда не справляется система.
2: У них там.
0: И вот одно за другим, одно за другим. Ну или локдаун наш, вспомнить, какого 10-го или 8-го года.
2: Вот жарко было.
0: Жарко было очень. Вот эти веерные отключения как раз результат неспособности этой параллельной работы справиться. Ну, потому что там были супер экстренные ситуации. Но что-то происходит на одной электростанции, другие не должны от этого страдать. Не должно сваливаться все. Все должно работать параллельно. То есть, ну, как в сообщающихся

0: сосудах. Чуть-чуть сбавился уровень, но он все равно един. Он как бы размещается.
1: Стабильность такая.
0: Совершенно верно. И вот за это Лебедев, по большому счету, и взялся, и стал первооткрывателем. Это ему принадлежит. Вот все. В 33-м году вместе с математиком Петром Ждановым он публикует первую в мире монографию «Устойчивость параллельной работы электрических систем». И эту книгу потом в течение многих-многих лет используют как учебное пособие при руководстве в работе. Волховская ГЭС, знаменитая, еще до войны построенная, хотя ее роль в Великой Отечественной войне самая большая, самая значительная, но уже до войны он придумывает там так называемый регулятор Лебедева, который как раз регулирует вот эту вот параллельную работу. Его на Волховской ГЭС испытывают, тренируют и так, и в хвост, в гриву крутят, он справляется

0: что каждый эксперимент, тратить на него деньги, он, наверное, не потянет. И он придумывает систему моделирования. То есть он фактически в лаборатории собирает схемы и блоки, имитирующие работы гидроэлектростанции, электростанции, и уже на этой модели ставит эксперимент.
1: То есть опять на кошках?
0: Опять на кошках. Ну, на таких уж, конечно, таких лабораторных, металлических кошках. Все получается прекрасно, все получается хорошо. И вот эти вот регуляторы, которые должны работать и обеспечивать параллельную работу, их разработка идет очень медленно. А почему она идет очень медленно? Потому что очень долго идут вычисления. И тогда Лебедев начинает использовать аналоговые машины. Вот вы знаете, что такое арифмометр?
1: Да. Я с детства слышал про эту штуку. Это механическая такая приблуда с ручкой. Он делал, я так понимаю, что не только 4 вот наших действия умножить, разделить, плюс-минус, но еще какие-то еще там был более широкий функционал. И, соответственно, она в механическом режиме производила вычисления, которые на счетах, наверное, во много раз дольше бы
0: происходили. Совершенно. То есть, по большому счету, это такие электрические счеты.
1: Да,
0: которые,
1: даже не электрические, механические.
0: Но работают они последовательно. Да. Это очень важно. То есть, например, чтобы умножить 7 на 3, нужно выставить гашеточку на 7 и 3 раза прокрутить. И тогда ты получаешь 21. И вот так вот последовательно одно за другим. Дальше. А если, например, 121, то еще тут десятку выставляешь. И, в общем, вот это аналоговые вычислительные машины. Они, конечно, были ужасно несовершенны. Они со многим не справлялись, но ничего другого не было. И, возможно, уже тогда у Лебедева зародилась идея о том, как к этому прикрутить электричество, которым он был так увлечен. В 1935 году Лебедев получает звание профессора. В 1939 году, минуя степень кандидата наук, защищает докторскую диссертацию, потому что очевидно, что его изобретения и его открытия очень важны для страны. И при этом остается невероятным мальчишкой. Но все вспоминают, что в семье, в окружении родных и близких может в любой момент повести себя просто как пацан, пошутить. И вот здесь, уже в конце 30-х годов, в его жизни появляется двоичная система. Он опирается на двоичную систему, берет ее за основу, и при проектировании сверхмощной и сверхдальней электрической линии Куйбышев-Москва, а по тем временам это просто черти что, используя двоичную систему, решает задачи на аналоговых машинах, которые позволяют это все прочитать. Это практически невозможно, потому что аналоговые машины не справляются. И вот он тогда начинает задумываться, начинает разрабатывать эти вычислительные принципы, думать о том, а как они работают. У него в руках уже эта двоичная система. Потом она, естественно, получит распространение в кибернетике. В общем, он фактически в стране первый, кто начинает думать в эту сторону. И это конец 30-х годов. Вспомните, что каким вы себе технику 30-х годов представляете, а человек уже в двоичной системе.
1: Ну, надо сказать, что немцы, кстати говоря, у них, вот мы знаем там американских специалистов, английских, да, математиков, у немцев тоже пошли исследования на эту тему в те же годы.
0: Да, поэтому мы не говорим, что он первый в мире, потому что параллельно шли работы, они шли одновременно, по-разному, с разным подходом, но вот в нашей стране эта работа велась именно. Давайте послушаем еще один отрывок из его выступления, потому что такого человека дать ему слово, считаю, обязательно.
2: Помимо этой задачи, электронные вычислительные машины получают также широкое использование для решения многих задач мирного использования атомной энергии, для баллистических ракет, для запуска спутников и других задач современной техники.
1: Друзья мои, нас ожидают новости середины часа, новости спорта, и мы продолжим нашу программу. Будьте с нами.
3: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». Реклама.
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
5: Категория 12+.
6: В российско-израильском центре Рэклиник нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованные мини-операции по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля

0: наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в райклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции райклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Райклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские вооруженные силы поразили в крупных городах Украины центры обработки данных Парковы, Укртелеком, Гига и Подольский, которые были стратегическими объектами ВСУ. Указали в ведомстве, работали расчеты ударных БПЛА бригады «Варяг». В Минобороны уточнили, что ЦОДы обеспечивали обработку данных в государственных и коммерческих сервисах. Кроме того, Минобороны России заявила о поражении на высоте более 10 тысяч метров аэростата ВСУ с модулем «Старлинг», распространив кадры воздушного тарана украинского аэростата. В Тамбовской области задержан местный житель, которого подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По заданию украинских спецслужб он собирался взорвать автомобили сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Злоумышленник провел разведку территории около оборонного предприятия, а также хотел изготовить самодельное взрывное устройство.
2: Цель организации подрыва автомобилей сотрудничества стоянки планировалось передать мне взрывных устройств. Он стоит, пытался изготовить испугу, однако задуманное мне совершить не удалось, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ.
0: Возбуждено уголовное дело. Более 220 тысяч счетов в цифровых рублях открыли россияне за первый месяц с момента запуска, рассказала зампред ЦБ Зульфия Кахруманова. По ее словам, всего операций на платформе было совершено около 150 тысяч. Сейчас отмечается стабильный уровень от 3 до 5 тысяч новых счетов в сутки. По словам зампреда, в ЦБ не было больших ожиданий по поводу цифрового рубля. Большинство россиян с осторожностью подходит к новым финансовым инструментам. В течение суток в Москве распогодится, температура воздуха хоть и незначительно, но повысится. На погоду в столице будет оказывать влияние теплый сектор циклона. Подробности сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня аэросинаптическая ситуация будет определяться теплым сектором циклона и прохождением его так называемого атмосферного фронта, окклюзии фронта смыкания. Поэтому будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь, ветер юго-западный усилится до 5-10 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 11-14, атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Синаптическая ситуация в среду. Здесь начнет постепенно выправляться, пока показания барометров будут расти, благодаря чему с наступлением светлого времени суток постепенно распогодятся. В сумерках еще возможно морось и не ниже плюс 9-12. Ну а завтра днем, когда выглянет солнце, потеплеет до плюс 13-16.
0: В целом в октябре не ожидается никаких особых погодных аномалий. Об этом рассказала климатолог Ирина Железнова, агентство «Москва». По ее словам, в столице температурные показатели ожидаются выше обычных значений, в пределах 1 градуса. Осадки тоже должны быть в пределах нормы, но в ближайшую неделю предполагается, что будет дождливо. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в российской столице температура воздуха составляет плюс 11 градусов. Пока без осадков, дует небольшой южный ветер. Атмосферное давление составляет 744 миллиметра ртутного столба.
1: Новости спорта.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянки Екатерина Александрова и Мира Андреева вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине, где сыграют друг с другом. Александрова в четвертом круге взяла верх над Линдой Носковой из Чехии со счетом 6-2, 6-2. Андреева была сильнее украинки Дарьи Снегур 6-2, 6-2. На мужских соревнованиях в Шанхае в основную сетку пробились Роман Сафиулин и Илья Симакин. Сафиулин в финале квалификации обыграл японца Синтара Матидзуки 6-2, 6-3. А Симакин нанес поражение китайцу Ригеле Те 6-3, 6-2. Московский ЦСКА одержал уже 9-ю победу подряд. Тольяттинская «Лада» продлила серию поражений до 8 встреч, а магнитогорский «Металлург» впервые с 2023 года проиграл на своем льду владивостокскому «Адмиралу». Подробности прошедших матчей в континентальной хоккейной лиге рассказывает Виталий Павлов.
1: ЦСКА в понедельник на своем льду принимал Салават Юлаев. Заброшенные шайбы в этой игре появились только во втором периоде, причем команды упорно сражались и на второй перерыв ушли при счете 1-1. Однако в третьей 20-минутке армейцы смогли дожать оппонента, забросили дважды и победили 3-1. Решающий гол на счету Николая Коваленко. ЦСКА выиграл в 9-й раз подряд и сохранил первое место в западной конференции. Однако столько же очков набрал ярославский Локомотив, который накануне увез победу из Казани. Акбарс вроде бы лучше начал, создал несколько шансов, но не забросил. Ярославцы же повели в счете благодаря голу Никиты Кирьянова, а со временем смогли нейтрализовать атаку соперника. В итоге Артем Кузин установил финальный результат 2-0 в пользу команды Дмитрия Квартального. Минская «Динамо» в домашней встрече против нижегородского «Торпедо» повело в конце первого периода после гола Сергея Кузнецова. Однако удержать это преимущество минчанам было не суждено. Владимир Ткачев сравнял, а потом он же принес победу торпедовцам в серии буллитов. «Металлург» впервые с января 2023 года уступил на своем льду «Адмиралу». Причем гости открыли счет в меньшинстве, забросил Иван Муранов. А вообще, второй период они выиграли 4-1. Итоговый же результат 5-2 в пользу «Адмирала», но «Магнитка» все равно держит первое место на Востоке. «Лада» проиграла в 8-й раз подряд. На этот раз тольяттинцы были разгромлены шанхайскими «Драконами» со счетом 5-0. Брэд Мюррей набрал 2+1.
4: Защитник московского ЦСКА Кирилл Данилов покинул расположение сборной России по футболу. У него воспаление сухожилия. Об этом заявил главный тренер российской команды Валерий Карпин. Он также отметил, что в предстоящем матче с нигерийцами примет участие полузащитник американской «Атланты» Алексей Миранчук. Встреча России-Нигерия пройдет 6 октября в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени. Екатеринбургский УГМК взял верх над владимирскими львицами со счетом 84-47. В матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд лидирует в первенстве. Самым результативным игроком встречи стала центровая победителя Мария Клюмдикова, которая набрала 17 очков. Вратарь сборной России Диана Хамраева номинирована на звание лучшей ватерполистки года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания. Также в число претенденток на награду вошли американки Эмили Аусмус и Райан Ньюшул, австралийка Тилли Кернс и испанка Паула Креспи. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Рекламные службы 495-105-5244.
7: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+. Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андрей. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
8: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
9: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
8: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
9: Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
10: Как знать.
9: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
10: Как знать, как знать.
9: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
8: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
9: На маяке. Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
11: Дорогие товарищи, как всегда, в нашей студии Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, автор канала в сети «Макс. Чувство аудитории». Мы сегодня говорим о Сергее Лебедеве, человеке многогранном, который заниматься начал в детстве еще электричеством, тренировался на котах, а потом подарил нам советскую электронно-вычислительную машину и даже, в принципе, продумывал создание интернета в стране. Продолжим нашу беседу.
12: Я немножко анонсировал важный период в жизни Лебедева, военные годы. Сразу скажем, что осенью 41-го Всесоюзный электротехнический институт минируют. Почему? Потому что если немцы вдруг заходят, его должны взорвать. Часть сотрудников становится подрывниками, именно на них возлагается ответственность об отрыве. Их семьи многие как бы отправляют в эвакуацию. В декабре ситуация меняется, институт разминируют и перевозят на Урал, в Свердловск. И уже там Лебедев работает над аэродинамикой и динамикой летательных аппаратов, создает 4-крылую систему с автономным управлением. Изобретение его вот тех лет фактически делает невероятный прорыв в танкостроении. Что он делает? Он делает систему, стабилизирующую ствол, что позволяет танку стрелять, не останавливаясь.
11: Потому что кстати, раньше... в нашем кинематографе, да, и современном тоже, про Великую Отечественную войну, там много выдумки относительно того, что вот танки едут,
12: да,
11: и они при этом еще и стреляют, потом еще подмонтируют и покажут, что он еще и попал.
12: Да.
11: А на самом деле, почему возникла фраза, что танк живет 15 минут, да, на поле боя? Он должен был мчаться действительно, доезжать до какой-то точки, останавливаться, прицеливаться.
12: И
11: в этот момент он становился мишенью, потом стрелял и ехал, если получалось,
12: да,
11: то ехал,
12: да,
11: дальше.
12: Совершенно верно.
11: Потому что стрелять и одновременно стабилизировать дуло невозможно, поскольку у него был механический привод.
12: Mm-hmm,
11: да, то есть вручную это невозможно согласовать с неровностями местностями.
12: Я вот здесь, то есть еще раз просто хочу зафиксировать ваше внимание, что вот эта способность танка стрелять на ходу была получена в результате изобретения Лебедева, который придумал вот этот вот стабилизирующий механизм. Я хочу несколько слов посвятить образу жизни в Свердловске. Во-первых, для начала расскажу о том, где они вообще жили. Они приехали, их поселили в фойе местного клуба. Ну, то есть, вот какие ужасы эвакуации. В фойе местного клуба где-то какой-то закуток им дали. Потом сказали, что будет парад 7 ноября. Видимо, они там год прожили, в 42-м, наверное, году. Сказали, очень тут негоже, мол, у нас клуб, тут торжественная обстановка, давайте где-нибудь, значит, потеснить. Они съехали. Где-то дальше... В общем, в итоге потом их взяли к себе какие-то знакомые, они жили у них, и, в общем, это были невероятные тяготы. При всем при этом, изобретая все вот это вот, Лебедев сам ходил отоваривать карточки. А поскольку был интеллигентным человеком, то если он отлучался из очереди куда-то, а потом возвращался, ему говорили, вас тут не стояло, он свое право там стоять не отставил.
11: Короче, он не дрался, товарищ.
12: Не дрался, вставал в конец очереди. Его родственники вспоминали несколько раз такие истории, но вот он стоял.
11: А то есть он был одновременно и веселым компанейским спортсменом, и скромным интеллигентом, который не дрался в очередях.
12: Да, совершенно верно, совершенно верно. Однажды, по воспоминаниям его сына, вот это тоже интересный момент, их завод отправили на лесозаготовку, то есть семьи выезжали, и каждый сам себе должен был заготовить дрова. Лебедев вместе с сыном поехали на заготовку дров, и с ним в бригаде был такой Давид Свечерть. Это коллега и соратник Лебедева. И к обеду, когда у многих уже было нарублено много дров, у них было меньше всех. И сын говорит, я очень расстраивался. Почему? Но я, говорит, наблюдал за отцом, а он работал очень медленно. И уже потом, спустя годы, я понял. Почему? Потому что в конце смены у них было нормальное количество. Он всегда ко всему подходил обстоятельно. То есть вот эту вот первую половину рубки дров он потратил
11: он
12: на то...
11: Вырабатывал технологию.
12: Он продумал, проанализировал, четко высчитывал падение, угол распила, как это все делать. То есть результат был таким же или даже лучше, но не было ни суеты, ни спешки. Позволить себе просто идти рубать, он работал медленно, спокойно, но вот этот эффект от производительности был очень, очень серьезным. Однажды Лебедев на работе в подарок своему сыну сделал деревянный пулемет из многих разных частей, собрал, ну просто там выточил.
11: Почти настоящий.
12: Сын был под невероятным впечатлением, но судьба у этого пулемета была очень незавидной.
11: Сгорел.
12: Мать его забрала и приготовила на нем поесть, потому что дров категорически не хватало. Сгорело в доме уже все. Вот такие вот ужасы были. Нужно было чем-то топить. Ну, в общем...
11: Топили пулеметом.
12: Да, совершенно верно. В 1944 году на Черном море проходят испытания. Я здесь просто в краске скажу, что уже потом, спустя годы, там, в 1946 году, они демонстрировали Ворошилову способность торпеды самонаводиться. У американцев такие системы появились только в 80-х или в 90-х годах. Это было что-то невероятное. Они это придумали. Но все это было подготовкой вот к этому созданию электровычислительной машины. Значит, давайте чуть-чуть вкратце сначала определим, как до появления ЭВМ считали. Для этого были специальные люди, вычислители. Вот была должность. Они должны были сидеть и считать. Они пользовались чем? Логарифмической линейкой или вот этими самыми арифмометрами, про которые мы с вами говорим. Человек сам запоминал, сам выполнял последовательность действий. Рабочее пространство вычислителей было похоже на небольшой читальный зал. Все было завалено.
11: То есть Лебедев, он, говоря нашим сегодняшним языком, создал ИИшницу, которая оставила вычислителей без работы.
12: В некотором смысле, да, но дала возможность человеку улететь в космос, а атомному проекту состояться. Интересно, что в 1945 году он пытался организовать работу вот под этим цифровым машинам, и о его идеях узнала ректор Московского энергетического института Валерия Голубцова. Она побеседовала с ним и пообещала устроить встречу в верхах. Почему? Потому что она была женой Маленкова. Но тогда не очень дело пошло, потому что как представили, какую домину нужно будет строить, и как о том, что они говорят, это что же мы без работы людей оставим, вот так как вы рассуждали, Сергей,
11: да.
12: Так же говорили. В общем, но потом,
11: о людях волнуюсь.
12: Да, но в 1945 году Академия наук Украины предложила Лебедеву баллотироваться в академике, а во-вторых, предложила ему должность директора Института энергетики Академии наук Украины. И в 1946 году Лебедева переезжают в Киев. Институт потом разделится на электротехнический и теплоэнергетический. И вот когда они поехали в Киев, там они организовали работу по созданию первой электровычислительной машины. Интересно, как в семье они принимали решение о переезде в Киев. Очевидно, что нужно было ехать, но они все равно достали какую-то шляпу, взяли две бумажки, бросили туда, тянули. Хотя, ну, слава богу, что вытянули Киев.
11: Выборы проводили.
12: Такие, да-да-да. Слава богу, что вытянули Киев. Потому что, ну, могли не вытянуть. Они потом эту шляпу еще долго, кстати, с собой возили, называли шапкой Мономах. Осень 1948 года. Лебедев формулирует общие принципы построения цифровых вычислительных машин. Появляется первая аббревиатура, которая никому не известна. Наверняка и вам неизвестна, и мне была неизвестна. Мне ее даже придется прочитать, потому что на память ее так воспроизвести нельзя. МЭСМ. Это малая электронная счетная машина.
11: МЭСМ.
12: МЭСМ. Потом будет БЭСМ. Потому что большая электронная
11: вот, кстати, машина. Александр, я тут должен сказать, что мы, филологи, должны рука об руку идти с производителями передовой техники.
12: Конечно.
11: Я имею в виду, чтобы выдумывать все-таки звучные названия для наших аппаратов. Вот наша большая беда в плане технических изобретений. Сама суть у нас классная, а вот обертка, упаковка, в том числе звучные названия, в отличие от тех же американцев, да, у которых очень звучные всегда аббревиатуры, мы вот в этом деле всегда хромаем, к сожалению.
12: Ну, что поделать. Где это происходило? Это происходило в местечке под названием Феофания, в 16 километрах от Киева, которое полностью было посвящено как раз вот работе по созданию этих машин. Когда этот МЭСМ собрали, 6 тысяч электрических вот этих вот, ну как, ламп, которые обеспечивали работу этой машины,
11: лампы.
12: Превратили помещение, где находилось, просто в тропики.
11: Ну да, это все греется.
12: Конечно, пришлось снимать стены, отводить это тепло, чтобы хоть как-то, ну как-то чуть-чуть. Никто же об этом даже и не думал. Вот с такими неприятностями сталкивались. А в Феофании в этой, ну, где они решили это создавать, там не было ни водопровода, ни канализации. В общем, возил туда специалистов автобус специально выделенный. Он ездил по графику, в 17 уезжал. До 17 сделать ничего было нельзя. Они просто там оставались ночевать. Сидели, ночевали. И вот здесь Лебедев проявил себя не просто как организатор, а как настоящий фанат своего дела. Почему? Потому что он там буквально дневал, сутками там сидел. Они работали. Ну, у них, естественно, было развлечение, леса, они ходили за грибами, играли в волейбол, я про это уже рассказывал.
11: Друзья мои, короткая реклама пройдет молниеносно. Мы совсем скоро вновь у микрофонов, будьте с нами.
9: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».

0: Маяк.
1: 12-го. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Более 2700 пациентов прошли онкоскрининг в Вологодской областной стоматологической поликлинике за сентябрь. Записываться на него отдельно не требуется, так как процедура входит в профилактический осмотр. Стоматолог оценивает состояние слизистой и при выявлении подозрительных участков направляет пациента к профильному специалисту для углубленной диагностики. Особенно важно регулярно проходить такие осмотры людям старше 40 лет, тем, кто имеет вредные привычки, а также пациентам с хронической травмой слизистой оболочки. С начала года процедуру прошли более 23 тысяч вологжан. С октября в России вступили в силу очередные законодательные нововведения. С 1 октября маркетплейсы обязаны проверять продавцов, прежде чем допускать их товары к продаже через госреестр юридических лиц или госуслуги. Ранее этот процесс регулировался внутренними правилами платформ. Маркетплейсы должны жестко следить за тем, чтобы на виртуальные прилавки не попали запрещенные товары. Сейчас их блокировка часто проходит постфактум, после жалоб или предписаний. Также более четко прописаны порядок возврата покупок и обязательства платформы перед продавцами. Более 1300 жителей области проголосовали за подключение сел к интернету. Голосование за подключение в 2027 году деревень и сел Вологодской области продлится до 8 ноября на портале госуслуг. Можно отправить коллективное или индивидуальное письмо в Минцифры по адресу Москва, Пресненская набережная, 10, строение 2. В нем необходимо указать имя, адрес и целевой населенный пункт. В Вологодской области уже проголосовали 1311 человек. На сегодня в лидерах деревни Березовая гора, Кичминская гора детского округа, Сосновая роща Сокольского округа и Княже Шекснинского округа. Благодарные словаки открыли в Прешовском крае памятник Ивану Коневу. Монумент уроженцу Вологодской губернии, командующему Первым украинским фронтом, маршалу Советского Союза Ивану Коневу, открыли в минувшую субботу в Словакии. Памятник установлен на территории села Кружлово в районе города Свидник в Прешовском крае. Осенью 1944 года в этих местах Красная Армия проводила Карпатско-Дуклинскую наступательную операцию. Наши воины совершили героический прорыв через укрепленный перевал и соединились с участниками антигитлеровского словацкого национального восстания. Советскими войсками командовал Иван Конев. В ходе боев погибли около 21 тысячи красноармейцев и 1800 бойцов чехословацкого армейского корпуса. Фильмы, посвященные Дню Учителя и юбилеям Леонида Куравлева и Евгения Евстигнеева, покажут вологжанам. Областная библиотека подготовила интересную программу видеопоказов в виртуальном концертном зале на октябрь. Сеансы будут проходить по вторникам на Марии Ульяновой 1. Проблемам взаимоотношений учителя и ученицы посвящен художественный фильм «Чужие письма». Это психологическая драма, снятая режиссером Ильей Авербахом в 1973 году на студии «Ленфильм». Первый показ пройдет 6 октября. Начало сеанса 18 часов. Вход свободный.
0: Новости спорта.
2: Шекснинский самбист стал серебряным призером первенства страны по боевому самбо. Алексей Виноградов занял второе место среди юношей до 18 лет в весовой категории 98 килограммов. Состязания проходили в Нижнем Новгороде и собрали около 400 участников. Тренируют спортсмена Александр Лужинский и Роман Кочин. Череповцы возрождают один из старейших баскетбольных турниров в стране. Кубок Севера пройдет с октября по апрель. В нем будут участвовать команды юношей и девушек от 10 до 16 лет из Мурманска, Архангельска, Великого Новгорода, Твери, Ухты, Пестова, Тулы, Костромы и Вологды. Матчи примут за Шекснинский ФОК и дворец имени Якова Соломоника. Изначально турнир был всесоюзным и разыгрывался среди профессиональных команд. После распада СССР соревнования стали всероссийскими, а позже сильнейших стали определять среди юношеских коллективов.
0: Погода на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода с дождями. Ветер южного, юго-западного направления 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В течение дня будет падать. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в результате удара в Одесской области были поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка в порту Черноморска, сухогруз, доставивший грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ, а в порту Измаил объекты причальной инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Следователи возбудили дело о теракте после атак украинских БПЛА на Московской области ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России. Ночной налет БПЛА на Подмосковье унес жизни двух мирных жителей, рассказал губернатор Андрей Воробьев. В микрорайоне Барыбино в Домодедове спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину. Также подтверждена гибель 20-летнего жителя поселка Радумля Солнечногорского округа. В результате атаки ранены 9 человек. По словам Воробьева, в 7 муниципалитетах повреждены 47 частных домов в Волоколамске, Ступине, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедове и Истре. В селе Лобаново повреждены 4 квартиры в многоквартирном доме. В подмосковном Солнечногорске беспилотник упал на стоянку автомобилей. Повреждено почти 20 машин. По данным губернатора Подмосковья, сегодняшняя атака на Московскую область была одной из крупнейших. За все время на территории региона сбили 185 беспилотников. По данным Минобороны, в ночь над Россией уничтожено около 900 украинских БПЛА. В Калининском районе Горловки украинские силовики нанесли удар по автобусу. В результате ранены 7 человек. Все они работники молокозавода «Твой производитель». Об этом сообщили ТАСС в Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины, администрации главы и правительства региона. Более 220 тысяч счетов в цифровых рублях открыли россияне за первый месяц с момента запуска, рассказала зампред ЦБ Зульфия Кахруманова. По ее словам, всего операций на платформе было совершено около 150 тысяч. Сейчас отмечается стабильный уровень от 3 до 5 тысяч новых счетов в сутки. По словам зампреда, в ЦБ, не было больших ожиданий по поводу цифрового рубля. Большинство россиян с осторожностью подходят к новым финансовым инструментам. Следственный комитет объявил о завершении следственных действий по уголовному делу о хищении участниками транснациональной преступной группы квартир в Москве. Его планируется направить для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Всего к уголовной ответственности привлекли 22 человека. Подробности сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
3: Следственным комитетом России завершены следственные действия по уголовному делу о преступном сообществе, участники которого обвиняются в мошенничестве, легализации преступных доходов и подделке документов для завладения недвижимостью в Москве. К уголовной ответственности привлечены 22 человека. Среди фигурантов – граждане Российской Федерации и Республики Беларусь. В целях выявления всех фактов их преступной деятельности была сформирована совместная следственно-оперативная группа правоохранительных органов двух государств. Благодаря скоординированной работе ведомств удалось установить, что злоумышленники подыскивали умерших или длительное время отсутствующих по месту жительства, не имеющих наследников. Фигуранты оформляли права на недвижимость путем совершения мнимых сделок купли-продажи, заключения фиктивных браков, вступления в наследство по поддельным документам, в том числе гримируясь под владельцев квартир.
1: Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат Элифуза для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе фармацевтической компании-производителя. Пятница в Москве обещает стать самым теплым днем месяца. От выходных, увы, такого подарка ждать не следует. Октябрьские холода вновь напомнят о себе. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В столице нашей Родины в течение дня аэросинаптическая ситуация будет определяться теплым сектором циклона. Будет облачность с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха плюс 11-14. В среду постепенно распогодится, днем, когда выглянет солнце, потеплеет до плюс 13-16. Пятница и вовсе обещает стать самым теплым днем с начала октября. После полудня воздух прогреется до плюс 18, а это на 10 градусов выше климатической нормы. Ну и соответствует показателям начала сентября. В субботу холодный фронт принесет в Москву интенсивные ливни. Температура понизится до плюс 10-13. В общем, погода станет больше напоминать октябрьскую.
1: В ближайшие дни на погоду столицы будет оказывать влияние теплый сектор циклона. В целом, в октябре не ожидается никаких особых погодных аномалий. Об этом агентству «Москва» рассказала климатолог Ирина Железнова. По ее словам, в столице температурные показатели ожидаются выше обычных значений, в пределах 1 градуса. Осадки в этом месяце должны быть в пределах нормы, но в ближайшую неделю будет все-таки дождливо. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и тепло, плюс 14-16 градусов. В Москве облачно, местами тоже небольшие дожди. Днем максимальная температура воздуха составит плюс 12-14 градусов. Сейчас в Москве плюс 11, без осадков. Пока дует южный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Физики и лирики, Пушной и Новиченко в студии. Привет, Артем.
1: Привет, Саша.
0: Ну что, друзья, полетаем-ка в космосе сразу в 11:10 начнем. У нас Александр Хохлов на связи, член Санкт-Петербургской организации Федерации космонавтики России. Привет, Александр.
2: Добрый день.
0: Вот, и мы хотим узнать, что происходит в космосе в России и в космосе в мире. А на самом деле космос, как мы знаем, общий для всех, но так или иначе. Что мы за это время сделали, что за это время запустили, возможно, что-то запустили еще и в мире 100%. Слушаем тебя внимательно.
2: Ну, начну где-то про Россию. Очень было интересное событие. Это суборбитальный запуск ракеты «Союз-5». Которой ракета создана в России, а стартовый стол принадлежит Казахстану. Соответственно, это космодром Байконур. И полет был именно суборбитальный. Это как до последнего момента летали ракеты Starship, когда полезная нагрузка ракеты не выходит на первую космическую скорость и на орбиту около Земли, а просто ракета летит, и ее полезная нагрузка приводняется в каком-нибудь океане там, и на Камчатке.
0: Просто субракету проверить.
2: Да, это был самый первый пуск ракеты. Это ракета среднего класса, и, конечно, ее перспективы хорошие, да, поскольку сейчас и в России, и в мире развиваются многоспутниковые группировки, и буквально не хватает ракет.
1: Речь о военной ракете, которая дома взрывает, правильно?
0: Нет, это речь о той, которая выводит спутники на орбиту.
1: Выводит спутники?
0: Да.
1: Да?
2: Это космическая ракета. Это космическая ракета «Союз-5», наследник ракеты «Зенит», которая необходима для запуска космических объектов на орбиту. В первую очередь спутников, при этом, так как это проект Казахстана и России, то запускаться будут в том числе и иностранные спутники, а не только российские. Uh-huh. То есть Казахстан сможет искать заказчиков в разных странах.
0: А смотри, вопрос такой. Раньше же запускали спутники и пользовались для этого ракетами. А чем старые ракеты нас не устраивают?
2: Это вопрос экономики. Дело в том, что сейчас основная российская ракета – это «Союз-2», которую делают в Самаре. Она запускает большую часть спутников, но она тоже среднего класса. Вот. А, например, иногда нужно запускать более тяжелые спутники. Для этого используются ракеты тяжелого класса, такие как ракета «Протон», которая еще пока летает, но уже завершается ее эксплуатация, и ракета «Ангара-5». А вот ракета «Союз-5», она немного более грузоподъемная, чем ракета «Союз-2». И, соответственно, сможет вводить больше спутников в одном запуске или более тяжелые спутники, чем может вывести «Союз-2». Да? Потому что обе ракеты стартуют с Байконура. «Союз-2», там есть один стартовый стол, и, например, грузовые корабли «Прогресс», пилотируемые корабли «Союз» летают на ракете «Союз-2». А ракета «Союз-5», она более мощная. Например, она когда-то, некоторое время назад даже планировалась для выведения нового российского пилотируемого корабля. Но в итоге от этой идеи отказались. Корабль перевели на ракету «Ангара-5», а «Союз-5» будет вводить именно спутники просто больше, чем «Союз-2». Как я сказал, количество спутников запускается все больше и больше во всем мире, и ракеты нужны разной грузоподъемности, разной экономической эффективности. И вот «Союз-5», он более эффективен, чем «Союз-2», в том числе там требуется меньшее количество людей для подготовки пуска с космодрома.
0: Ну и выведено много космических аппаратов, да, благодаря этой ракете. Я вот считаю, что здесь 60 космических аппаратов Россия вывела, да, из новостей.
2: То есть «Союз-5» сейчас проводится только испытания. Был первый пуск суборбитальный, орбитальный пуски будут дальше. А вот эти вот 60 космических аппаратов, которые были в этом году выведены, это в основном «Союз-2», и там был один запуск на ракете «Протон». Вот. Причем интересно, что среди этих 60 аппаратов это в основном частные космические аппараты. Там было два запуска на ракетах «Союз-2» компании «Бюро 1440». Они запустили спутники группировки «Рассвет». Это вот та самая речь о том, что на первое место выходят многоспутники группировки, когда много аппаратов. В первую очередь, это связь. То есть, конечно, там есть еще и навигация, вопрос навигации и съемки Земли, но вот сейчас для всех на первое место вышла быстрая связь, которая доступна во всем мире. Поэтому вот из этих спутников большая часть — это именно спутники связи.
1: Александр, скажите, а технология именно выведения спутника, да, вот с ракеты-носителя, она как-то меняется или она одна и та же?
2: Значит, именно технология не меняется. Это все, то, что Циолковский придумал, то есть это многоступенчатые ракеты. Вот. Значит, что изменилось именно в этих запусках, это то, как ракеты используются. Да? То, что сейчас все больше устремлены на создание частично многоразовых ракет. Да? То есть вот, ну, вот «Союз-5» — это пока еще одноразовая ракета, «Союз-2» — одноразовая ракета. Но, например, в России идет проработка частично многоразовой ракеты. Эти работы ведутся и в Европе, и в Китае. Вот сейчас Китай уже провел первые пуски частично многоразовых ракет. Сколько-то, ну, первая ступень используется многократно. Пионером этого была компания SpaceX, и вот сейчас как раз у них был первый орбитальный запуск буквально на днях у компании SpaceX. Это уже полностью многоразовая ракета Starship, когда и первая, и вторая ступень могут использоваться много раз. В первом запуске все-таки они были еще как одноразовые, да, то есть, но это просто многоразовая ракета полетела как одноразовая, поскольку у них лицензия, которую им выдали, она не подразумевала посадку на стартовый комплекс, на сушу. Вот им, значит, администрация, которая по гражданской авиации, которая в США контролирует и гражданскую космонавтику, частную космонавтику, они им не разрешили подлетать к суше, значит, и первая, вторая ступень, они эмулировали захват стартовым комплексом, вот это инходилы такие, то, что может захватить ракету, но только на воде. То есть они

0: и Почта России отправить «Звездный городок» в
1: центр. Я думал, на орбиту.
2: Как романтично. Так, а с этого года у нас теперь через госуслуги, да?
0: Значит, например, в США уже долгое время документы подавались через специальный электронный ресурс для трудоустройства американских чиновников. И в России посмотрели, что, наверное, нужно тоже быть более прогрессивными, и сделали форму приема документов через госуслуги. Хотя, ну, параллельно все равно можно было отправить и бумажные варианты. Вот, поэтому для заочного этапа впервые с этого года в электронном виде сканы документов вот, заявители могли отправить через госуслуги. Сейчас начался уже очный отбор, когда среди отобранных в заочном этапе претендентов, вот, из них вызывают уже «Звездный городок», они-то лично приезжают и проходят различные экзамены, психологические тесты, и уже те, кто будут такие предфиналисты, они будут проходить углубленный медицинский осмотр, контроль, почти там, ну, почти месяц проходит, от двух недель до месяца. После чего, ну, возможно, что в конце года мы узнаем финалистов, тех, кто станет уже кандидатами в
2: конкурс. Прям реалити-шоу, да?
1: Нет, ну, а я вообще думал, вот я только сейчас задумался, вообще, как раньше люди попадали в космонавты, было ощущение, что это какие-то специальные люди, которые рождаются специально, чтобы стать космонавтами. То есть...
2: Каста, да, такая?
1: Да, простой человек не может вот так вот пойти и сказать, а, пойду-ка я в космонавты после школы, например. Ну как, ну невозможно. Или как на самом деле это обстоит там?
0: Ну, вы правильно помните, дело в том, что до 2012 года отбор космонавтов был закрытым, то есть могли отбираться только специалисты отдельных организаций, такие как РКК «Энергия», там, или Центр «Прогресс», или Центр «Круничева». Вот, это отбирались гражданские бортинженеры, они отбирались в закрытом наборе. А в отряде «Звездного городка» ЦПК там были военные космонавты, их отбирали среди летчиков военных. Вот, поэтому для того, чтобы ну, вот буквально до 2012 года нужно было работать инженером в одной из космических организаций Роскосмоса, либо быть военным летчиком, и только они могли отбираться космонавты. В 2010 году сделали гражданский отряд, полностью всех соединили в «Звездном городке», то есть было несколько отрядов, остался один. И с 2012 года это был первый открытый набор, когда те люди, которые имеют нужный стаж, нужную профессию, но работают в любой организации по всей России, то есть уже то есть, ну, можно было работать даже в коммерческой какой-то инженерной организации.
2: Александр...
0: И они могли подать заявку.
2: А зачем это нужно? Там недостаточно недонабор космонавтов, что среди военных летчиков, или это просто, чтобы люди могли пофантазировать?
0: Там было несколько факторов. То есть действительно, именно в организациях Роскосмоса осталось очень мало здоровых людей, и там уже конкурс не добирался. Вот. Военные летчики тоже уже с не той охотой шли в космонавты. И, в принципе, такая тенденция есть, что нужно, ну, как бы смотрели и на весь мир, что в целом в других странах проводятся открытые наборы. Вот. И вот сочетание факторов привело к тому, что в России тоже стали отбирать по такой открытой системе, чтобы дать шанс разным людям попасть в космонавты.
1: Так, ну давайте двигаться дальше. У нас, я так понимаю, еще федеральный проект «Кадры для космоса», это туда же, да, стартовал в России?
2: Про фотографов, да?
0: Это очень интересно. Впервые в России такого никогда не было. С этого года появился, ну, как бы стартовал федеральный проект в рамках национального проекта «Космос», где все внимание уделено космическому образованию и дополнительной подготовке студентов и школьников. В рамках этого проекта есть подпроекты. Это научно-образовательный проект «СПСПИ», по которому, ну, в первую очередь университеты, но не только, создают школьные спутники, поскольку эти кубсаты, небольшие космические аппараты, которые можно в руки просто взять.
1: Да, это кубик такой когда... 10 на 10 на 10 сантиметров, да.
0: Примерно. Это юнит, да. Вот то, что вы сказали, это называется базовый юнит, поскольку все-таки сейчас одноюнитовые спутники вот такого размера, их редко делают, туда ну, почти ничего не уместить. Стараются делать уже начиная от трех юнитовых, когда длина спутника уже 30 сантиметров с небольшим. Вот, тогда уже можно поставить камеру, какой-то научный прибор, вот, и школьников привлечь к работе над этим спутником. Вторая часть – это студенческие спутники. Это университеты тоже получают гранты и вместе набирают внутри университета команду. Там должно быть не меньше половины студентов, а половина – это сотрудники университета, которые делают тоже кубсат,

0: спутник размером от 3 юнитов до 16 юнитов. Это уже такой большой спутник, который уже человек почти поднять не может, там, по 30 килограмм. Uh-huh. Вот. И, соответственно, до этого CubeSat'ы запускались, вот тоже SpaceP был и только для космоса, но вот тут вот то, что в этом году стартовало, запуск, скорее всего, будет в следующем году, и, соответственно, очень большое количество научных групп в университетах студенческих от КБ приняли вот сейчас, буквально работают прямо сейчас. Они создают эти CubeSat'ы для того, чтобы в следующем году их запустить. И это дает возможность получить практический опыт для студентов, не просто лекции, занятия лабораторные, но и участвовать над созданием непосредственно космического аппарата. Uh-huh. То есть, вот в России такое на массовой основе, когда вот есть грантовая программа большая, вовлечены десятки вузов, это впервые вообще в истории.
1: Ну там же как-то, чтобы зря-то не таскать килограммы на орбиту, там же как-то эти все спутники проверяются, да, перед тем, как их запустить. Ну, что они делают, какой у них функционал, насколько они надежны.
0: Проводятся испытания. Да. То есть, там есть два этапа. Вот сдавая эти грантовые программы, университеты предъявят свою конструкторскую документацию, описание, значит, полезной нагрузки. Вообще при заявке они даже, то есть их отбирали к заявке именно по интересности, по важности полезной нагрузки, uh-huh. насколько она интересна. Вот. И эти спутники будут испытаны, это будут механические испытания, функциональные испытания, надо будет проверить, что все работает, что спутник не развалится, когда его будут выпускать на ракете, что он выдержит те нагрузки, перегрузки, поскольку ракета ее трясет, там акустические нагрузки, вибрации, удары при остыковке ступеней, mm-hmm. да, вот то, что многоразовые ракеты, и каждая отстыковка ступени, она вызывает удар на полезную нагрузку. Mm-hmm. Это все будет проверяться, чтобы они в космосе работали, а не летали как кирпичи.
1: Mm-hmm. Так, ну у нас осталось буквально несколько минут, две. Давайте быстро, что там в мире происходит тоже с пилотируемой космонавтикой и не только.
0: Ну, самое интересное, конечно, это вот тот самый полет Starship, который я рассказал, да, uh-huh. что наконец-то SpaceX запустил свою многоразовую ракету на орбиту, и она вывела спутники Starlink третьей версии, это уже третье поколение, это реально, ну, революция, то есть вот то есть, произошло событие, которого никогда в истории человечества не было, то есть полностью многоразовая ракета, пусть в данный момент на испытаниях в одноразовом варианте, но она полетела в космос на орбиту, то есть такого никогда не было. И важно, что это шаг в рамках большой лунной программы США, их лунной гонки с Китаем. Просто uh-huh. сейчас мы находимся в таком моменте, когда США и Китай, как в прошлом веке США и Советский Союз, борются за высадку на Луну. И вот Starship...
1: По сути, это будет вторая высадка после 69-го года.
0: Ну, не вторая, там было 6 высадок, но имеется в виду, в 21 веке, да, в 21 веке не высаживались на Луну люди. И вот эта гонка, там была гонка 20 века, а это mm-hmm. гонка 21 века. Так. И вот Starship — это одна из основных ракет этой гонки. И ее запуск с опозданием, они опаздывают, они на 2 года отстают от своего графика, mm-hmm. но все равно это шаг к высадке американцев на Луну. И если все-таки будут какие-то сбои, то китайцы их могут обогнать. То есть сейчас это такой остросюжетный момент, uh-huh. когда еще непонятно, кто выиграет гонку, США или китайцы, но у тех есть шансы.
1: Ага, ну вот и у нас полминуты, про Марс что-нибудь скажете, когда полетим?
0: На Марс?
1: Да.
2: Саша хочет на Марс просто.
1: Я хотел туда-назад, по-быстрому.
0: Ну, я бы тоже с удовольствием летал на Марс, пока, к сожалению...
2: Давай с тобой фантазируем.
0: Крупных программ с полетом на Марс пока нет. Сейчас полетают только роботы, да, только марсоходы, значит, и орбитальные аппараты для исследования. Вот. Но тоже Starship — это тоже шаг к будущим полетам на Марс. Вот сейчас,
1: но через Луну. Сначала Луна, потом
0: Бог
1: Марс.
0: Да.
1: Если Бог даст, верно. Тогда, может быть, полетим. Спасибо огромное. Да. Александр Хохлов был с нами, член Санкт-Петербургской организации Федерации космонавтики России. А мы двигаемся вперед. У нас общество впереди, друзья. Внимание, внимание. Остаемся и слушаем внимательно.
3: Физики и лирики. О русском языке можно говорить бесконечно. Это на самом деле безбрежное море тайн и загадок, связанных с историей слов и выражений. Владимир Пахомов, филолог.
4: Так говорит «Маяк».
5: Реклама.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Вооруженные силы России поразили в крупных городах Украины центр обработки данных Парковый, Укртелеком, Гига и Подольский, являющиеся стратегическими объектами ВСУ. Работали расчеты ударных БПЛА бригады «Варяг», сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что ЦОДы обеспечили обработку данных в государственных и коммерческих сервисах. Кроме того, Минобороны заявило о поражении на высоте более 10 тысяч метров аэростата ВСУ с модулем «Старлинг», распространив кадры воздушного тарана Украины. Аэростата. В Тамбовской области задержан местный житель, которого подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По заданию украинских спецслужб он собирался взорвать автомобили сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Злоумышленник провел разведку территории около оборонного предприятия, а также хотел изготовить самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело.
2: Житель региона с помощью интернет-мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины, в ходе общения с которым дал согласие на выполнение задания по подрыву автомобилей сотрудников оборонно-промышленного предприятия региона.
0: Парламент Литвы в первом чтении поддержал исключение из Конституции статьи о неразмещении ядерного оружия на территории страны. Инициативу поддержали 106 депутатов, против выступили 18, еще 6 воздержались. Второе окончательное голосование должно состояться не раньше, чем через 3 месяца. Для утверждения законопроекта его должны поддержать минимум 94 депутата из 141. Газета Financial Times со ссылкой на источники в начале июня писала, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО. Это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Как утверждает издание, в предложении о размещении самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Кремле отмечают, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Уголовное дело возбуждено по факту использования заведомо подложного паспорта в качестве на одной из серий вакцин для животных. Об этом только что сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Уточняется, что речь идет о вакцине «Мультикан-8», пишет ТАСС. С начала прививочной кампании против гриппа вакцинацию прошли более 11,5 миллионов граждан. Об этом сообщает Роспотребнадзор. На данный момент показатель заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 незначительно ниже, чем на предыдущей неделе. В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация остается одним из самых эффективных способов защиты от гриппа. Особенно важно сделать прививку людям из группы риска. В период сезонного роста заболеваемости ведомство рекомендует по возможности избегать мест массового скопления людей и ограничивать контакты при появлении признаков недомогания. Кратковременный дождь, пониженное атмосферное давление и до плюс 14 градусов ожидается сегодня в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, регион будет находиться в теплом секторе атлантического циклона. В течение дня западный ветер столицы сменит направление на юго-западное и будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что на 4-6 единиц ниже климатической нормы. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня местами кратковременные дожди, облачно с прояснениями. Днем тепло, плюс 14-16 градусов. Ну а в Москве в эти минуты температура воздуха составляет плюс 11 градусов, пока без осадков. Атмосферное давление пониженное, 743 миллиметра ртутного столба.
3: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева отобралась на итоговый турнир женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. Это стало возможным после выхода в четвертьфинал турнира в Пекине. В 1/8 соревнования она обыграла украинку Дарью Снегур со счетом 6-2-6-2. В полуфинале Андреева встретится с соотечественницей Екатериной Александровой, которая была сильнее Линды Носковой из Чехии 6-2-6-2. На мужских соревнованиях в Шанхае в основную сетку пробились Роман Сафиулин и Илья Симакин. Сафиулин в финале квалификации обыграл Японию японца Сентаро Матидзуки в двух сетах, а Симакин нанес поражение китайцу Ригеле Те в двух партиях. Тяжелый форвард Амат Мбай вернулся в московский баскетбольный ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба Единой Лиги ВТБ. Отмечается, что 36-летний француз подписал с армейцами контракт до конца текущего сезона. Российская дзюдоистка Ольга Мухина не смогла выйти в 1/16 финала весовой категории до 57 килограммов на чемпионате мира в Баку. В первом раунде она проиграла испанке Адриане Родригес Сальвадор. Tampa Bay Lightning при активном участии россиян выиграла свой второй поединок в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
1: Никита Кучеров из Tampa стал одним из героев матча с Филадельфией, сделал две голевые передачи под первый и последний гол, а всего Tampa забила 4, выиграв 4-1. На счету Ильи Михеева, новобранца Tampa, гол плюс пас, он признан второй звездой этой игры. Кучеров играл в первом звене, Михеев в третьем. Ворота команды защищал Андрей Василевский. У Филадельфии Матвей Мечков выступал на фланге первого звена, но остался без набранных очков. Питтсбург Евгения Малкина проиграл дома Виннипегу 2-3, при этом Малкин остался без набранных очков. Бостон проигрывает Оттаве 1-4. Сан-Хосе уступает Далласу 0-5, причем вратарь калифорнийцев Ярослав Аскаров отразил 21 бросок.
3: Все члены сборной России под хэквондо, которые заявлены для участия в этапе Гран-при в Париже, в срок получили выездные визы и уже прибыли во Францию. Об этом заявил ТАСС. Главный тренер национальной команды Вадим Иванов. В Париже выступят 10 россиян. Этап Гран-при под хэквондо в столице Франции пройдет с 9 по 11 октября. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть. О единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+. В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.

0: А мы продолжаем. Пушной и Новиченков в эфире. Сейчас у нас тема общества, и мы будем говорить о доме, о том, что делает это место родным, с Дарьей Радченко, антропологом, старшим научным сотрудником Института общественных наук РАН ХИКС. Дарья, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: А, Дарья, скажите, а родное это какое?
1: Ну, вообще родное – это то, к чему мы испытываем какую-то привязанность. То, что называется чувство места или какое-то чувство родственности, то, с чем мы себя ассоциируем, то, из чего мы не можем себя как-то достать. Это, знаете, есть такая поговорка, немножко неприятная, про то, что можно вывести девушку из деревни, но деревню из девушки невозможно. Mm-hmm. Вот деревня – это то наше родное, что лежит в основе нашей идентичности. Mm-hmm. Еще иногда говорят, что дом – это то место, где мы можем чувствовать себя собой, вот в буквальном смысле. Мы не притворяемся, мы ведем себя так, как хотим в данный момент.
2: Ходить в трусах по дому.
0: А почему люди, тогда люди в деревнях чувствуют себя гораздо свободнее, спокойнее и одеваются, как хотят? Там, вот я на дачу еду, например, а в городе как-то все, как будто бы это чужое место.
1: В деревне у нас возникает довольно любопытная ситуация такой расширенной приватности, публичности. Да? Вот очень часто говорят, что в деревне мы дверь не запираем. Что значит мы не запираем дверь? Это значит, что в принципе теоретически любой односельчанин может к вам в любой момент, называется не в любое время дня и ночи, но днем точно, зайти. Соседские дети могут забежать к вам толпой, и вы будете кормить щами, или что у вас там есть на обед, потому что вашего ребенка точно так же кормит какая-то другая соседка. Тоже вот иногда еще говорят, да, что вырастить ребенка нужна целая деревня. То есть вот эти границы между приватным и публичным пространством оказываются размыты. Дом не совсем частная территория, да, мой дом, моя крепость, это точно не вот про такую традиционную деревню. Ну и наоборот, окружающее пространство не настолько чужое, не настолько внешнее, как в городе, да, где мы живем с двойными стальными дверями.
0: А скажите, пожалуйста, Дарья, когда город стал чужим местом? Ведь если мы еще там середину 20 века возьмем, тоже все друг к другу ходили и школы забирали, какие-то соседи тебя там и так далее, то есть и также в гости, и кино посмотреть, то есть в какой момент мы так друг от друга отчуждились?
1: На самом деле про вот это городское отчуждение исследователи, социологи, антропологи, философы стали писать еще в конце 19 века. Георг Зиммель писал про то, что города – это ужасно аморально, что они создают отчуждение, они создают такую сложную социальную ситуацию, мы все время напряжены, у нас перебор информации, да, узнаем, да, что-то знакомое, перегруженность, избыточно такие высокие ритмы. Это об этом все писали вполне в конце 19 века. Но та ситуация, о которой вы говорите, это на самом деле результат процессов миграции из деревни в города, процесс урбанизации. Когда города 50-е, 60-е, части 70-е еще годы массово приезжали люди работать на предприятиях, работать на стройках, сельхозобслуживания, где угодно, из деревень, из сел. И привозили с собой привычные им практики, в том числе социального взаимодействия. Постепенно вот эта память о том, как мы жили раньше, она немножко стирается, люди становятся более горожанами. На самом деле, там, советский период воспитания из человека-горожанина, это была такая очень важная часть политики. И второй момент, который очень важен здесь, это то, что называется общая судьба. Те люди, о которых вы говорите, которые встречали друг друга из школы, там, не знаю, праздновали Новый год всем двором и
0: новоселье.
1: Новоселье.
0: Подключение водопровода.
1: Вы еще скажите телефона.
0: Телевидение, когда еще было, да.
1: Телевизор друг к другу ходили смотреть. Да? Я что помню их еще объединяло? Вот что их еще объединяло, кроме того, что
0: общие,
1: они живут по соседству?
0: Общие проблемы.
2: Смотрите, по-моему, еще как раз говорили про город, что город – это единственное место, где есть полиция. Потому что на самом деле, ну, она, конечно, есть в деревне, но это очень так условный там какой-то участковый, потому что они сегодня друг другу морду бьют, а завтра они вместе идут на пахоту, да, я имею в виду люди, живущие в деревне, они на самом деле могут решать свои вопросы с саморегулированием, чего невозможно себе
1: представить. Конечно, да.
2: Ну, не можно себе это представить в городе, потому что, ну, в городе люди настолько разные, ты вроде как живешь на лестничной клетке с одним человеком, а при этом... Ну,
0: ты его не знаешь.
2: Вы его не знаете, да, и вы можете...
1: Вот слово «разное» ключевое здесь.
2: Да.
1: Смотрите, что произошло у нас там, за последние полвека. У нас исчезли рабочие поселки практически. Как создавались советские города, ну, начиная там, с 20-30-х годов. Очень много было территорий, которые, в которых жилая застройка создавалась вокруг заводов, заводами и для заводчан. То есть люди не только жили вместе, не только вместе ночевали. Они утром вставали по гудку и шли работать в одни и те же цеха. Они работали бок о бок, они жили бок о бок, их дети учились в одних и тех же школах, которые тоже построил завод для своих прежде всего. Не знаю, по выходным они ходили в Дом культуры, молодежь ходила в Дом культуры на танцы, который тоже Дом культуры, там, ДК-химик или ДК-автостроитель, или как угодно, еще тоже связанные с заводом. То есть вся жизнь вот, так или иначе, крутилась вокруг предприятия, даже если это не градообразующее предприятие, а просто достаточно обеспеченное, чтобы создавать всю эту социалочку вокруг себя. И в результате оказывалось, что люди действительно друг с другом очень плотно знакомы, они одинаковые в каком-то смысле. Петрович работает у станка, и Семенович работает у соседнего станка, а Марья Ивановна им же подносит суп в столовой во время обеденного перерыва. А когда мы становимся все разными, когда мы только живем рядом друг с другом, конечно, ситуация меняется, возникает некоторое отчуждение просто потому, что мы недостаточно хорошо знакомы.
0: Плюс еще города динамично меняются, да, если...
2: Ну, да, и городы тоже. Слушайте, ну мы немножко отъехали от темы дома. Вот я могу вам рассказать свою страшную историю. Я из Новосибирска, из Академгородка, уехал в 99-м году, и я большую часть, не то что сознательной, а жизни уже живу в Москве. То есть я в Москве живу 27 лет, а, соответственно, приехал сюда в 23 года. 24. Но не в этом дело. Дело в том, что у меня и Москва не стала моим родным городом странным образом, да, и вот я возвращался недавно в Академгородок, и он перестал быть мне там домом, потому что он сильно изменился. И получается, что человек к возрасту 50 лет...
0: Бездомен.
2: По сути, да. Он, ну, я не знаю, вот Артем, он живет в Москве, ты же москвич.
0: Москвич.
2: Вот, соответственно, у тебя должен оставаться дом такой, прям дом твой, да?
0: У меня ощущение от города, скорее, как от дома, но я и в другом городе себя чувствую как дома. Я тут вообще, наверное, не очень хороший пример.
2: В Париже тоже как дома
0: в себя Париже чувствую. Прекрасно себя чувствую.
2: Как особенно, дома.
0: Да, особенно. Давно там, правда, не бывал, надо навестить, наверное, как-то.
2: То есть, ну вот Дарья тогда вопрос, сейчас мы небольшой делаем рекламу на минуту. Вот это состояние людей 50+, когда ты уже уехал из своего старого дома, он поменялся так, что это уже не старый дом, а новый так и не обрелся. Это что такое? Как это можно описать с точки зрения антрополога? Вернемся к этому вопросу и к Дарье Радченко через буквально минуту.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Москва передает Вологодской области еще 30 единиц коммунальной техники. Распоряжение о безвозмездной передаче подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В Вологодскую область поступят уборочные, дорожные машины, автопогрузчики, тракторы и другая техника. Это уже третья поставка в этом году. Как отметил глава региона, технику распределят между муниципалитетами с учетом их потребностей. Она будет использоваться для содержания дорог, общественных пространств и территорий. В среду 7 октября на территории области пройдет комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Об этом сообщает Министерство региональной безопасности Вологодской области. Завтра в 10:40 будет включен сигнал «Внимание всем!». В 10.43 состоится передача проверочного сигнала. Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие через системы громкоговорящей связи в эфире общероссийских общедоступных телерадиоканалов. В Череповце набережная Уасоль преображается на глазах череповчан. Жители города металлургов и химиков неоднократно обращали внимание на этот участок набережной в соцсетях. Территория давно требовала обновления. В начале августа специалисты управления капитального строительства и ремонта разработали план обновленного общественного пространства Уасоль. Благодаря поддержке социально ответственного бизнеса удалось начать благоустройство. Подрядчик уже укладывает новую плитку. Будут полностью обновлены и малые архитектурные формы. Их собирают по индивидуальному проекту. Вскоре откроется новое тематическое пространство в морском стиле. Седьмого октября пройдет федеральный вебинар на сервисе «Поступай». Участникам расскажут, как сделать подготовку к ОГЭ и ЕГЭ удобнее, а работу педагога эффективнее. Семинар проводится для учителей 8-11 классов, директоров школ, заучей, классных руководителей и всех, кто готовит учеников к экзаменам. Участники узнают, как сервис помогает экономить время учителя, как создать класс, выдать задания и отслеживать прогресс в реальном времени, как использовать статистику для выявления слабых тем у учеников, как подобрать колледжи и вузы по прогнозируемым баллам и региональным рекомендациям. Спикер Мария Рабека, методолог сервиса «Поступай», учитель высшей категории, эксперт ЕГЭ по биологии. Регистрация через мессенджер Макс, начало в 15 часов. «98 лет в небе». Сегодня Вологодское авиапредприятие отмечает свой день рождения. За почти столетие аэропорт областного центра стал настоящей легендой Севера. В 1931 году была открыта первая воздушная линия Москва-Вологда-Архангельск. В 1937 году самолеты ПО-2 связали областной центр с восточными районами. В годы Великой Отечественной войны летчики героически сражались под Ленинградом, обеспечивали связь с партизанами и выполняли санитарные рейсы. 68 работников предприятия были удостоены государственных наград за мужество и отвагу. В пятницу в Вологде откроют новый беговой центр. На стадионе «Буревестник» 9 октября пройдет торжественное открытие бегового центра Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Организаторы подготовили для горожан спортивную и развлекательную программу. Можно будет присоединиться к семейному забегу, поучаствовать в закладке «Капсулы времени» с посланием для будущих поколений бегунов, перекусить на фудкорте и сфотографироваться с рысей, талисманом ВФЛА. Посещение праздника бесплатное.
3: Спорта.
4: Череповчанка выиграла первенство России по пулевой стрельбе. Лидия Васильева стала лучшей в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди девушек до 19 лет. В матче за золото Лидия одолела спортсменку из Ижевска, завладев преимуществом с самого начала. Соревнования проходят в Ижевске, в них участвует около 300 стрелков. Тренирует череповчанку Елизавета Малюгина.

0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, местами дожди, ветер южный, юго-западный, 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В течение дня будет падать. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: новости.
1: В Москве полдень. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем сообщение от Минобороны. Российские вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Голубково в Запорожской области. В кольце окружения ведутся бои за освобождение Варваровки, Лобановки, Николаевки и Резникова. В Харьковской области указали также в ведомстве. ВСУ потеряли за сутки порядка 1500 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации, также сообщили в Минобороны. Кроме того, вооруженные силы России нанесли удары по двум украинским портам. В Черноморске поражено судно, доставившее груз двойного назначения для нужд ВСУ. В Измаиле российские дроны повредили причал, где разгружали и хранили военные грузы. Кроме того, расчеты тяжелых беспилотников «Герань» поразили в крупных городах Украины центры обработки данных «Парковый», «Укртелеком», «Гига» и «Подольский», являющиеся стратегическими объектами ВСУ. Ночью российские войска нанесли удары беспилотниками по объектам военного назначения в Одесской области. В результате атак был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения в Ильичевке. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Подмосковье, где двое жителей погибли и 9 были ранены. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Ночью ВСУ с помощью дронов нанесли массированный удар по домам, хозпостройкам и автомобилям в регионе. В поселке Радомля Солнечногорского района и в Домодедове погибли двое мужчин. Предварительно еще 9 мирных жителей пострадали в разных населенных пунктах региона. Кроме того, 3 человека погибли и 3 были ранены после атаки БПЛА на маршрутный автобус в Запорожской области. В Калининском районе Горловки в результате удара по автобусу ранены 7 человек. Все они были работниками местного молокозавода. Транспортный коллапс начался в Киеве, где из-за повреждений мостов через Днепр второй день подряд на дорогах собираются огромные пробки. Об этом сообщают украинские СМИ. На зеленой ветке киевского метро из-за технических проблем часть поездов не едет слева на правый берег. Официальная информация об ограничении движения на мостах не поступала, а объявленная ранее воздушная тревога уже закончилась. Между тем, из-за ситуации на дорогах в Киеве многие автомобилисты отказались от личного транспорта в пользу метро, в результате чего там теперь собираются большие толпы, отмечают украинские СМИ. Парламент Литвы в первом чтении поддержал исключение из Конституции статьи о неразмещении ядерного оружия на территории страны. Инициативу поддержали 106 депутатов, против выступили 18, еще 6 воздержались. Второе окончательное чтение должно состояться не раньше, чем через 3 месяца. Газета Financial Times в начале июля писала, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО. Это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В Кремле отмечают, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Американские военные заявили об уничтожении 13 судов в ходе морской блокады Ирана. Центральное командование подчеркивает, за прошедшие 12 недель Пентагон перенаправил 130 коммерческих грузовозов. Компании, ведущие дела с Тегераном, могут попасть под новые санкции. Об этом заявили уже в Минфине США. При этом предупреждать их никак не будут, уточнили в ведомстве. Дональд Трамп тем временем уже допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего Ираном. А закончится эта война, по словам президента США, может уже скоро, до промежуточных выборов в Конгресс.
2: Они могут уничтожить какой-нибудь город, но так пускай уничтожат Лос-Анджелес, пускай уничтожат Сан-Диего. Это очень малая цена, которую придется заплатить. И все это, так или иначе, закончится уже очень скоро.
1: Йеменские хуситы в понедельник атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии, Рияде, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Арамко» в Рабихе. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира». Буквально за сутки в Москве распогодится. Температура воздуха хоть и незначительно повысится. Подробнее о погоде на завтра рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Синоптическая ситуация в среду начнет постепенно выправляться. Показания барометров будут расти, благодаря чему с наступлением светлого времени суток постепенно распогодятся. В сумерках еще возможно морось и не ниже плюс 9-12. Ну а завтра днем, когда выглянет солнце, потеплеет до плюс 13-16.
1: В субботу и воскресенье польются дожди, температура понизится, указал синоптик. Сообщение последнего получаса. Уголовное дело возбуждено из-за использования подложного паспорта качеством одной из серий вакцины для животных, после введения которой погибли сотни собак по всей России, сообщили РИА Новости в прокуратуре Москвы. Инцидент касается серии вакцины «Мультикан-8» для животных, произведенной частной компанией. Ее подложный паспорт качества был размещен в электронной информационной системе. Документ был использован при вводе в оборот препарата. В середине августа начали поступать сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации этой серии препарата. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил о возможных нарушениях технологии производства вакцины. В сентябре специалисты выяснили, что 20-я серия вакцины «Мультикан-8» содержала смертельный для собак вирус болезни ауески, что привело к гибели животных. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным синоптиков центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем составит плюс 13-15 градусов. В Москве днем без осадков и максимальная температура воздуха составит 14-16 градусов.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: физики и лирики.
1: Ага, дорогие друзья, Новиченков Пушной в студии, и мы Илью Удалову пригласили, кандидата биологических наук, доцента Политехнического университета Петра Великого и экскурсовода Зоологического музея Российской академии наук, чтобы поговорить о том, что паразиты есть в жизни и на экране. Ну, я уж пошутил, что это про шоу-бизнес. Да нет, друзья, мы говорить будем про паразитизм с биологической точки зрения. Здрасте, Илья.
2: Здравствуйте, Илья.
3: Здравствуйте.
1: Давайте, вот мы когда говорим про проблемы с человечеством, обычно у нас есть четыре позиции. Вирусы, бактерии, грибы и паразиты. Значит, соответственно, вирусы маленькие, бактерии чуть побольше, грибы где-то там тоже болтают среди них. А паразиты — это, в общем-то, такие достаточно живые существа уже, да, многоклеточные, которые ковыряются в нас и живут, и мы такие: ой-ой-ой-ой-ой, что же нам с ними делать? И тут выясняется, что есть полезные паразиты. Это какие-то, интересно?
2: ПП получается.
1: Да.
3: Ну, вы знаете, тут надо все-таки немножко скорректировать, да? Во-первых, паразиты вообще по определению они полезными все-таки быть не могут.
1: Вот.
3: Да? То есть паразитизм – это такая форма взаимоотношения между организмами, при которой один паразит живет на или в другом организме, хозяине, и использует его как источник пищи и среду обитания. Да, и при этом он все-таки, ну, приносит некоторый вред хозяину, да, в более или меньшей степени. Другое дело, что бывают очень хитрые такие вот организмы, как бактерия вольбахия, которая действительно в разных случаях с разными хозяевами может быть как паразитом, то есть вредить своим хозяевам, так и, строго говоря, это называется мутуалист, да, когда взаимовыгодные сожительства. Да? Более того, есть некоторые круглые черви, которые не то что какую-то пользу получают от вольбахии, они без нее вообще выжить не могут. И в том числе и те, которые вредят человеку. Да? Например, нечатка Банкрофта, вызывающая слоновую болезнь, или Бругия Малайи, которая тоже вызывает слоновую болезнь, вот у них облигатный, то есть вот симбиоз, да, который без него они просто не могут выжить. И более того, насколько я помню, вроде бы даже воздействуя на вольбахию антибиотиками, то есть убивая вольбахию, можно убить вот этих круглых червей, потому что без вольбахии они жить не могут.
1: А как-то вот. Все-таки
3: Но
1: про людей.
3: Это не значит, что это... Ага.
1: Про людей. Ну, бог с ними, с червями. Господи, простите, правду говорю. Да, ну то есть, смотрите, какая история. У нас человек все-таки в основном, если они называются паразитами, с паразитами борется. А при этом паразиты бывают разные, да, бывают паразиты, которые поселяются в организме, живут в нем, и тут есть два важных направления. Первое. Паразиты, конечно, не очень разумные существа, но эволюционно им, получается, невыгодно убивать своего хозяина.
3: Именно так.
1: Поэтому они лучше будут подольше в тебе жить, развиваться, и уже в самом конце вы вместе умрете счастливо в одной постели.
3: Ну да, но... это идеальная, да, стратегия для паразита.
1: Да, идеальная стратегия. Но а нам это не очень нравится, потому что все равно они какие-то ресурсы у организма забирают, да. Вот. И человек ходит такой и говорит: что это я такой худенький? А вон что ты такой худенький.
2: Что-то у тебя там еще длинненькое.
1: Да, у тебя там что-то живет и тоже вместе с тобой питается твоими...
3: Иногда еще вылезает.
1: Калории. Да,
2: иногда вылезает.
1: Иногда вылезает, да. И тогда сразу понятно, что это твой друг-товарищ. А вот переходя немножко все-таки к паразитизму в кино, вот мы же все знаем замечательный фильм «Чужой». Там тоже была история, что вот такие какие-то яички непонятные валялись где-то там на планете. Человек подошел, оно прыг в него, значит, на лицо насело, посидело, потом отвалилось. И вроде изнутри потом из него вынырнуло.
2: Или подышал чем-нибудь, да?
1: Да, вынырнуло из него, и давай, ну, ходить. Так вот вопрос, а зачем ему вот этот человек был нужен, если, в принципе, можно было сразу из яйца родиться вот в такое чудовище и ходить? Зачем убивать хозяина своего? Вопрос.
3: Ну, смотрите, человек же ресурс предоставляет, да.
1: Какой?
3: Во-первых, место, где можно развиваться, да, там тепло, Во-вторых, еда, да, он же типа ест, вероятно, uh-huh. человека внутри. Тут можно вспомнить про паразитоидов. Да, вот если паразиты, настоящие true-паразиты, действительно стараются по возможности не очень вредить хозяину, uh-huh. паразитоиды хозяина убивают, действительно, и съедают его, по сути, без остатка. И в природе такие тоже случаи известны. Да? Например, наездники, паразитические осы, мухи-токины, они откладывают яйца внутрь других насекомых, часто каких-нибудь личинок жирненьких.
1: Uh-huh.
3: И дальше их личинки, личинки наездников или мух-токин, буквально едят живого хозяина ага. изнутри. И когда вот хозяину вроде как уже нужно окуклиться, он не окукливается, а из фактически уже пустой шкурки угу. хозяйской вылезает угу. там куча этих мух.
2: Хорошо.
1: Но вернемся все-таки к чужим. Да, все-таки.
3: Стратегия из природы.
1: А, чужие, получается, это стратегия пожирания. То есть, с точки зрения биолога, если бы вы как биолог были бы консультантом в этом фильме, вас бы все устроило?
3: Ну, да, в принципе, да, это же фантастический фильм, он не обязан показывать все вот как
1: он
3: в жизни,
1: научно-фантастический,
3: да?
1: Все-таки там должна да, быть часть науки, да, в этом деле.
3: Там, более того, там даже есть чередование поколений, как у некоторых паразитов, да, то есть сначала у нас поколение лицехватов, да, которые в яйца развиваются, прикрепляются
1: угу.
3: к хозяину, потом лицехват помирает, отваливается, да, но, судя по всему, он отрождает внутри человека вот этого вот грудолома, который ведет себя как паразитоид.
2: Грудолома.
1: Грудолома.
3: Внутри сидит, да, потом, значит, выбегает, и дальше он развивается путем метаморфоза, путем линий, развивается во взрослую особь чужого.
2: А как у них получается... со старостью получается там дальше?
1: Если, у паразитов?
2: Если они не в Москве живут, да, вот там как со старением получается?

0: там, где питательно, а зачастую таким местом может быть живой организм. Правильно?
1: Ну, в принципе, да. В принципе, да. То есть, смотрите, живой организм имеет свои плюсы и свои минусы. Например, если паразит живет в кишке, в кишке много еды, очевидно, которую человек потребляет. Ее можно тоже, значит, потреблять. Если паразит питается, скажем, кровью, которую он сосет, да, из человека, например, то ее тоже там довольно много. Это плюс, да, но минус состоит в том, что человек-то пытается паразита изгнать, причем несознательно, да, у него есть иммунная система, да, которая всегда на чеку. Поэтому вот это те издержки, с которыми паразит сталкивается. И отношение хозяина и паразита в эволюции можно себе представить как некую гонку вооружений. Да. Паразит все время пытается как-то противостоять, обороняться от хозяина, а хозяин пытается, наоборот, как-то его победить.
2: Илья, да? А скажите, вот все эти фантастические ужастики про зомби, я не знаю, там и так далее. Насколько вообще возможен умный паразит, который будет не просто отсиживаться в хозяине, или, как вы рассказывали, другой вариант, его пожирать без остатка, а занимать хозяйское тело для собственных каких-то нужд, потребностей и интенций? То есть, существуют ли умные паразиты вот в этом смысле? Те паразиты, которых как бы кошмарят в массовой культуре?
0: Как кордисепс, который порабощает.
1: Да, вы знаете, ну, я бы не сказал, что кордисепс, он умный.
0: Ну, он тупой гриб, да. Хорошо себя видит.
1: Но факт, что эти существа способны действительно зомбировать своих хозяев. И помимо кордисепса, тут можно вспомнить еще пару примеров. Значит, во-первых, очень красивый пример. Лонцетовидная двуустка. Это так называемый сосальчик, плоский червь. Значит, я не буду подробно весь цикл рассказывать, но вот в какой-то момент, когда муравей заражается личинкой, значит, этого сосальчика, точнее, личинками, большинство личинок находится в полости тела,
0: так,
1: и просто ждут того момента, когда муравей попадет в окончательного хозяина, а одна мигрирует в мозг и заставляет муравья кардинально менять свое поведение. Каждый вечер муравей, вместо того, чтобы идти в муравейник,
0: так,
1: да, он идет гулять, он забирается высоко-высоко на травинку, хватает так ее, значит, хватает ее жвалами, и вот так вот до момента высыхания росы, уже утром на следующий день, он за нее держится. Держится крепко-крепко. А утром, когда роса появляется на траве, выходит скот, да, пить эту росу и жевать травку. Соответственно, муравей имеет шанс оказаться в хозяине. А, но если коровка
2: упасть,
1: его не
2: упасть
1: съела...
2: Упасть на животное?
0: Нет. Съедает
1: она
0: его корова.
1: Она сама съедает траву, понял, на которой муравей прицепился. Да?
0: Так.
1: И если его не съедят, муравей в какой-то момент очухивается.
0: Господи, что же я наделал?
1: Головой, да,
2: то есть там матрешка получается.
1: Не бывало вниз,
0: то есть этот...
1: И идет по твоим делам.
0: Смотрите, то есть этот, этот паразит заставляет муравья залезать на кончик травки, да, оставаться там в целях, чтобы потом корова съела муравья, правильно?
1: Да.
0: Вау.
1: Да,
0: и таким образом...
1: Уже разовьется червяк.
0: И червяк попадет уже в корову.
2: То есть это перевалочный пункт муравей?
1: Да.
0: О, как ему обидно.
2: А, хорошо, причем... насекомых нам не жалко.
0: Подожди, вот... причем что, причем?
1: А, причем я отмечу, что если его не съели, он какое-то время днем ведет себя как обычно, а следующим вечером он опять полезет вверх. А-а-а. И вот эта личинка, по сути, его заставляет вот так себя вести.
0: Хорошо, вот. То есть, ведь когда съедает его корова, он погибает, да, эта личинка из муравья попадает в корову, а дальше, получается, корова уже должна висеть на травинке уже? Или что с коровой происходит?
1: Нет, корова делает, что она обычно делает. Просто у нее там где-то в кишечнике или в желчных протоках развивается уже вот сосальчик, который посасывает из нее соки.
0: Он не поражает ее мозг и поведение?
1: Нет, корову ему не нужно.
2: А потом ты хочешь через молоко в мозг человека, да, чтобы...
0: Ой, прям...
2: Илья, а про человека-то, то есть на насекомых понятно, мы это все где-то кто-то слышал, да, там, и насекомых нам как бы не жалко там, ну, у них там своя тема. Но нас-то пугают фильмами, что вот нас самих паразит какой-то умный этот паразит. Паразит, да, у нас глагол существительное. Соответственно, насколько существуют такие паразиты и вот эти фантазии

0: или это все блажь?
1: Ну, смотрите, значит, может ли, значит, Last of Us сериал, да, про, да, собственно, грибов-кордицепсов, который превращает людей в...
0: Ну, компьютерная игра, да.
1: И компьютерная игра тоже есть. Значит, кордицепс, он крайне маловероятно, скорее всего, это просто невозможно, что он на нас перейдет, поскольку он уже специализирован жить в насекомых. Uh-huh. Да, так что вот эта вот идея. Ну, и плюс мы слишком теплые, да, для грибов, там есть верхний предел по температуре. Но есть действительно простейшая, которая называется токсоплазма. Может, вы слышали про них, которая в кошках паразитирует. Окончательный хозяин – это кошки. И вот про токсоплазму есть такое дело, что она может тоже паразитировать в человеке. Обычно это без симптомов, то есть человек от этого не страдает. Как правило, вообще знать не знает.
0: Просто в какой-то момент уходит из дома, не зная почему, и виснет на дереве.
2: Начинает точить когти.
1: Вроде как есть исследования, которые показывают не то, чтобы прям это железно доказано, но вроде как наличие токсоплазмы в организме человека делает его более склонным к экстремальному поведению, к экстремальным видам спорта, к большей рассеянности. То есть такой человек, который, когда ведет машину, он, возможно, там врежется куда-нибудь с большей вероятностью, да?
0: То есть тут дело даже не в натальной карте, да, что у человека просто токсоплазмоз может быть.
2: То есть вот эти все женщины-кошатницы, они на самом деле опасные очень. Ну что, если у нее 80 кошек, если 80 кошек, она может и переломать человека пополам, если вдруг захочет.
0: Хвостом.
1: Ну, как бы да, если так утрировать, да. Но что еще хочу сказать. Если насчет человека это немножко все-таки вилами по воде писано, то вот касательно мышей, да, угу, которые должны попасть в организм кошки, токсоплазмы, вот там все однозначно. Мыши начинают привлекаться кошачьей мочой, да, на запах кошачьей мочи прибегают. Мыши вообще, в принципе,
2: то есть, по сути дела, они суицидом занимаются.
1: Там, где кошка, где кошки есть, да, то есть вот тут вирус, вирус, простейший организм одноклеточный, угу, да, ни в коем случае это не вирус.
0: Простейший, да.
1: Ну. Они заставляют, по сути, мышей вот идти, так сказать, на верную смерть, чтобы попасть в лапы к кошкам, да, и заразить этих кошек. Это факт.
2: Вот это вот я понимаю стратегия, да? То есть, в принципе, у паразитов получается каким-то образом получается влиять на мозг, скажем так, многоклеточных и более того, даже млекопитающих. А мы тысячи лет, значит, пытаемся, значит, каких-то психологов там нанимать.
0: А мы не можем повлиять на паразитов, так это...
2: Да, может быть, это будущее медицины? Вот как вы считаете, вот если Илья, например, в будущем нас будут просто паразитами... Вот человек пришел, говорит, у меня депрессия. Он говорит, съешь паразитов. Паразитика, он тебе там залезет в мозг и все тебе вопросы решит. Нет, вряд ли.
1: Ну, знаете, если будут такие паразиты, которые будут влиять на выработку там соответствующих гормонов, да, каких-то там серотонина, да, или что там еще. Не, ну можно пофантазировать, угу, что, может быть, да, будут такие паразиты, которые потенциально, ну...
0: Ждем новый фильм от Ридли Скотта на эту тему.
1: Такой.
2: Да, спасибо огромное, дорогие друзья. У нас был Илья Удалов, кандидат биологических наук в гостях. Продолжаем физики и лирики. У нас впереди с вами тема «Как создают цифровые продукты?» Что такое продукты, что такое цифровые? Узнаем у Дениса Кустова. Он будет вместе с нами, и вы тоже оставайтесь.

0: все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
7: Телефон рекламной службы. 495-105-5244. 495-105-5244.

0: Москве 12:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские военные за сутки сбили 17 крылатых ракет «Фламинго» и 1750 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны. В течение суток нанесены удары по местам хранения украинских БПЛА, складам с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Голубково в Запорожской области. В кольце окружения ведутся бои за освобождение Варваровки, Лобановки, Николаевки и Резникова в Харьковской области. В Доброполе российские войска за сутки освободили 52 здания от украинских вооруженных формирований, а около населенного пункта Курганная Харьковской области пресечена попытка противника прорвать окружение. В общей сложности армия Украины, по данным Минобороны, потеряла за сутки около 1500 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Уголовное дело о теракте было возбуждено после атаки ВСУ на Подмосковье, где двое жителей погибли и 9 были ранены. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Ночью ВСУ с помощью дронов нанесли массированный удар по домам, хозяйственным постройкам и автомобилям. В регионе в Домодедове погибли двое мужчин, а также в Домодедове и в поселке Радмуле погибли двое мужчин. По предварительным данным, еще 9 мирных жителей пострадали в разных населенных пунктах Подмосковья. Кроме того, 3 человека погибли, 3 были ранены после атаки БПЛА на маршрутный автобус в Запорожской области в Калининском районе Горловки. В результате удара по автобусу были ранены 7 человек. Все они были работниками местного молокозавода. В Германии арестовали бывшего главу разведки БНД Августа Ханинга по подозрению в шпионаже. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung. По версии следствия, после ухода с поста в 2005 году Ханинг за деньги получал от своего бывшего руководителя аппарата секретные документы. Следствие выясняет, передавалась ли эта информация иностранным государствам. На Ханинга вышли случайно. В сентябре прошлого года при обыске по другому делу у него обнаружили носитель с тысячами секретных документов. Следователи полагают, что как минимум однажды экс-глава БНД использовал полученные сведения для подготовки анализа безопасности для иностранной разведки, а также контактировал с иностранным агентом. Вместе с 80-летним Ханингом арестован его бывший руководитель аппарата, которого подозревают в продаже секретных данных. Более половины россиян хоть иногда делятся личной информацией с искусственным интеллектом. При этом каждый пятый доверяет ему свои мысли охотнее, чем человеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Откровенничать с нейросетями чаще других склонны молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Социологи также выяснили, что как минимум раз в день и сервисами пользуется каждый третий россиянин. Чаще всего для решения повседневных задач и экономии времени. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах, в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Москве завтра ночью пройдут небольшие дожди, днем уже без осадков и 14-16 градусов. Ну, а сегодня в Москве пройдет небольшой дождь. Сейчас в городе около 12 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра.
1: Вести спорта.
2: В студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Металлург» отстранил Андрея Разина от работы на посту главного тренера команды, сообщает пресс-служба магнитогорцев. Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Директор клуба Алексей Жлоб подтвердил наличие разногласий между Разиным и хоккеистами. Отмечу, после 13 матчей «Металлург» с 19 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Российский футбольный союз рассчитывает на посещаемость не менее 40 тысяч зрителей на товарищеском матче сборных России и Нигерии, сообщили в пресс-службе РФС. Напомню, встреча пройдет сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 19 часов по московскому времени. Мира Андреева вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в Пекине. Россиянка обыграла украинку Дарью Снегур 6-2-6-2, а эта победа впервые вывела Андрееву на итоговый турнир в одиночном разряде. С подробностями Дмитрий Сухинин.
3: Дарья Снегур подошла к этой встрече с 3 победами подряд и по ходу турнира уже выбила Жасмин Паулини, но против Миры Андреевой ее агрессивный теннис почти не работал. Россиянка сразу забрала инициативу на приеме и очень уверенно провела первый сет. Андреева сделала 2 брейка и сама не позволила сопернице заработать ни одного брейкпоинта. Хорошо работала и подача. За весь матч Мира выполнила 6 эйсов и не допустила ни одной двойной ошибки. Первая партия 6-2. Во втором сете Снегур все-таки сумела взять подачу россиянки, но переломить игру не смогла. Андреева Лобанова ответила тремя брейками. Она постоянно встречала соперницу глубокими ударами на приеме и заставляла украинку рисковать уже с первых ударов в розыгрыше. В итоге снова 6-2, весь матч занял чуть больше часа. Для Андреева это уже 11-й четвертьфинал в нынешнем сезоне. У этой победы есть и более важное значение. 19-летняя Мира впервые в карьере гарантировала себе участие в итоговом турнире WTA в одиночном разряде. Ранее путевки получили Арина Соболенко и Елена Рыбакина.
2: Отмечу, в 1/4 финала соревнований в Пекине Андреев встретится с другой россиянкой Екатериной Александровой. Роман Цфюлин пробился в основную сетку турнира категории «Мастерс» в Шанхае. В финале квалификации он обыграл представителя Японии Синтара Мичизуки со счетом 6-2-6-3. Также в основную сетку вышел еще один россиянин Илья Симакин, который одолел китайца Ригли Те 6-3-6-2. Матчи основной сетки пройдут с 7 по 18 октября. Французский баскетболист, играющий на позиции тяжелого форварда, Амад Мбай вернулся в ЦСКА. Контракт с игроком рассчитан до окончания нынешнего сезона. Он присоединится к одноклубникам после оформления всех необходимых для переезда документов. Бывший игрок сборной Франции, вице-чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира Мбай выступал за армейцев с 23 по 25 год. Минувший сезон он провел в Париже, став с командой вице-чемпионом Франции. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
4: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть. О единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: физики и лирики.
1: Ну что, друзья, давайте обратимся к Денису Кустову, кандидату технических наук, руководителю операционного офиса ТОП-ИИ, доцент образовательного центра программ ТОП-уровня по искусственному интеллекту, естественно, тоже уровня ТОП, Денису Кустову, и спросим, как создают цифровые продукты. Денис, здрасте вам.
2: Здравствуйте, Денис.
3: Да, здравствуйте, Александр.
2: Приятно общаться с человеком топ-уровня.
1: Да, и вот Артем еще у нас тоже есть, он тоже интересуется цифровыми продуктами. Я правильно понимаю, что цифровые продукты — это все то, с чем сегодня уже сталкивается каждый житель, у которого есть хотя бы какой-то мобильный телефон и выход в интернет?
3: Цифровой продукт, наверное, в моем понимании, это тот, который не имеет физического воплощения, его пощупать нельзя, но какую-то пользу он тебе в жизни приносит 100%. Например, какой-то навигатор, картами вот вы пользуетесь, он вам пользу несет, вот как раз-таки это и есть цифровой продукт. Так, Один из наиболее таких легко представимых.
1: Подождите, а музыка сегодня разве не является цифровым продуктом?
3: Ну, в какой-то мере, да, но вот если мы говорим вот прям про слово продукт, продукт — это штука, которая, как бы, которую ты используешь для решения каких-то своих задач. Вот мы когда разрабатываем продукты, мы вот когда мы подходим к разработке, и, допустим, мы планируем что-то, да, мы должны понять, а какую, вот, какую задачу там или проблему ты будешь решать с помощью этого продукта. И вот музыка в этом плане, она скорее, как бы, вот я бы не отнес ее вот впрямую к продукту цифровому.
2: Вы это говорите скорее, про инструменты, давайте это слово использовать правильно.
3: Ну, как бы, давайте говорить про продукт, потому что инструмент — это же другой
1: пакет. Ну нет, давайте тогда просто пример назовем. Сейчас тогда. Приложение банковское, цифровой продукт?
3: 100%.
1: 100%. А, значит, навигатор мы уже упомянули.
2: Прогноз погоды, я смотрю. Все приложения в телефоне — цифровые продукты.
3: Ну, вообще говоря, смотрите, вообще говоря, не хотелось бы вот прям углубляться в терминологию, потому что нам надо тогда большой энциклопедический словарь открывать и смотреть, как там определили. Вот как бы люди же как действуют. Вот мы как бы между собой должны договориться. Вот там мы используем какое-нибудь слово, что мы под ним все вместе понимаем. И тогда мы можем его корректно использовать. Если мы сейчас будем углубляться, мы, я думаю, не очень с пользой проведем дискуссию.
1: Давайте тогда вот смотрите, как создают цифровые продукты, именно на создании сконцентрируемся. Первый вопрос. Я, насколько слышал, к нам приходили вот программисты и рассказывали какие-то ужасы ужасные, что сегодня, чтобы создать, например, банковское приложение, нужно прийти, взять, открыть, значит, нужную тебе нейросеть и написать «создай банковское приложение», Enter. И все. Ну и там еще желательно написать «с хорошей защитой», точка.
3: Это, знаете, это из серии, как бы, вот есть такое понятие вайб-кодинг, вы, наверное, слышали его, оно нашумело и до сих пор шумит. Его придумал мужчина, как бы, который очень хорошо там разбирается в нейросетях, в искусственном интеллекте, и он сказал, что теперь новым языком программирования будет тот, на котором ты разговариваешь. Ну, собственно, для нас это русский, для кого-то это английский, это из серии вот из той, которую вы привели в пример. Как бы, с одной стороны, да, но с другой стороны, банковское приложение, да, как, еще есть шутки из серии, как бы, уважаемый искусственный интеллект, придумай мне бизнес-проект, чтобы он был без рисков, чтобы там за условный там год я там заработал 100 тысяч миллионов, и мне за это ничего не было. Это вот примерно из этой же серии, как бы, когда люди говорят, что можно навайб-кодить банковское приложение, ведь это же инфраструктура, это безопасность. Как бы, ты можешь какие-то простые приложения и части сложных приложений, ты, безусловно, можешь навайб-кодить. Это хороший, кстати, термин, который как-то вот такой в себя включает такое многообразие понятий. 100%. И сейчас вход, как бы, в профессию разработчика, вот, с точки зрения именно вот заходить что-нибудь, что я могу использовать полезное для себя в жизни, а может быть даже для своего небольшого бизнеса, очень легко, действительно. Но про серьезные приложения, скорее всего, я бы так не стал рассуждать, потому что, как я уже сказал, там первое, о чем нужно думать, это безопасность, потому что никому бы не хотелось, чтобы вы, как бы, платеж, который ты другу отправил, там 10 тысяч рублей, 1000 рублей, он вдруг где-то потерялся в недрах интернета. И поэтому там предъявляются немножко другие требования.
1: А вот какие?
3: Вот такой.
2: Давайте ГОСТ. Озвучите ГОСТ, Денис.
3: ГОСТ.
2: Ну, если мы о продуктах говорим, то должен быть какой-то ГОСТ.
3: Какой-то ГОСТ, безусловно, должен быть. Скорее всего, он есть. И даже есть определение в ГОСТах программного обеспечения. Потому что, когда мы говорим о продукте с точки зрения законодательства, то там, скорее всего, будет звучить слово «программное обеспечение». Вот, поэтому мы можем его там, как это, нагуглить или там на Яндексе сейчас. Предлагаю этого не делать.
1: Хорошо. Значит, не будем. Еще раз, как создаются? То есть, прежде всего, мы определяем, какой мы продукт будем создавать, там, банковское приложение. Вот есть сейчас до сих пор вот этот набор так называемых бигинеров, да, то есть люди, которые знают язык, соответственно, мы определяем, на каком языке мы будем это писать, соответственно, набираем команду программистов, ставим им задачу, разделяем на подзадачи. Ну, так это все происходит.
3: Вы классно вы разложили, Александр, у вас же техническое образование, 100%. Но вот смотрите, тут есть такой тонкий момент, который я бы вот, на который обратил ваше внимание. Вот есть такая штука, называется продуктовый подход. Это, ага. Ну вот в разработке, в как это, компаниях там топового уровня, а может быть даже и не очень топового, она как бы очень сильно как хорошо ваше? И часто используется. Смотрите, это когда не тот продукт, когда мы, допустим, там йогурт сделали, да, и в супермаркете продаем. Продуктовый подход, он отталкивается от понятия ценности. Вот мы сначала, ценность это как бы, вот эта штука должна быть для тебя, как для пользователя, чем-то полезна.
1: Так.
3: Да? И вот когда мы понимаем, ради чего мы будем эту штуку создавать, мы это все как бы осознали, например, пользователей там, или друзей своих опросили, убедились, что действительно эта штука может быть мне полезна. После этого мы каким-то образом требования примерно прикидываем и дальше, как вы рассказали, то есть мы либо сами умеем что-то накодить, либо там разработчиков нанимаем, как-то планируем, где-то денежку берем на это, потому что кушать надо, пока ты будешь это разрабатывать тебе. Mm-hmm. И, соответственно, вот у нас появляется такая продуктовая там, проектная команда, которая эту штуку будет делать. Но еще момент, на который я хотел бы обратить внимание. Вот есть, надо разделять четко. Есть продукты, которые уже существуют, и у них большая история. Например, любой банковский сервис, там красный, зеленый, желтый банк, любой мы представим себе, он давно существует. Uh-huh. И там как бы работа выстраивается немножко по-другому. А есть продукт, который, например, какой-нибудь стартапер, да, там он говорит, о, я придумал классную, гениальную идею, я, вот, и никто до меня ее не придумал, и я сейчас ее сделаю и победю всех, да. Uh-huh. Вот как бы захвачу, сказать, рынок. И вот если мы с нуля продукт создаем, то там, вот как я рассказал, там нужно понять ценность, понять, убедиться, что действительно ты не ошибся, потому что бывает зачастую так, что ты очень не веришь в то, что ты делаешь, а никому, кроме тебя, это не нужно, да? И uh-huh. вот как бы ты на это потратишь время, а потом из этого не получишь никакой, ну там, давайте так, грубо,
2: выгоды.
3: Да, для себя. Выгоды, точно, выгоды. А вторая штука, это вот, как я уже сказал, давно существующее приложение, там есть команды устоявшиеся, там есть так называемый список задач, его называют бэклогом очень часто. И вот разработчик приходит, у него там в день приходит ему там 125 задач, которые он должен, ну там узкоспециализированные там вот выполнить. И вот он их сидит и разрабатывает, такой uh-huh. винтик в большой машине. И вот как бы тут о чем мы говорим, то есть, ну, и то интересная, в принципе, история, но они очень разные.
1: Угу. А вот когда-то давным-давно, когда что-то мы на телеке делали, у нас были продюсеры телевизионные, которые говорили следующую фразу. Ребята, не надо ерундой заниматься, ходить тут придумывать форматы телепрограмм, потому что все форматы телепрограмм уже давно придуманы, типа возьмите какую-нибудь готовую и используйте. Вот сегодня приходит молодой какой-нибудь программист, энтузиаст, и говорит, я придумал приложение, которое, и начинает рассказывать, так вот, в общем, да,
2: изменит вашу жизнь.
1: Изменит вашу жизнь. Я вот придумал что-то новое, а люди должны сказать ему: не-не-не, старик, давай не будешь ты мучиться, уже ничего нового не придумать, угу. уже все придумано, надо просто взять готовое и
2: улучшить.
1: Да, и пытаться улучшить, или там, я не знаю, может быть, комбинировать уже то, что есть. Что на это нам скажет Денис?
3: Ну, смотрите, вот в компаниях, которые. Тут надо разделять. Есть вот, представьте себе корпорацию некую, да, в которой устоявшиеся какие-то процессы, они вот делают понятный продукт давно. Это можно там, сказать не только про разработку, а там, про любую сферу там, рыночную. Да? Uh-huh. Вот в компаниях, которые понимают, что они хотят развиваться и какие-то инновации внедрять, как правило, сотрудникам дается возможность делать свои как бы такие неожиданные, так это называется, pet-проекты, ну то есть uh-huh. проекты, которые ты для души как бы делаешь и экспериментируешь. Mm. Потому что если вот законсервировать полностью вот эту деятельность, то, как вот вы говорите, что у тебя ты ничего нового не придумаешь.
1: Да, корпорация, развиваться еще, не
3: задача
1: получится.
3: Корпорации, да, да.
1: Хорошо.
3: Задача корпорации как бы устаканить бизнес-модель и зарабатывать
1: сейчас
3: денежку.
1: Сделаем небольшой перерыв на минуту и вернемся к этому разговору. Денис Кустов будет с нами.
0: Маяк. 21.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Москва передает Вологодской области еще 30 единиц коммунальной техники. Распоряжение о безвозмездной передаче подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В Вологодскую область поступят уборочные дорожные машины, автопогрузчики, тракторы и другая техника. Это уже третья поставка в этом году. Как отметил глава региона, технику распределят между муниципалитетами с учетом их потребностей. Она будет использоваться для содержания дорог, общественных пространств и территорий. В среду 7 октября на территории области пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Об этом сообщает Министерство региональной безопасности Вологодской области. Завтра в 10:40 будет включен сигнал «Внимание всем». В 10:43 состоится передача проверочного сигнала. Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие через системы громкоговорящей связи в эфире общероссийских общедоступных телерадиоканалов. В Череповце набережная Уасоль преображается на глазах череповчан. Жители города металлургов и химиков неоднократно обращали внимание на этот участок набережной в соцсетях. Территория давно требовала обновления. В начале августа специалисты управления капитального строительства и ремонта разработали план обновленного общественного пространства Уасоль. Благодаря поддержке социально ответственного бизнеса удалось начать благоустройство. Подрядчик уже укладывает новую плитку. Будут полностью обновлены и малые архитектурные формы. Их собирают по индивидуальному проекту. Вскоре откроется новое тематическое пространство в морском стиле. Седьмого октября пройдет федеральный вебинар на сервисе «Поступай». Участникам расскажут, как сделать подготовку к ОГЭ и ЕГЭ удобнее, а работу педагога эффективнее. Семинар проводится для учителей 8-11 классов, директоров школ, заучей, классных руководителей и всех, кто готовит учеников к экзаменам. Участники узнают, как сервис помогает экономить время учителя, как создать класс, выдать задания и отслеживать прогресс в реальном времени, как использовать статистику для выявления слабых тем у учеников, как подобрать колледжи и вузы по прогнозируемым баллам и региональным рекомендациям. Спикер Мария Рабека, методолог сервиса «Поступай», учитель высшей категории, эксперт ЕГЭ по биологии. Регистрация через мессенджер Макс, начало в 15 часов. «98 лет в небе». Сегодня Вологодское авиапредприятие отмечает свой день рождения. За почти столетие аэропорт областного центра стал настоящей легендой Севера. В 1931 году была открыта первая воздушная линия Москва-Вологда-Архангельск. В 1937 году самолеты ПО-2 связали областной центр с восточными районами. В годы Великой Отечественной войны летчики героически сражались под Ленинградом, обеспечивали связь с партизанами и выполняли санитарные рейсы. 68 работников предприятия были удостоены государственных наград за мужество и отвагу. В пятницу в Вологде откроют новый беговой центр. На стадионе «Буревестник» 9 октября пройдет торжественное открытие бегового центра Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Организаторы подготовили для горожан спортивную и развлекательную программу. Можно будет присоединиться к семейному забегу, поучаствовать в закладке «Капсулы времени» с посланием для будущих поколений бегунов, перекусить на фудкорте и сфотографироваться с рысей, талисманом ВФЛА. Посещение праздника бесплатное.
4: Спорта.
5: Череповченко выиграла первенство России по пулевой стрельбе. Лидия Васильева стала лучшей в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди девушек до 19 лет. В матче за золото Лидия одолела спортсменку из Ижевска, завладев преимуществом с самого начала. Соревнования проходят в Ижевске, в них участвует около 300 стрелков. Тренирует череповчанку Елизавета Малюгина.
4: Года на маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, местами дожди, ветер южный, юго-западный, 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В течение дня будет падать. Евгений Масейко, служба новостей.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Прямая линия Владимира Путина в этом году вновь будет совмещена с ежегодной большой пресс-конференцией. Об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, для рассмотрения вопросов будут использовать в том числе искусственный интеллект.
3: Да, подготовка уже началась, и мы готовим, так же, как это было в прошлом году, в предыдущие годы, совмещенный формат. Это будет и прямая линия, и ежегодная большая пресс-конференция главы государства.
1: Ну, что касается сегодняшнего графика президента, то Владимир Путин откроет кластер производства электрических батарей. Песков сообщил, что церемония пройдет в рамках совещания по вопросам использования систем накопления энергии. С докладом о развитии кластера выступит мэр Москвы Сергей Собянин.
4: Сегодня Путин работает в Ново-Огарёво. Путин большую часть рабочего дня посвятит вопросам развития систем накопления энергии. Сегодня он по этой теме проведет большое совещание. А, собственно, тема, которая каждый день касается нашей жизни, когда мы с вами заряжаем мобильные телефоны, когда мы с вами используем электрический транспорт, когда наши коммунальные службы заряжают электрические автобусы и так далее и тому подобное. Поэтому тема очень важная. Экономика страны не может развиваться дальше в высокотехнологичном режиме без широкого задействования систем накопления энергии. И об этом сегодня пойдет речь. Сегодня будут соответствующие доклады Сергея Семеновича Собянина, который расскажет о развитии кластера производства электрических батарей. А такой кластер в московском регионе сегодня посредством видеоконференции президент откроет и даст команду на запуск работы. Мы будем производить наши собственные батареи, аккумуляторы уже в промышленном производстве.
1: Ну, завтра, в свой день рождения, Владимир Путин проведет серию международных телефонных разговоров, а также ряд других мероприятий, рассказал его пресс-секретарь. Российские военные за сутки сбили 17 крылатых ракет «Фламинго» и более 1700 беспилотников самолетного типа. ВСУ сообщили в Минобороны. В течение суток были нанесены удары по местам хранения украинских БПЛА, складам с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Голубково Запорожской области. В кольце окружения ведутся бои за освобождение Варваровки, Лобановки, Николаевки, Резникова в Харьковской области. В Доброполье российские войска за сутки освободили более полусотни зданий от украинских вооруженных формирований. Около населенного пункта Курганы Харьковской области пресекли попытки противника прорвать окружение. В общей сложности армия Украины, согласно данным Минобороны России, потеряла за сутки около 1500 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Вооруженные силы Франции провели испытание новой ядерной ракеты. Пробный запуск проводился без боезаряда с подводной лодки. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс», ссылаясь на Елисейский дворец и Министерство вооруженных сил республики. Подробностей пока нет. В Германии арестовали бывшего главу разведки БНД Августа Ханинга по подозрению в шпионаже. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung. По версии следствия, после ухода с поста в 2005 году Ханинг за деньги получал от своего бывшего руководителя аппарата секретные документы. Следствие выясняет, передавалась ли эта информация иностранным государствам. На Ханинга вышли случайно. В сентябре прошлого года при обыске по другому делу у него обнаружили носитель с тысячами секретных документов. Следователи считают, что как минимум однажды экс-глава БНД использовал полученные сведения для подготовки анализа безопасности для иностранной разведки, а также контактировал с иностранным агентом. Вместе с 80-летним Ханингом арестован его бывший руководитель аппарата, которого подозревают в продаже секретных данных. Специалисты Роскомнадзора отразили более 3200 DDoS-атак на защищаемые ресурсы в сентябре. Об этом говорится в сообщении ведомства. Доля кибератак на российские компании через подрядчиков выросла с 10 до 30% за год. Самая продолжительная DDoS-атака, отраженная в сентябре, длилась более 3 дней. Больше всего атак было предпринято с IP-адресов, зарегистрированных в Бразилии, США, Аргентине, Германии и на Украине. Основной мишенью злоумышленников, как рассказали в Роскомнадзоре, были субъекты госуправления, финансового сектора и оператора в связи. 4 редких попугая Киа появились в экспозиции московского зоопарка, сообщает портал мэра и правительства столицы. После карантина молодых самок перевезли в правое крыло павильона «Дом птиц», где для них оборудовали отдельный вольер с качелями. Рядом с ними по соседству содержится розовый кокоду. Директор зоопарка Светлана Акулова отметила, что Киа считаются единственными в мире хищными горными попугаями. Внешне они напоминают сокола или небольшого орла и отличаются загнутым вниз клювом. Оперение птиц имеет оливковый оттенок с сине-бурыми вкраплениями. Родина Киа – Новая Зеландия. Вид включен в список Международного союза охраны природы как исчезающий. И вот теперь их можно увидеть в московском зоопарке. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра без осадков. Дневные часы ночью плюс 10-12 градусов, днем 13-15. В Москве облачно с прояснениями, ночью местами пройдут небольшие дожди, плюс 8-10 градусов, днем уже без осадков и 14-16.

0: физики и лирики.
1: Ну что, друзья, время против географии. Вот так называется тема. Дмитрий Нестеренко с нами, кандидат географических наук. Дмитрий, здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Это в каком смысле это интересно? Время вообще против всего, так если подумать. У нас все благодаря времени изменяется и, в общем-то, через, по-моему, 4,5 миллиарда лет вообще исчезнет. Благодаря солнышку.
2: Это правда. Это правда. Наша планета не бесконечна, но думаю, что никто из нас, из ныне слушающих, нас прямо сейчас не доживет
1: до
2: этого момента.
3: Может, какой-то йогин хотя бы йогин какой-то.
2: Вот. Вообще, с временем, конечно, интересная история. Мы знаем, что у нас есть часовые пояса на нашей планете, но так было далеко не всегда. И далеко не всегда, во-первых, их было 24, а во-вторых, вообще, мы отсчитывали откуда-либо и время, как некий нулевой часовой пояс, и, соответственно, широту и долготу. Исходно, на самом деле, проблема того, что нужно единое время, возникла в связи со строительством железных дорог. Потому что до их появления время определяли буквально по Солнцу. Мы знаем, что в полдень, в астрономический полдень, Солнце находится в наивысшей точке над горизонтом. Соответственно, в каждом населенном пункте измерялась высота Солнца, и получается, что практически каждая деревня или небольшой город жил по собственному времени, солнечному, астрономическому.
3: То есть в каждом городе, в котором часы в новое время стали ставить, было как бы немножко свое время.
1: Да. И ты пока ехал, я так понимаю, из одного города в другой, то ты в каждом, на каждом километре у тебя было свое время.
3: Из Лиона в Льеж я ехал, да?
1: Ну, это в прошлой жизни.
2: Да.
1: Мы сейчас про это говорим. Так.
2: Все было именно так. И когда появились железные дороги, и поезда стали гораздо быстрее доходить из одного пункта в другой, стало понятно, что это очень неудобно, потому что и расписание непонятно, как составлять, и, получается, машинисту надо на каждой станции переводить часы. Ну, то есть огромное количество проблем. И тогда впервые стали вводить единое время на железных дорогах. Еще не было единого времени в разных странах.
3: То есть 19 век?
2: Да, это 19 век. И всего это существовало несколько десятилетий, пока железные дороги, естественно, опутывали сетью нашу планету, пока не стала очевидна мысль, что вообще неплохо бы договориться о какой-то единой точке отсчета времени на всей Земле и придумать идею часовых поясов. И вот тогда, в уже в конце 19 века, в 1884 году, случилась международная конференция, на которой страны договорились о том, что в качестве нулевого меридиана, то есть линия с нулевой долготой, выбирается меридиан Гринвичский, который, соответственно, проходил через Гринвичскую обсерваторию в Лондоне. Ну и дальше в обе стороны от Гринвичского меридиана у нас отсчитывается. Получается, на восток у нас плюс, то есть вот сейчас московское время составляет 1 час 12 минут. Соответственно, если мы движемся на восток, то у нас стрелки на часах будут прибавляться при пересечении нового часового пояса, а когда мы движемся на запад, соответственно, убавляться. Вот это вот решение было принято тогда. Но еще не было договоренности о неких единых мировых унифицированных часовых поясах. Это отдавалось на откуп каждой стране. И уже потом, с течением времени, разные страны, соседние страны, страны, живущие на близкой долготе, стали как-то договариваться, и вот десятилетие за десятилетием постепенно это приходило к той ситуации, которая есть сегодня.
1: Но я так понимаю, что все-таки мировое соглашение еще должно было понять, на каком именно меридиане у нас будет одна дата переходить в другую.
2: Да, это отдельно интересная история. Значит, уходит она корнями в первое кругосветное путешествие Магеллана. Как известно, Магеллан плыл на запад через Атлантический океан, потом Тихий, и вернулся назад.
1: Потерял день,
2: когда...
1: да?
2: Да, да, совершенно верно. Он потерял день, потому что, получается, все время догонял Солнце, и его астрономический день на судах экспедиции был каждый раз чуть длиннее. И вот наросла эта разница в один день. Причем ситуация-то была очень серьезная, потому что получается, что все церковные праздники, они праздновали не по календарю, я имею в виду члены экспедиции, и пришлось даже обращаться к Папе Римскому, чтобы он лично им отпустил грехи за такое вот неподобающее поведение, в котором они, в общем-то, виноваты не были. И стало понятно, чтобы устранять этот эффект, поскольку огромное количество судов движется и огромное количество, в том числе, самолетов летает, была введена линия перемены дат. Проходит она условно по 180 градусу, что восточной, что западной долготы, поскольку они совпадают точно так же, как и нулевой градус долготы. Но фактически по 180 градусу эта линия идет только близко к Северному полюсу и к Южному, там, где никто не живет. Потому что дальше начинается интересная история. Если, скажем, линия переменных дат делит какую-то страну, вот такая история была с Кирибати, это огромное островное государство в Тихом океане. Получалось так, что одна половина страны живет в одном дне календаря, а вторая половина в другом. Ну, то есть это совершенно такая вот невообразимая.
1: И типа ты вот в этом месте ты сдал еще отчет, успел сдать отчет, а перешел через улицу, уже не успел сдать отчет.
3: Я, честно говоря, с детства вот это не мог понять. Дмитрий, вот, например, есть же два острова, Большой Диомид и, кажется, Малый Диомид, да, вот там, где разница 20 с чем-то часов, а расстояние между ними 3,5 километра. Я не могу понять, как это где-то завтра, а где-то сегодня.
1: Вы можете... Ну, это условно абсолютно.
3: Условно, да, но... Я не могу понять.
1: Ты когда будешь переходить через эту границу, тебе не сломает ничего. То есть у тебя время не скакнет.
3: Но я не понимаю, как проходят сутки тогда. То есть мое внутреннее время.
1: Твое внутреннее время. Это не значит, что если ты выдавил прыщ вчера, а потом зашел на другую территорию, и у тебя раз, он опять появился. Нет.
3: Объясните, Дмитрий, вот это я с детства этот момент не мог понять. Можете мне как-то популярно и нашим радиослушателям объяснить? Или как история Жюля Верна «80 дней вокруг света», да, там же был такой же парадокс со временем, что он думал, что он опоздал, а еще оказывалось время свободное. Как вот этот переход из одного дня в другой происходит?
2: Смотрите, придумана сама линия перемены дат, чтобы убирать тот эффект, с которым столкнулся Магеллан. И вообще кто-либо, кто путешествует вокруг земного шара, ну или совершает путешествие близкое по дистанции. Потому что понятно, что огибая земной шар, мы действительно вот получаем разницу в астрономическом времени. Вот чтобы это убрать, разницу между нашим календарем и природой, и была придумана эта линия. Понятно, что она условная. Действительно, если вы переходите соответственно, острова Ратманова, который большой Диомид, на остров Крузенштерна, который малый Диомид, естественно, вы можете потратить там буквально считанные минуты. Но на календаре действительно у вас поменяется день и делается для того, чтобы, ну, если хотите, математически просто устранять вот эту вот разницу в сутках. Где-то эту линию в любом случае пришлось бы проводить. Провели ее там, где живет меньше всего людей. В Тихом океане.
1: И это очень похоже на историю, когда ты, например, если летишь из Новосибирска в Москву, то ты вылетаешь в 2 часа дня и прилетаешь в 2 часа дня. И да, это не значит, что ты долетел за 0 часов 0 минут. Просто, ну, время здесь такое, там такое.
2: Есть и другая курьезная история. В Ирландии, как известно, часть острова Ирландии — это Северная Ирландия под британской короной, а часть — это, собственно, Республика Ирландия. И несколько десятилетий они жили по разному времени, разница была в час. И вот выезжая на поезде из Северной Ирландии и приезжая, соответственно, в Ирландию обыкновенную, которую мы знаем, можно было приехать раньше по времени. Не то, что даже в то же время, а раньше. Но при этом фактически, естественно, время на дорогу утратили.
1: А вот эта регулировка, вот я так понимаю, да, и вот эти часовые пояса, которые сейчас расставлены, они же неравномерно по меридианам идут, да?

0: половина какого-нибудь крупного региона, ну, допустим, Ханты-Мансийского автономного округа, живет в одном часовом поясе, а другая в другом. Это точно так же, как со странами, которые живут, раньше жили, точнее, в разных днях календаря, очень неудобно с точки зрения управления. Поэтому принимается уже волевое административное решение, что, допустим, Ханты-Мансийский автономный округ живет по единому времени какому-то, которое относительно близко к астрономическому, но далеко не всегда совпадает. Апофеозом этого является, на самом деле, ситуация в Китае, через который должно вообще проходить 5 часовых поясов астрономических, но, значит, принято директивное решение, что Китай живет по единому времени.
1: Ого!
2: И там, получается, ночью люди некоторые работают.
1: Да, подождите, но Китай же огромный. И что получается? Они живут в одно время. А как это сказывается на
2: здоровье? На внешности.
1: На внешнем, что называется, облике утра и вечера.
0: Ну, глаза слегка на выкате, волосы растрепанные. Ну, если серьезно, то, конечно, не лучшим образом, но, опять же, тут страдают скорее западные районы Китая, менее населенные, это прежде всего Тибет, тоже относительно мало населенный Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Мы, если посмотрим на карту плотности населения, подавляющее большинство китайцев живет либо в прибрежной полосе, либо чуть отступив от нее. И получается, что все-таки там для, наверное, 80% китайцев ситуация относительно комфортная, то есть у них астрономическое время не сильно отклоняется от того, что на стрелках часов.
1: Хорошо, то есть так как Китай, нет других, да, примеров, кто так еще поступил, что давайте мы на всем материке.
2: Экономика против географии получается, так?
0: Да, конечно, потому что получается, что где-то нужно очень рано, то есть темнеет буквально посредине дня, и нужно уже включать, например, освещение и уличное, и в домах. Это действительно затратно. Собственно, в этом-то и была идея когда-то перехода на летнее и зимнее время, чтобы экономить электроэнергию. Правда, большинство стран мира уже от этого отказались. Европейцы одни все еще держатся, но это уже уходит мода в глубокое.
2: А почему отказываются?
0: Прошлое. Ну, потому что издержек от этого больше, чем выгоды уже на сегодняшний день. Плюс до сих пор непонятные эффекты для здоровья. Опять же, нужно раз в полгода привыкать к новому времени, к периоду стрелок на часах, что раздражает просто людей, доставляет бытовые неудобства. Поэтому большинство стран отказались.
1: Хорошо, а в общем получается такая история, что мы сейчас всегда любую тему пытаемся завернуть в будущее, да, и посмотреть, что там у нас будет в будущем, и вот эти истории, связанные с какой-то там бесконечной возросшей мощью искусственного интеллекта, и у нас у каждого есть уже свой искусственный помощник такой, агент, да, его называют, и... Поэтому, я думаю, тоже никаких изменений не будет, да, потому что, ну, ты просто живешь в этих вот наших устаканенных, да, часах, и никакого движения в сторону, а давайте мы опять вернемся к предыдущей истории, просто каждый будет у себя на часах видеть то время с точностью до секунды, в котором находишься именно ты.
0: Да, здесь особенных изменений не предвидится. Ну вот кроме тенденции отказа от сезонного перевода стрелок на часах, и наша страна, как мы с вами знаем, уже порядка 15 лет назад от этого отказалась, от практики, которая на самом деле почти 100 лет у нас существовала, и другие страны. Но бывают еще отдельные истории. Вот, скажем, в 2011 году такое государство, как Самоа, пропустило 30 декабря. Потому
2: в смысле?
0: Что...
2: Как? Там Мюнхгаузен приехал и сказал, можно и без 30-го числа.
1: В смысле, ребята 29-го сказали, пойдем сразу 31-го, да, или как так получилось
0: у них? Да, именно так и было. Именно так и было, потому что они всей страной решили перейти на другую сторону линии перемены дат, чтобы было удобнее работать с торговыми партнерами в Азии и в Океане.
2: Подожди, то есть они часовые пояса, в смысле, они в другой день попали?
1: Они поменяли границу часового пояса?
0: Они поменяли границу линии перемены дат у себя. Они ее провели с другой стороны, от своей стороны, чтобы быть ближе к...
1: Ну, то есть поменяли границу часового пояса, получается так, да.
2: Нет, линия...
0: Да, границу часового пояса, следует за ней границу дня.
2: Время тоже осталось, а дата изменилась. Кто-то день рождения не
1: отпраздновал. А как это можно сделать? Подожди, это же можно сделать только в определенном месте меридиана.
2: Не, относительно линии, ты слева или справа.

0: и, соответственно, ну, и сутки
1: они
0: будут...
1: они находятся, да, на границе вот этого меридиана, смены
0: рядом
1: дня.
0: С ним.
1: Да. Рядом с ним, да? И немножко, что да. называется, его подвинули.
2: Угу. Да, они его, да, своим решением подвинули. Но если мы посмотрим на линию...
0: Чтобы пиратам было попроще, да?
1: А то они бедные.
0: Запутались.
2: Змейка гуляет по Тихому океану, потому что вот страны, как Самоа, они значит, то туда, то сюда. Есть вообще курьезная история. Ну, понятно, наверное, в нашей стране, хотя как раз-таки через нашу страну, по идее, должна проходить линия перемены дат, учитывая, что у нас край Чукотки заходит уже в западное полушарие. Но есть курьезная история с островами Лайн, которые находятся в часовом поясе плюс 14. При этом не пересекая линию перемены дат. То есть эти острова, они получаются восточнее, сильно восточнее линии перемены дат, но находятся все еще в том дне, в котором uh-huh. находится восточное полушарие. Вот они для себя решили так. Uh-huh. То есть, по сути, вот эти острова, они первыми вообще в мире встречают Новый год.
1: Uh-huh. И, соответственно, они, я правильно понимаю, что если поедут по своей стране куда-нибудь на юг, ну или не по своей стране, а они поедут на юг по меридиану, то они окажутся в другом дне. То есть для того, чтобы оказаться в другом дне, не обязательно им ехать на запад или на восток.
2: Да, по большому счету, когда они пересекут границу своей страны, они уже окажутся в другом дне.
0: А у меня такой вопрос. Если мы немножко еще обратно в историю вернемся, скажем, вот я капитан корабля, у меня есть часы какие-нибудь, да, на цепочке висящие. Я их буду каждый раз поправлять, когда буду заходить в порт это время, да, или как вообще вот эта навигация осуществлялась именно в отношении времени?
2: Раньше навигация осуществлялась сложно. Проще было с широтой, потому что широту можно определять двумя способами. Ага. Собственно, по высоте Солнца в астрономический полдень. И по высоте звезд ночью. По большому счету, нужно было выйти на палубу, измерить угол до какой-то известной звезды, и становилось понятно, на какой широте ты находишься.
0: Был даже инструмент, освоили... не помню, как назывался он, который помогал это высчитывать.
2: Секстант, астролябия, несколько было инструментов. А вот с долготой было сложнее, потому что нужно было в момент, когда Солнце находится на максимальной высоте над горизонтом, посмотреть, сколько у тебя времени на часах, и, исходя из этого, сделать вывод, насколько ты сместился. Сместился ты, соответственно, на запад или на восток по тому количеству минут или секунд, которое прибавилось или убавилось по сравнению со вчерашним днем. Uh-huh. И проблема заключалась в точности хронометров, потому что качка, влажность выводила из строя самые надежные часовые uh-huh. механизмы, и более-менее такой устойчивый к этому хронометр был изобретен уже на рубеже 17-18 веков. То есть до этого существовали существенные ошибки в определении долготы. Uh-huh. Ну а сегодня, возвращаясь к вопросу, надо ли в каждом порту переводить стрелки часов, сейчас все гораздо проще, спутниковая навигация. Mm-hmm, даже понятно. На самом деле звучали uh-huh. предложения отменить мореходную астрономию уже для uh-huh. Морских училищ, но пока не принято, слава богу. Поэтому
0: слава богу, да.
1: Дмитрий Нестеренко, огромное вам спасибо, что вы были
0: Дмитрий.
1: С нами, да, и мы действительно благодаря этим знаниям теперь будем внимательнее относиться к часовым поясам.
0: И приходить на работу вовремя.
1: Да, и не терять один день, как у ребят вот на границе как раз того самого меридиана.
0: Кирибати бедные.
1: А, ой, не говори, жалко их на
0: Ты
1: самом
0: часто
1: деле.
0: Думаешь о них?
1: Каждый день.
0: Ну, я иногда забываю о них.
1: Хорошо, давай забудем о них и сегодня.
0: Хорошо.
1: Спасибо большое, Дмитрию, а мы двигаемся вперед, у нас ноосфера впереди. Ой.
3: Физики и лирики. Если раньше были герои на десятилетия, то сейчас для текущего поколения подростков, которые живут в этой реальности коротких видео, средняя продолжительность жизни цифрового героя очень короткая. Владимир Верещагин, продюсер, актер.
4: Так говорит «Маяк».
5: Реклама. Да-да. дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. Украина, 104, 5713, 961.
7: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Россия будет вынуждена принимать все меры для обеспечения своей безопасности на фоне планов Литвы снять запрет на размещение ядерного оружия. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: И то, и другое. Все-таки военная база – это часть военной инфраструктуры. И если чья-то, собственно, главной страны в НАТО военная инфраструктура приближается к нашим границам, то, конечно же, это не может восприниматься иначе, чем шаг в сторону эскалации напряженности, а ровно как и размещение на территории соседнего государства ядерного оружия. И то, и другое не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте, а наоборот, станет еще одним существенным витком в нагнетании напряженности, к нашему сожалению. Что касается России, конечно же, Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности.
0: Парламент Литвы в первом чтении сегодня поддержал исключение из Конституции статьи о неразмещении ядерного оружия на территории страны. Инициативу поддержали 106 депутатов, против выступили 18, еще 6 воздержались. Второе окончательное голосование должно состояться не раньше, чем через 3 месяца. Газета Financial Times в начале июня писала, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО. Это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Российские вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Голубково Запорожской области, говорится в сегодняшней сводке Минобороны. В ведомстве отметили, что в кольце окружения ведутся бои за освобождение варваров Килобановки, Николаевки и Резникова в Харьковской области. Российские войска за сутки взяли под контроль более полусотни зданий в Доброполье. ВСУ потеряли там до 20 человек. Ранее в Минобороны сообщили, что российские вооруженные силы нанесли удары по двум украинским портам. В Черноморске поражено судно, доставившее груз двойного назначения для нужд ВСУ. В Измаиле российские дроны повредили причал, где разгружали и хранили военные грузы. Кроме того, расчеты тяжелых беспилотников «Герань» поразили в крупных городах Украины центры обработки данных «Парковый», «Укртелеком», «Гига» и «Подольский». Они являются стратегическими объектами ВСУ, указали в Минобороны. Ночью российские войска нанесли удары беспилотниками по объектам военного назначения в Одесской области. В результате атак был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения в Ильичевке. Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты без ядерного заряда. Пробный запуск проводился с подводной лодки, уточняет агентство France Press, ссылаясь на Елисейский дворец и Министерство вооруженных сил республики. Минздрав зарегистрировал препарат на основе фузолапариба для терапии ряда распространенных и агрессивных форм рака. Об этом рассказали в пресс-службе фармацевтической компании-производителя. Препарат предназначен для лечения распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы, первичного перитониального рака. Компании отмечают, что регистрация препарата расширит возможности применения таргетной терапии при этих заболеваниях. В онкологическом отделении НМИЦ имени Кулакова отметили, что примерно у 70% пациенток с раком яичников заболевание возвращается в течение 3 лет после первоначального лечения, поэтому новое лекарство дает врачам еще один вариант поддерживающей терапии. Следим за развитием событий на сайте vesti.ru.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Металлург» отстранил Андрея Разина от работы на посту главного тренера команды, сообщает пресс-служба «Магнитогорцев». Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Директор клуба Алексей Жлобов подтвердил наличие разногласий между Разиным и хоккеистами. Отмечу, после 13 матчей «Металлург» с 19 очками лидирует турнир на таблице Восточной конференции. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня пройдут 3 матча. Тему продолжит Николай Саприн.
2: Все 3 игры приходятся на вечернее время по меркам как западной, так и тем более восточной части нашей страны. А первая стартует в 17:00 по Москве в Челябинске, где трактор примет хабаровский «Амур». Трактор может одержать 4-ю победу подряд, тем более после громких выездных побед над «Динамо», «Спартаком» и казанским «Агварсом». В то же время в Екатеринбурге автомобилист примет томский «Авангард», которому уже уступал в нынешнем сезоне. 15 сентября «Авангард» дома в овертайме добился сложной победы 3-2. В Омске по-прежнему много травмированных, хотя вратарь Никита Серебряков и нападающий на Вилли Купов уже покинули этот список. При этом под вопросом участия Егора Афанасьева и Василия Пономарева, которые успели получить свои травмы. С другой стороны, сказанное не исключает возможности возвращения к выступлениям лучшего защитника прошлого сезона Дамира Шеребзянова, который за травмы пока еще в нынешнем сезоне не играл. Команда в таблице «Востока» разделяет только 2 очка, у автомобилиста 12 очков, у «Авангарда» 10. Наконец, в Санкт-Петербурге в 19:30 СКА примет «Северсталь». У команды Андрея Козырева в нынешнем сезоне много сложностей, но в последних 5 матчах команда неизменно отнимала очки у конкурентов и при этом всегда боролась до конца. 2 последних матча заканчивались за пределами основного времени.
1: Российский футбольный союз рассчитывает на посещаемость не менее 40 тысяч зрителей на товарищеском матче сборных России и Нигерии, сообщили в пресс-службе РФС. Напомню, встреча пройдет сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени. Россиянки Екатерина Александрова и Мира Андреева вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине, где сыграют друг с другом. Александрова в 4-м круге взяла верх над Линдой Носковой из Чехии со счетом 6-2, 6-2. Андреева была сильнее украинки Дарьи Снегур 6-2, 6-2. Российский дзюдоист Данила Лаврентьев не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира в Баку. В 1/8 весовой категории до 83 килограммов Лаврентьев проиграл французу Даяну Булит-Тамфесу. Ирина Зуева, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, уступила в 1/16 хорватке Ане Виктории. Ольга Мухина в первом раунде проиграла испанке Адриане Родригес-Сальвадор. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: физики и лирики.
1: Возвращаемся. Артем Новиченков и Александр Пушной. Сейчас мы будем говорить с кандидатом культурологии и преподавателем Московского гуманитарного университета Ольгой Хлопониной о ноосфере. Ольга, здравствуйте.
2: Артём, здравствуйте, Саш, привет.
3: Да, привет, да. Ну, между наукой и иллюзией, вот где-то там оно
1: Александр
3: затерялось.
1: Александр уже напрягся просто. Вот тут.
3: Я всегда в этом смысле напряженный,
1: когда между наукой что-то.
3: Между что-то наукой и иллюзией, что-то, да, что-то межнаучное. Ну, потому что люди любят, если говорят о ненаучном, называть это все научными терминами, чтобы было подороже.
2: Да, вот тут в корень, Саш, абсолютно, потому что вот нам важно просто понимать. Дело в том, что ноосфера Владимира Ивановича Вернадского – это такой гибрид. То есть он на самом-то деле серьезный ученый достаточно. То есть он все-таки основатель геохимии, биогеохимии, радиогеологии, вполне себе серьезный ученый. Но вот поскольку все это, вся идея ноосферы в том числе выросла из русского космизма, который в тот момент был, ну, популярен, скажем так, известен, и питал идеи многих ученых, то получается, что в базе этой теории у нас лежит вполне естественно научная основа, потому что она выросла изучением то, что он назвал биосферой Земли. Называл. А вот прогноз у него уехал, конечно, в такую концептуальную философскую сферу, и поэтому здесь надо разделять, просто, когда мы об этом говорим. Тут вообще, наверное, просто в целом разобраться надо, расставить точки над «и», потому что проблема вот в чем заключается такая, ну, проблема в научном понимании. Дело в том, что поиски какого-то хранилища коллективного опыта, они у человечества продолжаются очень давно. То есть с тех пор, как примерно мы осознали, что, во-первых, мы таскаем все свое знание на внешних носителях за собой, и с тех пор, как мы уже много раз об этом говорили, человек осознал какую-то свою смертность и конечность в этом мире, мы, ну, дальше по Высоцкому, да, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Вот эта идея, она по-разному функционирует. То есть религия этим занимается со своей стороны, философия со своей стороны. Вот ученые пытаются тоже об этом говорить. Но говорить здесь они пытаются об этом по-разному. Потому что, с одной стороны, у нас понятно, что есть и социологические концепции, и психоаналитические концепции, которые тоже говорят о том, что, ну, что что-то, наверное, общее есть у всех людей. Есть размышления всяких философов, но здесь надо четко различать, потому что наука, она же такая история, то есть у нас есть поиск знания, и это нормально. Человек постремится, потому что у нас есть познавательная способность, нам деваться некуда, нам Кант ее еще назначил. Мы, вот у нас работают так мозги, у кого не может так не работают, им и полегче живется, а у нас вот они работают туда, и мы вот, да, это знание все время ищем. А дальше происходят процессы, из которых это как вот, ну, не знаю, бульон такой варится, и из которых все время на поверхность выходит какая-то пена, оседает какая-то муть, и вот вычленить из них что-то такое доказанное, это довольно сложно. Как это работает? Ну, дело в том, что оно работает в двух направлениях, потому что бывает так, что знание приводит к любым таким странным, завиральным иногда идеям, но без этого оно работать не будет, потому что если ученый не будет мыслить смело и пытаться нафантазировать, то тоже ничего не получится. И дальше вот у нас получается, то есть мы можем из реальной науки вывести, то есть из заблуждений, потом вывести просто, когда усовершенствуется аппарат, доказательная сфера, появляется мыслитель, который более конкретно мыслит. Мы из ошибки, по сути дела, научные, то есть, вот, например, флогистон какой-нибудь, да, мы можем вытащить потом кислород. Флогистон не существует, это ошибка, это заблуждение, это неведомая субстанция, которая, как считалось, улетучивается из горючих веществ при сжигании, потому что заметили, что теряется там вес. Вот. Но это была ошибка. А вот когда потом Лавуазье доказал, что вещество не теряет флогистон, а наоборот присоединяет из воздуха кислород, так появился кислород. То есть это нормально. Потом там из теплорода родилась нормальная совершенно молекулярно-кинетическая теория. Когда искали эфир, разбирали свет, поняли, что это что-то другое, и решили, что свету для путешествия нужна какая-то...
3: Я это как раз понимаю. Я понимаю, что любое изучение, оно требует изучения. И благодаря этому изучению у нас существует то, чем мы пользуемся. Я просто немножко, когда напрягся, вот в чем. Там поговаривают, что есть какая-то, ну, информационное какое-то поле. Вот. Я просто хочу сказать, что, ну, это такой пример. Представим себе, например, муравейник, да, вот он с нуля образовался, да, и очевидно, что там энтропия идет в обратную сторону, в отличие от всего, что вокруг творится, потому что усложнение идет, да, процессов, то есть муравей, вот он рождается, они там строят какую-то структуру в муравейнике, и действительно идет усложнение процесса, и мы можем говорить о том, что идет накопление какой-то информации, в том числе среди муравьев и среди тех событий, которые происходят внутри муравейника. Но дальше мы берем огнемет, это то, что произойдет, например, там с солнцем, и сжигаем это все до пепла. И в этом пепле не остается никакой информации о том, что было раньше.
1: Мы же про ноосферу.
3: Так нет, я вот тебе говорю, что вот эта ноосфера, да. Ноосфера, как бы в кавычках, которая существовала в муравейнике, как бы тоже существует, ну, да. Как бы некое информационное поле в кавычках. И вот мы поработали немножко...
2: Нет, Саш, вот тут и ошибка. Вот тут как раз ошибка коренится. Нет там никакого информационного поля. В том-то и дело, что ноосфера – это сфера разума. Вот я сейчас прям просто объясню пошагово, где вот тут ошибка.
3: То есть нет человека, да, нет ноосферы?
1: Без человека не может быть
2: ноосферы. Нет человека, нет ноосферы.
3: Все, вопросов тогда нет. Все, тогда никаких вопросов нет. Потому что обычно ноосферу почему-то привязывают к Земле, что у нее есть энергетическое поле.
1: Там же ноос, как разум.
3: Ну да, да, да. Тогда все понятно.
2: Нет, нет, там речь вот шла о чем. Дело в том, что вот там религиозные мыслители наши, там вроде там Федорова, да, Соловьева, Бердяева, тут они что хотели сказать? То есть к 20 веку стало понятно, что только разумом человек управляться не может. Должно быть что-то еще. То есть для того, чтобы человеку выжить, что-то должно быть. Вот религиозные мыслители говорили, что если мы немедленно все не соединимся в Боге, да, вот, ну, условно, я сейчас упрощаю, то мы просто не выживем, потому что вот уже было предсказание того, что технологическая
3: сфера... Подожди, 3 секунды. Не выживем в смысле как человечество?
2: Как человечество, да, как человечество. То есть у человека должна быть какая-то вот эта надстройка. Но поскольку ее руками не потрогаешь, вот они, я просто к тому, что поиски куда шли, да, ее пытались найти. Там Кант вывел еще до этого, вывел, что человек должен руководствоваться категорическим императивом, да, чтобы мы все друг друга там не поуничтожали. В том числе, то вот это тоже должно быть. То есть, понимай, да, вот твое поведение в данный момент, твой выбор в конкретный момент, он может стать общим правилом или нет? Хочешь ты жить в таком обществе или нет? То есть вот эти поиски, они были. Что сделал Вернадский, да, вот если мы про ноосферу? Значит, он говорил так, что человек стал мощной силой. Вот он из геособытий, геоисследований вывел следующее. У него идея такая родилась, что раньше... На планету влияли геособытия больше. То есть извержение вулканов, реки уносят какой-то грунт. Да, ну вот все то, что крутится у нас в круговорот Вселенной. А он потом стал понимать, что новой такой силой стал человек. Вот человек стал менять природу гораздо сильнее и будет менять дальше сильнее, чем вот эта самая биосфера. То есть он стал активным действующим таким вот актором.
3: Ну, как муравьи, собирают же гору из муравейника.
2: Муравьи,
3: действительно, да. Ничего удивительного.
2: У него, а дальше вот, то есть эта база, она вполне еще пока научная, да? А дальше включается философия. И мы помним, да, что такая разница между теорией научной и философской концепцией. Вы знаете, что в философии нету теории, да? Потому что теория — это научное понятие. Теорию можно и нужно доказывать. И она должна быть опровержима, она должна быть верифицируема и так далее. Философия теории, потому что там то, что они есть, называется концепция. Вам достаточно сделать логическое построение. Если в вашем логическом построении это работает, то как бы да, это называется концепция. Поэтому в норме мы не употребляем слово по отношению к философии теория. Так вот, дальше у него из теории вырастает вот эта философская концепция. Он говорит о том, дальше уже начинается мечтание о том, что человек оперирует разумом, соответственно, должна быть наука, и вот эта наука и будет с точки зрения разума некой такой вот, да, то есть биосфера должна будет перейти в разумное управление вот этими процессами, в разумное управление. А дальше у него, конечно, немножко такие утопические идеи, дружба всех со всеми вместе и так далее. Что-то из этого подтвердилось. Тут вот что интересно, потому что, например, в таком там, в конце, по-моему, 90-х годов, да, эти геологи ввели термин антропоцен, то есть, да, сила, которая меняет нас, там, концепцию устойчивого развития.
1: Сейчас на новый, на рекламу мы уйдем, вернемся через минуту.
2: Да-да-да.
3: Да, Ольга Хлопонина останется с нами. Оставайтесь вы, дорогие друзья. Продолжаем.
0: Маяк. Для всех.
4: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. 9 октября в Вологодской области проверят систему оповещения населения. Проверку перенесли с этой среды на 9 октября, пятницу. В 10.40 включат сирены с сигналом «Внимание всем». В 10.43 по громкоговорящей связи и в эфире телеканалов и радиостанций прозвучит сообщение о проведении проверки. Жителей просят сохранить спокойствие. Проверка проводится для оценки готовности оборудования и отработки взаимодействия всех служб. Вологодская область представит свои достижения на главной агропромышленной выставке страны. С 7 по 10 октября в Москве состоится 28-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Как отметил губернатор Георгий Филимонов, в Тимирязи в центре развернем экспозицию Вологодчины площадью около 100 квадратных метров. Тема выставки в этом году – навигатор российского ПК «Технология эффективного роста». Покажем, как Вологодчина соединяет сильное производство, современные технологии, науку и подготовку будущих специалистов. Одной из центральных тем стенда станет научно-образовательный альянс «Молочный пояс». Он объединяет Вологодскую ГМХ, Удмуртский ГАУ, Вятский ГТУ и ведущие предприятия ПК страны. Вместе они формируют полный цикл от селекции и кормления животных до переработки молока и выпуска готовой продукции. В Череповце на улице Матуринской на этой неделе уложат верхний слой асфальта. Протяженность участка 1 километр. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, по многочисленным обращениям жителей сместили участок ремонта в сторону разворотной площадки около остановки, потому что этот участок в более плохом состоянии. Подрядчик смонтирует водопропускную трубу для правильного водоотведения. Важно, чтобы заезды к частным домам были удобными и безопасными. Верхний слой асфальта будут укладывать на этой неделе. Дальше приступят к отсыпке обочин, формированию откосов. Отметим, участок Матуринской ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Вологде стало безопаснее на дорогах. Минувшей ночью запустили еще 5 проекционных пешеходных переходов. Они появились на перекрестках Победы, Мира, Чернышевского, Некрасова, у школы номер 9 и на двух участках площади Бабушкина. Сейчас настраивают оборудование на других объектах. Всего в городе планируют сделать 20 таких переходов в рамках стратегии 2.0 при поддержке губернатора. Проекция лучше видна в темноте и в плохую погоду, чем обычная разметка. Так безопаснее для пешеходов и водителей. Криминальные новости. Мошенники запустили новую схему обмана вологжан. Злоумышленники рассылают СМС, электронные письма и сообщения в мессенджерах. В них пугают жителей области дефицитом препаратов или огромными очередями в районных больницах, после чего предлагают решение записаться на прием прямо сейчас или платно забронировать импортную вакцину. Указанная в сообщении ссылка ведет на поддельную страницу портала госуслуг. Как только человек вводит там свои персональные данные, мошенники получают полный доступ к его цифровому профилю и счетам. Череповецкий педагог – одна из лучших в России. Преподаватель детской школы искусств Череповца Елена Рябова вошла в сотню лучших преподавателей школ искусств страны и стала лауреатом премии в 500 000 рублей. Как отметил глава региона, за этим признанием более 30 лет педагогической работы, талантливые ученики и большая любовь к музыке. Выставка о путешествиях Василия Белова впервые откроется в Вологде. Экспозиция «Василий Белов. Путешествие с писателем» начнет работу 20 октября в музее-мастерской Татьяны Чистяковой на Козленской 4. За свою жизнь Василий Иванович побывал в десятках стран и сменил не один заграничный паспорт. Он бывал за границей и как делегат, и как паломник, и как гость, и как обычный турист. В поездках делал заметки, а некоторым путешествиям посвящал очерки. Выставка будет работать до 9 марта.
4: Новости спорта.
5: Урожай. Снежинка Бабаева взяла бронзу на первенстве России по маунтинбайку в Геленджике. Алена Георгиевская заняла третье место среди юниорок до 18 лет в дисциплине «Гонка в гору». Сейчас спортсменка учится в Чебоксарах и на состязаниях представляла Чувашию.
0: Года на маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, местами дожди, ветер южный, юго-западный, 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В течение дня продолжит падать. Евгений Масейко, служба новостей.
6: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда – гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства – перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция «4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей». Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

распустились под окошком яблонь белые цветы. Вечер дома, я и кошка —

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные за сутки сбили 17 крылатых ракет «Фламинго» и более 1700 беспилотников самолетного типа ВСУ, говорится в сегодняшней сводке Минобороны. В течение суток нанесены удары по местам хранения украинских БПЛА, складов с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Также поражены пункты временной дислокации противника в 142 районах. По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Голубково в Запорожской области. В кольце окружения ведутся бои за освобождение Варваровки, Лобановки, Николаевки и Резникова в Харьковской области. В Доброполье российские войска за сутки взяли под контроль 52 здания, а около населенного пункта Курганная Харьковской области пресекли попытки противника прорвать окружение. В общей сложности украинская армия потеряла за сутки около 1500 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации. Руководство НАТО ранее заверило Москву, что Альянс не готовит нападение на Россию. Об этом заявил в ответ на вопрос журналистов глава МИДа Сергей Лавров. На пресс-конференции после переговоров с главой МИДа Восточного Тимора Лавров напомнил, что стороны балтийских стран и других членов НАТО, что со стороны балтийских стран и других членов НАТО ранее звучали угрозы Калининградской области. Россия сделала четкое ответное заявление.
3: Ну, с одной стороны, хорошо, что отреагировали и опровергли своих подопечных, которые у них от рук отбились и уже начинают как хвост вилять собакой. Ну, а с другой стороны, мы много раз слышали, что НАТО – это оборонительный альянс, но это не спасло Югославию, это не спасло Афганистан, это не спасло Ливию. Ну, правда, во всех этих странах и натовцы сами не спаслись, а пытаются сейчас вот распространять свое военное присутствие на Дальний Восток, на Юго-Восточную Азию, Северо-Восточную Азию. Мы говорили сегодня об этом с моим коллегой. Поэтому мы слышим, но держим ухо востро, как у нас говорят. И главное, занимаемся решением задач, которые поставил президент в рамках специальной военной операции, не допустить каких-либо угроз Российской Федерации со стороны наших западных соседей. Ну и на Валдайском форуме президент предельно четко ответил на вопрос о том, а что, если вдруг на Калининградскую область все-таки будет нападение. Он сказал, на Калининградскую область, на любую другую область Российской Федерации ответ будет одним.
1: Ранее стало известно, что правительство Литвы планирует в начале будущего года исключить из Конституции положение о запрете оружия массового поражения на своей территории. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия будет вынуждена принимать все меры для гарантированного обеспечения своей безопасности на фоне планов Вильнюса снять запрет на размещение ядерного оружия. Сегодня на брифинге в общении с журналистами Песков также отметил, что обвинения со стороны Германии, якобы ведение России так называемой теневой войны, безосновательны и не имеют реальной аргументации.
4: Как абсолютно безосновательное, не имеющее под собой никакой реальной аргументации обвинение. Так мы к этому и относимся. Слышали это уже неоднократно. Это, скажем так, такой прием информационный искусственного создания эфемерного врага для того, чтобы оправдывать расходы на милитаризацию. То, чем занимается Федеративная Республика Германия.
1: Вооруженные силы Франции провели испытание новой ядерной ракеты. Пробный запуск проводился без боезаряда с подводной лодки, уточняет агентство «Франс Пресс», ссылаясь на Елисейский дворец и Министерство вооруженных сил республики. Оказание госуслуг в цифровом формате в России на самом высоком в мире уровне. Это отметил председатель правительства Михаил Мишустин, осматривая выставку на форуме «Цифровые решения». Мы иногда сравниваем с другими странами себя, отметил он, и в России в этом смысле задача решена на самом высоком топовом уровне в мире, заключил Мишустин. Завтра в столичном регионе постепенно распогодится. Днем, когда выглянет солнце, потеплеет. На погоду в столице окажет влияние теплый сектор циклона, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Самым теплым днем на этой неделе, по прогнозу синоптика, станет пятница. Ну а вот что касается выходных, то в субботу холодный фронт принесет в Москву интенсивные ливни. Температура понизится, и погода будет напоминать уже октябрьскую.
2: Сохранится пасмурная погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура плюс 11-14. В среду постепенно распогодится. Днем, когда выглянет солнце, потеплеет до 13-16. Пятница и вовсе обещает стать самым теплым днем с начала октября. После полудня воздух прогреется до плюс 16-19. А это на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям начала сентября.
1: Новости читайте на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ночью 10-12 градусов, днем 13-15. В Москве завтра облачно с прояснениями, ночью еще местами пройдут небольшие дожди. Будет плюс 8-10 градусов, днем уже без осадков и плюс 14-16. Сейчас в российской столице плюс 11 градусов. Дождь уже почти везде закончился. Дует небольшой южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые, здравствуйте, доброго дня, Паша, приветствую, поздравления принимай.
2: Бегу, бегу, котлетки
1: опять опаздывает,
2: да, сегодня,
1: с котлетками, да,
2: ну не подгорели время. Хоть.
3: Пора перекусить.
1: Не подгорели хоть, да?
3: Нет, смотрите, розовый, румяный.
1: О, очень хорошо, да.
3: Так, а с чем вы поздравляете, неожиданный, приятно?
1: Ну, слушайте, вот так. С котлетками в некотором смысле, поскольку
3: спасибо.
1: Сегодня Всемирный день защиты мест обитания. У тебя же есть место обитания?
3: Кухня.
1: Вот, и ты ее охраняешь.
3: Охраняю.
1: Все, защищай свою кухню.
3: На блинной сковородке блины надо делать, а драники нельзя.
1: Вот, так что сегодня будешь защищать свои сковородки, делать блины на правильных блинах.
3: Спасибо, да. Неожиданный, приятно. Редкостное шоу снова в эфире. Спросил, я позвонил сегодня в искусственный интеллект, секретарша, девушка милая, сказала, как знать, это редкостное шоу, в котором ведущие знают не все. И именно поэтому это интересно слушать.
1: Правильно, конечно. Мы вместе с вами познаем мир.
3: Да, ну что же, прислоняйте ухо к приемнику, а я вам скажу, что снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» его ведущие. Вахтанг Махарадзе!
1: Это я!
3: И Павел Картаев!
1: Это он!
3: Сегодня в программе наблюдательнейший орнитолог Елена Чернова, опытнейший врач-кардиолог Юлия Лысакова, искуснейший искусствовед Марина Политова, выдающийся кандидат биологических наук Илья Удалов. Сегодня мы узнаем, как защитить птиц от стеклянных фасадов домов. Все о заболеваниях сердца, изучим симптомы, факторы риска и способы защиты. Тайны лиможской эмали откроются нам, как создают произведения искусства. Узнаем, что нужно знать о скатах. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
1: Вот и наш аналитик с котлетками пришел сегодня, с пожарскими. Очень вкусно, спасибо.
3: Здравствуйте, ребят, здравствуйте, девчат. Ну что ж, давайте проанализируем ваши котлеты. Ну, котлеты хорошие, румяные, не подгорели у вас сегодня.
1: Нет, нет.
3: А я предлагаю отправиться на русский север, в город, который скоро собирается стать главным местом в стране для тех, кто любит Новый год, зиму и все, что прилагается к ним в комплекте.
1: Новая новогодняя столица, что ли?
3: Новая столица новогодняя. Вологда получила статус новогодней столицы России 2027. Ура, товарищи!
1: Ура!
3: И, кстати, Вологда получает этот статус уже второй раз. Впервые она была новогодней столицей в 2014 году. Тогда в городе провели 1500 мероприятий. Опыт есть у Вологды. Теперь решили не мелочиться и замахнуться еще и на 880-летие города. Итак, главная праздничная концепция называется «Вологодское зазимье». В ней соединили природу русского севера, местный фольклор и традиционные ремесла. Стартует праздник 12 декабря на Кремлевской площади, ну а дальше события разъедутся по нескольким площадкам, и у каждой площадки будет собственная тема, оформление и программа. Уже 19 декабря, это ваш день рождения, Павел.
1: Да, это мой день рождения.
4: Ваш, Павел, ваш.
3: Так вот, зимний фестиваль русского валенка «Наваляй по-вологодски». Угу. И это тот случай, когда название мероприятия практически невозможно улучшить.
1: Угу. Ну, вы знаете, Павел, где вы будете встречать свой день рождения,
3: я чувствую, да.
1: Да, в Вологде.
3: Будет ярмарка валенок ручной работы, чемпионат по хоккею в валенках, мастер-классы, фотозоны, хороводы и зимние игры. Хоккей в валенках – прекрасный русский.
1: Мы все детство так играли.
3: Да, именно так хоккей в СССР и начинался.
1: Да, да, да, все так, да.
3: 26 и 27 декабря пройдет фестиваль огненных искусств «Огниво». В Вологду приедут театры огненных шоу из Москвы, Петербурга, Иваново, Череповца и самой Вологды. Ну а дальше Новый год. 31 декабря, 1 января на Кремлевской площади обещают большую праздничную программу и концерт. С 3 по 4 января фестиваль конструкторов «Богатыри Деда Мороза». Там будут выступления конного клуба, массовые сражения и богатырские турниры. Ну а с 3 по 6 января фестиваль уличных театров «В гостях у сказки». Участвует 15 театров со всей страны. А 5 и 6 января фестиваль русской северной кухни «Холодец». По легенде, это блюдо подавали на царских пирах и любил его Иван Грозный. А 9 января проект «Новогодняя столица России» завершится. Но, конечно, ехать в Вологду только ради праздничных мероприятий было бы немного несправедливо по отношению к самой Вологде, ведь главное место здесь – Вологодский Кремль. Его строительство начали еще при Иване Грозном. Причем у царя были серьезные планы. Ведь он хотел сделать Вологду своей резиденцией. Но во время осмотра строительства государю якобы на голову упал кусок кирпича.
1: О, тот самый кирпич, да,
3: да,
1: который на голову
3: упал? Да, да, да. Иван Грозный разгневался, топнул ножкой и после этого навсегда покинул город. Вот. Исторически к этой истории, конечно, нужно относиться осторожно. Но как туристическая легенда, она, я считаю, прекрасна. Значит, после Кремля идем в Кремлевский сад и дальше к набережной Вологды. Там находится знаменитая кованая скамейка «Посидим, поокаем». А неподалеку стоит памятник букве «О». В честь характерного вологодского оканья. Ну и есть еще Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной палисад». Там рассказывают о традиционных ремеслах Вологодского края и проводят мастер-класс. Черноокая будет, я вижу в глазах ваш вопрос.
1: Да,
3: будет.
1: Да, да, да, вот.
3: Будет, будет черноокая.
1: Черноглазая.
3: Черноглазая, да, да. Если хочется выбраться за город, есть архитектурно-этнографический музей Семенкова. А дальше есть вариант для отдельного путешествия. Великий Устюг, Дед Мороз живет в 450 километрах от новогодней столицы. Так что, если хочется провести Новый год не в режиме, дожить до курантов, то выбирайте Вологду. Сюда можно приехать на несколько дней. Праздничная программа 1, Кремль, Деревянный город 2, Музей Семенкова 3, поездка в Великий Устюг 4.
1: Ну, просто поокать.
3: Поокать, посидеть.
1: Посидеть.
3: Ну, получается довольно симпатичный зимний маршрут по русскому северу. Вологда встречает 27-й год как новогодняя столица России, а заодно приглашает вас на свое 880-летие. Я пожелаю вам приятных путешествий и заберу одну котлетку у вас. Спасибо.
1: Отдай, отдай обратно.
0: Как знать?

вот цифровые сервисы уже стали привычной частью школьной жизни. 8 из 10 школьников используют почту, облачные хранилища и образовательные платформы для учебы. Чаще всего интернет помогает разобраться со сложной темой или домашним заданием. Почти треть школьников смотрит онлайн-уроки, а родители все чаще воспринимают цифровое обучение не как замену обычной школе, а как дополнительную возможность помочь ребенку. Причем меняются и сами форматы занятий. Растет интерес не только к индивидуальным репетиторам, но и к мини-группам. Особенно активно онлайн-сервис используют старшеклассники. Примерно каждая вторая семья учеников 9-11 классов обращается к ним для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. При этом учитель, судя по опросам, никуда не исчезает. Половина родителей считает, что технологии должны дополнять работу педагога. Еще часть видит в учителе прежде всего наставника, который помогает разобраться и направляет ученика. А вот с искусственным интеллектом родители пока осторожничают. Ему готовы доверить объяснение сложных тем, поиск информации, проверку домашних заданий, помощь с презентациями. Но примерно каждый пятый пока вообще не готов поручать искусственному интеллекту задачи, связанные с обучением ребенка. Ну, а теперь переходим к технологиям другого рода. Той, которая помогает мошенникам. Лаборатория Касперского предупреждает о новой волне фишинговых писем с QR-кодами. На корпоративную почту приходит сообщение якобы от государственного ведомства. Получателю сообщают о проверке или важном документе, который будто бы отправили специальной доставкой. Чтобы получить документ, предлагают отсканировать QR-код. Он может находиться либо прямо в письме, либо в PDF-файле, оформленном под официальный документ. QR-код приводит на поддельный сайт отслеживания посылки. Там сообщают, что за получение документа нужно заплатить небольшую сумму. А после на фальшивой странице оплаты просят ввести номер банковской карты, срок действия, CVC-код и другие данные. То есть под предлогом нескольких десятков рублей мошенники пытаются получить доступ к уже к банковской карте. И начиная с 11 сентября систему лаборатории Касперского заблокировали более 800 подобных писем. Поэтому к неожиданным сообщениям от ведомств, так называемых, лучше относиться с особым вниманием. Особенно если вас торопят, предлагают перейти по QR-коду или что-то оплатить. Проще вот самостоятельно найти официальный сайт организации и проверить информацию там. Ну и, наконец, новость для тех, кто скучает по нулевым. В Steam вышла демоверсия игры «Ларек на улице Ленина». Это симулятор небольшого диковского ларька в России начала 90-х. Главный герой – девятиклассник Кирилл. Он бросает школу и устраивается работать в ларек, чтобы заработать на поездку в Турцию для мамы, которая никогда не была на море. В демоверсии можно прожить 4 игровых дня, познакомиться примерно с 30 персонажами и попробовать контент, которого не будет в полной версии. Авторы обещают более 60 персонажей, отсылки к поп-культуре, развитии бизнеса и даже нелегальные способы заработать. А еще элементы выживания и, судя по всему, очень узнаваемую атмосферу российских нулевых. Полная версия игры должна выйти в 2026 году, то есть до конца этого года на персональных компьютерах. Ну и если вам когда-нибудь приходилось покупать диск, приставку или другую дик-атрибутику в небольшом ларьке, возможно, эта игра вызовет у вас приятное чувство дежавю.

0: дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5761.
3: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Прямая линия президента в этом году вновь будет совмещена с ежегодной большой пресс-конференцией, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, для рассмотрения вопросов будут использовать в том числе и искусственный интеллект.
2: Да, подготовка уже началась, и мы готовим, так же, как это было в прошлом году, в предыдущие годы, совмещенный формат. Это будет и прямая линия, и ежегодная большая пресс-конференция главы государства.
0: Что касается сегодняшнего графика президента, Владимир Путин откроет кластер производства электрических батарей, сообщил Дмитрий Песков. Церемония пройдет в рамках совещания по вопросам использования систем накопления энергии. С докладом о развитии кластера выступит мэр Москвы Сергей Собянин. Рынок услуг связи за прошлый год вырос на 13%, сообщил премьер Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». Он добавил, что число базовых телекомстанций за год выросло до 1 миллиона штук, а сети 4G охватывают все домохозяйства в стране.
3: Выделю ключевые направления нашей общей работы. Одно из них – это дальнейшее развитие отечественной телекоммуникационной отрасли. По итогам прошлого года рынок услуг связи вырос на 13% до 2,5 триллионов рублей. Количество базовых станций увеличилось почти на 9% и достигло уже 1 миллиона. Сети 4G охватывают практически все домохозяйства. По инициативе президента реализуется, вы знаете хорошо, программа устранения цифрового неравенства, чтобы все граждане могли пользоваться качественной связью даже в самых удаленных районах нашей большой страны. Так, за 6 лет сервисом мобильного интернета LTE были обеспечены жители 8 тысяч малых населенных пунктов. И в этом году к ним добавится еще более 1500.
0: Мишустин также отметил, что для успешной работы связи 5G в России необходимо ускорить переход на отечественное оборудование в этой сфере. Напомню, связь 5G была официально запущена в нашей стране 11 сентября. Она доступна в 16 российских городах для 10 миллионов жителей. Уголовное дело возбудили из-за использования подложного паспорта качества на одной из серий вакцины для животных, после введения которой погибли сотни собак по всей России, сообщили в прокуратуре Москвы. Инцидент касается серии вакцины «Мультикан-8» для животных, произведенной частной компанией. Выяснилось, что поддельный документ компании-изготовителя «Ветбиохим» разместили в электронной системе данных, когда прививка попала в ветклинике. После введения вакцины животным погибли более 300 совершенно здоровых домашних питомцев по всей стране. 9 октября в Московской области проведут проверку системы оповещения. Время с 10:30 до полудня. В это время включат электросирены, а также задействуют телеканалы и радио. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве осадков уже не ожидается. Воздух прогреется до 14-16 градусов. Сейчас в российской столице плюс 11 градусов. В основном уже без осадков. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра.
1: Новости спорта.
4: Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский футбольный союз рассчитывает на посещаемость не менее 40 тысяч зрителей на товарищеских матчах сборных России и Нигерии, сообщили в пресс-службе РФС. Напомню, встреча пройдет сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 19 часов по московскому времени. Хоккейный клуб «Металлург» отстранил Андрея Разина от работы на посту главного тренера команды, сообщает пресс-служба «Магнитогорцев». Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Директор клуба Алексей Жлоба подтвердил наличие разногласий между Разином и хоккеистами. Комментарии хоккейного обозревателя Владимира Дегтярева.
5: Я думаю, во-первых, эта ситуация назревала давно уже, потому что, да, в последние несколько месяцев Разин как-то на все слишком болезненно реагировал, и мне кажется, что в какой-то момент, да, вот это управление командой, оно немножечко отошло у него, да, на второй план, то есть он стал обращать внимание на какие-то вещи, ну, не совсем, может быть, игровые, он стал много-то там обращаться к журналистам, ну, и не только к журналистам. А я думаю, что здесь немножечко, мне кажется, Андрей перегорел, и вполне возможно, вот пауза, которая у него сейчас образуется, она пойдет ему на пользу. Да, вот это давление и то, что Разин с Магниткой стал чемпионами, это, наверное, тоже все сказалось. Ну, в принципе, сейчас вот, если так смотреть, да, Илья Воробьев, который уже работал в Магнитогорске, который прекрасный город знает, и его знают в этом городе, мне кажется, в принципе, достаточно интересная кандидатура, так что вполне себе возможно, и он подойдет. Да, может быть, всеми забытый Андрей Назаров вполне, но я думаю, что все-таки здесь будут выбирать из специалиста, который, в общем-то, да, достаточно опытный и сможет вот сейчас взять команду и быстро постараться вот эту историю исправить, то, что происходит в Магнитогорске. Тем более команда и состав достаточно хороший.
4: Россиянки Екатерина Александрова и Мира Андреева вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине, где сыграют друг с другом. Александрова в четвертом круге взяла верх над Линдой Носковой из Чехии со счетом 6-2-6-2. Андреева была сильнее украинки Дарьи Снегур 6-2-6-2. Российский дзюдоист Данил Лаврентьев не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира в Баку. В 1/8 весовой категории до 73 килограммов Лаврентьев проиграл французу Даяну Булемтафесу. Ирина Зуева, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, уступила в 1/16 хорватке Анне Виктории. Ольга Мухина в первом раунде проиграла испанке Адриане Родригес-Сальвадор. Французский баскетболист, играющий на позиции тяжелого форварда, Амат Мбай вернулся в ЦСКА. Контракт с игроком рассчитан до окончания нынешнего сезона. Бывший игрок сборной Франции, вице-чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира Мбай выступал за армейцев с 23 по 25 год. Минувший сезон он провел в Париже, став с командой вице-чемпионом Франции. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
6: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: Ваше любимое шоу «Как знать» снова в эфире. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами орнитолог, сотрудник Координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Хотим сегодня с вами обсудить очень важную тему, как защитить птиц от стеклянных фасадов домов. Вообще, птицы действительно не видят стекло, да, в полет? Мы знаем, что квадрокоптеры, вот эти вот все автоматические системы, не видят ни проводов, ни стекла, а птички тоже, да, как наши квадрокоптеры, тоже не видят стекло.
3: Ну, собственно, да. Если стекло хорошо отмыто, они видят там либо отражение неба и воспринимают это как открытое пространство, куда можно лететь свободно. Либо в ряде случаев, если мы имеем дело с прозрачным ограждением, там на набережной, например, или шумозащитные экраны, она видит просто пустое место и рассчитывает пролететь сквозь него. Ну и, естественно, втыкается в это самое стекло на самой полной своей крейсерской скорости.
2: А это, наверное, связано, да, с тем, как птица вообще мир видит, да, вокруг себя, получается?
3: Ну, вообще зрение у птиц существенно лучше человеческого. Во-первых, они тетрахроматы, то есть у них 4 вот это, варианта колбочек в голове, в глазу. А во-вторых, у них более резкое зрение, но вместе с тем их не спасает. Да, они еще они видят ультрафиолет, в отличие от нас. Но и все это их, к сожалению, не спасает, потому что стекло прозрачное во всех доступных им диапазонах.
1: А тетрахромат это что значит? Это мы видим, получается, нас, красный, зеленый, да. Голубой, да? А они какой еще цвет видят?
3: Ну, у них есть 4 варианта колбочек, которые отвечают за красный, зеленый, голубой, и точнее, за красный, желтый, голубой. Угу. И есть еще один за, судя по всему, ультрафиолетовый.
1: А, ух ты.
3: Да. Так что они намного лучше нас воспринимают мир в плане звуковой, в плане картинки.
2: Угу. Ну, получается, а что, все птицы, да, но ведь все птицы тоже видят не одинаково. Мы знаем, что хищники, ястребы видят еще лучше, чем все остальные птицы.
3: Ну, у них есть еще большой бонус, который есть и у нас, бинокулярное зрение. То есть вот именно, да, у дневных хищных у них почти бинокулярное зрение, также почти бинокулярное зрение у многих водоплавающих охотников, у чаек, например. А вот у сов, например, полностью бинокулярное зрение, такое же, как у человека.
2: Ну да, но у них потому что не по сторонам глаз, а прямо они на нас смотрят.
1: Так. А у голубей не бинокулярное зрение, у них есть слепая зона перед клювом, получается?
3: Ну, она очень маленькая. А у голубей, да, у них им важен именно широкий охват, поэтому угол зрения голубя в этот почти 270 градусов. У них есть маленькая слепая зона прямо перед клювом и еще одна маленькая зона на затылке. А так они видят почти на 360 градусов.
2: Это ж
3: если чуть-чуть повернуть голову.
2: Да, это ж насколько искажен у них вот это, то, что называется field of view. Да,
1: широкоугольник.
2: Широкоугольник.
1: Рыбий глаз.
2: Да, у него такое получается, да. А что, все птицы, получается, бьются о стекло, об окна? Или есть какие-то, наиболее талантливые птицы, скажем, какие-то виды, может быть, больше опасности подвергаются?
3: Наиболее талантливые в этом отношении птицы – это птицы, которые летят через город миграции. Потому что местные аборигены, они худо-бедно с птенцового возраста устанавливают экспериментально, что вот есть стекло. Если они не бились сами, то бились их соседи. И, в принципе, в этот птичью голову заходит, что, наверное, надо тут поосторожнее на всякий случай. То дальние мигранты, они вообще совершенно не понимают, что такое город, как он устроен. Тут какие-то провода, какие-то вот эти зеркальные поверхности. Для них это все темный лес. И вот они летят и попадают в эту ловушку. Тем более, что их очень часто, особенно по ночам и в сумерках, сбивает с толку городская засветка, то есть свет, который тоже, опять же, в природе просто отсутствует по вечерам и по ночам. А тут все светло, что-то блестит, что-то отражается. То есть бедная птичка совсем перегружает свой мозговой компьютер.
2: А вот вы сказали, соседи ударились. То есть, получается, птицы способны учиться на чужих ошибках, да? То есть, если увидели, что сосед, значит, впилился куда-нибудь в стеклянное какое-нибудь здание, да? То подумала птичка такая, сосед впилился, значит, мне туда лучше не лететь, получается, да?
3: В принципе, да, все высокоразвитые, высокоразумные птицы, они вполне способны учиться на чужих ошибках, и им совершенно не надо биться лбом о стенку, если в эту же стенку уже до этого впилился сосед, и, в общем-то, было соседу после этого очень плохо.
0: А птички вот в трехэтажные дома, в пятиэтажные дома, ну, в низкую застройку тоже врезаются, или эта проблема связана с высотной застройкой, с появлением небоскребов у нас?
3: Птицы в массе своей на больших высотах чаще всего как раз не летают. На больших высотах у нас летают стрижи, ласточки, то есть и прочие вот хорошие летуны. Они поднимаются и, собственно, на несколько километров совершенно свободно. Но основная масса птиц, она летает на высотах где-то максимум несколько десятков метров. Они, особенно мелкие, они экономят энергию, они летают невысоко. Поэтому они совершенно спокойно могут влететь и в двухэтажку, не напрягаясь. И пяти-шестиэтажные дома для них тоже представляют, в общем-то, серьезную угрозу, если на них большое остекление, либо если это остекление неудачно расположено в плане освещения. То есть если солнце падает так, что стекла птица совсем никак не может заметить, то есть она видит отражение неба, то не играет особой роли пятиэтажка это или небоскреб.
2: Ну, если я правильно понимаю, что тут все-таки важно, что это вот дома, которые с полным остеклением, ну, потому что в обычные же дома, в обычные окна у нас же не бьются птицы, как правило.
3: Бьются, просто это, да. Тоже бьются, то есть, ну, естественно, площадь стекла в этот пропорционально увеличивает степень опасности, потому что если в случае с домом с относительно небольшими стеклами птица все-таки может сообразить, что что-то тут, наверное, не так.
2: Ну да, рядом же бетон есть.
3: Да, то рядом камни, там рядом бетон, то есть в любом случае успевает в последний момент в ряде случаев сманеврировать. То в случае, если она видит перед собой просто вот большое стеклянное пространство, там, к сожалению, шансов что-то заметить у нее нет. Ну и кроме того, есть еще такая штука, как стеклянные шумозащитные экраны, которые просто прозрачные с двух сторон. Птица пытается перелететь дорогу и втыкается в этот самый шумозащитный экран. Правда, если, собственно, экрана нет, она с тем же успехом может вписаться и в пролетающую мимо нее фуру. Но это, к сожалению, следующая проблема, которую, в отличие от истории со стеклами, вообще пока не очень понятно, как решать.
2: Но тут, скорее всего, не то, что она не видит, а просто фура быстро едет, получается, да, и птичка не успевает сманеврировать.
3: Да, птичка не успевает сманеврировать, она летит так, что чуть-чуть выше легковушки, а тут более высокий автомобиль вылетел, и все. И конец птичке.
0: Ну, а птички смотрят как бы через поляризационный фильтр, да, то есть они отрезают вот этот вот блеск воды, стекол, это как вот на фотоаппарат мы накручиваем поляризационный фильтр, чтобы там, я не знаю, через витрину снять без отражения. У птичек также, да, то есть они не видят вообще отражение, или все-таки отражение они видят?
3: Они отлично видят отражение, в этом-то и проблема, собственно, одна из проблем. Потому что они видят отражение неба в стекле и попадают в эту ловушку, потому что летят туда на своей обычной полной скорости. А некоторые птицы летают быстро и даже очень быстро. Тот же стриж, например, в нормальном своем полете развивает скорость около 110 км в час.
0: А вот странно, как чайка видит рыбку в воде, а отражение ей не мешает? Я думал, что вот они включают какой-то свой поляризационный фильтр, таким образом отрезая отражение, и они насквозь водные толщи.
3: Понимаете, вы путаете блик и отражение. А-а-а. Блики действительно, они могут до известной степени внутри глаза своего гасить. Особенно те птицы, которые охотятся на подводную добычу. Но вот когда вы имеете дело с ровной поверхностью, в которой что-то отражается, тут глаз птицы попадает в ловушку.
2: Понятно. Но и шансов у птички, конечно, как правило, выжить нет, да, в такой ситуации.
3: Но в такой ситуации, если вы в этот... Если птица столкнулась со стеклом, то все зависит, конечно, от количества полученных травм, от силы удара. То есть если сила удара была велика, то чаще всего птичку не спасает уже ничего. Если она успела там в последний момент затормозить, либо изначально летела не очень быстро, то какие-то шансы есть. Но чаще всего при условии, если все-таки ей поможет человек. Потому что вот такую птицу оглушенную, если вы ее увидели там и пытаетесь спасти, первое, что с ней надо сделать, независимо от того, какого она вида, засунуть ее в коробку, коробку поставить в темноту, в тишину, в тепло, и в тепло, но не к батарее прямо, вот, умеренное тепло. И забыть о ее существовании. То есть, если птичка маленькая, то на 2-3 часа. Если птичка покрупнее, можно и почти на полсуток. Такая отсидка в темноте, без еды и воды, это критично. Поить сразу после удара птицу нельзя, можно спровоцировать отек мозга. То есть... Такая отсидка, она снимает отек мозга, и в принципе, если птица имеет какие-то перспективы на жизнь, то после нее, какое-то время передержав птичку и кормя ее подходящими кормами, можно вернуть ее обратно в природу в каком-то более или менее вменяемом состоянии. Если удар был слишком велик, к сожалению, собственно, она не переживет этой отсидки.
0: А чем кормим? Зерном? Червяками?
3: Нет.
0: А чем?
3: Сначала мы определяем, к какому виду ваш бедолага относится, а потом смотрим, как его правильно кормить. То есть совершенно почти беспроигрышная еда для всех, кроме, пожалуй, хищников и стрижей, это вареное вкрутую яйцо.
0: О.
3: Желательно смешанное с гамарусом, рыбий корм, который добывается в ближайшем зоомагазине. То есть этой едой, по крайней мере, нельзя навредить. А так, каждая птица питается своими кормами, и нужно составлять ей рацион, исходя из того, кто она такая.
0: Ну все, будем следить за птичками и наклеивать наклейки на большие
3: стекла. Да, вот это самое главное, то есть потому что, чтобы сделать окна видимыми, нужно в обязательном порядке наклеивать на эти самые окна или рисовать на этих окнах любые узоры, которые, собственно, дадут птице понять, что сюда лететь не надо.
0: Теперь мы знаем, как защитить птиц от стеклянных фасадов домов. С нами была Елена Чернова, орнитолог. Спасибо, Елена. До новых встреч.
2: Всего доброго.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. 9 октября в Вологодской области проверят систему оповещения населения. Проверку перенесли с этой среды на 9 октября, пятницу. В 10.40 включат сирены с сигналом «Внимание всем». В 10.43 по громкоговорящей связи и в эфире телеканалов и радиостанций прозвучит сообщение о проведении проверки. Жители просят сохранить спокойствие. Проверка проводится для оценки готовности оборудования и отработки взаимодействия всех служб. Вологодская область представит свои достижения на главной агропромышленной выставке страны. С 7 по 10 октября в Москве состоится 28-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Как отметил губернатор Георгий Филимонов, в Тимирязи в центре развернем экспозицию Вологодчины площадью около 100 квадратных метров. Тема выставки в этом году – навигатор российского ПК «Технология эффективного роста». Покажем, как Вологодчина соединяет сильное производство, современные технологии, науку и подготовку будущих специалистов. Одной из центральных тем стенда станет научно-образовательный альянс «Молочный пояс». Он объединяет Вологодскую ГМХ, Удмуртский ГАУ, Вятский ГТУ и ведущие предприятия ПК страны. Вместе они формируют полный цикл от селекции и кормления животных до переработки молока и выпуска готовой продукции. В Череповце на улице Матуринской на этой неделе уложат в верхний слой асфальта. Протяженность участка 1 километр. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, по многочисленным обращениям жителя сместили участок ремонта в сторону разворотной площадки около остановки, потому что этот участок в более плохом состоянии. Подрядчик смонтирует водопропускную трубу для правильного водоотведения. Важно, чтобы заезды к частным домам были удобными и безопасными. Верхний слой асфальта будут укладывать на этой неделе. Дальше приступят к отсыпке обочин, формированию откосов. Отметим, участок Матуринской ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Вологде стало безопаснее на дорогах. Минувшей ночью запустили еще 5 проекционных пешеходных переходов. Они появились на перекрестках Победы, Мира, Чернышевского, Некрасова, у школы номер 9 и на двух участках площади Бабушкина. Сейчас настраивают оборудование на других объектах. Всего в городе планируют сделать 20 таких переходов в рамках стратегии 2.0 при поддержке губернатора. Проекция лучше видна в темноте и в плохую погоду, чем обычная разметка. Так безопаснее для пешеходов и водителей. Криминальные новости. Мошенники запустили новую схему обмана «Вологжан». Злоумышленники рассылают СМС, электронные письма и сообщения в мессенджерах. В них пугают жителей области дефицитом препаратов или огромными очередями в районных больницах, после чего предлагают решение записаться на прием прямо сейчас или платно забронировать импортную вакцину. Указанная в сообщении ссылка ведет на поддельную страницу портала госуслуг. Как только человек вводит там свои персональные данные, мошенники получают полный доступ к его цифровому профилю и счетам. Череповецкий педагог – одна из лучших в России. Преподаватель детской школы искусств Череповца Елена Рябова вошла в сотню лучших преподавателей школ искусств страны и стала лауреатом премии в 500 000 рублей. Как отметил глава региона, за этим признанием более 30 лет педагогической работы, талантливые ученики и большая любовь к музыке. Выставка о путешествиях Василия Белова впервые откроется в Вологде. Экспозиция «Василий Белов. Путешествие с писателем» начнет работу 20 октября в музее-мастерской Татьяны Чистяковой на Козленской, 4. За свою жизнь Василий Иванович побывал в десятках стран и сменил не один заграничный паспорт. Он бывал за границей и как делегат, и как паломник, и как гость, и как обычный турист. В поездках делал заметки, а некоторым путешествиям посвящал очерки. Выставка будет работать до 9 марта.
6: Спорта.
5: Уроженка Бабаева взяла бронзу на первенстве России по маунтинбайку в Геленджике. Алена Георгиевская заняла 3-е место среди юниорок до 18 лет в дисциплине «Гонка в гору». Сейчас спортсменка учится в Чебоксарах и на состязаниях представляла Чувашию.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, местами дожди, ветер южный, юго-западный, 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В течение дня продолжит падать. Евгений Масейко, служба новостей.

0: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. России нужны собственные современные источники накопления энергии для развития электротранспорта, заявил Владимир Путин, принимая участие по видеосвязи в открытии кластера производства электрических батарей в Москве. По словам президента, Россия намерена наращивать производство отечественных аккумуляторных батарей. В 2030 году наша страна сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы, отметил президент.
3: Сегодня предлагаю обсудить вопрос, который имеет большое значение для укрепления технологического суверенитета России, для становления отраслей современной экономики, для повышения качества жизни людей, для решения экологических задач. Речь пойдет о развитии отечественной индустрии систем накопления энергии. Общеизвестно, что такие системы пользуются все большим спросом. Они применяются для выпуска различной продукции гражданского и специального назначения. В том числе это автономные системы, робототехника, экологически чистые электрические виды транспорта. Для развития этих перспективных направлений нам необходимы собственные современные источники накопления энергии. Подчеркну и другое. Энергия – это базовый ресурс экономики. Потому требуется шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс. Особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов. Также накопители могут обеспечить растущие мощности центров обработки данных. Сейчас нам важно сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторное применение. И, конечно, будем наращивать отечественные производства такой продукции. Продолжим совершенствовать аккумуляторные технологии. Будем осваивать новые области их применения.
1: Гигафабрика по производству аккумуляторов была построена в Москве за 14 месяцев и может заработать до конца текущего года. Об этом заявил на совещании у президента по вопросам развития накопления электроэнергии мэр столицы Сергей Собянин. Он также отметил, что в Москве в рамках особой экономической зоны создано 250 высокотехнологичных предприятий. Москва является одним из главных потребителей тяговых аккумуляторов, используя их в городском транспорте, отметил Собянин. Подразделение группировки «Войск Восток» продолжает продвижение в глубину обороны противника. В результате решительных действий освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Потери противника за сутки на этом участке фронта составили более 240 военнослужащих, боевая бронированная машина, 7 автомобилей и орудия полевой артиллерии, говорится в сводке Минобороны. В населенном пункте Доброполе Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города. В течение суток освобождено 52 здания, уничтожено до 20 украинских боевиков и автомобиль. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаммерс» производства США, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1750 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили почти 1500 военнослужащих. Страны, претендующие на лидерство в сфере ИИ, пытаются закрепить зависимость других государств от своих решений. Россия не может этого допустить. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». Он отметил, что сильная телекоммуникационная отрасль – это одна из инфраструктурных основ цифровой экономики, так же, как и развитая сеть центров обработки данных. Для успешной работы связи 5G в России необходимо ускорить переход на отечественное оборудование в этой сфере, отметил Мишустин.
4: В сентябре месяце по поручению главы государства запустили и сети 5G. На первом этапе на действующих частотах ЛТЕ необходимые дополнительные полосы были, вы знаете, бесплатно выделены всем операторам «Большой четверки». И чтобы новый стандарт связи действовал в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, еще в десятках наших крупнейших городов, очень важно ускорить переход на отечественное оборудование в этой сфере. И наши предприятия постепенно, но верно решают эту задачу. Три компании уже выпустили свыше 10 тысяч базовых станций, и уже сейчас надо создавать заделы для сети будущего поколения. Абсолютно уверен, что отечественным разработчикам, производителям это по силам.
1: Связь 5G была официально запущена в России 11 сентября. Она доступна пока в 16 российских городах для 10 миллионов жителей. Специалисты Роскомнадзора в сентябре отразили более 3000 DDoS-атак на российские государственные системы. Чаще всего они совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Аргентины, Украины и Германии, сообщило ведомство. Там уточнили, что основной целью атак был государственный сектор, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Также специалисты Роскомнадзора в указанный период заблокировали почти 2500 фишинговых ресурсов и 667 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Дожди и усиление ветра прогнозируются в конце рабочей недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В северной столице сегодня порывы юго-западного ветра могут достигать 18 метров в секунду, а в акватории Финского залива и Ладожского озера не исключены порывы до 20 метров в секунду и более. Это может привести к повышению уровня воды в Неве из-за нагона ветра, рассказал специалист. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за неблагоприятных метеоусловий не стали разводить мосты и рекомендовали воздержаться от посещения парков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ночью 10-12, днем в городе от 13 до 15 градусов. В Москве сейчас около 11 градусов тепла, предстоящую ночью возможны кратковременные осадки, 8-10 градусов, и днем завтра в столице 14-16 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами врач-кардиолог клиника диагностического отделения университетской клинической больницы номер 4 Сеченовского университета, автор канала «Юлия Кардио ФМ», Юлия Лысакова. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня о сердце в деталях будем разбирать, поговорим о заболеваниях сердца. Смотрю, уже Паша это самое боится.
2: Уже ручки мокрые.
1: Ручки уже мокрые, боится. Угу. Поговорим о симптомах, факторах риска и способов защиты. Вообще, когда говорят о заболеваниях сердца, сразу начнем пугать, что вообще-то люди, ну, вообще, как, конечно, человек в принципе умирает, когда не останавливается сердце, да, как бы это единственный признак, их самый главный. Но сердечные заболевания, ну, в летальности человечества занимают большое место, да, судя по всему.
3: Да, мне бы не хотелось пугать, но я немного расскажу об актуальном. Ежегодно от заболевания сердечно-сосудистой системы умирает около 19 миллионов человек. Это данные прошлого года. А где-то чуть больше населения Нидерландов. Представляете?
2: Каждый год.
3: Каждый год. Да. Целая страна.
1: А если сравнивать с другими заболеваниями, ну, то есть хит-парад мы будем составлять, кто у нас на первом месте, кто на втором, кто на третьем, в каком, так сказать, на каком месте у нас сердечно-сосудистые заболевания находятся?
3: К сожалению, за все годы, десятилетия лидируют. Второе место занимают онкологические заболевания, которые уносят 9 миллионов человек. И здесь еще ремарка. Те люди, которые, к счастью, выживают от заболеваний онкологии, излечиваются, они, каждый третий, погибает от заболеваний сердечно-сосудистой системы, инсульт, инфаркт или внезапная смерть.
1: Но.
3: Есть хорошая новость.
1: Я сначала хотел бы выяснить, а в чем связь, простите, между онкологией и заболеваниями сердца? Это что, человек так, не знаю, стрессанул, что потом сердечком плохо стало, или что происходит?
3: Единый механизм. При онкологии, при заболеваниях сердца очень большую роль играют воспалительные вещества, которые выделяются в организме, цитокины. И механизм похож. Есть виды онкологии, при котором риски заболеваний сердца вырастают более чем в 7 раз. Есть меньше, но в среднем где-то в 2,39 раз выше. И поэтому сейчас есть отдельная специальность уже менее 10 лет – кардионкология. И мы, кардиоонкологи, я, собственно, этим в том числе и занимаюсь, уделяем большое внимание защите сердца. То есть это такой же член команды, как онколог, химиотерапевт и хирург.
1: А теперь хорошие новости.
3: А теперь хорошие новости. Вот я вас сейчас напугала очень большими цифрами, на самом деле масштабными и впечатляющими. Хорошая новость состоит в том, что 80% этих смертей мы можем предотвратить.
2: Опа, а 20%?
3: К сожалению, на 20% мы пока не можем повлиять, но я уверена, что медицина развивается и технологии растут. Но 80%, если мы берем 18 миллионов где-то, это скромная цифра, то 14 как минимум мы можем спасти. Это колоссальные цифры. Это, например, население Армении и Израиля, и еще каких-то стран. То есть вот подберите. Это потрясающе. 14 миллионов мы можем спасти. Я очень надеюсь, дорогие радиослушатели, что, может быть, сегодня кому-то будет эта информация полезна, и мы спасем не одно
2: сердце. А сами себя-то мы можем спасти? Какая-то профилактика же, да?
3: Да.
2: Имеется. Мы можем и профилактировать, да, свои заболевания.
1: Но вообще, когда мы говорим о том, что спасти, ведь последние годы, может быть, даже десятилетия, мы все говорим про превентивную медицину, да, о том, что, естественно, это главная врачебная шутка, нет здоровых, есть недообследованные, да, и вот сейчас все говорят диспансеризацию, ходите каждый год, а там, если постарше, ходите каждые полгода, то есть ведь проблема заболеваний, ну, я так предполагаю, заболевания сердца, онкологических совершенно точно, это поздняя диагностика, да, то есть когда мы уже врачи, у нас заболевания, они ловят на каком-то уже позднем этапе, когда уже сложно что-то сделать, потому что если поймать, ну, заранее, то как бы есть большие шансы, то есть в этом, да, вся суть заключается.
3: Да, вы совершенно справедливо подчеркнули важное.
1: И что же нам делать для того, чтобы нам наше сердечко не болело? Нам просто ходить на диспансеризацию, да, и все, и мы будем здоровы жить до 100 лет, получается.
3: У меня несколько версий на этот счет. Во-первых, наверное, я люблю очень просвещать и рассказывать. Второе, тогда люди понимают, зачем им ходить и зачем им что-то менять в своей жизни. А если говорить про заболевания сердца, здесь есть две таких очень крупных когорты факторов. Одни – те, на которые мы не можем повлиять. Вот, например, вы родились мужчинами. Да. Мужской пол – это фактор риска. Женщин защищают эстрогены, пока они производятся в организме. И разница... Бывает, достигает даже...
2: Что такое эстрогены? Тестостерон это... не защищает, что ли?
3: Нет, нет, тестостерон вас...
2: это женский гормон?
3: Это женский гормон.
2: Это вот когда пенные напитки пьешь, у тебя экстрагенов побольше становится, да?
3: Ну да, вот там.
2: Я, кажется, нащупал.
3: Нащупали, это если... Но у вас, кстати, нет ожирения, поэтому у вас там не нащупано,
2: мне кажется. Ага, не нащупано.
3: Объем талии, мне кажется, у вас великолепный.
2: Спасибо.
3: Менее 90.
1: Так, хорошо. У женщины есть эстрогены, первый... Риск мы уже поняли. Мы не родились мужчинами, нам в этом смысле не повезло. Но мы же тоже что-то можем сделать. Ну,
2: менять пол.
3: Нет, мы это не будем.
1: Мы этого не будем делать, да. Это
2: трансгендерный переход.
1: Нет, это... Против. Это претит нашим вообще всяческим морально-этическим и вообще-то разумным нормам. Как бы. Так что мы не будем этого делать совершенно точно. Хорошо, что же делать нам мужчинам после этого?
3: Мужчинам. А сейчас поговорим про факторы риска, на которые мы можем повлиять. То есть на наследственность, на пол, на возраст.
1: Кроме того, что мы мужчинами родились, другие есть необратимые факторы риска.
3: Возраст. С 40 лет увеличиваются риски, и поэтому 40 лет – это такая цифра, которая уже обязательно.
1: Все, ты в зоне риска, Паша, ты в зоне.
3: Обязательно. Все должны прийти к кардиологу, и я надеюсь, поговорим о том, что необходимо выполнить. Наследственность. Что такое наследственность? Это не инфаркт, например, миокарда в роду или инсульт, там, 80 лет. Это не является наследственностью. Наследственность, если в роду у мужчин возникают инсульты или инфаркты до 55 лет, а у женщин до 60 лет.
1: А инсульты как связаны с инфарктом? Ну, как бы, как инсульт связан с сердцем? И инсульт, насколько понимает, к разделению в мозг, да?
3: Два вида.
1: Два вида ишемический, да. Но, тем не менее, а сердце тут при чем?
3: Основная причина инсульта геморрагического – это гипертоническая болезнь нелеченная.
2: Ну, мы же как автомеханики знаем, что мотор не запускается, если нет топлива или нет электричества.
3: Согласна.
2: Нет, да? С сердцем то же самое, да?
3: Да.
2: Кровеносная система и нервная система, да?
3: Основные смотрите, причины. Мы уходим от факторов риска в другую сторону или договорю?
2: Договорю.
3: А потом на следующий вопрос с большим удовольствием отвечу. Факторы риска, те, на которые мы можем повлиять, курение. Даже 1-2 сигареты в день увеличивает риск инсульта, ишемической болезни сердца, не инсульта, то есть инфаркта на 50%, даже 1-2. И вообще 30% смертей сердечно-сосудистых связано с курением. То есть это вот...
2: Осуждаем.
3: Осуждаем. Да. Гиподинамия, например, вот сидение длительное является фактором риска, потому что во время движения...

0: риска. Но расскажу про волшебную таблетку. В прошлом году было такое крупное исследование доложено, там несколько миллионов человек, длительный срок наблюдения. Так вот, просто корректировали 5 простых факторов риска. Нормализовывали холестерин, повышенный холестерин – фактор риска, нормализовывали глюкозу, если был диабет, его лечили и приводили к целевым уровням, нормализовывали давление, снижали вес, и отказ от курения и физическая активность. Физическая активность не нормализовывали вес. Вес нормализовывался уже в процессе.
1: Да, но мне так кажется, вот... что тут даже иногда есть обратная связь. Для того, чтобы, например, там привести диабет к нужным нормам, нужно снизить вес и нужно больше двигаться, да, и заниматься физикой.
0: Да, да, потому что инсулинорезистентность как раз... Инсулинорезистентность способствует малоподвижному образу жизни.
1: Да, но мы говорим, конечно, о диабете второго типа, не первого.
0: Да, и вот всего лишь эти 5 факторов риска достаточно простые. Это здесь не что-то великое. Женщинам добавляют плюс 13,5 лет, мужчинам плюс 11,5 лет. Просто вот. И сразу. Как бы ничего великого.
1: А как поняли, сколько лет добавляют? То есть ждали, пока это несколько миллионов умрут?
0: Это исследование.
1: Умрут, да?
0: Это наблюдательное, длительное исследование. У нас сейчас, к счастью, накоплено очень большое количество материала, и мы можем уже оперировать такими доказательными данными. И... Еще коснусь важного фактора риска. Вы знаете, вот работает только на мужчинах. Одинокие мужчины, неженатые, это фактор риска. Доказанные инсульты и инфаркты. Поэтому, дорогие
1: слушатели.
0: А в чем
1: именно?
2: Да. Срочно в ЗАГС.
0: Срочно в ЗАГС,
1: что именно с ними не так?
0: Что с ними не так?
2: 10 тысяч шагов до ЗАГСа каждый день.
0: Я думаю, что здесь все очень просто. Когда мужчина не одинок, о нем заботится женщина. Например, возникают у него какие-то проблемы, она замечает, она его поведет к доктору. Это очень часто работает.
1: Сам-то мужик тупой, да? Не способен к доктору или на дистанцию? Диспансеризацию сходить.
0: Ну,
1: да?
0: Вы знаете, как говорят мои коллеги-хирурги, мужчина идет к доктору, когда ему копьем мешает в голове, мешает проходить в дверной проем.
1: Слушайте, мне кажется, это как какие-то вообще установки прошлого, потому что сегодня это вообще у нас и жизнь другая, и люди, особенно если мы говорим про молодое поколение, там тех же зумеров, да, про которых мы любим обсуждать, мне кажется, уже поменялась вот эта парадигма, что вот этот мужик тот беспомощный тюфяк, который бежит женщина, как сказать, ничего не может сделать, пойдет в больницу, особенно молодежь, они заботятся сейчас о себе, и о здоровье думают.
2: А жена не даст тебе до 5 утра играть в компьютерные игры?
1: Ну, жена, понимаешь...
2: Уложит спать.
1: Слушай, жена съест мозг, с другой стороны, у тебя инсульт раньше времени будет. Тут разные...
2: Отдай мозг жене, она тебе сердце подарит.
1: Разные есть факторы, да. Поэтому мне кажется, что, опять же, у вас, конечно, есть статистика, но мне кажется, что если мы говорим особенно о молодом поколении, то сейчас...
2: К которому мы не относимся.
1: К которому мы, конечно, уже не относимся. Вот. Но что сейчас все-таки как-то по-другому они мыслят. И о своем здоровье они по-другому заботятся, и мужчины, и женщины в том числе.
0: Вы знаете, я последнее время отмечаю, меня это невероятно радует, в продолжении темы «Вахтанг», появилась ценность здоровья. Вот появилась, потому что когда я работаю с мотивационным консультированием о... помогая людям бросить курить, я всегда выясняю ценности базовые. И вот все больше среди топ-10 и даже 5 появляется ценность здоровья. Раньше, правда, этого не было. Поколение наших родителей, бабушек, дедушек, это вообще не считалось чем-то, к сожалению, важным.
1: Ну,
0: а
1: потому
0: сейчас,
1: что да, другие были идеи, конечно. Ну да, сейчас, естественно, здоровье важно, и здоровый образ жизни, все время про это говорят. И диетология, и нутрициология, чего там только нет, все занимаются нашим здоровьем. Да, давайте мы вернемся к нашему обсуждению после песни и выпуска новостей. Сегодня мы говорим о сердце и о заболеваниях сердца. Именно о заболеваниях мы подробно будем говорить через несколько минут.
2: А мы сходим в ЗАГС.
1: Пугать, да, сходи, Паш, если еще не дошел. Да. С нами врач-кардиолог клинико-диагностического отделения университетской клинической больницы номер 4 Сеченовского университета, автор канала Юлия Кардио ФМ, Юлия Лысакова. Вернемся, продолжим.
2: Пошли, пошли в ЗАГС, пошли.

0: Оказывается, что в мире самое дорогое, что может быть, это человеческая проявленность. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Москве 15:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Энергия в настоящий момент является базовым ресурсом экономики. На это обратил внимание Владимир Путин в ходе тематического совещания по накоплению электроэнергии. По его словам, еще одна мощная фабрика по выпуску аккумуляторов откроется в Москве. При этом Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы.
2: В прошлом году крупное производство аккумуляторных батарей было открыто Росатомом в Калининградской области. Он в тестовом режиме работает, оно это предприятие. Сегодня мы сделаем следующий шаг. Еще одна мощная фабрика «Росатома» по выпуску аккумуляторов вводится в промышленную эксплуатацию в Москве. В целом в столице формируется высокотехнологичный промышленный кластер по изготовлению аккумуляторов самых разных типов. Что принципиально, его резиденты будут вести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по этому направлению. Отмечу, что реализация такого масштабного проекта стала возможна в том числе благодаря поддержке правительства Москвы во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным. Ожидается, что к 2030 году, после выхода новых предприятий на плановые мощности, наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы.
0: Владимир Путин по видеосвязи на открытии первого комплекса в кластере по производству электрических батарей также рассказал, что Россия будет выстраивать сотрудничество с другими странами в сфере технологии производства аккумуляторов. Подразделения группировки войск «Восток» за последние сутки освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Российские войска пресекли попытки ВСУ по деблокированию окруженных подразделений севернее населенного пункта Курганы Харьковской области, рассказали в Минобороны. По данным ведомства, подразделения войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, уничтожают формирование ВСУ в районах Купино и Черного. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка, Николаевка и Резникова. Потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили почти 1500 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны. Россия в двадцатке крупнейших рынков электронной торговли и занимает первое место по темпам роста. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». Он добавил, что все онлайн-продажи в стране по итогам прошлого года превысили пятую часть розничного товарооборота.
3: Еще 10 лет назад такие новации были только в проектах, в фантастических фильмах. Сейчас это уже неотъемлемая часть нашей жизни. Как и те самые цифровые платформы, прежде всего это маркетплейсы, это агрегаторы, которые существенно упрощают приобретение товаров и услуг. Все онлайн-продажи по итогам прошлого года превысили пятую часть розничного товарооборота. Сейчас уже составили более 13 триллионов рублей. Из них примерно 70% приходится на платформы. Для понимания масштаба назову лишь одну цифру. Оформлено свыше 8 миллиардов заказов. Среди 20 крупнейших рынков электронной торговли Россия по темпам роста занимает сегодня первое место и удерживает позиции пятый год подряд.
0: Михаил Мишустин также отметил, что Россия решает задачу предоставления государственных услуг гражданам на топовом, самом высоком в мире уровне. По его словам, сейчас на портале госуслуг решены главные задачи, которые раньше беспокоили людей. Цепочка мощнейших с начала осени вспышек на Солнце продолжается. Звезда выбросила в сторону Земли облако плазмы, сообщает лаборатория солнечной астрономии РАН. Ранее во вторник ученые сообщили о неожиданном всплеске солнечной активности. По данным астрономов, вспышки фиксируются все утро вторника. Две из них стали сильнейшими с начала осени. Ученые отметили, что уровень взрывов остается умеренным. Тем не менее, согласно прогнозу лаборатории, при сохранении текущего уровня активности вспышка наивысшего класса мощности X может произойти уже сегодня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, без осадков, днем 13-15 градусов. В российской столице облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди и до 10 градусов тепла. Днем завтра без осадков, в столице потеплее, до 14-16 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский футбольный союз рассчитывает на посещаемость не менее 40 тысяч зрителей на товарищеский матч сборных России и Нигерии, сообщили пресс-службы РФС. Напомню, встреча пройдет сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 19 часов по московскому времени. Один из лидеров чемпионата континентальной хоккейной лиги Магнитогорский «Металлург» отстранил Андрея Разина от работы главным тренером команды. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Руководство Магнитогорского «Металлурга» приняло решение временно отстранить Андрея Разина от управления командой из-за разногласий тренера с игроками. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьев. В начале сезона на послематчевой пресс-конференции Разин раскритиковал нападающего Владимира Ткачева, употребляя нецензурную лексику. Накануне, после поражения от «Адмирала» со счетом 2-5, Разин заявил, что игроки, цитирую, «вышли на пафосе, а оказались голыми». Конец цитаты. Разногласия между главным тренером и игроками это нормально, но когда они начали влиять на рабочий климат, клуб вмешался, сказал директор «Металлурга» Алексей Жлоба. По его словам, клуб рассматривал вариант трансфера игроков, которые не находят с тренером общего языка, но приемлемых предложений не поступило. Путем переговоров к согласию также прийти не удалось, поэтому руководство решило временно отстранить Разина. Это не окончательный вердикт, а управленческое решение, которое позволяет остановить эскалацию и оценить ситуацию без давления со стороны, добавил Жлоба. «Металлург» лидирует в Восточной конференции, набрав 19 очков в 13 матчах. 7 октября команда сыграет дома с «Адмиралом». Андрей Разин возглавляет «Металлург» с 2023 года. В 2024 команда выиграла Кубок Гагарина, а он был признан лучшим тренером сезона.
1: Россиянки Екатерина Александрова и Мира Андреева вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине, где сыграют друг с другом. Александрова в четвертом круге взяла верх над Линдой Носковой из Чехии со счетом 6-2, 6-2. Андреева была сильнее украинки Дарьи Снегур 6-2, 6-2. Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с Дмитрием Лызиком. Новое соглашение с блокирующим рассчитано до конца сезона 27-28. Российский дзюдоист Данил Лаврентьев не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира в Баку. В 1/8 весовой категории до 73 килограммов Лаврентьев проиграл французу Даяну Булимфасту. Ирин Зуева, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, уступила в 1/16 хорватке Анне Виктории, а Ольга Мухина в первом раунде проиграла испанке Адриане Родригес Сальвадор. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк. Как знать?
3: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами врач-кардиолог клинико-диагностического отделения университетской клинической больницы номер 4 Сеченовского университета, автор канала Юлия Кардио ФМ и Юлия Лысакова. И сегодня мы говорим про сердце и заболевания сердца в том числе. Мы обсудили факторы риска.
4: Некоторые
3: до выпуска новостей. Неизбежные факторы риска, как, например, родился мужчина, и все, извини, получи, значит, повышенный риск. И те, которые можно избежать. И вот мы нашли уже про профилактику, поговорили, что спорт наш друг, и мы его не трогаем. Вот, что вредные привычки, это, конечно же, плохо, надо больше двигаться, надо меньше сидеть, ну и, конечно, нужно обследоваться. А вообще, если говорить, мы говорим о заболевании, сердечно-сосудистые заболевания, что это вообще за заболевания такие? Ну, мы все знаем, ну, инфаркт, да, и даже не все понимают, что это такое, мне кажется. Что же это за заболевание у нас сердца? Какими они бывают?
4: Хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Если очень обобщенно, есть заболевания, связанные с сердцем, и заболевания, связанные с сосудами. А еще заболевания, связанные с, например, повышенным накоплением холестерина.
5: Это топливная система как раз наша, это, да, если сравнить с мотором автомобиля?
4: Давайте пойдем сначала от наиболее, наверное, часто встречающихся. Есть такое заболевание – ишемическая болезнь сердца. Наверняка все слышали, да. Говорили ей, что это такое. Это заболевание сердца, которое связано с дефицитом кислорода, который поступает к клеткам сердца.
5: Дышим глубже.
4: дышим глубже, но не все определяется дыханием, потому что здесь проблема возникает в сосудах сердца. Холестерин, тот самый жир,
3: сейчас же говорят, что есть хороший холестерин, есть
4: плохой холестерин. Да, мы об этом тоже поговорим чуть позже. Да. И вот тот самый плохой холестерин, он откладывается в стенках сосуда, создает...
3: Бляшки холестериновые.
4: Да, те самые холестериновые бляшки. И бляшки, они неоднородны. Внутри жир, а сверху у них такая оболочка, покрышка. И если ситуация стабильная, у человека в определенной ситуации, при определенной нагрузке, может возникать симптом. Давящие боли за грудиной, которые мешают дальше идти. Это может сопровождаться одышкой, может не сопровождаться, но та самая грудная жаба, о которой наверняка все слышали. Стенокардия. Вот помните, препарат нитроглицерин, наверняка все хотя бы раз
3: бабушки
4: слышали.
3: У нас
4: да,
3: есть.
4: Именно. И вот он способствует выделению такого фактора, НО, оксид азота, мы о нем уже говорили, который расслабляет стенки сосудов, сосуды расширяются, и кислород попадает к клеткам миокарда, и тем самым вот этот симптом болевой исчезает. Но если вот эта покрышка у бляшки, то есть самой холестериновой бляшки, становится в силу каких-то причин нестабильной, туда устремляются разные клетки крови, и образуется тромб. Это называется атеротромбоз, и это причина инфаркта миокарда. Если это длится до 20-30-40 минут, возникает гибель клеток, тех, которым не поступает кислород. Инфаркт бывает и других органов, но вот наиболее опасен инфаркт миокарда. А инсульт связан, ишемический инсульт связан с таким же атеротромбозом, только в сосудах, которые кровоснабжают головной мозг, питают его. То есть страдает часть мозга, и возникает инсульт. Это к вопросу, почему инсульт связан с кардиологией. Вот группа заболеваний, ишемическая болезнь сердца, это наиболее большая. И это клиническое проявление атеросклероза. То есть сосуды поражаться могут атеросклерозом, не только сосуды сердца и сосуды головного мозга, о чем мы сказали, это может быть связано и с другими бассейнами артерий. А теперь, да, мне хочется поговорить о гипертонии. Ну, наверняка тоже все слышали, знают.
3: Ну, да, повышенное давление.
4: Повышенное давление. И раньше, почти 100 лет назад, даже вот выдающиеся профессора писали, что да и нечего лечить-то человека, если у него давление благоприятное. 210 на 110.
5: Ого!
4: Да, да, да.
5: А
4: да.
5: 120 на 80?
4: Нет, вот в том-то и дело, что...
3: Мне кажется, 210 на 110, это уже можно на кладбище ползти потихоньку.
4: Безусловно. Это гипертония, это фактор риска, и даже повышение там 140 на 90 может быть причиной тихих, разного рода постепенно необратимых изменений, так называемого, да, умное сейчас будет слово, а не будет, не буду я его говорить, чтобы никого не грузить этими фактами. Смысл в чем? Гипертония имеет некую стадийность. То есть первая стадия – это просто повышается давление. Вторая стадия – когда поражаются органы мишени, например, сердце, почки, головной мозг. И третья стадия – это уже осложнение, это уже стенокардия, инфаркт, инсульт или клинически ассоциированные заболевания, например, которые могут тоже ухудшать течение. Гипертония долгое время никаким образом может вообще не проявляться, и зачастую вы наверняка, у каждого из вас, точнее, есть такой друг, знакомый, приятель, коллега, который говорит, да, я хожу, у меня 107-160, я не чувствую, я себя прекрасно ощущаю, и вообще зачем это лечить?
3: Ну, у вас высокое, говорят, давление реже чувствуется, чем низко. Когда низкое давление, человек, у него слабость, там ничего не может сообразить, а когда высокое, люди порой даже не чувствуют. Я вот неоднократно слышал это.
4: Да, к сожалению, есть такой момент, но тем не менее основной поставщик инсультов и инфарктов – это гипертония, в том числе и нелеченная. Сейчас я хочу немного рассказать вам про сердце. Сердце, ну вот представьте, что наше сердце – это двухэтажный таунхаус на двух хозяев. Верхние этажи – это предсердие, нижние этажи – это желудочки. И кровь поступает всегда сверху вниз. Хозяева между собой никаким образом не пересекаются. И вот если происходят какие-то аномалии в строении сердца, они могут касаться и дверей, которые между этими камерами, отверстий, между прочим, между правым и левым соседом, разного рода аномалии с сосудами, это называется порог сердца. Они бывают врожденные, с которыми человек рождается, либо приобретенная в процессе жизни, то есть это группа заболеваний сердца. Есть у нас еще у сердца такая мышца, это миокард, и сама заболевание этой мышцы – это миокардит и разного рода кардиомиопатии, то есть такие структурные заболевания. Это более редко встречающиеся, но, тем не менее, это заболевания, которые могут быть жизнеугрожаемыми. Они, кстати, ряд из них наследуются. Теперь я хочу рассказать, собственно, вернуться к метафоре электричества. А для того, ну, для чего нам вообще сердечно-сосудистая система нужна, как вы думаете? Зачем она?
5: Питать сердце.
3: Кровь гонять по организму.
4: Ну, смысл это...
5: Нести кислород.
4: Да, да. Uh-huh. Это идеальная транспортная компания uh-huh. для доставки кислорода в каждый орган
5: и
4: клетку.
5: И вот. Выводить углекислый газ.
4: Да. Uh-huh. Ну, вот, собственно, смысл сердца и сосудов. Кстати, знаете, какая длина сосудов? Вот предположите. Ну, как вы думаете?
3: Длина сосудов?
4: Ну, вот если все сосуды с капиллярами, вот все-все-все в длину.
5: До Луны и обратно.
4: А, вот я не знаю, а какое расстояние до Луны? Это сколько тысяч километров?
5: В миллионах там.
3: Ну, мне кажется, что сосуды, ну, тысяча, не знаю, километров.
4: В общем, если все-все-все в линейку, мы 2.5 раза обнимем земной шар.
5: 80 тысяч.
4: Около 100 тысяч.
5: Ого.
4: Представляете, какая огромная и большая у нас система на самом деле. А внутри сосудов есть такой тонкий слой клеток. Это называется эндотелий. Вот, ну, как если бы тоненькие обои внутри. Uh-huh. И это очень мощная фабрика. К этому мы еще вернемся. Вот такое количество эндотелия, ну, представьте, масштаб сосудов, сколько там эндотелия, это у каждого из нас вот такая фабрика огромная, футбольного поля, где вырабатывается очень много веществ, от которых будет зависеть наше здоровье, развитие атеросклероза, формирование, например, артериальной гипертонии и так далее. Это очень важный момент, который нам необходим, в том числе на вот функцию этого эндотелия влияет никотин, курение и всякие радикалы, свободные радикалы, которым в нынешнее время придается очень большое значение.
5: А что это за радикалы?
4: Свободные радикалы – это разного рода и вещества, и плюс, почему говорят о том, что загрязнение воздуха играет роль уже в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, потому что ну вот, во все эти биохимические процессы вмешивается.
3: Мне кажется, ожирение больше влияет во всеобщее.
4: Да, да, вы совершенно правы, да. Я соглашусь. Ну и вот теперь мы возвращаемся к метафоре сердца. Ну, мы поняли, что функция сердца – это сократиться и отправить кислород во все органы и ткани. Для того, чтобы сердце сокращалось, мышца, у нас нужно электричество. И в этом смысле сердце максимально просто устроено. У нас есть начальник, водитель ритма, он, как и Москва, никогда не спит, синусовый узел. Там все время создается импульс электрический.
5: Мозжечок это, да?
4: Нет, синусовый узел. Мозжечок это про голову.
5: Ага.
4: А здесь у нас другое. У нас
5: это есть прям сердце?
4: Прям сердце. О-о-о. У нас есть своя электростанция.
5: Угу.
4: Или внутренняя нервная система сердца, можно так сказать. Там создается импульс, а далее, по сути, провода. В определенной иерархии последовательности передается каждому отделу сердца. И вот если что-то возникает в этой нашей электростанции, либо в процессе формирования импульсов, либо в процессе скорости проведения, либо в процессе какого-то внеочередного образования, там, где не должен этот импульс возникать, либо в образовании каких-то кругов патологических.
3: Либо, наоборот, импульс не проходит куда-то.
4: Вот, не проходит, замедляется, либо полностью не проходит. Это общим понятием объединено аритмии.
5: А что же природа не придумала нам дублирующую систему, как в самолете?
4: Есть. У нас есть синусовый узел, а далее он называется пейсмейкер, то есть создающий ритм первого порядка. У него есть определенно запрограммированная частота. Если что-то с ним происходит, функцию берут отделы в предсердиях. Далее, если с ними возникает что-то, там низлежащие отделы сердца, но там проблема другая. Там каждый последующий способен создавать этот ритм гораздо более медленный. Ну, потому что это не его основной функционал. Ну, конечно, берет на себя функцию.
3: Колесо докатка в нашем автомобиле, да. Давайте мы сделаем небольшую рекламную паузу, буквально 2 минуты, и вернемся, и продолжим наш разговор. Говорим сегодня о сердце и о заболеваниях сердца. И с нами врач-кардиолог, клиника диагностического отделения университетской клинической больницы номер 4 Сеченовского университета, автор канала Юлия Кардио ФМ, Юлия Лысакова. Продолжим. Ну, и у нас будет еще где-то 5-6 минут. Вот хотелось бы поговорить, может быть, о лечении, да, вот этих всех страшных заболеваний, о которых вам только что рассказали.
0: Маяк.
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологде сделали безопаснее подъезд к участкам для многодетных семей на улице Граничной. О завершении работ сообщил глава региона. Дорогу протяженностью более 1,5 километра полностью привели в порядок по обращениям жителей. Около 500 метров заасфальтировали в прошлом году по программе «Сельский асфальт». Этим летом ремонт завершили. На работы из областного бюджета направлено 23 миллиона рублей. Кроме того, на улице Граничной установили 50 новых опор освещения. В областной клинической больнице впервые выполнена операция по протезированию аортального клапана. 63-летний пациент из Сокольского округа обратился к врачам с одышкой и колющими болями в области грудной клетки. У пациента был выявлен комбинированный порок, стеноз и сердечная недостаточность. После глубокого обследования было принято решение о протезировании клапана. Пациенту установили механический протез аортального клапана. Ранее такие операции выполнялись только в федеральных центрах. Вологжанам напоминают, кто может получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Жители региона, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от общего дохода семьи, могут получить субсидию. Эта мера поддержки доступна как семьям, так и одиноко проживающим гражданам. Как отметил министр труда и социальной защиты области Александр Ершов, право на субсидию имеют собственники жилья, наниматели в частном жилищном фонде, члены жилищно-строительных кооперативов, а также граждане, проживающие в государственном или муниципальном жилье. Обязательное условие – отсутствие судебного решения о взыскании задолженности по оплате ЖКУ за последние 3 года. Вологодский театр юного зрителя открывает новый сезон спектаклем «Герой нашего времени». Переработал классический текст на язык театра бывший художественный руководитель ТЮЗа, драматург и режиссер Александр Пудин. Он же пригласил в качестве режиссера-постановщика заслуженного деятеля искусств Бориса Манджеева. Перед глазами зрителя предстанут сцены из дневника прапорщика Григория Печорина в новой последовательности. Премьерные показы спектакля состоятся 9, 10 и 11 октября. Завтра в Вологде откроется выставка авторских фотографий Станислава Кудринского. 7 октября в выставочном комплексе «Вологда на рубеже 19-20 веков» пройдет торжественное открытие новой выставки авторских фотографий Станислава Кудринского «Вологда. Инфракрасный взгляд 2». В экспозиции представлены работы фотохудожника, созданные в период с 19 по 22 годы. Эти уникальные снимки демонстрируют, как меняется Вологда, раскрывая ее красоту в новом инфракрасном свете. Новая выставка – это возможность для каждого взглянуть на родной город глазами профессионала, увидеть его красоту и уникальность. Начало в 16 часов, вход на открытие свободный.
0: Новости спорта.
7: Вологодская «Динамо» Ю-15 обыграла Псков в домашнем матче ЮФЛ Северо-Запада. Начало матча получилось для вологжан неудачным. К 15-й минуте «Динамо» пропустило дважды, но отыграться команда смогла еще до перерыва. На 33-й минуте отставание в счете сократил Даниил Федюнин. В концовке первого тайма мяч в свои ворота отправил игрок Пскова Артем Евдокимов. Во втором тайме «Динамо» смогло забить еще трижды усилиями Максима Батрыкина. К Кирилла Корсакова и Никиты Хахаева. Окончательный счет матча установил Глеб Смирнов, забивший свои ворота на 75-й минуте игры. Встреча команд завершилась со счетом 5-3 в пользу волокжан. После 17 игр Вологодская «Динамо» идет на 5-м месте в юношеской футбольной лиге Северо-Запада. Лидером соревнований остается спортшкола «Ленинградец». В Вологде завершились соревнования по волейболу среди трудовых коллективов предприятий. За медали боролись 14 команд. Первое место заняли спортсмены РЖД. Команда железнодорожников уверенно прошла групповой этап соревнований, не потерпев поражений в группе со Сбером и Локотехом. В финале турнира железнодорожники обыграли ВПФ СИН, который также уверенно выиграл свою группу. Тройку призеров замкнул коллектив МЧС.

0: Погода на маяке.
1: Сильный ветер и дождь ожидаются сегодня в регионе. Об ухудшении погодных условий предупреждают вологодские гидрометеорологи. Порывы ветра местами достигнут 15-17 метров в секунду, а ночью в восточных округах пройдет сильный дождь. В Вологде ветер усилится до 15 метров в секунду. Вологжан просят быть внимательными и осторожными, учитывая погоду при планировании поездок, и соблюдать меры безопасности на улице. Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода с дождями, ветер южный, юго-западный, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12 градусов, атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба, продолжит снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня московской промышленности открыли сегодня первый в стране московский кластер электробатарей на территории особой экономической зоны Технополис Москва. Президент, комментируя запуск кластера, отметил, что это будет еще одним хорошим шагом вперед к решению одной из важнейших задач в сфере накопления энергии и связанных с этим производств. Владимир Путин в ходе совещания по вопросам накопления электроэнергии также отметил, что необходимо взаимодействовать с зарубежными партнерами для эффективного производства аккумуляторов, а также повышать локализацию производства. По словам президента, необходимо активнее осваивать месторождение необходимых ресурсов.
3: Речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья. Для этого надо активнее осваивать месторождение минеральных ресурсов, которые используются при изготовлении накопителя энергии. Внедрять новейшие технологии, материалы, электронику и программное обеспечение. Рассчитываю, что государство, крупный бизнес, металлургические, химические компании, научные и образовательные организации объединят усилия для решения данной задачи. Отмечу также, что для ускоренного развития собственных технологий нужно опираться на наилучшие практики, которые есть у наших зарубежных партнеров. Будем выстраивать и с ними взаимовыгодное сотрудничество.
1: Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, также принимая участие в церемонии открытия, заявил, что в московском кластере аккумуляторных батарей на площади более 34 гектаров формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии, которое к 2030 году обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях. По его словам, в Москве на роботизированном производстве смогут создавать аккумуляторы под конкретного заказчика от автомобиля до промышленного оборудования. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка, Николаевка и Резникова в Харьковской области, сообщили сегодня в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» продвигаются в центральной части города Доброполе в ДНР. Подразделение морской пехоты также наступает в его северной части и продолжает уничтожать противника на территории шахты Добропольская. Заняв более выгодно тактические рубежи, наши военные уничтожили за сутки более 535 военных ВСУ, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы России за последние сутки взяли под контроль село Голубково Запорожской области, сбили 17 крылатых ракет «Фламинго», 1750 беспилотников самолетного типа ВСУ, отметили в Минобороны. Конфликт на Украине необходимо надежно урегулировать путем устранения всех первопричин. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции во вторник по итогам встречи с коллегой из Восточного Тимора. Он также сказал, что конфликт вокруг Ирана крайне негативно влияет на всю мировую экономику.
4: В международной части у нас состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в зоне Персидского залива. Говорили и о перспективах все-таки выхода на дипломатические договоренности по ситуации между Ираном с одной стороны и Соединенными Штатами и Израилем с другой. Нас очень эта ситуация тревожит. Она крайне негативно сказывается на всей мировой экономике. И надеемся, что добрые услуги, которые сейчас предлагают многие государства в регионе, включая Египет, Пакистан, эти добрые услуги смогут Катар и Саудовская Аравия, смогут все-таки эту ситуацию сохранить в дипломатическом, политическом русле. И я проинформировал коллегу о последних событиях вокруг Украины, подчеркнул необходимость надежно урегулировать этот кризис путем устранения его хорошо известных всем первопричин.
1: Глава МИД также отметил, что руководство НАТО ранее заверило Москву, что Альянс не готовит нападение на Россию. Лавров напомнил, что со стороны балтийских стран и других членов НАТО ранее звучали угрозы Калининградской области, а Россия сделала четкое ответное заявление. Прокуратура просит суд Москвы оштрафовать компанию «Ветбиохим», которая производит вакцину для животных «Мультикан» за реализацию недоброкачественных лекарственных средств, сообщает РИА Новости. Производитель вакцины «Мультикан-8» в свою очередь оказывает необходимое содействие следственным органам, сообщили ТАСС в компании. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо подложного паспорта качества на одной из серий вакцины для животных «Мультикан-8». Вакцина 20-й серии отсутствует в государственных ветеринарных клиниках Москвы. В ветучреждениях есть альтернативные вакцины в достаточном количестве, сообщили агентство в ГБУ «Мосветобъединение». Ранее в Россельхознадзор поступили жалобы, содержащие сведения о серьезных нежелательных реакциях при применении серии номер 20 вакцины «Мультикан-8». Оператор интернет-энциклопедия Википедия Википедия Foundation выявила несанкционированную активность агентов искусственного интеллекта компании OpenAI на своих платформах. Несанкционированная деятельность ИИ-агента включала правки в Вики-проектах, неудачные попытки злоупотребления инструментами и интенсивный трафик. Оператор интернет-энциклопедия обеспокоен рисками, связанными с деятельностью агентного ИИ на своих платформах, однако отмечает, что не обнаружил доказательств того, что ее системы использовались для координации действий агентов. Компания также не выявила признаков взлома своих систем или утечки данных. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Ночью 10-12, днем от 13 до 15 градусов. В российской столице завтра облачно с прояснениями, предстоящую ночь местами небольшие осадки и от 8 до 10 градусов. Днем будет практически сухо, местами, правда, возможен небольшой дождь. Днем в столице от 14 до 16 градусов, сейчас в Москве плюс 12.

0: Маяк. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами искусствовед, коллекционер, преподаватель МГУ имени Ломоносова Марина Алексеевна Политова. Марина Алексеевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим с вами поговорить о тайнах лиможской эмали, о том, как создают произведения искусства. И вообще начнем с того, что же такое лиможская эмаль.
3: Ну, начну с того, что это очень красивые вещи прежде всего. А если говорить официальным искусствоведческим языком, то это, конечно же, декоративно-прикладное искусство, и в рамках него создавались различные художественные изделия, и крупные, но преимущественно мелкие, которые украшались лиможскими эмалями.
2: Давно ли появилась лиможская эмаль? Сколько лет уже нашему
3: герою? Да, даже по историческим меркам это все равно было очень давно. Мы ее знаем с XII века, у нее были различные этапы развития. Но вот уже в XII веке о ней есть упоминания. Возможно, кстати, она появилась и чуть раньше, но просто не зафиксировали это ни в текстах, ни сами произведения того времени до нас не дошли. Так что можно предполагать, что это один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства.
1: Ну, это как жель, только Лимож, да, получается? А что за город Лимож такой? Это во Франции где-то находится он, скорее всего.
3: Лимож – это действительно город, который находится во Франции, но здесь я вынуждена вас поправить, что это не совсем Гжель, потому что Гжель – это керамика, а Лимож – это все-таки эмали.
2: Так, эмали.
3: Это разные технологии.
2: А эмали – это что вообще такое? Это, ну, покрытие какое-то, да? Эмалированный таз, мы знаем.
3: В том числе, да, но если перенестись в XII век, то там вещи как-то, знаете, покрасивше были, по-другому не скажешь, чем эмалированные тазы. И что такое эмаль? Это когда на медной пластине делаются различные техники эмалевые, наносятся роспись эмалями, или делается выемчатая эмаль, или перегородчатая. Ну, в общем-то, сама эмаль – это такое стекловидное вещество, растирают его в порошок цветными всевозможными пятнами, мазками наносят на медную пластину, и получается очень красивое и сложно изготавливаемое изделие.
1: Но Гжель я на самом деле не просто так вспомнил, просто когда мы говорим лиможская эмаль, это означает, что лиможская эмаль наверняка отличается от парижской эмали, от какой-нибудь марсельской эмали, если такая существует. Ну, то есть они сделали что-то, чего не было в других городах, да, и в других регионах Франции в том числе. А в чем же тогда уникальность и отличие от этой самой лиможской эмали?
3: Вы абсолютно правы, что они сделали то, что не делали в других городах. Вообще эмаль была известна из более ранних времен на территории Византии. В Лиможе она появляется за счет того, что это был такой интересный путь для тех, кто паломников туда много ехало и так далее. Поэтому первоначальный предмет, и даже больше делали в технике перегородчатой эмали и изображали там, ну, больше религиозную тематику. Они отличались не только тем, что это место стало местом производства, как вот вы действительно верно замечаете, есть что-то, наверное, в Париже свое, что-то еще в каких-то городах, и вот в Гжеле тоже что-то свое присутствует. Дело в том, что место, где начинает развиваться ремесло и получает популярность, оно становится своеобразным местом паломничества к этому ремеслу или к этому виду искусства. И вот Лимож, так как у них хорошо получалось, и, ну, маркетинговые стратегии свои они тоже прекрасно выстроили для 12-го и последующего веков, то просто основное производство эмали сосредоточилось там, а другие города занимались другими направлениями. Соответственно, и мастера лучше, они тоже стремились все-таки в Лимож, потому что там было для них где разбежаться и творчески, ну и финансово в том числе, не будем исключать эту составляющую.
2: И где-то рядом были, наверное, залежи кварцевого песка, да, который является основой эмали.
3: На самом деле отовсюду привозили, и из Испании везли ингредиенты, и свои местные, конечно же, тоже брали. Старались использовать все, более того, меняли же технологии со временем. И мы сейчас говорим лиможские эмали, подразумеваем под этим, ну, определенную эстетику и даже уже определенную технологию. Но на самом деле технологии тоже претерпевали изменения, а для этих изменений требовалось и сырье различное, и подходы новые. Поэтому они не останавливались на месте. Вот, кстати, один из факторов их популярности – это то, что они всегда шли в ногу со временем, а где-то даже задавали тренды и опережали это время, в том числе и в технологическом вопросе.
1: Мне вот все-таки интересно с художественной точки зрения, с эстетической, чем выделялась лиморская эмаль? Ну вот мы посмотрим, не знаю, в магазине или в музее, и сразу бы, вот это лиморская эмаль точная, вот не парижская, да, опять же, не марсельская, а вот именно лиморская. В чем уникальность была их, кроме того, что они там делали, может быть, чуть лучше технологии, у них были чуть богаче, чем у остальных?
3: Во-первых, если окажетесь в музее, обязательно посмотрите на этикетку, которая лежит около этого предмета, и она вам скажет, это точно лиморский эмаль или нет. Там работают очень умные люди, они уже все написали. Это первое. Второе, ну, конечно же, с точки зрения эстетической, лиморские эмали, они выделяются своим фирменным цветом. Это насыщенные оттенки синего, немножко уходящего в такую голубоватую там туманность. Иногда лиморские эмали часто этим выделяют, хотя у них достаточно богатые палитры. И в качестве нюансов, деталей, они, конечно же, используют и зеленый, и золотой, красный у них были одно время тоже популярны, все же зависело тоже от периода и от стилистики, моды на тот или иной подход, колористический в том числе. Ну и, конечно же, лиморские эмали, они поражают своей виртуозностью, про это тоже не нужно забывать, они были люди в хорошем смысле такие, знаете, охваченные вот этой лихорадкой технологической, сделать еще лучше, еще изощреннее в каком-то смысле, превзойти самих себя, и поэтому, если мы посмотрим на эмали, особенно, которые ранние, перегородчатые эмали из Лиможа и на какие-нибудь другие, то мы поймем, что вот тут, ну, точно очень-очень сильно заморочились, чтобы сделать сложно и красиво.
2: А насколько велико разнообразие сюжетов в лиморской эмали? В основном это, наверное, какие-нибудь христианские сюжеты, да, может быть, это библейские, может быть, картинки, или и светское тоже появлялось в какой-то момент?
3: Если мы говорим о более раннем периоде, а более ранний это до 15 века, с 12 по 15, то, конечно, там превалировала религиозная тематика, это действительно изображение святых, крестов, ну и прочих символов, так скажем, религиозных. А вот потом они переживают достаточно такой сложный период в 16 веке, и им надо что-то делать. А что делать? Мир перестроился, мир от религиозности серьезно посмотрел в сторону светского, там уже где-то в Италии во всю возрождение, пока Франция в готических соборах пребывает и так далее. И, конечно, они стали ориентироваться и на светское, поэтому и портреты в том числе мы будем видеть, и различные другие светские бытовые сюжеты, они тоже будут присутствовать. Это не только с точки зрения искусства, но и с точки зрения конкуренции на рынке ремесел и декоративно-прикладного искусства. Им приходилось вот таким образом выживать.
1: А были какие-то, может быть, самые популярные сюжеты, да, какие-то отличительные, что вот это вот точно лиморская эмаль, потому что, условно, здесь какой-нибудь французский гусь изображен, я сейчас, конечно, фантазирую, но какие-то сюжеты, которые вот прямо, как сейчас говорят, были, может быть, визитной карточкой лиморской эмали?
3: Ну вот здесь я, наверное, сейчас разочарую вас и слушателей, потому что яркого сюжета какого-то одного или хотя бы набора не совсем все-таки мы можем выделить, потому что она настолько разнообразна и охватывала все, что было с точки зрения религиозной и светской, и бытовой, что выделить исключительно одно какое-то направление действительно сложно. Лиморские эмали – это сложность технологий, это яркость красок, это фирменные цвета, и это многообразие, что нас очень запутывает вот этих сюжетов. Поэтому здесь придется разбираться на более тонких уровнях, лиморская перед нами эмаль или нет.
2: Угу. А технология вообще для здоровья была вредная? Вообще, конечно, в искусствоведении стараются об этом не говорить, да, потому что красота прежде всего, но много мастеров от разных технологий

0: не только с точки зрения того, что происходят какие-то выделения во всех веществах, с которыми они сталкиваются, это и тяжелый труд, это очень физически изнуряющий труд. Вот представьте, делают какую-нибудь маленькую совершенно вещь, которая буквально 5 на 7 сантиметров, а сколько нужно приложить труда физического для того, чтобы она получилась. Более того, давайте с вами все-таки вспоминать, что пик, расцвет, это с 12 по 15 века, и как тогда нужно было прогреть эти печи элементарно для того, чтобы произошло изделие обжиг. И надо сказать, что мастера того времени, такое сильное разделение труда еще не существовало, они каждый занимались не только своим делом, но и тем, что было необходимо. Поэтому, конечно, вредность однозначная была. Также они работали с золотом, добавляли его, расписывали им что-то. Это напрямую вредная работа, и ни один мастер, ну, опять же, я не смогу вам сейчас на факты привести и конкретные фамилии, кто точно от этого ослеп или в дальнейшем погиб из-за легочных заболеваний. Но, тем не менее, мы, конечно, предполагаем, что вот эта красота требовала действительно человеческих жертв.
1: А были какие-то специальные техники росписи, может быть, потому что, опять же, там обжиг, да, может быть, надо сразу расписать, пока еще не остыло, условно говоря, вот продукт, да, который изготавливают. Какие-то свои тонкости технологические вот были именно, может быть, в росписи, когда получался конечный продукт уже?
0: Конечно, было. Ну, во-первых, эмаль, лиможская тем более, отличается многоэтапностью обжига. Почему? Потому что у нее многослойность нанесения красок. То есть это не так. Нанес сразу все краски, создал красивую картинку, в печку положил, это все вышло, и можно сразу нацепить какую-нибудь на себя красивую брошку. Это не так выглядело. Это достаточно сложный этап подготовки основы самой. Далее это постепенное нанесение слоев росписи, чтобы они давали определенный свет, чтобы они обязательно проходили полностью просушку. Обжиг должен был высушить до такой степени эти краски, чтобы не пошли пузырьки всевозможные, какие-то царапинки, трещинки, ничего, чтобы не появилось. Поэтому многослойность – это является, конечно, одной из отличительных особенностей лиможских эмалей. Но еще, знаете, вот расскажу вам про их интересную технику гризаэль, которая создавалась, в общем-то, из ограниченного количества цветов, по большому счету черного или серого и плюс белого, но за счет нанесения послойного этих цветов получались потрясающие оттенки, и один другой просвечивал, и поэтому возникала иллюзия объемности, глубины, как будто вы смотрите даже под увеличительным стеклом и ныряете просто в глубину этих цветов. Вот это мы можем отметить как их особенность.
1: Где сегодня можно посмотреть на лиможскую эмаль?
2: Эрмитаж, может, Пушкинский?
1: Да, где мы должны обратить внимание?
0: Конечно, крупнейшие музейные собрания, в которых представлено декоративно-прикладное искусство, но даже если это не основная направленность музея, в любом случае эмаль очень часто сопровождается какими-нибудь историческими событиями. Это бывают какие-то вещи, которые принадлежали великим людям, в том числе находились в их коллекции, или они кому-нибудь их презентовали. Поэтому первое – это музейные собрания. Наша страна тоже ими обделена. Это различные музеи. Ну, Эрмитаж вы уже назвали, конечно же. Сокровищницы наши, где в первую очередь стоит их увидеть, но потом неотменяемо антикварные магазины, блошиные рынки, то, что сейчас называется рынок антиквариата, аукционы. Там тоже можно встретить лиможские эмали, потому что они были популярнее не только в XII веке, но в XIX веке случился их своеобразный ренессанс, когда увлеклись готической культурой, вновь готическим стилем, и поэтому лиможские эмали получили новую жизнь. Вот как раз-таки вне музейные собрания мог нам показать немало лиможских эмалей XIX века.
1: Ну что ж, спасибо за эту беседу. Отправляемся на блошиный рынок. Лучше сначала в Эрмитаж, конечно. Искусствовед, коллекционер, преподаватель МГУ имени Ломоносова Марина Алексеевна Политова была сегодня с нами. И мы сегодня говорили про лиможские эмали. Большое вам спасибо, Марина Алексеевна. До новых встреч.
2: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Спасибо. Всего доброго.
3: Как знать на маяке.

Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Поддержка выпуска электроэнергонакопителей и высокотехнологичных компонентов уже предусмотрена государством. Рассматриваются различные преференции, прежде всего в налоговой сфере, заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам накопления электроэнергии. По словам президента, для сохранения российской энергетики в лидерских позициях необходимо развиваться, в том числе в сфере альтернативных источников энергии и постлитиевых технологий. Владимир Путин по видеосвязи сегодня также запустил производство аккумуляторных батарей в Москве. Как отметил президент, на открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей в столице Россия продолжит совершенствовать технологии производства аккумуляторных батарей. «Будем осваивать новые области их применения», — сказал Путин. В свою очередь, как заявил мэр столицы Сергей Собянин, находясь на новой гигафабрике, Москва является одним из главных потребителей тяговых аккумуляторов.
2: «Вторая гигафабрика – это там, где мы сегодня находимся. Это совместный проект с Росатомом. Мы построили в течение 2 с небольшим лет современный завод, корпуса, передали коллегам под монтаж и наладку оборудования. Сегодня она практически полностью готова. Почему мы занимаемся этим проектом? Потому что сегодня Москва является одним из главных потребителей тяговых аккумуляторов. Это электробусы, электромобили, электрические суда. В скором времени, возможно, поезда метро, трамваи и так далее. То есть это достаточно большой рынок. Сегодня стоимость электромашины, электроавтомобиля до 40% – это стоимость электробатареи, которая включает в себя, опять же, около половины стоимости батареи – это программный продукт и микросхемы. И это все импортное. Поэтому без современной отечественной батареи говорить о каком-то технологическом суверенитете просто не приходится. Поэтому это одна из ключевых технологий, которые по вашему поручению мы сегодня запускаем.
0: Первое предприятие «Гигафабрика РНР» по производству тяговых аккумуляторов открылось сегодня. В ближайшие месяцы планируется запуск второго производства литийных аккумуляторов, предназначенных для средств индивидуальной мобильности и систем накопления энергии. Московский кластер электробатарей находится на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Как сообщается в справочных материалах мэрии, на площади более 34 гектаров формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии, которое к 2030 году обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях. Российская армия пресекла попытки армии Украины деблокировать окруженные силы в Харьковской области севернее населенного пункта Курганное. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка, Николаевка и Резниково Харьковской области. Кроме того, формирование противника уничтожается в районах населенных пунктов Купино и Черное. По данным Минобороны, в ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Анаполия, Котовка и Приколотная Харьковской области. Вооруженные силы России взяли под контроль сегодня село Голубково Запорожской области. Российские военные за сутки также сбили 17 крылатых ракет «Фламинго», 1750 беспилотников самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны. Российский космонавт Андрей Федяев, как ожидается, вернется на Землю с Международной космической станции на корабле Crew Dragon компании SpaceX 8 октября, сообщили сегодня в Роскосмосе. Остыковка космического корабля с нашим космонавтом на борту от МКС планируется не ранее 8 утра по восточному времени США 7 октября. После остыковки корабль должен приводниться у побережья Калифорнии. Сроки проведения операции зависят от погодных условий. В состав миссии Crew 12 входят космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, 2 астронавта НАСА, а также астронавт Европейского космического агентства, который находится на МКС уже более 7,5 месяцев. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, днем 13-15 градусов. В Москве сейчас около 12 градусов. Тепла предстоящую ночью. Синоптики обещают небольшие осадки и от 8 до 10 градусов. Завтра в городе потеплее, до 14-16 градусов и без осадков днем.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Металлург» отстранил Андрея Разина от работы на посту главного тренера команды, сообщает пресс-служба магнитогорцев. Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Директор клуба Алексей Жлоба подтвердил наличие разногласий между Разином и хоккеистами. Отмечу, после 13 матчей «Металлург» с 19 очками лидирует турнирной таблице Восточной конференции. Российский футбольный союз рассчитывает на посещаемость не менее 40 тысяч зрителей на товарищеском матче сборных России и Нигерии. Напомню, встреча пройдет сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 19 часов по московскому времени. Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с Дмитрием Лызиком. Новое соглашение с блокирующим рассчитано до конца сезона 27-28. Французский баскетболист, играющий на позиции тяжелого форварда Амат Мбай, вернулся в ЦСКА. Контракт с игроком рассчитан до окончания нынешнего сезона. 20 россиян выступят на чемпионате мира по велотреку. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Первая группа российских спортсменов уже прибыла в Китай на чемпионат мира по велогонкам на треке, который пройдет в середине октября. В Шанхай приехали гонщики-темповики. Спринтеры прибудут 9 октября. Всего в команду включено 20 велогонщиков, сообщил ТАСС вице-президент Федерации велосипедного спорта России Сергей Ковпанец. В состав команды вошли чемпион Европы среди молодежи и юниоров Глеб Сырица, многократный чемпион Европы Лев Гонов, двукратный чемпион России Вадим Гречишкин и серебряный призер чемпионата Европы Илья Савекин, мировые рекордсмены среди юниоров командной гонки Григорий Скорняков и Даниил Зараковский. Все это темповая группа. Игорь Гирилович, Никита Калачник, призер чемпионата Европы Никита Кирильцев, Никита Афанасьев, спринтеры. В женских соревнованиях выступят все лидеры. Чемпионки юниорских и молодежных первенств Европы и мира Валерия Валганин, Полина Даньшина, Аглая Кокарева, а также Алена Иванченко и Диана Смирнова. Это темповая группа. И в группе спринтеров чемпионка мира Яна Бурлакова, призер чемпионата мира, победительница Лиги чемпионов Алина Лысенко, чемпионка Европы среди молодежи Екатерина Евланова и Наталья Антонова. Чемпионат мира по велотреку пройдет в Шанхае с 14 по 18 октября. Россияне выступят в нейтральном статусе, но впервые с 2021 года смогут соревноваться в командных дисциплинах.
1: Российский дзюдоист Даниил Лаврентьев не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира в Баку. В 1/8 весовой категории до 83 килограммов Лаврентьев проиграл французу Даяну Булемтафесу. Ирина Зуева, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, уступила в 1/16 хорватке Ане Виктории. А Ольга Мухина в первом раунде проиграла испанке Адриане Родригес-Сальвадор. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк. Как знать?
3: Погружаемся в пучины океанов, чтобы узнать побольше о скатах. Это ваше любимое шоу «Как знать». С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, экскурсовод Зоологического музея Российской академии наук, кандидат биологических наук Илья Удалов. Илья, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Ну что, Илья, скаты вот нас сегодня заинтересовали. Похоже на камбалу скаты. Они родственники вообще, плоские-то наши рыбы?
5: Родственники камбалам?
3: Да.
5: Ну, вообще, смотрите, все живые организмы родственны друг другу.
3: О, да? И мы
5: даже
3: с вами родственники.
5: Да. Но камбалы довольно далекие родственники скатам. А сходство их обусловлено образом жизни. И те, и другие придонные рыбы, поэтому они вот плоские.
4: А вообще скат можно сказать, что это рыба? Или это все-таки, ну, как бы немножко другой организм?
5: Можно, можно. Скат – это вполне себе рыба, рыба хрящевая. Угу. К хрящевым рыбам еще акулы относятся. То есть они близкие родственники акул. Причем, согласно современным данным, даже не так. Скаты – это такие специфические акулы придонные.
3: Плоские акулы. А тут хрящевые, да. Это получается, это как вот стерлядочка, да, наша любимая? Они же тоже хрящевые, да?
5: Боюсь, что нет. Но хрящевые – это значит, что у них внутренний хрящевой скелет. То есть вот у большинства рыб он костный, а акул хрящевой.
3: Это
5: но
3: на древность.
5: Значит, что он как кисель.
3: На древность, да, он... нам намекает?
5: Ну, Там, на самом деле, все гораздо сложнее, да, были и более древние рыбы, у которых кость была на самом деле, да, например, панцирные рыбы, да. Но что интересно, что вот этот вот хрящевой скелет, он пропитывается солями кальция, минеральными солями, и он довольно-таки прочный. То есть, если мы посмотрим на челюсти акулы в нашем музее, например, зоологически, на челюсти акулы мака, то они выглядят, ну, как кость, да, хотя это не кость, это хрящ, пропитанный минеральными солями.
4: Ну, а вообще, в какой момент и, главное, зачем телоскат стал таким плоским и такая необычная форма? Как жить-то скату помогает? Если мы уже выяснили, что скат – это рыба, но другие рыбы выглядят совсем по-другому.
5: Да, ну смотрите, все дело в придонном образе жизни. Значит, во-первых, форма позволяет ему сливаться со дном. Да, если скат ляжет на дно и еще присыпет себя сверху немножко грунтом, то он будет практически незаметен. Только глаза торчат, но они не то чтобы в глаза бросаются. А потом вот эта форма, да, позволила скату перейти к особому механизму передвижения. Он так слегка двигает краями плавников грудных, да, вот, которые придают ему такую форму расширенную. И таким образом он очень незаметно подплывает к добыче, и при этом скользит очень близко ко дну. Кроме того, вот такая форма тела скату позволяет очень характерным способом охотиться. Он просто наплывает на свою добычу и, оп, прижимает ее ко дну всем телом. Ну и кроме того, в отличие от акул, которые все время постоянно плавают в толще воды, скаты, они способны регулярно отдыхать, лежа на дне. И таким образом они экономят энергию. То есть, ну, масса преимуществ.
3: А есть огромные скаты, да, манты, гигантские, чудовища такие. Это тоже родственные, да, рыбы?
5: Да, да. Манты – это буквально одна из групп скатов. Но она довольно-таки необычная. Вот их ближайшие родственники – это скаты-хвостоколы, которые живут у дна. Но манты, они перешли к жизни в толще воды и стали питаться планктоном. В связи с этим у них появилась, во-первых, необычная способ плавания, то есть они не слегка так волнообразно изгибают края плавников, а они ими буквально машут, как птицы.
3: Они летают, да.
5: Да, такой вот подводный полет своего рода у них появился, вот чем-то напоминающий пингвинов, например, то, как пингвины под водой плавают. Вот. Кроме того, у них вот эти боковые плавнички вытянулись частично вперед в виде таких рожек своего рода, из-за которых их назвали морскими дьяволами. Вот эти рожки, они направляют воду в рот манте. Манта плывет все время с открытым ртом, пропуская через себя воду с планктоном. А планктон этот задерживается на жабрах. Ну, а вода, соответственно, выходит через нижние жабры. Ну, а планктон задерживает.
4: Ну вот интересно, скаты хвостоколы, о которых вы упомянули, они по размеру, ну, они сильно меньше мант. Манты же громадны. При этом манты как-то эти планктоном питаются. То есть веганство ведет нас к большим размерам, делаем мы вывод.
5: Ну, вы почти правы. Кроме одного, все-таки планктон – это животное, это не веганство.
4: Ну,
5: но
4: да.
5: Вы правы в том, что питание планктоном действительно ведет часто к большим размерам. Самая большая современная акула, ныне живущая, китовая, она питается планктоном. Самые большие киты, усатые киты, которые питаются планктоном. Самое большое животное за всю историю нашей планеты, по крайней мере из известных, это синий кит. Он ест планктонных рачков.
4: Что, он такой питательный планктон? Может, нам тоже начать планктоном питаться уже?
5: Нет? Я думаю, что его просто очень много в океане. И он позволяет, несмотря на свои размеры, позволяет наедаться.
3: А манта не пробовала летать? Если у нее летать хорошо в толще воды, получается, может, она на поверхности?
5: Вот, кстати, манты способны выпрыгивать из воды. И, кстати, до сих пор точно непонятно, зачем они это делают. Но они действительно периодически, как там те же самые киты, да, выпрыгивают из воды, машут какое-то время плавниками в воздухе и плюхаются обратно в воду.
4: Шалят. Но это очень красиво, кстати.
3: А может, у них интеллект высокий? Может, они развлекаются таким образом?
5: Ну, кстати говоря, у ман действительно интересная история с интеллектом, прям суперинтересная. То есть у них, во-первых, очень большой мозг, самый большой мозг среди всех изученных рыб на планете, да, и по соотношению массы мозга к массе тела они приближаются к дельфинам и приматам. Вот. Кроме того, у них развито хорошо обучение и долговременная память. Известно, что у них социальное взаимодействие тоже хорошо развито, что они способны узнавать там себя и других. И даже зеркальные тесты с мантами проводили, и оказавшись перед зеркалом, манты не проявляют какой-то агрессии или любопытства, да, как они проявляют в отношении своих собратьев, а они начинают так с интересом как будто бы себя изучать, да, изучать те части, которые обычно им не видны. Вот. И это очень, да, интересное животное, да, которое вот в этом плане сильно отличается от своих сторонников, других скатов.
4: Ну, если говорить о скатах, ну, тех же хвостоколок, ну, традиционных скатах, или вот там в Египте мы любим смотреть, как это по-английски называется, blue spotted red, который синими этими точечками, значит, такой красивый весь из себя. Но скат, он же довольно странно устроенная рыба, у него же глаза, вот, они у него сверху, вот, торчат из песка, он смотрит, как вы говорите, а рот, ноздри и жабры у него снизу. Это вообще как так получилось?
5: Ну, вы знаете, это на самом деле вполне логично, потому что ноздри ската служат не для дыхания, а для обоняния, а добыча у него, собственно, на дне, соответственно, ноздри внизу. Вот. Жабры у него, кстати, не все снизу, а большая часть. Первая пара с глазами, которые брызгаются. Вот, через жабры он выпускает воду, ну, а глаза наверху, понятно, чтобы быть в курсе того, что вокруг происходит, чтобы хищников не пропустить, да, которые его съесть могут, да, поэтому глаза и торчат из песка, чтобы быть... сказать, готовым уплыть в любой момент.
4: Но, получается, добычу они свою не видят, потому что добыча-то снизу.
5: Да, именно так, именно так. Добычу они свою чуют, собственно, по запаху. А кроме того, они используют ампулы Лоренцини. Это такие электрочувствительные органы, которые не только есть у скатов, они есть и у акул тоже. Выглядит это как это сказать, страшный сон трипофоба. Да, это такие дырочки в коже, да, большое количество таких углублений, которые вот воспринимают электрическое поле добычи. Вот скаты его чувствуют очень хорошо. Они буквально могут в кавычках видеть, да, добычу по ее электрическому полю.
4: Ну, то есть,
5: глазами они ее не видят.
4: Получается, они едят, сами не знают что. Ну, то есть так примерно предполагают, что, но не видят никогда то, что едят.
5: Ну, это очень антропоцентричный взгляд, да, они очень понимают, что это по запаху.
6: А электричество в них самих как-то, да, генерируется? У них что там, литий-ион какой-то встроенный?
5: У некоторых скатов есть модифицированные особые мышцы по бокам, собственно, у электрических скатов, которые вот генерируют, да, довольно сильный разряд током до 220 вольт, по-моему, как из розетки.
6: Ого, а ампер сколько?
5: Вот этого не знаю.
4: Ну, то есть, получается, у нас электричество – это как средство охоты или средство защиты?
5: Да, именно так.
4: А еще, как мы хвостоколов упомянули, у них же вот как раз как копье фактически на хвосте получается. То есть, они даже для человека в целом могут быть опасны и могут затыкать.
5: Да, да. Могут быть опасны. Более того, насколько мне известно, это единственная группа скатов, которые прям вот насмерть могут убить человека. Можно вспомнить известный случай про натуралиста из Австралии, которого звали Стив Ирвин.
6: Давайте вспомним сразу после небольшой рекламной паузы. С нами Илья Удалов, доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Мы сегодня изучаем скатов. Вернемся через 2 минуты.

Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологде сделали безопаснее подъезд к участкам для многодетных семей на улице Граничной. О завершении работ сообщил глава региона. Дорогу протяженностью более 1,5 километра полностью привели в порядок по обращениям жителей. Около 500 метров заасфальтировали в прошлом году по программе «Сельский асфальт». Этим летом ремонт завершили. На работы из областного бюджета направлено 23 миллиона рублей. Кроме того, на улице Граничной установили 50 новых опор освещения. В областной клинической больнице впервые выполнена операция по протезированию аортального клапана. 63-летний пациент из Сокольского округа обратился к врачам с одышкой и колющими болями в области грудной клетки. У пациента был выявлен комбинированный порок, стеноз и сердечная недостаточность. После глубокого обследования было принято решение о протезировании клапана. Пациенту установили механический протез аортального клапана. Ранее такие операции выполнялись только в федеральных центрах. Вологжанам напоминают, кто может получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Жители региона, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от общего дохода семьи, могут получить субсидию. Эта мера поддержки доступна как семьям, так и одиноко проживающим гражданам. Как отметил министр труда и социальной защиты области Александр Ершов, право на субсидию имеют собственники жилья, наниматели в частном жилищном фонде, члены жилищно-строительных кооперативов, а также граждане, проживающие в государственном или муниципальном жилье. Обязательное условие – отсутствие судебного решения о взыскании задолженности по оплате ЖКУ за последние 3 года. Вологодский театр юного зрителя открывает новый сезон спектаклем «Герой нашего времени». Переработал классический текст на язык театра бывший художественный руководитель ТЮЗа, драматург и режиссер Александр Пудин. Он же пригласил в качестве режиссера-постановщика заслуженного деятеля искусств Бориса Манджиева. Перед глазами зрителя предстанут сцены из дневника прапорщика Григория Печорина в новой последовательности. Премьерные показы спектакля состоятся 9, 10 и 11 октября. Завтра в Вологде откроется выставка авторских фотографий Станислава Кудринского. 7 октября в выставочном комплексе «Вологда на рубеже 19-20 веков» пройдет торжественное открытие новой выставки авторских фотографий Станислава Кудринского «Вологда. Инфракрасный взгляд 2». В экспозиции представлены работы фотохудожника, созданные в период с 19 по 22 годы. Эти уникальные снимки демонстрируют, как меняется Вологда, раскрывая ее красоту в новом инфракрасном свете. Новая выставка – это возможность для каждого взглянуть на родной город глазами профессионала, увидеть его красоту и уникальность. Начало в 16 часов, вход на открытие свободный.
0: Новости спорта.
2: Вологодская «Динамо» Ю-15 обыграла Псков в домашнем матче ЮФЛ Северо-Запада. Начало матча получилось для вологжан неудачным. К 15-й минуте «Динамо» пропустило дважды, но отыграться команда смогла еще до перерыва. На 33-й минуте отставание в счете сократил Даниил Федюнин. В концовке первого тайма мяч в свои ворота отправил игрок Пскова Артем Евдокимов. Во втором тайме «Динамо» смогло забить еще трижды усилиями Максима Батрыкина, Кирилла Корсакова и Никиты Хахаева. Окончательный счет матча установил Глеб Смирнов, забивший свои ворота на 75-й минуте игры. Встреча команд завершилась со счетом 5-3 в пользу вологжан. После 17 игр вологодская «Динамо» идет на 5-м месте в юношеской футбольной лиге Северо-Запада. Лидером соревнований остается спортшкола «Ленинградец». В Вологде завершились соревнования по волейболу среди трудовых коллективов предприятий. За медали боролись 14 команд. Первое место заняли спортсмены РЖД. Команда железнодорожников уверенно прошла групповой этап соревнований, не потерпев поражений в группе со Сбером и Локотехом. В финале турнира железнодорожники обыграли ВПФ СИН, который также уверенно выиграл свою группу. Тройку призеров замкнул коллектив МЧС.
0: Года на маяке.
2: Сильный ветер и дождь ожидаются сегодня в регионе. Об ухудшении погодных условий предупреждают вологодские гидрометеорологи. Порывы ветра местами достигнут 15-17 метров в секунду, а ночью в восточных округах пройдет сильный дождь. В Вологде ветер усилится до 15 метров в секунду. Вологжан просят быть внимательными и осторожными, учитывая погоду при планировании поездок, и соблюдать меры безопасности на улице. Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода с дождями, ветер южный, юго-западный, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12 градусов, атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Продолжит снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Москва, 17 часов.
2: Новости.
1: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. В результате решительных действий освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Потери противника за сутки на этом участке фронта составили более 240 военнослужащих, боевая бронированная машина, 7 автомобилей и орудия полевой артиллерии. В населенном пункте Доброполя Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города. В течение суток освобождено 52 здания, уничтожено до 20 украинских боевиков и автомобиль. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаммерс», 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1750 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили почти 1500 военнослужащих. Энергия в настоящий момент является базовым ресурсом экономики. На это обратил внимание Владимир Путин в ходе тематического совещания по накоплению электроэнергии. По его словам, еще одна мощная фабрика по выпуску аккумуляторов открывается в Москве. При этом Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечивать внутренний спрос на аккумуляторы. России нужны собственные и современные источники накопления энергии для развития электротранспорта, заявил Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в открытии кластера производства электрических батарей в Москве.
3: В прошлом году крупное производство аккумуляторных батарей было открыто Росатомом в Калининградской области. Оно в тестовом режиме работает, оно это предприятие. Сегодня мы сделаем следующий шаг. Еще одна мощная фабрика Росатома по выпуску аккумуляторов вводится в промышленную эксплуатацию в Москве. В целом в столице формируется высокотехнологичный промышленный кластер по изготовлению аккумуляторов самых разных типов. Что принципиально, его резиденты будут вести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по этому направлению. Отмечу, что реализация такого масштабного проекта стала возможна в том числе благодаря поддержке правительства Москвы во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным. Ожидается, что к 2030 году, после выхода новых предприятий на плановые мощности, наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы.
1: Владимир Путин по видеосвязи на открытии первого комплекса в кластере по производству электрических батарей в Москве также рассказал, что Россия будет выстраивать сотрудничество с другими странами в сфере технологии производства аккумуляторов. Президент добавил, что Россия продолжит совершенствовать технологии производства аккумуляторных батарей. Меры по реагированию цен на топливо в ряде регионов России были представлены на совещании у вице-премьера Александра Новика. По его словам, необходимо ускорить принятие нормативно-правовых актов для оперативного удовлетворения спроса на топливо в России. Также Новак призвал профильные ведомства и нефтяные компании продолжить работу по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов в России. Минэнерго, в свою очередь, доложило о текущем состоянии рынка нефтепродуктов, в том числе о накопленных запасах топлива в в эксплуатацию и загрузке производственных мощностей. Владимир Путин отметил успешное развитие отношений Москвы и Ташкента в духе стратегического партнерства и союзничества. Как отмечается в приветствии участникам, организаторам и гостям Третьего совета регионов России и Узбекистана, важной их составляющей неизменно является межрегиональное сотрудничество, которое становится все более активным и многоплановым. Глава государства в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, также подчеркнул, что в торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи с узбекскими партнерами вовлечены почти 80 субъектов Российской Федерации. Швеция развернет в Польше систему ПВП-Патриот для усиления защиты восточного фланга НАТО, сообщили вооруженные силы королевства. Там уточняется, что в Польшу также направят около 100 военнослужащих. В задачу шведских сил будет входить защита логистического центра, используемого для поставок военной помощи Украине. Ранее вооруженные силы сообщали, что Швеция 2 месяца назад направит истребители «Гриппен» в Польшу для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, в том числе для защиты логистического центра. В Кремле неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Вооруженные силы Франции провели испытание новой ядерной ракеты. Как сообщило агентство France Press, ссылка на Елисейский дворец и Министерство вооруженных сил республики, пробный запуск проводился без боезаряда с подводной лодки. Агентство отмечает, что на испытаниях находился и президент Франции Эммануэль Макрон. Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей среди совокупного населения продолжается в Москве. Эпидемиологическая ситуация соответствует сезону, рассказали в столичном управлении Роспотребнадзора. Уточняется, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов. Эпидемиологи напомнили, что для формирования иммунитета после вакцинации требуется в среднем 2 недели. Привиться необходимо. Видимо, уже сейчас, до традиционного сезона роста заболеваемости, который прогнозируется в осенний и зимний период, заключили в управлении. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБа в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ночью 10-12, днем в городе от 13 до 15 тепла. В Москве сейчас около плюс 12 градусов, предстоящую ночью синоптики обещают небольшие осадки и от 8 до 10 градусов. Завтра днем в Москве без осадков и температура составит от 14 до 16 градусов.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

прицепилась вахтерша в греческом зале, в греческом зале. Вкус списфиски. Пятый коронки стампует, шестой надевает, а за дикцию никто не отвечает.

закрываю и вижу на окраине маленький зал, где впервые на сцену я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только браво кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду. Это было летом, летом, это было знойным летом, на асфальте разогретом перед входом в старый сад.

свидания. Сердце знало, что любимая тоже явится сюда. Ты постой, не спеши, объясниться разреши. Обрати свое внимание на пожар моей души. И рукой не маши, так и быть сама реши. Твои очи, между прочим,

ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная. Ты, ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая, и счастлив лишь тот, в ком сердце поет, кто рядом с любимой идет. Тебе. А тебе как, молодой человек? Молчим. Так, а тебе, простите, вам? Но, судя по виду, жизнь прекрасна, а? Да уж. Молчим, а? Не отвечаем. Ну что ж, молчание – форма безразличия. Ну, что такое счастье, радость, а? Ну, как? Не задумывались? Понятно. Не дано вам это понимать людей. Вот именно куда? Куда? Ну, что такое боль? Не знаешь? Нет? И вы не слышали, молодой человек, об этом, нет? Ну вот, что вот это означает? Нет? Не знаешь. А вы? Тоже нет. Вот. Либо оно есть, либо его. Кстати, по этому поводу анекдот. Недавно один больной скандал устроил. Ему рентгеновский снимок собственных внутренностей не понравился. Не таким я представлял себе свое внутреннее содержание. Товарищи врачи, вы что вообще понимаете свою задачу по линии успокоения населения? Вы что, вот этой вот, этой бездушной, этой аполитичной машине перепоручаете важнейшее дело, показ внутренности моего желудка, моего, так сказать, кишечника. Мало ли, что он там рентген намалюет, а вы что, отретушировать не можете? Анализы у меня, что это, роя у меня увеличенная, эритроцитов мне не додали, шариков у меня не хватает в крови. Товарищи врачи, вы испугались врачи? Из перепугу решили не огорчать отдельных пациентов, стали составлять истории болезней в оптимальных вариантах. Сколько есть лейкоцитов у всех больных, сплюсуют, на количество прикрепленных поделят. Получается ажур. А для того, чтобы рентген не портил картину, выключили. Так в этом медпункте создали образ здорового больного. Я понимаю, почему вы улыбаетесь. В медицине этого не может быть. В медицине дело касается нашего драгоценного здоровья. Попробуй-ка. Подсунь-ка нам не нашу электрокардиограмму, не наш снимок, или, не дай бог, не наш анализ. Да мы же
мы по судам затаскаем. Почему? Потому что мы честные, мы мужественные люди, мы требуем правды, мы не потерпим никакого очковтирательства, никакой показухи, никакой лакировки. Дело-то касается нашего личного здоровья. Ну, а когда не касается? Ну, бывают такие случаи в жизни, когда дело не касается нашего личного здоровья. Ну, скажем, вот страна наша совершает техническую революцию. Кибернетические машины, электронные устройства, атомные реакторы, вычислительные центры. Многие учреждения возглавляют крупные ученые, талантливые организаторы. И все же встречается и такое. Скажем, столяр, специалист, знает свою работу до тонкости. Начальник того цеха, в котором работает этот столяр, тоже знает эту работу, но уже приблизительно. Начальник этого начальника того цеха, в котором работает этот столяр, тоже знает, но отдельные места. Начальник этого начальника того начальника этого начальника того цеха, в котором работает этот столяр, что-то слышал, но не может вспомнить. И, наконец, где-то в тресте сидит человек, только что переведенный из другого ведомства, поэтому, естественно, он об этом ничего не знает, ничего не видел и слышит об этом в первый раз. А если он все и решает? Ведь, как правило, он попадает впросак, потому что правильных решений только одно, а неправильных тысячи. Он может отпустить или срезать не свои государственные средства. Он может очернить или отлакировать не свою, чужую работу. Свою-то он как-нибудь. Не волнуйтесь. У него же свое начальство. Ну, почему же не лакернуть? Почему же не прихвастнуть? Почему же не приврать? Скажем, изготовлена одна табуретка. Что такое одна табуретка? Одна табуретка погоды не делает. А если приписать нолик, что такое ноль с точки зрения такого человека? Ноль – это ничего. Написал человек ничего, а получилось, что изготовлено 10 табуреток. Написал два ничего, а получилось, что изготовлено 100 табуреток. А то, что на эти 100 табуреток сесть может только одна, простите меня, личность, это его не волнует. А ведь он обманул не только свое руководство, не только себя, а еще 99 человек, которые бегают, рыскают, ищут табуретки, которых вообще в природе не существует. Мы часто с вами об этом знаем, но молчим. Потому что дело-то не касается нашего личного здоровья. А вот человек молодым потерял здоровье. Почему? Много лет пробивал свой научный труд. Ходил, спорил, доказывал. Провел у кого-то в приемной полдня. Ну, подумаешь, простоял человек в очереди. Каких-то там 2-3 часа. Но это один человек. А 10, скажем, женщин.

разбухших штатов соседнего учреждения, где сидят четыре бездельника, забивают козла и подписывают никому не нужные справки. В бумагу, которая пойдет на эти так называемые документы, может быть, заворачивать продукты. Правда, превратить бездельников в продавцов, в водителей, в официантов, это значит резко сократить количество бюрократов. Ой, товарищ, тут надо очень осторожно, В природе ведь все, все увязано и все укручено. Вынешь одно звено, разрушится другое. Уничтожим бюрократов, испортится народ. Вы представьте себе, что было бы, если бы у нас, не дай бог, не было бюрократов. Это что, значит, только придешь, сразу примут? Только скажешь, сразу сделают. Только попросишь, сразу дадут. Что ж это будет? Народ по домам начнет сидеть? По телефону будут договариваться? Из дому люди выходить не будут? Животы пойдут? Общая вялость. Мужчины инфантильные. Женщины индифферентные. Дети малоподвижные. То ли дело сейчас. Здрасте, я к вам. Через неделю зайдете. Я к вам месяц скажу. Минутку. Так, это вообще не ко мне. Так, а с этим обождем, с этим переждем. И вообще ко мне в любой момент, в любую минуту. Ради бога, пожалуйста, если у меня не будет заседания, совещания, конференции, коллоквиума, конгресса и... симпозиума, я вас обязательно приму, если к тому времени ваша просьба сама не рассосется. И тут вы чувствуете, как у вас желваки заходили, нервы заиграли, ножки напружинил и пошел по кругу. Обождать хорошо, переждать мирово, отказать прекрасно, мчишься по городу, легкий, крепкий, закаленный, и только слышишь хлоп-хлоп, это слабые отпадают. Остаются самые жилистые, скорость, как у гепарда, кожа, как у крокодила, челюсть своя и запасная. Мужчины поджарые, женщины стройные, население красивое. Не трогайте бюрократов, большая польза от них, народ крепчает. Открывается выставка. Ну, откровенно говоря, мы на выставке с законной гордостью можем показать такое. Весь мир ахнет. Ходишь по выставке, иди удаешься. Дубленки, полушубки, меховые манто, шерстяные кашне, кожаные перчатки, меховые варежки. Смотришь на все это и думаешь, неужели все это сделано в одном экземпляре? Люди-то по улицам у нас не голыми бегают. Одеваться-то мы стали значительно лучше. И все же между тем, что можно увидеть на выставке, и тем, что может приобрести покупатель в магазине, разница огромная. Все это, конечно, мелочи. Конечно, мелочи. Так вот, стоит ли среди огромных, могучих, крепко спаянных плюсов выискивать и вытаскивать на свет Божий какие-то, да, кое-где, кое-в чем еще встречающиеся, но маленькие, крохотные, как туберкулезные палочки. Минусы. Стоит ли тратить на это здоровье? Свое, личное здоровье. Директор одной крупной фабрики сказал: не было бы у нас этих чахоточных минусов, на которые кто-то не хочет обратить свое внимание, мы бы имели не одну такую фабрику, а три. Было бы у нас меньше минусов, стало бы больше плюсов. Ведь каждый перечеркнутый минус – это плюс, как к личному здоровью. Вот единственный путь, достойный человека. Минус – это мой минус. Это твой минус, это наш.

минус. Это у меня болит. Это у тебя болит. Это у нас болит. Это мой дом. Это твой дом. Это наш дом, как к личному здоровью. Этому нас учит время. Этому нас учит опыт. Этому нас учит действительность. Собственное сердце. Собственные глаза. И собственная совесть. Как к личному здоровью.

0: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «СамМБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
6: Рекламные службы 495-105-5244.
3: Маяк.

0: Москве 17:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин сегодня открыли первый в стране московский кластер электробатарей на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Президент, комментируя запуск кластера, отметил, что это будет еще одним хорошим шагом вперед к решению одной из важнейших задач в сфере накопления энергии и связанных с этим производств. Владимир Путин в ходе совещания по вопросам накопления электроэнергии также отметил, что необходимо взаимодействовать с зарубежными партнерами для эффективного производства аккумуляторов, а также повышать локализацию производства. По словам президента, необходимо активнее осваивать месторождение необходимых ресурсов.
1: Речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья. Для этого надо активнее осваивать месторождение минеральных ресурсов, которые используются при изготовлении накопителя энергии. Внедрять новейшие технологии, материалы, электронику и программное обеспечение. Рассчитываю, что государство, крупный бизнес, металлургические и химические компании, научные и образовательные организации объединят усилия для решения данной задачи. Отмечу также, что для ускоренного развития собственных технологий нужно опираться на наилучшие практики, которые есть у наших зарубежных партнеров. Будем выстраивать и с ними взаимовыгодное сотрудничество.
0: Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, также принимая участие в церемонии открытия, заявил, что в московском кластере аккумуляторных батарей на площади более 34 гектаров формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии, которое к 2030 году обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях. По его словам, в Москве на роботизированном производстве смогут создавать аккумуляторы под конкретного заказчика от автомобиля до промышленного оборудования. Минэнерго России на совещании по ситуации на рынке топлива доложила о состоянии рынка, накопленных запасах, вводе в эксплуатацию и загрузке производственных мощностей. Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания по рынку топлива, которое провел вице-премьер Александр Новак. Также в нем отмечается, что ФАС отчиталась о систематической работе на региональных топливных рынках в целях соблюдения антимонопольного законодательства и пресечения нарушений в сфере ценообразования. Кроме того, отраслевые компании рассказали о выполнении взятых на себя обязательств, включая обеспечение поставок, наращивание объемов производства бензина и дизельного топлива, а также удовлетворение розничного спроса на нефтепродукты. Как заявил вице-премьер Александр Новак, необходимо ускорить принятие нормативно-правовых актов для оперативного удовлетворения спроса на топливо в России. Также он призвал профильные ведомства и нефтяные компании продолжить работу по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов в России. На трассе Казань-Шамардан в Татарстане перекрыто движение автотранспорта в связи с обрушением пролета пешеходного перехода, об этом сообщает «Вести». Ранее сообщалось, что после столкновения грузовика с переходом конструкция для пешеходов обрушилась. Инцидент произошел в районе села Старая Кощакова. Водителям рекомендуется выбирать объездные пути. В частности, тем, кто едет из столицы Татарстана, предлагается проехать через села Кулаево и Пестрецы, после чего вернуться на трассу Казань-Шамардан. В настоящее время обрушившийся пролет длиной около 40 метров демонтирует. Он был построен в 2021 году. Уровень воды в Неве в Санкт-Петербурге 6 октября достиг самой высокой отметки за весь год – 122 сантиметра над нулем кронштадтского футштока. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале. По его словам, ситуация спокойная, но интересная. Он пояснил, что к такому нагону воды привел обширный циклон над Скандинавией и сильный западный ветер над акваторией Финского залива с порывами до 20 метров в секунду. За 9 месяцев этого года уровень воды в Неве поднимался выше метра у водомерного поста «Горный институт» всего 4 раза, уточнил синоптик. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, днем 13-15 градусов. В Москве предстоящую ночью столбики термометров опустятся до 80 градусов, возможно небольшие осадки, днем без осадков и максимальная температура в столице 14-16 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в эти минуты проходят два матча. Трактор «Амур» — автомобилист «Авангард». И после первого периода счет в обеих встречах не открыт 0-0. Российский футбольный союз рассчитывает на посещаемость не менее 40 тысяч зрителей на товарищеском матче сборных России и Нигерии, сообщили пресс-службе РФС. Напомню, встреча пройдет сегодня в Нижнем Новгороде, начнется в 19 часов по московскому времени. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: К матчу с Нигерией сборная России подходит после двух побед и без единого пропущенного мяча. Сначала команда Валерия Карпина обыграла Иран 2-0, а в субботу разгромила Намибию 6-0. Причем 5 мячей в Екатеринбурге россияне забили после перерыва. Карпин объяснил это в том числе и заранее запланированной ротацией. Тренерский штаб уже держал в уме третью встречу за неделю и распределял нагрузку. Перед Нигерией состав снова изменился. Кирилл Данилов вернулся в ЦСКА из-за воспаления сухожилия. Рисковать защитником не стали. Ранее расположение сборной покинули Александр Сельянов, Евгений Морозов и Александр Головин. Матвей Сафонов после матча с Ираном также уехал в клуб. Зато Алексей Миранчук остается в команде и, по словам Карпина, будет задействован. Александр Соболев после почти трехлетнего перерыва вернулся в сборную, и тренер уже назвал его полноценным игроком обоймы. Ну а Нигерия приехала далеко не оптимальным составом. Нет Виктора Осимхина, Адмола Лукмана, Алекса Ивоби и еще нескольких лидеров. Часть футболистов травмирована, некоторых не отпустили клубы. Поэтому Эрик Шель привез много молодых игроков и признал, для некоторых из них встреча с Россией может стать самым важным матчем в карьере. Даже в таком составе Нигерия остается серьезной проверкой. Год назад команды сыграли в Москве 1-1. Алексей Батраков накануне назвал африканцев одним из самых сильных соперников сборной России за последнее время. Матч в Нижнем Новгороде начнется в 19:00.
1: Молодежная сборная России по футболу, составленная из игроков до 19 лет, одержала победу над Узбекистаном в товарищеском матче 2-1. Благодаря этой победе национальная команда России стала обладательницей Кубка Мирадобора Усманова. Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с Дмитрием Лызиком. Новое соглашение с блокирующим рассчитано до конца сезона 27-28. Французский баскетболист, играющий на позиции тяжелого форварда, Амад Мбай вернулся в ЦСКА. Контракт с игроком рассчитан до окончания нынешнего сезона. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Discovery – полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery – эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
4: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
3: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию — журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Осенний киномарафон.
1: А едем медленно, потому что всем надо быстро.
2: Ах, дорога ты какая, ни конца тебе, ни края. По дороге всякое случается. Не сама машина ходит, человек машину водит. А ведь люди разные.

0: довезу вовремя, как часы. Будете как штык.
1: Вот говорят, у нас в учреждении труд-дисциплина жутко хромает. Правильно говорят. Ведь вот дня не проходит, чтобы кто-нибудь из сотрудников на работу бы не опоздал. Кто на минуту, кто на две, а то и на пять. Вот ведь. Да брали бы пример с моего начальника, с Василия Васильевича. Ой, у него вот в жизни не было такого случая, чтобы он хоть на одну минуту бы опоздал. Он у нас точный, аккуратный, требовательный к себе и к другим. Ой, что это? А? Не как 9 бьет, а его еще нет. А? Ой, неужто опоздает? Нет, бежит, бежит мой Василий Васильевич.
2: Ты сюда.
1: Аккурат.
2: Через четыре ступени бежал.
1: Вот.
2: Чтобы на работу не опоздать. Через полицию бежал. Господи. Проснулся, смотрю на часы. Смотрю, без 7:09. Я шлепанцы надел, пальто накинул, в машину помчался по улице. Смотри. Действительно, я скорее сдохну, чем к работе халатная. Давай, тетя Маша, давай, действуй. Вспоминай свой долг.
1: Давай, срочно.
2: А, Ермолька мне, Ермолька. Это кто, Ермолька? Ермолька, да? Да, слушай, Ермолька. Ну как, не опоздал, нет? Нет? Точно, вовремя пришел, да? Сам-то, лишь. Не обманываешь меня, нет? Тогда поднимись наверх в отдел. Проверь, кто на сколько секунд опоздал. Понял? Потом доложишь меня. Да, иди быстро. Иди, подвайся. Я жду тебя в телефоне. Поработка. Смотрите. Еще. Да. Эй, Ермолька, да? Ты. Ну что, проверил, да? Все? Испытал. Ага, хорошо. Да, иди. Сейчас не трогай меня. Не трогай. До часу я не человек. Не трогай. Потом поговорим. Сейчас мне. Ой, полчаска. Храповицкого. Ой, мне цены бы не было.
1: Ой, ну вот, там водичка подоспела. Сейчас проснётесь. Ой, батюшка, никак заснул сердечный. Ну еще бы, умаялся. Как же, и по улицам-то бежал, и чайку-то, небось, не попил, не подкрепился. Ой, мир. Алло, Василия Васильевича? Тише! Совещание идет тут. Жаль будить человека-то приходится. Василий Васильевич. Вставайте. Василий Васильевич, ну пора вставать, а? Василий Васильевич, вставать пора. Ну, Василий Васильевич, ну вставайте уже. Василий Васильевич, да вставайте же.
2: Все.
1: Хопс. Доброе утро, Василий Васильевич.
3: Доброе утро.
1: Сполоснетесь. сразу себя придете.
2: Ползу сразу же, будет человек.
1: Ну да, ну пальто-то сымите, а то ведь забрызгаете.
2: Ну, чего это? Да петли мне сделали маленькие. Ну,
1: господи.
2: Ой, господи. Ну, давайте. Разговаривайте.
1: Ой, господи. Что это вы делаете? Никак не при костюме.
2: Нет, брюки успел надеть. Ну. А пиджак у меня в портфеле. У меня в портфеле. У меня лишней минуты не было наряжаться. Давай. Пора освежительное движение. Еще раз. Раз, два, три. И все. Вот так. И вот так. И два. И три. И четыре. И пять. И еще один раз. Так, тетя Маша, быстро. И сюда. Ну-ка, давай. Ладошки прихлопывай. Еще раз. Иван Ефимович, привет. Что вы, Иван Ефимович, что вы? Уже давно здесь, минут как 40, священнодействуют.
1: Вы там пончики, бумаги.
2: Да, бумаги-то мне принесли, бумаги.
1: И поезд вот. Подоспел.
2: И дело горячее у меня, понимаешь? Горячее, очень горячее. Так, слушаюсь. Так, понял. Так, понял, да, будет заседание по труддисциплине. Сейчас ждите меня, не сам лично приводу, дам указания. Хорошо, есть так. Готово. Быстро, пиджак доставай. Давай, быстренько. Мне народ ждет. Давай, так. Вот, раз, два, и в дамки. Вот и все.
1: Ой, батюшки, во что оделись-то вы?
2: Ой, мама дорогая, это же пиджак-то моей жены.
1: Ой, так... Ну, давайте я пуговички перешью.
2: Он рядом на стуле висел. Ну да.
1: Ну, пуговички. Да ничего, пуговички.
2: Все, так будут держать, все. И вот. Ой. Ничего. Или пальто прикроешь.
1: Да. Скажите, что знобит.
2: Знобит мне холодно. Все, нет, ладно, давай. Быстро вставай. Неудобно, а то шлепан. Ну давай, быстро. Давай. Скажи! Мне народ ждет. Давай. Так. Ой.
1: Мама. Ой-ой-ой-ой.
2: Мама дорогая. Так, это туфли моей жены. Ну ничего, у нас одинаковый размер. Ничего, хорошо, очень удачно. Так, у меня 42 размер, у нее 44.
1: Все,
2: нормально.
1: Чайку-то хлебните, Василий Васильевич.
2: Погодите.
1: А то с ног.
2: Подождите, ну тебе мне народ сделать. Слышь, кто это? А Ермоленька, слышь, ну что? На сколько опоздал? На сколько секунд? Так, 2 секунды. Слышь, значит так, срочно выговор. Немедленно требую. Я требую. Понял, нет? Вот так. Требую выговор. Вот так. С предупреждением. Вот так. Понял меня? Вот так. Давай. Иди, тетя Маша. Действуй. Давай. Работай. Сейчас.

пешеходами, шофёрам повторять бы надо хором правила дорожного движения. Ох, пешеходы и шофёры, все мы из одной конторы. Вот оно какое!

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодская область представит свои достижения на главной агропромышленной выставке страны. С 7 по 10 октября в Москве пройдет 28-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Как отметил губернатор Георгий Филимонов, в Тимирязи в центре развернем экспозицию Вологодчины площадью около 100 квадратных метров. Тема выставки в этом году – навигатор российского ПК, технологии эффективного роста. Покажем, как Вологодчина соединяет сильное производство, современные технологии, науку и подготовку будущих специалистов. Одной из центральных тем стенда станет научно-образовательный альянс «Молочный пояс». Он объединяет Вологодскую ГМХ, Удмуртский ГАУ, Вятский ГТУ и ведущие предприятия ПК. Вместе они формируют полный цикл – от селекции и кормления животных до переработки молока – и выпуска готовой продукции. Вологжанам напомнили, кто может получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Жители региона, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от общего дохода семьи, могут получить субсидию. Эта мера поддержки доступна как семьям, так и одиноко проживающим гражданам. Как отметил министр труда и социальной защиты области Александр Ершов, право на субсидию имеют собственники жилья, наниматели в частном жилищном фонде, члены жилищно-строительных кооперативов, а также граждане, проживающие в государственном или муниципальном жилье. Обязательное условие – отсутствие судебного решения о взыскании задолженности по оплате ЖКУ за последние 3 года. Криминальные новости. Мошенники запустили новую схему обмана вологжан. Злоумышленники рассылают СМС, электронные письма и сообщения в мессенджерах. В них аферисты пугают жителей области дефицитом препаратов или огромными очередями в районных больницах, после чего предлагают решение – записаться на прием прямо сейчас или платно забронировать импортную вакцину. Указанная в сообщении ссылка ведет на поддельную страницу портала госуслуг. Как только человек вводит там свои персональные данные, мошенники получают полный доступ к его цифровому профилю и счетам. Череповчанка – одна из лучших педагогов России. Преподаватель детской школы искусств Череповца Елена Рябова вошла в сотню лучших преподавателей школ искусств страны и стала лауреатом премии в 500 тысяч рублей. Как отметил глава региона, за этим признанием более 30 лет педагогической работы, талантливые ученики и большая любовь к музыке. Выставка о путешествиях Василия Белова впервые откроется в Вологде. Экспозиция «Василий Белов. Путешествие с писателем» начнет работу 20 октября в музее-мастерской Татьяны Чистяковой на Козленской, 4. За свою жизнь Василий Иванович побывал в десятках стран и сменил не один заграничный паспорт. Он бывал за границей и как делегат, и как паломник, и как гость, и как обычный турист. В поездках делал заметки, а некоторым путешествиям посвящал очерки. Выставка будет работать до 9 марта. В Вологде 9 октября откроют новый беговой центр на стадионе «Буревестник». В пятницу состоится торжественное открытие бегового центра Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Организаторы подготовили для горожан спортивную и развлекательную программу. Можно будет присоединиться к семейному забегу, поучаствовать в закладке капсулы времени с посланием для будущих поколений бегунов, перекусить на фудкорте или сфотографироваться с рысей-талисманом ВФЛА. Вход на праздник свободный.
0: Спорта.
2: Уроженка Бабаева взяла бронзу на первенстве России по маунтинбайку в Геленджике. Алена Георгиевская заняла 3-е место среди юниорок до 18 лет в дисциплине «Гонка в гору». Сейчас спортсменка учится в Чебоксарах и на состязаниях представляла Чувашию.

0: Погода на маяке.
1: Сильные ветер и дождь ожидаются сегодня в регионе. Об ухудшении погодных условий предупреждают вологодские синоптики. Порывы ветра местами достигнут 15-17 метров в секунду. Ночью в восточных округах пройдет сильный дождь. В Вологде ветер усилится до 15 метров в секунду. Вологжан просят быть внимательными и осторожными, учитывать погоду при планировании поездок и соблюдать меры безопасности на улице. А завтра в Вологде и Череповце ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления 8-9 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 13. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Москве 18 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Восток» за последние сутки освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Российские войска также пресекли попытки ВСУ по деблокированию окруженных подразделений севернее населенного пункта Курганная Харьковской области, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, подразделение войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, уничтожает формирование ВСУ в районах Купино и Черного Харьковской области. В кольце окружения ведутся бои также за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка, Николаевка и Резникова. Бойцы группировки «Центр» продвигаются в Доброполе, в ДНР, а также продолжают уничтожать противника на территории шахты «Добропольская». Освобождено 52 здания. Потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили почти 1500 военнослужащих, говорится в сводке военного ведомства. России нужны собственные современные источники накопления энергии для развития электротранспорта, заявил Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в открытии кластера производства электрических батарей в Москве. По словам президента, Россия намерена наращивать производство отечественных аккумуляторных батарей. В 2030 году наша страна сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы, отметил президент.
3: Сегодня предлагаю обсудить вопрос, который имеет большое значение для укрепления технологического суверенитета России, для становления отраслей современной экономики, для повышения качества жизни людей, для решения экологических задач. Речь пойдет о развитии отечественной индустрии систем накопления энергии. Общеизвестно, что такие системы пользуются все большим спросом. Они применяются для выпуска различной продукции гражданского и специального назначения. В том числе это автономные системы, робототехника, экологически чистые электрические виды транспорта. Для развития этих перспективных направлений нам необходимы собственные современные источники накопления энергии. Подчеркну и другое. Энергия – это базовый ресурс экономики. Потому требуется шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс. Особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов. Также накопители могут обеспечить растущие мощности центров обработки данных. Сейчас нам важно сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторное применение. И, конечно, будем наращивать отечественные производства такой продукции. Продолжим совершенствовать аккумуляторные технологии. Будем осваивать новые области их применения.
1: Владимир Путин на открытии первого комплекса в кластере по производству электрических батарей также рассказал, что Россия будет выстраивать сотрудничество с другими странами в сфере технологии производства аккумуляторов. Президент добавил, что Россия продолжит совершенствовать технологии производства аккумуляторных батарей. В свою очередь мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве в рамках особой экономической зоны создано 250 высокотехнологичных предприятий. Руководство НАТО ранее заверило Москву, что Альянс не готовит нападение на Россию. Об этом заявил в ответ на вопрос РИА Новостей глава МИД Сергей Лавров. На пресс-конференции после переговоров с главой МИД Восточного Тимора Лавров напомнил, что со стороны балтийских стран и других членов НАТО ранее звучали угрозы Калининградской области, а Россия сделала четко ответное заявление.
4: С одной стороны, хорошо, что отреагировали. И опровергли своих подопечных, которые у них от рук отбились и уже начинают как хвост вилять собакой. А с другой стороны, мы много раз слышали, что НАТО – это оборонительный альянс, но это не спасло Югославию, это не спасло Афганистан, это не спасло Ливию. Правда, во всех этих странах и натовцы сами не спаслись, а пытаются сейчас распространять свое военное присутствие на Дальний Восток, на Юго-Восточную Азию, Северо-Восточную Азию. Мы говорили сегодня об этом с моим коллегой. Поэтому мы слышим, но держим ухо востро, как у нас говорят. И главное, занимаемся решением задач, которые поставил президент в рамках специальной военной операции, не допустить каких-либо угроз Российской Федерации со стороны наших западных соседей. Ну и на Валдайском форуме президент предельно четко ответил на вопрос о том, а что если вдруг на Калининградскую область все-таки будет нападение. Он сказал, на Калининградскую область, на любую другую область Российской Федерации ответ будет одним.
1: Сергей Лавров также отметил, что попытки США и Европы создавать блоковые структуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызывают обеспокоенность. Более 260 тысяч человек участвует в манифестациях школьников и студентов во Франции за пределами Парижа, сообщает телеканал BFM TV. Министр национального образования Эдуард Жефре принял решение приостановить до конца недели занятия в лицеях, чтобы провести в них внутренние дебаты по решению проблемы протестов старшеклассников, заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекарню. По его словам, власти республики фиксируют рост числа требований, которые выдвигают старшеклассники в ходе протестов. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Согласно последним данным, были задержаны более 6 тысяч человек, большинство из которых несовершеннолетние. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ночью 10-12, днем 13-15 градусов. В Москве облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, температура воздуха от 8 до 10. Завтра днем в городе без осадков, максимальная температура в Москве 14-16 градусов.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Филипп Сергеевич! Ау! Привет! Приветик! А? На 12-й этаж залез, да? А? На 13-й? Ай! Ну как мы сверху-то как? Люди-то все, как жуки, небось, клопики, а? Не слышишь? Вот и я не слышу. И я, ой, что-то штаны. А кто в штанах, уже не вижу. А длинные волосы, значит, пацан. Или девка. Да, дом большой. Народу много. А поговорить-то... А так хотелось бы. Так хотелось бы, так... И так естественно же, это по-человечески. Просто пообщаться, поделиться, по... А, здрасте, дедушка, здрасте. Здрасте, миленький, здрасте, как головушка-то, как? Побаливает, ай-ай. А таблеточки-то принимали, ай, капельки. И ничего. А эти пьявочки, и грязечки, и примочечки. И никак, ничего. А вот еще и ядиком змеиным. О, и ядик примешь, и уже все. Уже больше ничего не надо. Очень советую, очень, очень. И еще массажик, головушки, массажик. Ага, колышком по головушке. Коломбы, побалде тебе. Я ему, дедушка, и здрасте. Зашел бы старый хрыч ко мне. Навестил бы, пригласил бы меня к себе на чашку чая. Так нет, физиономия ему, видите ли, моя, не нравится. Может, я из-за твоей рожи тоже по ночам кричу? Сучок в тюбетейке. А вот так, чтобы покалякать вечерок провести, с кем? Не, вот с кем, вижу. Ой, книжечки, да, книжоночки, книжулечки, как у вас времечко-то хватает, и чужие написать, и свои прочитать. Ой, господи, здоровечко. Я говорю, пожалели бы себя-то сразу за бумагу, сразу за чернил, сразу за перо, сразу писать, сразу свои книжечки эти, книжоночки, книжулики, все жулики, все. Этот жулик самый страшный. Отца родного не пожалеет, а пишет с ног до головы. На 12-м этаже этот орел живет. Я в лифт, вжик, вверх, к его квартирке на цыпочках подхожу и в звоночек. Дзинь. Он к дверям подходит, как обычно писатели говорят. И кто там? Я говорю, вжик, в них, из телефона-автомата ему. Дрень, он трубку снимает, как обычно писатели говорят. Алло. Я молчу, он, слушаю вас. Я в это время вжик вверх, дзинь, вжик вниз, дринь. Он, алло, слушаю вас, и кто там? Ну ничего, думаю, хоть ты и писатель, а через час ты у меня всю литературу забудешь. Ты у меня гавкать начнешь. Час прошел, он все так же, алло, слушаю вас, и кто там? Верите, нет? 4 часа он надо мной измывался. Потому что мне надоело, я по телефону ему дринь, он трубку снял, я ему в ухо свистнул, пошел домой. О, люди! Никакой гордости, нет того, чтобы человека из ведра облить. Какой-никакой разговор бы начался у нас. Послал бы он меня, я его. Все это какая-то беседа. Какой он еще один криводуй идет. Батюшки, кого мы видим? Кого мы видим, кого мы слышим, кого мы лицезреем, как хозяюшка-то как. Ой, все хлопочет, все хлопочет. А девочка ваша, она же балеринушка, все вертится, все крутится, все вертится. Никак не остановится, кому этот гардероб такой несут. Ой, гарнитурчик-то какой, ой, польскенький, нет, немецкенький, нет, румынскенький. Ну да, девочки свои, девочки, балеринушки, солисточки свои, лошадки свои, этой кобыли свои. Корове своей, крокодилу кривоногому, солистка, солит таких солисток не пересолить. Моя племянница с ней в детский сад ходила, фотографию показывала, стоит эта солистка в одних трусиках. Господи, шейка тоненькая, ушки торчат, ножки кривенькие, из ношу течет. Учительница бывала соберет их в кучу, дети, будем папу, маму слушать, они все будем, и эта соплистка, будем. Ноги как руки как грабли, вместо головы шишка. А так, чтобы вот о литературе, о симфонии, о Шостаковиче. А вон еще цирк идет.
цирк на голове-то шапито. Уж так рады, уж так мы рады, уж как мы рады. Ой, ой, где же вы пропадали-то столько времени? Год целый, да? Год, цельный год. Где же? В Америке были гастроли. Ну да, гастроли в Америке и в Парижике, и в Парижике, и в Мадридике, да? И в ну как же, и в Веночке были. Вы же весь мир объездили, да, облазили, обползали, обштопали, обмишурили, объегорили. Дрессировщица эта, выдра устроилась. Она свою морду льву в рот кладет. Фокус-то простой, она предварительно все зубы у него повыдергивала. Не то, что ее морду, он на мясо смотреть не может, которое ему 12 кило в день полагается. Так она льва пшеной кашей кормит, а львиную долю своим детям отдает. Видел я этого льва, худой, как велосипед. Зато ее дети на велосипедах катаются, во загривки, как у львов. Весь мир объездил, а что она видела? Она же свою морду изо рта не вынимала. Все жулики, все, все. Я не голословно, по квартирам походите, вы такое увидите? Такое? У вас не то, что волосы, лысина дыбом встанет. 98-я квартира. Ну, самогонщик идет. Самогонщик ни разу не видел, чтобы за водкой бегал. Значит, ясно, сам гонит. 26-я квартира, она говорит, что муж у нее геолог, из экспедиции он не вылезает. Из тюрем он не вылезает. Вы же не проверяли, нет? Нет, и я не проверял. Значит, ясно, вор, рецидивист, и проверять нечего. 6-я квартира, она на Мосфильме работает, ей бы бревна таскать. Она в кино снимается. Мурлин, мурло! Ее мордоворот во сне увидишь, не проснешься. А вот так, чтобы для души, чтобы для интеллекту, для интереса. Дом большой, народу много. А поговорить хорошему человеку не с кем.

0: А в этом доме человек остался один.
1: Ой, батюшки Светы, ой, с ума я сошел. Без 10:10, а в 10 должны прийти гости. Ничего. Ой, ничего. Как же так, ничего. Так. Ничего. Так. Так. Значит, здесь у нас будет сидеть Иван Кузьмич, так? Ему, как директору, самое почетное место.
2: Так, правильно.
1: Так вот, мы ему сюда, поближе заливное. Так, Николай Николаевич, как бухгалтера, мы к селедочке пристроим, а его супругу между салатиком и грибочками. Так, нет, колбаску мы отсюда уберем. Уберем и поставим ее вот сюда. Вот к Надежде Сергеевне, к Наденьке. Ой, чудесная девушка. Жирновато немного. Ну, ничего, с горчичкой сойдет. Так, хорошо. А куда же мы жену? Так, а где хрен? Ага, вот хрен. Так, здесь будет жена и хрен с ней. Так, а где же шпрот? Где шпроты? Ага, вот шпроты. Надо открыть. А может, не открывать? Нет, надо открыть. Все-таки такое событие. Полгода ждал. То Иван Кузьмич в командировке, то к нему жена приехала, то другое. И вот, наконец. Все. Наденька, Надежда Сергеевна. Маслиц к нему придвинем вот так сюда, поближе. Я к вам притащу самого. И притащила личный секретарь. Все может. А мне что? Мне главное, чтобы Николай Николаевич, как бухгалтер, подсказал. А Иван Кузьмич, как директор, подтвердил бы. Ой, тогда бы. Надо открыть. Жена будет ругать, конечно. А ей дура, не твое дело. Ради такого дела ничего не жалко. Пойду к соседке, возьму ключ консервный. Так. Здрасте. Все правильно. Полгода прошу жену заказать второй ключ, не могу добиться. Полгода прошу. Сейчас жена ушла, ключ взяла с собой. Гости придут, дверь заперта. Все правильно. О, уже идут, уже пришли. Что делать? Что делать? Кошмар. Ой. Ой. Да-да. А, это ты, Катя. Фу, слава богу. Ну, что ж ты, ушла? Заперла дверь. Ты же знаешь, что должны прийти гости. Ну, что ж ты? Как у меня? Что? Да как же он может быть у меня, когда я спала, ты ушла? Ну, минуточку. Ты мне скажи, когда ты ушла, я спал? Я понимаю. Я все понял. Ты мне скажи, когда... Невозможно просто. Ну что, что? Это я понял. Кончила, все, да? Все. Ну все, да? Да. Ты мне скажи, когда ты ушла, я спал? Лично спал я? Ты спал? Ну, в чем же дело? Ну, у себя посмотри. Ну, в сумочке посмотри. Ну, посмотри в сумочке, ну. Посмотри в сумочке, ну. Ну, в кармане посмотри. Да откуда он мог? Минутку, да, давай спокойно разберемся. Ты подожди, не, что ты орешь, что ты орешь? Что ты таращишь глаза? Спокойно, давай. Ты мне скажи, кто закрыл дверь? Не, минуточку, ты скажи, кто закрыл дверь? Откуда я мог? Да как же я мог за... Не размахивай руками. Минуточку, минуточку. Как же я мог закрыть... Николай Николаевич. Здрасте, Николай Николаевич.

откуда? Где на столе? Что мне искать, когда он должен быть у тебя? Сейчас, Николай, как дочка, то есть Смета, то есть это жена? Да, я вас понимаю, у меня то же самое, то же самое. Что здрасте, здрасте? На, потеряла ключ, теперь здрасте. Наденька, ой, здрасте, я не узнала вас, Наденька. Наденька, понимаете, такая ситуация, понимаете, я прилег, а жена ушла и взяла... А я говорю, взяла! Тебе не голова вообще, а у тебя вот что. Что, войдите, войдите. Войдите, главное, войдите. Куда войдите? Войдите. Ты давай иди за слесарем. Ты, Наденька, я все понимаю. Вы же такая... Ну, вы же такая умница. Вы дура. Это я не вам. Это я ей, да. А вы же душенька, вы же милая. Это не ей, это я вам. Иди за слесарем. Не разговаривай, иди за слесарем. Все. Николай Николаевич, фокус, хотите покажу фокус? Вот, смотрите, видите, исчезла. Исчезла. Вам видно? Вот так. Или вот, посмотрите, вот, они, последний номерочек, вот, огонек, вот, пожалуйста, смотрите. Или анекдот расскажите, Наденьке, какой-нибудь. Вот. Или, друзья, давайте споем, а? Давайте споем! Вот! Что-нибудь вот. Тореадор, не выйди в коридор. Где же тот ключ, что вот пропал? Он должен быть. Мы здесь сейчас найдем. Где же тот ключ? Он здесь найдем и выйдем. Мы сюда сядем за стол, тореадор, и выйдем в коридор. Тореадор, пришел Иван Кузьмич. Иван Кузьмич. О, приветствую, Иван Кузьмич. Очень рад приветствовать вас. Вот, видеть вас у себя, то есть слышать у себя дома, то есть на лестнице. Нелепость, понимаете, вот, можно сказать, ирония судьбы. Что вы? Нет, я говорю, ирония судьбы, ирония. Нет, ирония судьбы, говорю, да. Да. Иван Кузьмич, сейчас... Вот Катенька пришла. Знакомьтесь, пожалуйста. Это Екатерина Павловна, моя жена. А это Иван Кузьмич, это директор наш. Вот, Катя, ну что, закрыто? Значит, что же, слесаря не будет? Боже ты мой. Ой. Иван Кузьмич, сейчас, одну минуточку. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Сейчас. Катюша, пожалуйста, сходи к соседям, одолжи у них телевизор, пускай поставят на площадке, пускай дорогие гости развлекаются. Так, фу, пропал. Какое уж тут повышение, тут бы как бы вовсе не уволили. Ой, Иван Кузьмич, сейчас, одну минуточку, сейчас мы что-нибудь сообразим. Дорогой Николай Николаевич, Надюшенька, пожалуйста, пригласите Иван Кузьмича на тур вальса. Иван Кузьмич, посмотрите, дорогой, смотрите, что здесь есть, посмотрите, вот грибочки, видите, вот салатик мясной, а это приложите нос к замочной скважине, понюхайте, это рыба. Рыба это в маринаде. Это почему издевательство? Да что вы, я же от всей души. Иван Кузьмич, что вы? Я же, да что вы? Я же, как можно сказать, как счастье ждал. Иван Кузьмич, куда? Куда вы? Иван Кузьмич, Николай, Наденька, куда же вы? Наденька! Куда же вы?

0: пошли.
1: Осенний киномарафон.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5-712-961.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30. Новости. Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российская армия пресекла попытки армии Украины деблокировать окруженные силы в Харьковской области севернее населенного пункта Курганы. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка, Николаевка и Резникова. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Купино и Черное. По данным Минобороны, в ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Анаполия, Котовка и Приколотная Харьковской области. Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль село Голубково Запорожской области. Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин сегодня открыли первый в стране московский кластер электробатарей на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Президент, комментируя запуск кластера, отметил, что это будет еще одним хорошим шагом вперед к решению одной из важнейших задач в сфере накопления энергии и связанных с этим производств. Владимир Путин в ходе совещания по вопросам накопления электроэнергии также отметил, что необходимо взаимодействовать с зарубежными партнерами для эффективного производства аккумуляторов, а также повышать локализацию производства.
1: Речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья. Для этого надо активнее осваивать месторождения минеральных ресурсов, которые используются при изготовлении накопителя энергии. Внедрять новейшие технологии, материалы, электронику и программное обеспечение. Рассчитываю, что государство, крупный бизнес, металлургические и химические компании – научные и образовательные организации объединят усилия для решения данной задачи. Отмечу также, что для ускоренного развития собственных технологий нужно опираться на наилучшие практики, которые есть у наших зарубежных партнеров. Будем выстраивать и с ними взаимовыгодное сотрудничество.
0: Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, также принимая участие в церемонии открытия, заявил, что в московском кластере аккумуляторных батарей на площади более 34 гектаров формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии, которое к 2030 году обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях. По его словам, в Москве на роботизированном производстве смогут создавать аккумуляторы под конкретного заказчика от автомобиля до промышленности. Оборудования. Болгария не намерена задействовать статьи 4.5 договора НАТО в связи с действиями дронов, которые, как утверждается, атаковали два судна в исключительно экономической зоне страны в Черном море. Сообщает об этом болгарское национальное телевидение со ссылкой на премьер-министра. Как заявил Румен Радев, два судна были атакованы беспилотниками в ночь на вторник. Одно судно загорелось, другое затонуло. Радев сообщил, что уже проинформировал Совет ЕС и НАТО о произошедшем. Глава Минобороны Болгарии заявил, что на данный момент не зная, чьи дроны атаковали торговые суда под флагами Того и Палау в Черном море, министр отметил, что, вероятно, атаку на торговые суда совершили морские дроны. Армения никогда не найдет таких же льготных условий для закупа газа, какие сегодня предлагает ей Россия, заявил РИА Новостям директор 4-го департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин. Он также отметил, что Армения пытается переложить ответственность за возможный вывод военной базы Гюмри на Россию. Дипломат обратил внимание, что представители официального Еревана пытаются представить все так, будто это Москва инициировала обсуждение перспектив дальнейшего пребывания в Армении российской военной базы. А власти Саудовской Аравии считают, что без военного давления на движение «Ансар-Аллах» хуситы не согласятся на переговоры, сообщает Ашайт Пресс со ссылкой на источники. Представители йеменских властей заявляли, что проправительственные формирования заняли ряд ключевых районов вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, включая город Дубаб и его аэропорт, который хуситы захватили несколько недель назад, контролируя значительную часть прибрежной полосы в провинции Таиз. А в ответ хуситы отмечали, что отбили атаки проправительственных отрядов и вернули часть утраченных территорий. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, завтра днем облачно с прояснениями, без осадков и до 15 градусов тепла. В Москве сейчас около 12 градусов. Предстоящую ночью синоптики обещают местами небольшие осадки от 8 до 10 градусов. Днем завтра в Москве от 14 до 16 градусов.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Наша национальная команда сегодня в Нижнем Новгороде проведет последний товарищеский матч в рамках текущих сборов. Он начнется через 26 минут против Нигерии. Уже известен стартовый состав сборной России. Максименко, Круговой, Осипенко, Милехин, Авахани, Батраков, Кисляк, Садулаев, Соболев, Миранчук и капитан Обликов. Напомню, ранее сборная России победила Иран в Казани 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. Тем временем юноша сборная России игроки до 19 лет обыграла сверстников из Узбекистана 2-0 и стала победителем турнира памяти Мираброра Усманова. Соревнования прошли в Ташкенте. В Норвегии потребовали от Международной федерации футбола расследовать возможные нарушения в организации. С подробностями Екатерина Маловичко.
1: Норвежская футбольная ассоциация направила официальную жалобу в Международную федерацию футбола, призвав организацию ответить на три серьезных вопроса. Об этом сообщает телеканал NRK. Норвежцы требуют расследовать, были ли нарушены этические нормы и принципы политической нейтральности ФИФА при вручении президенту США Дональду Трампу премии мира, главу организации Джанни Инфантино. В инциденте с отменой красной карточки американскому футболисту Фаларину Белогану во время чемпионата мира после звонка Дональда Трампа. По этим поводам Норвежская федерация уже направляла жалобы в комитет по этике ФИФА. Теперь к ним добавился третий инцидент – план продажи доли прав на чемпионат мира внешним инвесторам. Цель этих расследований проста – выяснить факты по этим делам и обеспечить привлечение к ответственности в соответствии с собственными правилами ФИФА, заявила президент Норвежской федерации футбола Лиза Клавенес. ФИФА намеревалась привлечь более 4 миллиардов долларов, продав частным инвесторам медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Среди инвесторов называли родственников Трампа. По данным СМИ, при реализации проекта годовая зарплата Инфантино выросла бы с 3 до 30 миллионов евро. После угрозы УЕФА бойкотировать турниры ФИФА организация отказалась от этого плана.
0: В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. Некоторые проходят в эти мгновения. Трактор «Амур» 1-1, автомобилист «Авангард» 1-0. Тем временем «Металлург» принял решение отстранить от работы главного тренера команды Андрея Разина. Исполняющим обязанности наставника назначен Владимир Воробьев. Отмечу, что «Металлург» идет на первом месте в восточной конференции КХЛ. Это не окончательный вердикт, а управленческое решение, которое позволяет остановить эскалацию и оценить ситуацию без давления со стороны, отметил директор «Металлурга» Алексей Жлоба. Теннис. Две россиянки сыграют друг с другом в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине. В 1/8 Екатерина Александрова разгромила чемпионку Уимблдона этого года Линду Носкову 6-2-6-2. Амира Андреева с таким же счетом не оставила шансов украинке Снегур. Александр Зверев станет первой ракеткой мира по итогам текущего сезона. Это стало известно сегодня после того, как нынешний лидер рейтинга ATP Яник Синнер заявил о том, что из-за проблем с коленом больше не сыграет в 2026 году. И пока это все новости спорта.
2: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+. В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.

0: что такое, что? Куда, куда, куда? Куда, милый, куда? Ха, куда я тебя такого повезу-то? Что ты, милый? Что-что? Что иди ты, не понял я. Улица и Игнатова, что ли? И? Что и-то, что и? Ильинские ворота? А что? Я не понимаю, что у нас на и-то, что у нас еще будет? А, ты просто икаешь, ну да, извини, я не понял, ну да. Милый, куда я тебя повезу? Сейчас у тебя с людьми-то ничего общего, это же машина для людей. Сейчас тебя и ветеринарный не повезет. Ну что ты, милый, уважающий себя пес с тобой в одну машину не сядет. Ну, ты же ему все обоняние отшибешь. Он же после тебя ничего, кроме столичной, найти не сможет. Ну, куда, чего ты, чего? Погоди. Не пей ты из лужи-то, погоди, оставь ты голубям. Что газировка? Вон она газировка-то, вон. Да, тебе, пожалуй, сюда не дотянуться. Ну, давай, давай, поднимайся, давай, поднимай, поднимайся, поднимайся. Ну, за столбик возьмись и давай, давай, давай, давай, поднимайся. Вот так, вот, вот, смотри, а то он покосился совсем. Вот хорошо, вот, выпрямился. Вот теперь вся надежда на тебя. Вот стой, вот, а то он завалится. О, опять, ну, хорош ты. Ой, голуба, расслабился. Энергию экономишь, да? Ясно, да. Ой, что же мне с тобой делать? Как сказал один пассажир, поближе к матери природе, поближе к матушке земле. Ну, видимо, не этот случай он имел в виду. Он за тобой мотоцикл едет с ванночкой. Да, правда, принимать тебе ее не дома, но лучше бы тебя такого дома не видели. Товарищ старшина, принимайте. А моя вахта кончилась. Слушаю вас. Ясно. Так. Ну, видали, как назизюкался-то? Чем самое интересное, что получается? Чем человек больше пьет, тем ему большее уважение оказывает. Вот в нашем парке работает один, значит, алкаш, выпивох, он жестянщиком числится. Вот я кто? Я Егоров, тот Петров, это Сидоров, а он у нас дорогой наш Кузьма Кузьмич. Ну, еще бы недорогой. Вот его 3 рубля 62 копеечки, они в такую копеечку государство обходится, такую копеечку влетает, что аж страшно делается. Он у нас так 3 дня пьет, 4-й день опохмеляется, 5-й день работает, ну, 1 день он вытерпеть может. Вот. Ну, а 6-й, 7-й день, сам Бог велел, он у нас отдыхает. Обычно пришел пьяный человек к воротам, ему сразу от ворот по ворот, потому как у нас не свиноферма, у нас таксомоторный парк, у нас люди. Вот. Ну, пойдет Кузьмич домой поспать, а исковерканные-то машины у нас в парке остаются. Вот. И Кузьма Кузьмич, так бывает, нас под Кузьмич, что мы по полгода без премии сидим. Ну, как солнышко выглянет, как Кузьма Кузьмич трезвым на работу заявится, у всего таксомоторного парка праздник. Так тут только не зевай. Сразу отряжай ему на квартиру кого-нибудь, чтобы посуду сдал. Потому ежели сам Кузьма Кузьмич этим делом заниматься начнет, он раньше четверга на работу не явится. Вот. Ну, потом надо химчистку его, костюмчик отвезти, потому как они во время принятия часто пачкаются. Деньги-то, зарплату, что он на ней не теряет. А если он заявится после дождичка в четверг, а точнее в пятницу, ему сразу все в ноги. Отец родной, не погуби. Кузьма Кузьмич, дорогой, выйди на работу в субботу-воскресенье. Он-то? А почему бы ему не выйти? За сверхурочень-то вдвойне платит. Что делать? Что делать? А вот в одном парке придумали, что делать. Каким пьяным распьяным такой Кузьмич на работу не явится, они его домой не посылают. Не, что вы. Они его сразу под холодный душ, чтобы из него дурман вышел. Потом под нос полбанки наштыря, чтобы он в себя пришел. А чтобы ноги его держали, они что придумали? Они, значит, петлю на шею и конец веревки прямо к подъемному крану. Он и упасть не упадет, и от рабочего места отойти не может, потому как на поводке. Руки свободные, давай вкалывай. Вот он и вкалывает. Хлопотное, конечно, дело. Хлопотное. Ну, кран тут надо держать. Потом этого крановщика. Но зато все с премией. Да, с этим делом пора кончать. А то, как сказал один пассажир, пьет-то один, а голова болит у всех.
1: Посадили. Люди, вместо того, чтобы отдохнуть и по квартире пошататься, убивают время, почем зря. Вот в прошлое это я... Воскресенье. Прошлое воскресенье потянуло она меня на это. Ну, как из ворот выйдешь, сразу направо. На вернисаж. На выставку. Я-то думал, музей как музей. Это не музей, это хуже забегаловки. Слушай, горячего нет? Нет горячего. Горячего есть? Нет, горячего нет. Один только сыр и кофе. И сыр-то какой уже. Он уже весь загнулся, его хоронить пора. В Эрмитаже хоть солянка была. А на этом вернижасе одна минеральная. Да нет, думаю, так думаю, не отдохнешь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия на статуе таращилась, я из музея выскочил, прихватил кое-что. Ну, все это как следует. Расстелил газетку, все еще чинарем. Вахтерша. Прицепилась вахтерша в греческом зале, Как вам не стыдно, Аж пенсне у нее раскалилось. Я так тихо замечаю, что ты орешь? Ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь, мне завтра на работу идти. Ты видишь, человек без стакана. Что же мне из горлышка булькать? Она в греческом зале. Ах, Аполлон. Я говорю, да, я Аполлон.
2: Осенний киномарафон.

0: Маяк.
1: Седьмое. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодская область представит свои достижения на главной агропромышленной выставке страны. С 7 по 10 октября в Москве пройдет 28-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Как отметил губернатор Георгий Филимонов, в Тимирязи в центре развернем экспозицию Вологодчины площадью около 100 квадратных метров. Тема выставки в этом году – навигатор российского ПК, технологии эффективного роста. Покажем, как Вологодчина соединяет сильное производство, современные технологии, науку и подготовку будущих специалистов. Одной из центральных тем стенда станет научно-образовательный альянс «Молочный пояс». Он объединяет Вологодскую ГМХ, Удмуртский ГАУ, Вятский ГТУ и ведущие предприятия ПК. Вместе они формируют полный цикл – от селекции и кормления животных до переработки молока – и выпуска готовой продукции. Вологжанам напомнили, кто может получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Жители региона, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от общего дохода семьи, могут получить субсидию. Эта мера поддержки доступна как семьям, так и одиноко проживающим гражданам. Как отметил министр труда и социальной защиты области Александр Ершов, право на субсидию имеют собственники жилья, наниматели в частном жилищном фонде, члены жилищно-строительных кооперативов, а также граждане, проживающие в государственном или муниципальном жилье. Обязательное условие – отсутствие судебного решения о взыскании задолженности по оплате ЖКУ за последние 3 года. Криминальные новости. Мошенники запустили новую схему обмана вологжан. Злоумышленники рассылают СМС, электронные письма и сообщения в мессенджерах. В них аферисты пугают жителей области дефицитом препаратов или огромными очередями в районных больницах, после чего предлагают решение – записаться на прием прямо сейчас или платно забронировать импортную вакцину. Указанная в сообщении ссылка ведет на поддельную страницу портала госуслуг. Как только человек вводит там свои персональные данные, мошенники получают полный доступ к его цифровому профилю и счетам. Череповчанка – одна из лучших педагогов России. Преподаватель детской школы искусств Череповца Елена Рябова вошла в сотню лучших преподавателей школ искусств страны и стала лауреатом премии в 500 тысяч рублей. Как отметил глава региона, за этим признанием более 30 лет педагогической работы, талантливые ученики и большая любовь к музыке. Выставка о путешествиях Василия Белова впервые откроется в Вологде. Экспозиция «Василий Белов. Путешествие с писателем» начнет работу 20 октября в музее-мастерской Татьяны Чистяковой на Козленской, 4. За свою жизнь Василий Иванович побывал в десятках стран и сменил не один заграничный паспорт. Он бывал за границей и как делегат, и как паломник, и как гость, и как обычный турист. В поездках делал заметки, а некоторым путешествиям посвящал очерки. Выставка будет работать до 9 марта. В Вологде 9 октября откроют новый беговой центр на стадионе «Буревестник». В пятницу состоится торжественное открытие бегового центра Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Организаторы подготовили для горожан спортивную и развлекательную программу. Можно будет присоединиться к семейному забегу, поучаствовать в закладке капсулы времени с посланием для будущих поколений бегунов, перекусить на фудкорте или сфотографироваться с рысей-талисманом ВФЛА. Вход на праздник свободный.
0: Спорта.
2: Уроженка Бабаева взяла бронзу на первенстве России по маунтинбайку в Геленджике. Алена Георгиевская заняла 3-е место среди юниорок до 18 лет в дисциплине «Гонка в гору». Сейчас спортсменка учится в Чебоксарах и на состязаниях представляла Чувашию.

0: Погода на маяке.
1: Сильные ветер и дождь ожидаются сегодня в регионе. Об ухудшении погодных условий предупреждают вологодские синоптики. Порывы ветра местами достигнут 15-17 метров в секунду. Ночью в восточных округах пройдет сильный дождь. В Вологде ветер усилится до 15 метров в секунду. Вологжан просят быть внимательными и осторожными, учитывать погоду при планировании поездок и соблюдать меры безопасности на улице. А завтра в Вологде и Череповце ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления 8-9 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 13. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня поразили в порту Южный танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы для ВСУ, сообщает Минобороны. По данным ведомства, на стоянке техники в районе Маяков Одесской области также поражены грузовики, доставлявшие на Украину военные грузы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Голубково в Запорожской области, сообщил представитель армейского объединения Дмитрий Миськов. По его словам, потери ВСУ на этом направлении составили более 240 военнослужащих.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки, Деброва, Общего и Вольнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
1: Как следует из сводки Минобороны, подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка, Николаевка и Резниково. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймер» с производства США, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1750 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили почти 1500 военнослужащих. Новость последних минут от пресс-службы Кремля. Владимир Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкяном 9 октября в Туркменистане. Они обсудят острую ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает Кремль. Владимир Путин сегодня по видеосвязи запустил производство аккумуляторных батарей в Москве. Как отметил президент, на открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей в столице Россия продолжит совершенствовать их технологии. «Будем осваивать и новые области их применения», — сказал Путин. В свою очередь, как заявил мэр столицы Сергей Собянин, находясь на новой гигафабрике, Москва является одним из главных потребителей тяговых аккумуляторов. Это электробусы, электромобили, электрические суда. В скором времени, возможно, поезда, метро, трамваи и так далее. По его словам, стоимость электробатареи составляет до 40% стоимости электромобиля. Поэтому без современной отечественной батареи говорить о каком-то технологическом суверенитете просто не приходится, сказал мэр, обращаясь к президенту. Московский кластер электробатареи находится на территории особой экономической зоны Технополис Москва. Как сообщается в справочных материалах мэрии, на площади более 34 гектаров формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии, которая к 2030 году обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях. Страны, претендующие на лидерство в сфере искусственного интеллекта, пытаются закрепить зависимость других государств от своих решений. Россия не может этого допустить, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». Он отметил, что сильная телекоммуникационная отрасль – это одна из инфраструктурных основ цифровой экономики, так же, как и развитая сеть центров обработки данных. Для успешной работы связи 5G в России необходимо ускорить переход на отечественное оборудование в этой сфере, отметил Михаил Мишустин.
4: В сентябре месяце по поручению главы государства запустили и сети 5G. На первом этапе на действующих частотах ЛТЕ необходимые дополнительные полосы были, вы знаете, бесплатно выделены всем операторам «Большой четверки». И чтобы новый стандарт связи действовал в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, еще в десятках наших крупнейших городов, очень важно ускорить переход на отечественное оборудование в этой сфере. И наши предприятия постепенно, но верно решают эту задачу. Три компании уже выпустили свыше 10 тысяч базовых станций, и уже сейчас надо создавать заделы для сетей будущего поколения. Абсолютно уверен, что отечественным разработчикам, производителям это по силам.
1: Связь 5G была официально запущена в России 11 сентября. Она доступна пока в 16 российских городах для 10 миллионов жителей. Новость последних минут. Практическая проработка возможной трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТС пока никто не занимался. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Президент Макрон созывает экстренное совещание с несколькими министрами из-за ситуации с протестами учащихся во Франции, сообщает BFM TV. Министерство внутренних дел Франции насчитало во вторник более 250 тысяч школьников и студентов, участвующих в протестах, в том числе 56 тысяч в Париже, сообщает газета «Фигаро». Со своей стороны молодежные и студенческие организации, стоящие во главе протестного движения, утверждают, что всего в стране 450 тысяч бастующих, из них в Париже 100 тысяч. По информации газеты, протестное движение перекинулось уже и на заморские департаменты и регионы Франции. Масштабные протесты школьников и студентов во Франции, вспыхнувшие в сентябре и переросшие в крупные общенациональные манифестации, порой сопровождаются насильственными действиями, сосредоточенными вокруг требований коренной реформы системы образования и улучшения условий обучения. Поддержка президента Владимира Путина и всей России способствовала победе правящей партии Республики Сербская, Босния и Герцеговина «Союз независимых социал-демократов» на прошедших всеобщих выборах в БИК. Об этом заявил РИА Новостям председатель партии Милорад Додик. Он заявил, что его однопартийцы также получают 2/3 мест в скупщине парламенте Республики Сербской и объявил о победе кандидатов от социал-демократической партии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБа Санкт-Петербурга, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, днем 13-15 градусов. В Москве сейчас около 12 градусов, предстоящую ночью похолодает до 8-10 градусов, возможно, небольшие осадки, завтра днем без осадков и около 16 градусов тепла.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Авторское прочтение на маяке.
1: Здравствуйте, меня зовут Дарья Герасимова, я писатель и художник. Сегодня я вам прочту рассказ из своей книги «Учитель с другой планеты», вышедшей в издательстве «Октопус». Корзиночка. Однажды дед не разговаривал со мной 3 дня, и виновата в этом была корзиночка. Отец обижаться не стал, просто помолчал немного, потом похлопал по плечу, мол, хорошо, что так вышло, у каждого свой путь. Мама немного обиделась, что я ей ничего не говорил, но потом посмотрела на корзиночку и решила, что правильно. Корзиночка мирно стояла у меня на окне и грела на солнце фиолетовые бока. А началось все в конце учебного года. Мы отучились 8 класс, закончилась средняя школа, все такое. Впереди были экзамены и старшие классы. На собрании, перед консультациями, директриса толкнула речь, что надо быть серьезнее, что жизнь на нашей Пангее 28 мирная, но надо трудиться, если мы не хотим всю жизнь присматривать на фермах за дронами, что надо хорошо учиться, чтобы летать в космос, писать программы, строить космические корабли, делать открытия физики и химии. Пангея 28 – аграрная планета. На ней производят только то, что нужно для сельского хозяйства. Машины, всякие роботов. Зато продукты с Пангеи 28 поставляют на 3 другие планеты нашей системы и дальше. А наши наборы, завтрак космического путешественника, знают во всей галактике. Все это директриса торжественно напоминала нам каждый год. Но я ее не особо слушал. Больше смотрел на Мэйли. Мэйли перешла в нашу школу недавно. Раньше она жила на Спорте 3, потом почему-то переехала к нам. Однажды на факультативе по физике мы попали с ней в одну команду. И вдруг я заметил, что у нее руки в краске. Чтобы у большой девчонки руки были в неотмытой краске, не у малявки, как моя сестра Надюшка. Мне раньше казалось, что руки всех моих одноклассниц – это всякие там ноготочки Венера. Ну, то есть всегда красивые. А тут краска. Оказалось, Мэйли любит рисовать. Она сама мне сказала, когда я ее про краску на руках спросил. А некоторые виды краски плохо отмываются. В тот день Мэйли украсила волосы каким-то большим белым цветком, похожим на притаившуюся стрелокрылку. У нас такие цветы не растут. Наверное, он с ее родного, Спорта 3. После собрания у всех были консультации. Понятно, что про экзамены никто не думал, все обсуждали, куда полетят на каникулах и кто в какой профильный класс собирается. Мои мне советуют идти на физико-математическое направление или на инженера космического корабля, или на программиста. Дед говорит, что лучше всего выбирать профиль по программированию. Дроны будут нужны всегда. И роботы, и программы для них нужно писать, и для больших транспортников тоже. Несколько раз в неделю он со мной занимался программированием. Когда-то он сам хотел стать программистом, но почему-то не вышло. Я пока не знаю, кем хочу быть. Мама как-то сказала, что стоит прислушаться к себе. А как прислушаться, когда то школа, то на ферме нужно помогать? Вчера вон Надюшка перепрограммировала дроны, которые поле охраняют. И триухи и заиси пожрали кусок поля лиловой моркови. Дроны в стороне висели. И вместо того, чтобы пугать триухих, выдергивали морковь и им кидали. Пришлось заисей самому прогонять. Папа вечером поглядел на меня и еще раз напомнил, что лучше пойти на пилота, водить грузовые транспортники или пассажирские корабли, как он, как его отец и его дед. Несколько месяцев летаешь, потом месяц дома. Хорошо, надежная профессия. Мой старший брат Гришка, Гри, как его называют дома, учится в академии на пилота. Не знаю, по-моему, это скучно. Мотаться из месяца в месяц по одному и тому же маршруту. Гри про это не думает. Говорит, что пилотам хорошо платят. Можно через 2 лет дом купить или даже свою небольшую ферму. В общем, хорошие перспективы. Первая консультация была по ботанике. Ботанику у нас преподает Синий. Ну хорошо, Синелетов Линь Борисович. Дядька веселый, но строгий. Сегодня он говорил всякое бла-бла-бла про любовь к науке, про то, что ботаника на нашей планете одна из важнейших дисциплин. Потом сказал, что на наш бал при переводе в профильные классы будет влиять выполнение задания по ботанике, и открыл большую коробку, которая стояла рядом с его столом. В коробке были корзиночки. Небольшие, светло-фиолетовые корзиночки с землей внутри. Такие корзиночки пылятся на каждой планете, в любом краеведческом музее, рядом с табличкой «Народные промыслы». У каждой корзиночки сбоку было две небольших ручки, а из земли торчала верхушка оранжевой луковицы. «Вам нужно будет месяц ухаживать за этим растением», – пояснил Линь Борисович. «И все, что вы видите, все изменения, надо записывать в дневник наблюдений. Ваша задача – чтобы то, что я вам дал, проросло. Понятно, что зацветет оно не у всех». Тут Синий сделал паузу. «Но у кого зацветет, да еще нужным цветом, тот получит высший балл». Получить высший балл у Синего – это из области фантастики. Некоторые с его зачетов выходят с тройком, как со знаменем. Я так, серединка на половинку. Плаваю с тройка на четверку, потому что вечно не успеваю выучить все эти митохондрии, митозы, мейозы и прочее. Вот правда, мне проще привить несколько десятков саженцев, чем эти термины выучить. Ну, раз для зачета нужно поливать луковицу, че уж там, это я, надеюсь, смогу. Потом были другие консультации, но я их не особенно запомнил. Дома я поставил корзиночку на окно и полил. Вода впитывалась плохо, так как земля была плотной и твердой и больше всего походила на старую серую глину. А кроме того, вода с легкостью проливалась сквозь дырки в стенках корзиночки. «Замазать бы их чем-то», – подумал я, но было лень, и я все оставил как есть. Утром вид земли не изменился. Она по-прежнему была твердой и сухой. На консультациях я слушал плохо, просто смотрел на Мэйли и думал, как размочить землю. Сегодня Мэйли пришла в школу с лимонными волосами. Круто, чё, у нас девчонки чаще в синий красятся и в розовый, но не в лимонный. На перемене я услышал, как Дэн и Крис говорили, что просто разрезали корзиночки и кинули в утилизатор, обчистили землю вокруг и посадили луковицы в нормальные горшки. Все просто. Одноклассники вокруг кивали и соглашались. Мэйли стояла, задумавшись, и наклонив голову к правому плечу. Она всегда так делает, когда сомневается в чем-то. Мой друг Семыч тоже слушал. Правда, скорее для приличия. Но ему-то просто. Он с детства знает, что будет химиком. У него и отец химик, и дед, и даже прадед. У них в старом гараже есть небольшая лаборатория, где мы любим с Семычем ставить всякие опыты. Он говорит, чтобы я не маялся, а шел с ним за компанию в биохимический класс. После школы я попробовал снова полить корзиночку, но безрезультатно. И тут ко мне в комнату заглянул Гри. Оказывается, он приехал домой на пару дней. «А, вечно сухое корзинище, узнаю!» – заорал Гри и схватил корзиночку. «Даже не возись. Режь корзинку, кидай в утилизатор, сажай в новую землю. Листья на луковице точно будут». Оказывается, Синий раздает всем эти корзиночки уже 5 лет. Я спросил у Гри, получилось ли, чтобы у кого-то в их классе луковица дала листья и расцвела. Выяснил, что листья дала у многих. Луковица с цветами принесла примерно половина класса, но у всех они были разного цвета. Высший балл Синий ставил за красный, а белые, ну, здесь он хвалил за находчивость и тоже хороший балл ставил. Это же кайманерия, такие во оврагах часто растут. Одноклассники Гри быстро это просекли и накопали. Вечером я поглядел в сети про кайманерию. И правда, любит тени, овраги и луковицы, похоже. Но мне стало интересно самому ее прорастить, именно эту. То, что во враге, я в любой момент смогу выкопать. Я долго рассматривал корзиночку. Больше всего мне не нравились дырки на ее боках. Дырки были мелкие, но их было много. И плетение у нее было странное. Корзиночки из краеведческих музеев всегда выглядели аккуратно. Плетение четкое, с узором каким-нибудь. А у этой корзиночки ритм плетения часто нарушался. И тот, кто ее плел, не всегда умело подбирал толщину прутьев. Наверное, Синий договорился с начальной школой, решил я, и ему первоклассники сплели на уроках. Сначала я думал замазать дырки в корзиночке глиной, но потом вспомнил, что дед как-то говорил, что некоторые виды древесины разбухают от воды. Я взял в сарае большое ведро, налил в него воду, притащил в свою комнату и полностью погрузил в него корзиночку. Ее было удобно держать за ручки. Правда, пришлось сидеть рядом с ведром пару часов. Ну, то есть как сидеть? Одной рукой я топил корзиночку, другой играл по сети с Семычем в «Пришельца на корабле». Наконец корзиночка перестала всплывать. Утром я достал ее, осмотрел, и мне показалось, что за ночь дырочки стали меньше. Я закинул корзиночку обратно в ведро и пошел в школу. А там Мэйли стоит рядом с Дэном и хохочет. А Дэн весь из себя важный, куртка новая, с золотым голографическим саблезубом, а на подбородке прыщ, явно чем-то замазанный. Я до этого утра и не подозревал, что мне Дэн так не нравится. Надо же. Через 3 дня земля в корзиночке размокла настолько, что я смог легко вынуть луковицу. К ее корням прилипло несколько белых кристалликов. Интересно, зачем синий смешал землю с каким-то веществом? Что это? Удобрение? Часть субстрата? Я собрал несколько кристалликов и решил, что завтра отдам Семычу. Пусть скажет, что это такое. Потом сходил в лес, накопал земли и посадил луковицу в обычный горшок. Корзиночка вместе со старой землей осталась лежать в ведре. Она пропиталась водой и стала красивого, густо-фиолетового цвета. Прутья на ней разбухли, дырочки между ними почти пропали. А где не пропали, там пространство затянулось какой-то тонкой, полупрозрачной пленкой. Через несколько дней я увидел,

0: раз писали такие программы. То для томатов, то для астрозии. Это легкотня. Тут главное определиться с подачей воды, решить, когда будет включаться освещение в зависимости от длины светового дня и какой оно должно быть интенсивности, не забыть о подкормке и прочем. Я написал половину, и тут позвонил Сёмыч. Сказал, что я его за заяся типа держу Триухова. Зачем я ему дал обычную соль на анализ? Я так удивился, что в корзиночке была соль, что написал в программе неправильное время полива. Теплица у меня утонула вместе с грибами. А ведь корзиночка так и валяется в ведре, спохватился я. Сказал деду, что потом перепишу, и помчался к себе. Корзиночка мирно лежала на дне ведра. Ее верх, там, где раньше была видна земля, затянулся тонкой сиреневой пленкой. Мысль о соли не давала мне покоя. Я снова порылся в сети. Кайманерия не любит соленую почву. Ого, значит, в горшке с ней соли точно не должно было быть. Зловредным характером синий никогда не отличался. Все его задания всегда были простыми и понятными. Ну, во всяком случае, я их всегда мог сделать. Но соль была. Сёмыч вон даже обиделся, что простая задачка. Я снова достал корзиночку. Потрогал пальцем пленку сверху. Зачем-то же она появилась. Может быть, чтобы не дать воде попасть внутрь? Странная штука. Ну, попадет вода, и что? Попадет вода, земля совсем размокнет, и соль начнет растворяться. Тут и Сёмычем быть не нужно. Значит, этой штуке нужна соль. Корзиночке нужна соль. Я вдруг подумал, а как, собственно, Синий сформулировал задание? Ухаживать за растением. Он не сказал за луковицей, он не сказал за кайманерией. Стенки корзиночки были фиолетовыми и шершавыми. Пленка тускло поблескивала при свете лампы. Я аккуратно опустил корзиночку в ведро и полез в сеть. Запрос «фиолетовая корзиночка» выкинул мне кучу поделок с сайтов, на которых мама любит сидеть по вечерам. «Плетеная фиолетовая корзиночка» – понятно, выдал гору сайтов краеведческих музеев. «Растение корзиночка» – и я утонул в море фоток с праздничными букетами разной степени ужасности. Но раз корзиночка, чем бы она ни была, любит соль, я сходил на кухню, принес пачку и высыпал половину в ведро. На следующий день я осторожно выспрашивал, как у кого дела с корзиночками. Выяснил, что почти все просто пересадили луковицы. Корзиночки кто-то выкинул, кто-то очистил, чтобы потом посадить зацветшую луковицу обратно. Кто-то замазал глиной. Майли оставила все как есть. Дня через три я сдал экзамен по программированию. Не зря сидел с дедом, хоть и утопил грибы. А на корзиночке тем временем появились небольшие пупырышки. Я было подумал, что все, уморил корзиночку солью. Она же не мангровое дерево какое-нибудь. Это я из сети узнал о мангровых деревьях, когда смотрел, какие вообще растения могут жить в соленой воде. Но потом пупырышки начали расти. Через несколько дней корзиночка всплыла и теперь покачивалась у поверхности, чуть шевеля маленькими фиолетовыми побегами, похожими на щупальца. На всякий случай я глянул в сети живые корзиночки, животные корзиночки, а заодно посмотрел флору и фауну Алгола-3, как говорили, родной планеты синего. Вдруг он там что-то присмотрел и вручил нам, что-то только ему родное и понятное. Но нигде ничего похожего на корзиночку не увидел. Я позвонил Гри, еще раз спросил, какого цвета у них были кайманерии, приносил ли кто-то корзиночки. И узнал, что да, некоторые их сохранили, и потом в них принесли выращенные цветы. И все. Вот ведь про щупальца на корзиночке я ему говорить не стал, отчитался про других домашних. К этому времени кайманерия в горшке дала тонкие темно-зеленые листья.
1: Авторское прочтение на маяке. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс.

0: Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
3: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
1: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: в Москве 19:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Идея трехсторонней встречи президента Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТС в Китае весьма интересная, но пока не прорабатывалась сторонами. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, китайская сторона, как организатор саммита, должна направить участникам проект его программы, в которой могут быть предусмотрены возможности для отдельных встреч. Проведение трехсторонней встречи лидеров на саммите АТС будет зависеть и в том числе от участия президента США в мероприятиях в Китае, отметил Ушаков. При этом договоренность о встрече Путина и Си Цзиньпина на полях саммита уже достигнута, отметил помощник президента. Саммит АТС пройдет 17-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Председатель КНР и другие лидеры уже направили президенту Владимиру Путину поздравления с днем рождения, сообщил Ушаков. Он также отметил, что в среду Путин, как обычно, в свой день рождения проведет целую серию телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут его поздравлять. Владимир Путин завтра отмечает свой день рождения. Президент России Владимир Путин посетит Туркмению с рабочим визитом с 8 по 9 октября, сообщил его помощник Юрий Ушаков. В ходе визита глава государства примет участие в саммите глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Ушаков не исключил, что президент России на заседании глав государств СНГ по просьбе участников проинформирует о текущей ситуации вокруг Украины. Также, по его словам, Путин встретится со своим иранским коллегой и примет участие в обсуждении проблем Каспийского региона на экологическом саммите. Двусторонняя встреча президентов России и Туркмении пройдет в формате тет-а-тет на полях саммита СНГ 8 октября. Как уточнил Ушаков, отдельная встреча президента России и премьер-министра Армении Пашиняна в Туркменистане не планируется, хотя исключать контакты на полях саммита СНГ нельзя. Поддержка выпуска энергонакопителей и высокотехнологичных компонентов уже предусмотрена государством. Рассматриваются различные преференции и, прежде всего, в налоговой сфере. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам накопления электроэнергии. По словам президента, для сохранения в российской энергетике лидерских позиций необходимо развиваться в том числе в сфере альтернативных источников энергии и постлитиевых технологий.
1: Они позволяют выпускать более энергоемкие и экологичные системы накопления энергии. Поддержка выпуска такой инновационной продукции и ее компонентов предусмотрена в том числе в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Еще раз подчеркну, технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей. В этой связи хочу обратить особое внимание госкорпораций, крупных и малых технологических компаний, стартапов на необходимость непрерывного совершенствования технологий в данной сфере, на широкое внедрение в практику новых перспективных разработок. Государство со своей стороны будет оказывать в этом всестороннюю помощь. Мы оказываем эту помощь, потому что знаем, что в ходе этой работы предусмотрено большое, значимое для начала производства количество различных преференций, прежде всего, конечно, в налоговой сфере.
0: Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин сегодня открыли первый в стране московский кластер электробатарей на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Президент, комментируя запуск кластера, отметил, что это будет еще одним хорошим шагом вперед к решению одной из важнейших задач в сфере накопления энергии и связанных с этим производств. Население Земли к 2050 году увеличится примерно на 1 400 000 000 человек и достигнет 9 700 000 000. При этом деятельность людей может удвоить объем мировой экономики, поэтому воздействие деятельности человека на окружающую среду, вероятно, возрастет. Об этом говорится в сообщении ОПЕК по итогам первой публикации ежегодного отчета по окружающей среде, климату и устойчивому развитию за 2026 год. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным центров области Санкт-Петербурга, завтра без осадков, днем от 13 до 15 градусов, в Москве сейчас около 12 градусов, предстоящую ночью, возможно, небольшие осадки местами и до 10 градусов максимум. Завтра в столице 14-16 градусов и без осадков.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Наша национальная команда в эти мгновения в Нижнем Новгороде проводит последний товарищеский матч в рамках текущих сборов. Сборная России против команды Нигерии. Все подробности матча узнаем у Виталия Павлова. Виталий, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И прямо вот несколько секунд назад сборная России сравняла счет в матче с нигерийцами. На самом деле, достаточно нервное начало, несмотря на то, что сборная Нигерии играет далеко не основным составом. Они завладели как-то инициативой на старте игры, и сборная России пропустила на 10-й минуте от Келечи и Хианачо, знаменитого, в общем-то, бомбардира, до этого игравшего в английской премьер-лиге, но сейчас выступающего в Турции. Но после этого сборная России завладела инициативой, перехватила, в общем-то, нити игры у соперника. И вот буквально несколько секунд назад Лечи Садулаев делает счет 1-1, благодаря тому, что наша сборная просто постоянно оказывала давление на ворота соперника. И в конце концов удалось забить на 30-й минуте. Это сделал Лечи Садулаев. Таким образом, 1-1, и, в общем-то, с преимуществом сейчас действует именно команда Валерия Карпина. Хочется верить, конечно, что сборная России продолжит свою победную серию, но пока счет ничейный.
1: Спасибо, Виталий. Виталий Павлов. О ходе матча России-Нигерия. Тем временем юношеская сборная России, игроки до 19 лет, сегодня обыграла сверстников из Узбекистана 2-0 и стала победителем турнира памяти мира Брора Усманова. Соревнования прошли в Ташкенте. Баскетбол. Саратовский «Автодор» на выезде обыграл Красноярский «Енисей» в перенесенном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Красноярске завершилась победой «Автодора» 74-72. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня очередные матчи и два поединка уже завершены. Автомобилист обыграл «Авангард» со счетом 4-0, а «Амур» одержал четвертую победу в последних пяти матчах на выезде, победив «Трактор» 2-1. «Металлург» тем временем принял решение отстранить от работы главного тренера команды Андрея Разина. Исполняющим обязанности наставника назначен Владимир Воробьев. Отмечу, что «Металлург» идет на первом месте в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила в нейтральном статусе российского лыжника Савелия Коростелева до международных соревнований под своей эгидой на предстоящий сезон. Ранее нейтральный статус уже получили российские лыжники Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков и Никита Денисов. Коростелева в ранее опубликованных списках не было. И пока это все новости спорта.
3: В выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
4: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
3: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию, журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк. Авторское прочтение на маяке. Здравствуйте, меня зовут Дарья Герасимова, я писатель и художник. Сегодня я вам прочту рассказ из своей книги «Учитель с другой планеты», вышедшей в издательстве «Октопус». Потом мы сдавали физру. Вот надо же было придумать зачет по физре. Наверное, только у наших преподов в головах такая дичь. Я отжимался на брусьях, а сам смотрел на Мэйли. Она как раз делала упражнение на бревне. Какая же она тоненькая и гибкая. Ну, точно, как стрела-крылка. Вроде бы по бревну идет, а как будто танцует. Я так засмотрелся, что сделал больше отжиманий, чем нужно. Физрук хмыкнул, сказал, что с такими результатами я могу в спорт пойти. Многие университеты это дело любят. Ну, то есть можно не переживать из-за оценок по физике или математике. Ну, спорт – это да, это у меня может получиться. На ферме, несмотря на роботов, много чего приходится делать. Но это так, запасной вариант. Щупальца на корзиночке росли и росли. Сначала она напоминала проросшую картошку. Потом маленького осьминога рыла. К концу месяца щупальца расти перестали. Просто тихо шевелились под весенним ветерком. А на некоторых из них сверху появилось утолщение, в котором открылся маленький глазок. То есть это животное? Не растение? Сеть упорно не выдавала ничего. Про растение корзиночку с глазами, животное корзиночку с глазами и даже про щупальца с глазами. Оказалось, что корзиночке нравится греться на солнце. Ночью она спит и любит, когда ее гладят. Бока у нее перестали быть шершавыми и немного блестели. А еще корзиночка умела танцевать. Это я случайно заметил, когда ставил будильник перед экзаменом по физике. Щупальца качались точно в такт музыки. Я всю ночь разные мелодии ставил. И точно, качает щупальцами, то быстрее, то медленнее. Я даже попробовал сам с ней танцевать, раскачивая руками. Дожил. Танцевать с растениями вместо того, чтобы Мэйли провожать и всякое такое. Утром спохватился. Сегодня же физика. Кое-как сдал. Как раз по границе прошел по баллам. Ну да ладно, сдал же. Потом переплыл математику. А на Кайманерии к концу месяца появился светлый бутон. Молодец, синий. Как раз к зачету. И вот наступил день, когда мы должны были принести на ботанику пророщенные луковицы. Я поставил кайманерию в коробку и понес. Я шел через парк и думал, правильно ли, что я не понес корзиночку. Может быть, нужно было принести и ее, и кайманерию. И вдруг увидел, что в парке на лавочке сидит Мэйли и плачет. Оказывается, у нее на этой дурацкой луковице даже листья не появились. И корзиночка рассыпалась в какую-то труху. Ужасно банально, но да. Я отдал ей свою кайманерию. А как я мог еще поступить? Мэйли расцвела. Мы вместе пошли в школу. Ну, вернее, Мэйли пошла. А я, как мне кажется, полетел. А у школы меня уже ждал Семыч. «Бежим, — говорит, — смотреть оценки по химии. Ходят слухи, что химик их возле кабинета уже повесил. А на школьном сайте они позже появятся». Оказалось, что химию я сдал пока лучше всего. Ну, не считая физкультуры, конечно. Не зря мы с Сёмычем проводили опыты в его гараже-лаборатории. Сёмыч просиял. Значит, все, ура, вместе пойдем в биохимический класс. И мы помчались на ботанику. В классе все уже сидели на своих местах. На партах стояли корзиночки и горшки с кайманериями. Только у корзиночек цвет был уже не светло-фиолетовый, как месяц назад, не густо-фиолетовый, как сейчас у моей корзиночки, а серый, тусклый, как будто они за месяц выцвели и постарели на 100 лет. Кайманерии у всех были разные, со светло-голубыми, лимонными и даже с черными листьями. У некоторых листья были темно-зеленые, как на моей. У Семычевой кайманерии, кстати, тоже. А Мэйли в классе не было. Прозвенел звонок, пришел синий. Оглядел класс, раздал билеты с вопросами по теории и стал по одному всех вызывать к себе. Он просматривал тетради наблюдений, слушал ответы. Все принесенные ему корзиночки он ставил на стол, а горшки с цветами на окно. А я все думал, где же Мэйли, почему ее нет? Ведь Дэна тоже нет. Вот же, Билет мне попался простой. Я пока месяц по сети лазил, столько всего там про растения вычитал, куда больше, чем в школьной программе. Когда Синий меня вызвал, я сказал, что забыл тетрадь наблюдений дома, что у меня ничего не выросло. Сидел, отвечал кое-как на вопрос в билете, а сам все про мыли думал. А Синий вдруг спрашивает: «Зачем вы потрогали бока всех корзиночек?» Оказывается, я задумался и машинально все корзиночки перетрогал. Ну, чтобы с моей сравнить. Моя была теплая. Не горячая, а как свинокот скорее, и гладкая. А эти все оказались шершавыми и холодными. Я спросил: «Зачем вы потрогали все корзиночки?» Я молчу, не знаю, как ответить. И тут дверь открывается, и входит Мэйли, и Дэн вместе с ней. И в руках у Мэйли кайманерия. Но не моя, с зелеными листьями и белыми полураскрывшимися цветами, а с лимонными листьями и ярко-красным цветком. И у Дэна в руках такая же. Я аж подпрыгнул. «А моя где?» – закричал. «В раздевалке, на окне стоит», – усмехнулся Дэн. «Беги скорее, пока твоего дичка робот-уборщик не выбросил». Я вскочил, отпихнул Дэна, он легкий и хлипкий оказался, и помчался в раздевалку. Моя кайманерия стояла на окне. Цветок у нее уже совсем распустился. Он оказался белый, с тонкой полупрозрачной бахромой. Такие же цветы принесли несколько моих одноклассников. Робот-уборщик стоял рядом и смотрел на цветок. Я схватил кайманерию. Вдруг робот и правда ее в утилизатор выбросит. И пошел обратно. А в классе такое. Кто-то кричит, что красные цветы покупные. Кто-то, что это нечестно. Мэйли стоит вся красная и на Дэна шипит. Ну, точно, как стрелокрылка. Перед тем, как откусить кому-то голову. Я и забыл, что стрелокрылка – хищник, хоть и насекомое. Дэн потирает плечо, которое я задел. А Синий, ну, Линь Борисович, сидит за столом и чему-то улыбается. Все-таки странный он. Чему тут улыбаться-то? Потом все немного успокоились. Линь Борисович сказал, что находчивость – важное качество, и что в этом году должна была расцвести белая кайманерия бахромчатая. Дичок – природная форма растения, а не красная, как несколько лет назад. И зачет продолжился. Мэйли с Дэном, кстати, его сдали и ушли вместе. Бывает. А мне, вместе с моей кайманерией, пришлось до конца сидеть. Линь Борисович, когда все ушли, снова спросил, зачем я все корзиночки перетрогал. Ну, я и рассказал про свою. Оказалось, что именно такого результата он и дожидался 5 лет. В общем, взяли меня в биохимический класс, но не в тот, куда пойдет Семыч, а в другой, на агрономию и биотехнологию, туда, где про ботанику короче. Придется теперь в другую школу ходить на часть занятий. Дед, когда узнал, 3 дня со мной не разговаривал. Агрономия – это же всю жизнь в земле копаться, на ферме какой-нибудь сидеть. Потом он полазил в сети, почитал про новые технологии, остыл, нашел перспективные направления. Отец поздравил, хотя и повздыхал немного. Он-то надеялся, что у нас будет династия пилотов. Это же круто, когда династия, как у Семыча. У наших с ним классов, кстати, некоторые уроки будут общими. И это радует. А для продолжения династии у отца есть Гри. Мама поохала, что ей вечно ничего не рассказывают, и пошла смотреть на корзиночку. Корзиночка мирно плавала в новеньком аквариуме, который подарил Линь Борисович, шевелила щупальцами и жмурилась от яркого солнца. Она была уютная, как свинокот, и такая же теплая. Мама даже ее погладила. Линь Борисович сказал, что с помощью таких корзиночек на селе 5 опресняют воду. Корзиночка любит соль, вытягивает ее из воды, запасает и использует, ну, как топливо, что ли, чтобы перемещаться. Как она это делает, пока до конца не разобрались. А в сети о ней ничего нет просто потому, что сел 5 недавно открыли, и про него пока вообще мало информации. И действительно, в сети обычно мало информации про новооткрытые планеты и про новых животных и о растениях. О растениях вообще редко где можно найти что-то толковое. Да, забыл сказать, следующему классу Лень Борисович раздал уже не корзиночки, а маленькие зеленые пирамидки. Вот даже жаль, что я в старшую школу перешел. Интересно же, что это такое?
5: Авторское прочтение на маяке. Маяк.
6: Седьмого и восьмого.
7: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Маяк.
8: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
9: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
7: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60.
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
11: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
5: Маяк. Авторское прочтение на маяке.
0: Дом с хорошим видом. 4 спальни, просторная гостиная, кухня с балконом, двухуровневое расположение комнат, паркет. Пангея 28 заботится о специалистах вашего уровня, но главное – это дом с хорошим видом. Агент щебетал, как марсианская коноплянка. На фразе «хороший вид» мама нервно вздрогнула, папа нахмурился. Лео ничего не сказал, но он пес, ему можно. Я подошел к окну. Вид из него и правда открывался прекрасный. Небольшие холмы пестрели квадратами полей и огородов. То там, то тут зеленели маленькие рощи. Вдалеке сверкало под солнцем огромное озеро с островом, поросшим густым лесом. Хороший вид, хорошая планета. Как и Бриз-5. Я вспомнил, как тамошний агент пел ту же песню про комнаты, про нужность специалистов, про дом с хорошим видом. И ведь как удачно все начиналось. Мои родители, программисты высшего уровня, заключили с космопортом Бриза-5 контракт на 5 лет. Космопорт принадлежал межгалактической корпорации Moon Soul. Контракт предполагал прекрасные зарплаты, удобный график работы, оплаченный отпуск на любой из 10 планет по выбору, где располагались филиалы компании, и квартиру в новом доме. «Самым лучшим видом, какой только возможен на этой планете», заливался агент всю дорогу, пока мы ехали к новому дому. Бриз-5 был недавно открыт для заселения. Зеленая планета, похожая на Землю, эволюция которой остановилась на растениях и насекомых. Ни птиц, ни млекопитающих здесь не было. В теплых океанах плавали лишь гигантские кальмары и каракатицы. Местные рыбы в узорчатых, темно-синих панцирях лениво грелись на океанском мелководье, явно не собираясь выходить на сушу. 4-этажные белые домики, построенные корпорацией для сотрудников, располагались на лесной поляне. Впрочем, лесной эту поляну можно было назвать с некоторой натяжкой. Скорее, они стояли в зарослях кустарника. Невысокие растения, примерно в рост взрослого человека, раскачивались под теплым ветерком. Растения были непривычные. Из земли торчали то ли огромные толстые стебли, то ли гибкие зеленые побеги, похожие на молодые лианы. Листьев и веток на них не было. Казалось, что это не настоящий лес, а море из странных резиновых шлангов, которые сумасшедший художник, увлеченный модными инсталляциями, напихал в землю вокруг симпатичных домиков с эркерами и балкончиками. «Лианарии», — сказал агент, — «местная достопримечательность». Мы вышли из машины. Мама с папой с интересом осматривались. Лео носился и лаял, радуясь, что его, наконец, выпустили на свободу. Лео – марсианский спаниель. У него длинные уши и мохнатые лапы с бахромой, которые вечно цепляются разные колючки. Наша квартира располагалась на третьем и четвертом уровнях дома. Вид из окна и правда был прекрасен. Море Лианарии переливалось всеми оттенками изумрудного, болотно-зеленого, салатового, фисташкового, травяного и колыхалось до самого горизонта. Над морем порхали разноцветные бабочки и мухи, сверкали с ледяными крыльями стрекозы, где-то в зарослях стрекотали местные кузнечики. Прекрасный вид. Родители были счастливы. Я тоже. Новая школа располагалась неподалеку, и я должен был пойти туда учиться, после каникул. А пока? Пока впереди было целое лето, новые знакомства, а главное – огромный и неизведанный лес вокруг. Васек был первым, с кем я познакомился. Он сидел в небольшой беседке, куда родители отправили меня после обеда, чтобы не путался под ногами и не мешал распаковывать вещи. Даже планшет не дали. Нечего, говорят, пыриться в пришельца на корабле. Иди лучше, посмотри, какой лес вокруг. Ну, я и пошел. Васек, представился Васек, ты откуда? С Марса-4. Везуха, а я местный. Сейчас наши выйдут, расскажешь. Наши оказались нормальными ребятами. Сенька с Линдой, как и Васек, родились на Бризе 5. Грег на Сахаре 2. Маришка на галактической станции Европа-11. Разговорились. «А ты про брошенный корабль слышал?» – спросила Маришка. Оказалось, что хорошие истории в этом дворе ценятся так же, как и по всей галактике. О брошенном корабле я знал даже несколько версий, чем сразу вызвал восхищенный взгляд Линды и недобрый Грега. Потом мы немного побродили по зарослям. Ну, заросли как заросли, разве что без листьев. На ощупь зеленые побеги были гладкими и прохладными. По ним бегали желтые и синие муравьи. «Синих не трогай, кусаются», – предупредила Маришка. По земле бродили всевозможные жуки, которых все время фотографировала Линда. «Новая планета», — пояснил Васек. «Можно сразу в историю войти, если открыть какого-нибудь жука или бабочку, опередив исследовательские дроны». Дроны нам тоже несколько раз встретились. Один большой ненадолго завис над нами, покрутил глазом камерой и скрылся, не увидев ничего достойного внимания. Другой маленький с ладонь висел возле темно-зеленого побега и фотографировал вереницу лимонных жуков с мелкими крестиками на спинках. Вечером мы сидели в беседке. Лео дремал возле моей ноги, иногда почесывался во сне и чем-то чавкал. Васек рассказывал про лиловые руки. Ну, космопорт запрашивает, мол, что за корабль приближается к орбите? А корабль молчит. Послали туда охранников. А планета была отсталая, у них не было роботов-охранников, только люди. Ну, пристыковались они. Скафандры надели, вошли в корабль. Приборы показывают, с воздухом все в порядке. Ну, они шлемы сняли. Заходят такие в пассажирский отсек, а там мумии в креслах. Вообще нет никого живого, только мумии. И маленькие роботы-уборщики под ногами шмыгают. Вжик, вжик, и больше никаких звуков. Пошли они дальше. Везде то же самое, только мумии и роботы. Прошли они весь корабль, заходят в кабину экипажа, а в капитанском кресле сидит маленькая девочка, живая, улыбается, а руки у нее лиловые.
11: Авторское прочтение на маяке.

0: Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Идея трехсторонней встречи президента Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТС в Китае весьма интересная, но пока не прорабатывалась сторонами. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, китайская страна, как организатор саммита, должна направить участникам проект его программы, в которой могут быть предусмотрены возможности для отдельных встреч. Саммит АТС пройдет 17-19 ноября в китайском Шэньчжэне.
2: Практического обсуждения на этот счет пока еще не было, но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе. Все они знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин. Пока еще, как я отметил, мы еще не видели подробно изложенной программы этого саммита. И после этого, очевидно, китайские друзья будут предлагать какие-то возможности, в том числе и для двухстороннего контакта. Об этом, кстати, договоренность достигнута. Наш лидер встретится с председателем КНР, это точно. Но какое время, какое окно будет для этого выбрано в графике самого саммита, пока сказать трудно. То же самое и о трехсторонней встрече. Если Трамп подтвердит свое участие, пока не знаю, по-моему, подтверждения еще 100% нет, но от этого будет зависеть и возможность проведения встречи в трехстороннем формате, но и инициатором, конечно же, выступит хозяева.
0: Председатель КНР и другие лидеры уже направили президенту Владимиру Путину поздравления с днем рождения, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, в среду Путин, как обычно, в свой день рождения проведет целую серию телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут его поздравлять.
2: Завтра, 7 октября, как известно, день рождения президента России Владимира Владимировича Путина. И, как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента. Информация об этих разговорах будет сразу же опубликована на сайте, так что здесь ничего скрываться не будет. Кроме того, упомяну, что, естественно, получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
0: Помощник президента также рассказал, что Владимир Путин посетит Туркмению с рабочим визитом с 8 по 9 октября. В ходе визита глава государства примет участие в саммите глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Президент Туркмении Сардар Бердымухамедов организует торжественный прием в честь глав делегаций стран, участниц Совета глав государств СНГ. Мероприятие будет сопровождаться концертной программой. Все будет пышно и красиво, сказал Ушаков. Участники заседания планируют принять решение о тематических годах в рамках Содружества об объявлении в СНГ 2028 года годом социального развития и качества жизни, а также об объявлении в СНГ 2009 года годом транспортной связанности СНГ, сообщает пресс-служба Кремля. Подразделения группировки войск «Восток» за последние сутки освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Российские войска пресекли попытки ВСУ по деблокированию окруженных подразделений севернее населенного пункта Курганная Харьковской области, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, подразделения войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружений и расширять внешнюю зону контроля, уничтожают формирование ВСУ в районах Купино и Черного Харьковской области. Вооруженные силы России днем сегодня продолжили удары беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. В результате ударов в порту Южный было поражено морское судно типа «Танкер», доставлявшее горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения ВСУ. По данным Минобороны, на стоянке техники в районе Маяков Одесской области поражены грузовики, доставлявшие на Украину военные грузы. Как сообщают сегодня вечером украинские СМИ, взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги. Более 1200 членов экипажа воздушных судов из стран, которые не имеют дипломатических отношений с Израилем, включая Сирию, Ливан и Оман, побывали в еврейском государстве с начала года. Об этом сообщила гостелерадиокомпания КАН со ссылкой на конфиденциальное обсуждение в парламентском комитете. Данные были опубликованы на фоне межведомственных споров в Израиле о том, почему недосмотру на рейсах авиакомпании Fly Dubai в Тель-Авив был допущен пилот из Омана, который на прошедшей неделе летели во время полета, напал на капитана судна, пытаясь захватить контроль над авиалайнером. Пилотам, являющимся гражданами стран, не имеющих дипломатических отношений с Израилем, официально запрещено выполнять рейсы в Израиль. Палаточный лагерь участников протеста против жилищного кризиса в центре Мадрида фактически превратился в самоуправляемый город с собственными улицами, службами и распределением обязанностей между десятками коллективов, сообщает РИА Новости. Массовые протесты начались в ночь с 26 на 27 сентября после массовой демонстрации, поводом для которой стало выселение 87-летней женщины. В последующие дни протест значительно вышел за рамки первоначальной ситуации и превратился в более масштабное движение с требованиями изменить жилищную политику Испании. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ночью 10-12, днем в городе от 13 до 15 градусов. В Москве сейчас около 12 градусов, предстоящую ночью столбики термометра будут колебаться в районе 80 градусов, завтра днем без осадков и около 16 градусов.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: мои, здравствуйте, с вами Артём Новиченков и Владислав Тимкин.
1: Добрый вечер.
0: И у нас сегодня в гостях композитор Владимир Иванович Мартынов. Здравствуйте, Владимир Иванович.
2: Добрый вечер.
0: Спасибо большое, что вы к нам пришли. Для меня это событие. Я очень рад, что вы пришли. Да. Мы перед эфиром прочитали Википедию про вас. Да. И у меня возник такой вопрос. Вот про вас же люди знают только определенного сорта. Люди, которые имеют определенный доступ к культуре, интерес к культуре и так далее. Вы когда-то переживали за то, что вас недостаточно знают, что вам недостаточно мир дает внимание? Вы переживали когда-то за это?
2: Вы знаете, откровенно говоря, нет. Потому что у меня была немножко другая установка. Дело не в том, что мир знает или не знает. У меня был такой друг, который говорил, надо как меньше, то есть как больше или как меньше наследить, как бы, чтобы не осталось следов. Потому что следы – это вот эти какие-то культурные последствия, цивилизационные последствия. А дело в том, что все настоящее, оно, может быть, не оставляет следов настоящих, но оно прорастает где-то далеко-далеко. И...
0: невидимо.
2: Невидимо, да, да.
0: А что для вас невидимое вообще? Это, ну, наверняка вы всю жизнь искали это невидимое. Это такой христианский вообще термин.
2: Я не то, что искал, я в нем пребывал. Понимаете, сейчас невидимое уходит из мира, оно уже ушло. Потому что вот культурное тело, как сказать, вот культурное тело жизни, оно ушло из жизни. Потому что, вы понимаете, я же, вот я еще слышал концерты Юдина, Сафроницкого, Стравинский мне автограф, в общем, поставил. Я видел вот эту, это же не просто имена, да, какие-то там вот реалитетные имена. Это жизнь, это то, что исходило импульсивно от жизни. Вот сейчас, понимаете, ну, меня простите, вот я сейчас не вижу таких людей, из которых исходят импульсы, вот такие жизненные импульсы. Исходят энергетические импульсы, которые заставляют сделать что-то такое, заказ, сделать какой-то проект и так далее. Вот, поэтому, значит, вот, ну, как бы вот так ответить на это, на ваш вопрос, что вот этого какого-то внутреннего субъективного импульса жизни, вот, мне кажется, сейчас в жизни очень не хватает, если не сказать, что его нет вообще.
1: Это про музыку речь или
2: про
1: тело культуры в целом?
2: Про тело культуры в целом, и про тело культуры, ну, это можно сказать. Ну, про, понимаете, под музыку я подписываюсь от просто, да, со мной даже, ну, если кто-то, ну, это можно сказать и про литературу, или про театр, в котором я участвую, и про живопись, в общем. Хотя есть очень интересные явления, очень замечательные, прекрасные люди, с которыми мы сотрудничаем и так далее. Но вот какой-то импульс, который объединял нас, понимаете, даже в 70-е, еще в 80-е годы, он из жизни, вот я свидетельствую о том, что он ушел.
1: Это российская какая-то история?
2: Нет, это общемировая. Конечно.
0: Я вспомнил вашу метафору, если не ошибаюсь. Вы рассказывали про мячик, который был запущен из космоса. И вот это первые имена, там Гомер и так далее. Потом он подлетал к Земле, там потом Данте, Шекспир, там Пушкин. Потом, и вот в момент, когда он соприкоснулся с планетой, это черный квадрат. Если не ошибаюсь, у вас такая была метафора,
2: да,
0: верно? И потом он начал отскакивать и все дальше опять удаляться, как бы, от этой планеты. Это вы про это говорите? Что, ну, из мира начало это, уходить нечто?
2: Ну, это да, конечно. Но просто, понимаете, вот великие свершения какие-то в области, как сказать, культуры и искусства. Конечно, понимаете, это первая половина 20 века, и, конечно же, вот это 70-е годы, это, ну, сейчас не будем, ну, понимаете, вот, может быть, Ален Бадье сказал, что когда Целян сбросился в 71-м году с моста, это конец времени поэзии, да? Так, когда умер Стравинский, можно сказать, что это конец времени музыки. Когда умерла, я не знаю, там, допустим...
0: Пикассо?
2: Ну, да, это примерно одни и те же времена, да, вот что-то там. Дело в том, что никто равноценный не пришел им на смену, да. Примерно то же самое происходило в рок-музыке, вот на моих глазах, да, Джимми Хендрикс, допустим, да, уход Джимми Хендрикса. Очень крутые люди там приходят им на смену, но вот этот, ну, грубо говоря, драйв, он уходит, да.
0: А что
2: Джанис Джоплин, вот умер. Это тоже 71-й год, да? Поколение. Стравинский, Джанис Джоплин, да, вот, ну, сейчас можно продолжать. Моррисон, да, там вот, если мы сейчас по поп-культуре там пройдемся, вот эти смерти, и действительно приходят, может, тоже очень хорошие, но наступает совершенно другая, как сказать, эпоха, вот, поп-культуры, вы понимаете, тоже такие титаны, как Майкл Джексон или там Мадонна.
0: Стинг,
2: ну, Стинг все-таки он еще...
0: Понижен.
2: Да, нет, да? Туда, да.
0: Туда?
2: Но я имею в виду, сейчас кто может, вот, если фигуру такого масштаба, как Майкл Джексон...
0: Да, Канье Уэст, может быть?
2: Ну, может быть, но, да, ну, в принципе, по степени популярности, по каким-то миллионам, по тиражированию, да, но... Вот по какому-то, опять-таки, ну, может, это у меня поколенческое такое, по драйву, там, я не поклонник Майкла Джексона, да, но, в принципе, нельзя, ну, вот так же я могу не любить, там, допустим, кого-то из композиторов, допустим, Шостаковича, да, но я понимаю, кто такой Шостакович, я могу не любить Майкла Джексона, но я понимаю, кто такой Майкл Джексон.
0: А что ушло, Божья искра, или что вот древние греки такое слово использовали, тимодеис, как движение жизни, к этой энергии жизни, что именно ушло, по-вашему?
2: Ну, да, вот это нечто непередаваемое, энергия жизни, ну, правильно, тут это можно по-разному, греки называли это по одному, да, понимаете, значит, в 68-м году был, ну, как сказать, провозглашен такой, вот, ну, не провозглашен, смерть субъекта, да, казалось, что это теоретическая такая вещь, ну, смерть субъекта, казалось, это...
0: Смерть автора.
2: И смерть автора, и смерть субъекта, и смерть автора, это одновременные такие вещи, да. Казалось, что это, ну, тема для таких каких-то элитарных круглых столов, там... А получается, что субъектность умерла сама субъектность. То есть человек утерял субъектность. Вот это очень важный такой момент. И он этого
0: я не могу с вами согласиться. Мне кажется, что субъектность, она не зависит от времени. Она либо в человеке рождается, либо не рождается. И порой на это даже невозможно повлиять. То есть это как некое чудо. И причем здесь время? То есть, мне
1: как
0: кажется...
1: будто человек становится производной от времени, чтобы потерять субъектность.
2: Нет, ну, понимаете, если мы там более, так сказать, общие, потому что субъект, вообще субъект-объект, это уже картезианская какая-то вещь. Вообще субъект в том плане, в котором вы сейчас вот, собираетесь меня подвинуть,
0: ну, как
2: этому, это нововременное понятие, рожденное субъекта. Каргита сум, да, эго каргита сум, там я мыслю, следует, когда все распалось на субъект и объект. Это ужасно, это болезнь нового времени, да, потому что практически вообще настоящие культуры, да, они стараются преодолеть субъект-объектные отношения и вот шаманские...
0: Преодолеть двойственность, грубо говоря.
2: Да, да, да, да, да. Но, тем не менее, понимаете, вот за последнее время вот нового времени, там 17-18-19 век, он весь был построен на приоритете субъекта. Все делается с точки зрения субъекта, да, субъективность, мое я, мое видение мира, мое вот это, да.
1: И вдруг, точка зрения, это самое, да, точка зрения.
2: Да, субъективная моя точка зрения, которая вот, ну, значит, то, благодаря чему я есть. Ну, все, в общем, искусство, великое искусство нового времени, я не беру Ренессанс и готику, да, оно было именно построено на этом, да. И вдруг выяснилось, вот, уже в начале 20 века, вдруг это начало рушиться там, со времен там Фрейда, там, я не знаю,
0: да-да,
2: там Черного Клада. И вот Беккет, вот, ну, почитайте его, там, «Смерть Маглоя», там, или трилогию, да, и ту же «Смерть субъекта». Посмотрите на произведение Энди Уорхола, вот, там его замечательные шелкографии, Мерлин Монро, или там Мао Цзэдуна, или Ленина. Там вопрос субъектности снимается, субъект умер. Это не только там Сартр заявил о том, что субъект умер, его нет. И это не может быть предметом интересным для искусства или для чего-то.
0: Да? Вам не кажется, что это интеллектуальное построение? Если мы обратимся куда-нибудь на восток, то там эта проблема как бы была снята еще пару тысяч лет назад.
2: Совершенно верно, да. Совершенно. Так не только на восток. Не надо говорить о востоке, потому что эта тема, она и в христианстве как следует была снята, и в православии, в общем, да, и в общем, почитайте мастера Экхарта или Семена Нового Богослова. Эта тема, она никуда не девалась, да. Она просто стала маргинальной. Она стала маргинальной в связи с тем, что интеллектуальное какое-то развитие, сейчас вот все, что связано с искусственным интеллектом, он вообще передавил эту идею, да? То есть то, что связано с выходом за пределы, понимаете, на чем настаивают все великие аскетические религиозные дисциплины, да, будь то христианство, буддизм, даосизм и так далее, на преодоление разума, прежде всего, на преодоление языка, на преодоление разума. Они стремятся к тому, что невысказуемо, что немыслимо.
0: То, что мы невидимым назвали.
2: Да, да. Сейчас получается, понимаете, вот искусственный интеллект, практически вот мы имеем то, что мы имеем.
1: Но это такая псевдопустота. То есть он настолько плодотворен, что это все сливается совсем. Вот шелкографии Энди Уорхола превращаются в какой-то конвейер единой массы.
2: Совершенно верно, да. Понимаете, он это осуществил на практике, да. И тут уже можно говорить о нью-эйджевской какой-то пустоте, потому что тут масса спекуляций может быть, да. Но, в принципе, та пустота, о которой говорит тот же буддизм, это шунья там, да, это достигается очень большим путем опытным. Также, понимаете, как для научного, как сказать,

0: сам вот этим аппаратом, который, через который приходит вот это познание.
1: Ну, если возвращаться к вопросу о субъектности, то он в целом как бы и снимается этим. Если я уже вообще задаюсь вопросом о сущности собственного «я», то я уже как бы иду по пути этой субъектности, и этот вопрос уже даже по-глупому, ну, глупо звучит. Субъектен я, не субъектен, он просто снимается.
0: А для того, чтобы он начал глупо звучать, надо, во-первых, понять, что это все-таки как-то мы от этого отходим. Я, да? То есть есть субъект, объектные отношения.
1: Я понимаю.
0: Да? Вот. И, в принципе, западный человек, и современный теперь уже человек, он субъект-объектен. То есть я субъект, а передо мной вот объект, да? Вот, и другой действительности нет. А вот, ну, как сказать, шаманское вот это, и буддийское, или, снятие вот этой дихотомии,
1: Атман субъект-объект,
0: да, субъект-объектный. То есть нам надо оказаться, тут все дисциплины ведут к тому, чтобы переместиться вот, вот в этой, так сказать, линии, существующей между субъектом «я» и объектом «ты», между, чтобы оказаться между ними и увидеть вот себя между этим. Это очень трудная дисциплина, которая в нашем, в нашей действительно практически очень трудно.
1: Ну, ведь люди...
2: Поразительно, что нововременная Европа дошла до этих идей, и то через интеллектуалов, которые были связаны с традицией, в результате Второй мировой войны вот этих ужасов разрушения, я говорю про там субъект-субъектные отношения Бубера, или, как называется, левинасовская асимметричная этика, да, а то есть нужно было увидеть воочию, к чему ведет такой тип мышления, и при этом это все равно снова кануло.
1: Общество потребления туда же, да.
2: Ну да, и оно все разгоняет, ускоряется и как будто продолжает наращивать темп.
0: Ну, совершенно верно. Понимаете, вот Левинас, там, Бубер, совершенно правильно говорите, но тут невозможно обойтись без Хайдеггера, который просто здесь краеугольный камень, который вот об этом и говорит, о поставе, о, так сказать, о вот ночи, ночи бытия не, и так далее. И, понимаете, вот то, о чем говорят традиционные вот эти аскетические, религиозно-аскетические дисциплины, будь то буддизм, будь то христианство, будь то даосизм, практически самые ведущие интеллектуалы западные именно к этому и приходят, в общем, и тот же Хайдеггер, и Бубер.
1: Киркегор.
0: Ну, это еще 19 век, ну, да, даже, да. Да, там можно Ницше, да, там прибавить, да. В общем, собственно говоря, все это свидетельствует о том, что вот тот путь цивилизационного развития, при котором мы существуем, он, в принципе, неверный, он это тупик. В общем, и так можно сказать, что человек, в данном случае, если он будет так развиваться, это тупиковая ветвь эволюции. Вот, и это так, но есть выход. Понимаете, он просто попал в цивилизационную ловушку, в эволюционную ловушку. Из нее есть выход. Ну, я не знаю, там, есть ли время.
2: А он индивидуален, этот выход? Знаете, книжка Эрика Берна, психолога американского, заканчивается словами: для отдельного человека есть спасение, а для всех нет.
1: Ну, уход в лес Юнгера. Ну, то есть, я про то. Мне кажется, что ситуация, которую вы описываете, она существовала всегда с момента, когда появились уже какие-то городские общества, а не общинные.
0: Совершенно верно, да, понимаете.
1: Это не то, что вот в 20 веке что-то случилось.
0: Да, вы абсолютно верны. Но просто, понимаете, вот процесс нарастания вот этих вот моментов, да, потому что, да, все началось с того, чтобы как человек построил первый город, ну, с городов. Вы вспомните просто, да, если мы вот Ветхий Завет вспомним, да, убийство Каина, там, Каин убил
1: Авеля.
0: То есть Авелю. Нет, Каин убил Авеля, Авеля, да? Да. Кстати говоря, тут очень важно, что Каин земледелец убил, да, пастуха Авеля.
2: Давайте мы здесь поставим точку запятой. Давайте. С этого момента вернемся, прервемся на новости. 967-103-5533. Телефон для ваших сообщений и вопросов. У нас в гостях сегодня Владимир Иванович Мартынов.
3: Пойми себя, если сможешь. Дача – это такое пространство вне условностей. Оно противостоит городской теме. Пространство полной свободы.
4: Ольга Хлопонина, культуролог.
5: Так говорит «Маяк».

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские средства ПВО с 8 до 20 часов сегодня перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотников над 10 российскими регионами, сообщает Минобороны. Вооруженные силы России сегодня днем поразили в порту Южный танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы для ВСУ. По данным военного ведомства, на стоянке техники в районе Маяков Одесской области поражены грузовики, доставлявшие на Украину военные грузы. Подразделения группировки войск «Восток» за последние сутки освободили населенные пункт Голубково в Запорожской области. Энергия в настоящий момент является базовым ресурсом экономики. На это обратил внимание Владимир Путин в ходе тематического совещания по накоплению электроэнергии. По его словам, еще одна мощная фабрика по выпуску аккумуляторов открылась сегодня в Москве.
2: В прошлом году крупное производство аккумуляторных батарей было открыто Росатомом в Калининградской области. Он в тестовом режиме работает, оно это предприятие. Сегодня мы сделаем следующий шаг. Еще одна мощная фабрика Росатома по выпуску аккумуляторов вводится в промышленную эксплуатацию в Москве. В целом в столице формируется высокотехнологичный промышленный кластер по изготовлению аккумуляторов самых разных типов. Что принципиально, его резиденты будут вести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по этому направлению. Отмечу, что реализация такого масштабного проекта стала возможна в том числе благодаря поддержке правительства Москвы во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным. Ожидается, что к 2030 году, после выхода новых предприятий на плановые мощности, наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы.
0: Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, также принимая участие в церемонии открытия, заявил, что в московском кластере аккумуляторных батарей на площади более 34 гектаров формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии, которое к 2030 году обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях. По его словам, в Москве на роботизированном производстве смогут создавать аккумуляторы под конкретного заказчика от автомобиля до промышленного оборудования. Присмотр Ереваном статуса союзнических отношений с Москвой может привести к потере Армении преференции в цене на российский газ. Об этом РИА Новостям заявил директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин. Дипломат подчеркнул, что российская сторона не против того, чтобы Армения закупала газ у других стран, ведь такая возможность зафиксирована в российско-армянском газовом соглашении 2013 года. По его словам, в Армению из России поступает до 85% потребляемого республикой газа, около 2,5 миллиардов кубометров в год. Поставки осуществляются без экспортных пошлин по фиксированной цене 177,5 доллара за 1000 кубометров. Кроме того, Армения получает из России нефтепродукты без пошлин, напомнил директор департамента. За прошедшие сутки в разных районах Бурятии были ликвидированы 10 медведей, сообщили в Горприроднадзоре. Отмечается, что мобильные бригады охотников-медвежатников выезжали на вызовы и о выходе хищников в окрестностях Улан-Удэ, Северобайкальском, Бичурском и других районах. Ведомстве добавили, что за весь период отрегулированы 356 особей медведя. Несколько автомобилей на стоянке у карьера по добыче золота и руды под Ивделем в Свердловской области были повреждены медведями. Охотники патрулируют сейчас местность, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГУМВД по региону. Осенние каникулы у российских школьников в 2026-2027 учебном году будут самыми длинными за 10 лет и составят 12 дней с учетом субботы, воскресенья и выходного в честь Дня народного единства 4 ноября. В прошлом году в учебном школьники отдыхали 11 дней с 25 октября по 2 ноября с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября. В предыдущие 8 лет школьники отдыхали осенью около 10 дней. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБ в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями без осадков, около 12 градусов тепла. В Москве облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки и около 80 градусов, днем без осадков. Максимальная температура в столице составит 14-16 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Наша национальная команда в эти мгновения в Нижнем Новгороде проводит последний товарищеский матч в рамках текущих сборов. Сборная России против команды Нигерии сегодня. И все подробности матча узнаем у Виталия Павлова. Виталий, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 69-я минута идет в Нижнем Новгороде в игре сборной России и сборной Нигерии. И россияне впереди со счетом 3-1. Надо сказать, что в первом тайме нигерийцы открыли счет. На 10-й минуте Келечи Хианачо пробил по воротам Александр Максименко. Тут не видел момент удара, пропустил в ближний угол. Но затем россияне отыгрались на 30-й минуте усилиями Лечиса Дулаева. А на 46-й, или скорее даже на 47-й, в добавленное к первому тайму время, Матвей Кисляк вывел сборную России вперед. Ну а во втором тайме уже отличился Алексей Миранчук после паса Александра Соболева. И таким образом россияне лидируют. В определенный момент, конечно, сборная России целиком и полностью перехватила инициативу. Стала действовать исключительно от себя, даже придавило как-то сборную Нигерии к ее воротам. Но сейчас, в последние минуты, пожалуй, россияне больше действуют по счету, все-таки ведутся с разницей в 2 мяча и могут себе позволить где-то аккуратнее действовать в плане сохранения того результата, который уже имеется. К тому же у нигерийцев происходит целый ряд замен, и понятно, что нигерийская команда пытается усилить линию атаки, но и у сборной России тоже обновления впереди произошли. Появился и Максим Глушенков, и Константин Тюкавин. В общем, понятно, что сборная России пытается продолжать играть от себя и старается, конечно, еще увеличить отрыв в счете, но пока к 70-й минуте лидирует 3-1.
1: Спасибо, Виталий. Виталий Павлов о ходе матча России-Нигерия. Тем временем сегодня юношеская сборная России, игроки до 19 лет, обыграла сверстников из Узбекистана 2-0 и стала победителем турнира памяти Мираброра Усманова. Соревнования прошли в Ташкенте. Новости хоккея. Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ состоялись очередные матчи. Автомобилист разгромил «Авангард» 4-0. «Амур» одержал 4-ю победу в последних 5 матчах на выезде, одолев «Трактор» 2-1. Тем временем российский нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов выбыл из строя на срок от 2 до 4 недель из-за травмы нижней части тела. В этом сезоне россиянин набрал 2 очка по системе «Гол плюс пас» в 2 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила в нейтральном статусе российского лыжника Савелия Коростелева до международных соревнований под своей эгидой на предстоящий сезон. Ранее нейтральный статус уже получили российские лыжники Непряева, Шорохова, Волков и Денисов. Баскетбол. «Автодор» на выезде обыграл «Енисей» в перенесенном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Красноярске завершилась победой «Автодора» 74-72. Теннис. Две россиянки сыграют друг с другом в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине. Екатерина Александрова со счетом 6-2, 6-2 победила действующую чемпионку Уимблдона Линду Носкову. А с таким же результатом 6-2, 6-2 Мира Андреева разгромила украинку Снегур. Александр Зверев станет первой ракеткой мира по итогам текущего сезона. Это стало известно сегодня после того, как нынешний лидер рейтинга ATP Яник Синнер заявил о том, что из-за проблем с коленом больше не сыграет в 26-м году и таким образом не сумеет защитить очки, набранные за победы на турнирах в Вене, Париже и итоговом в прошлом году. Отмечу, что Зверев станет 30-м теннисистом за всю историю рейтинга ATP, которому удалось добраться до первой строчки. И пока это все новости спорта.

0: Напомню, у нас в гостях композитор Владимир Иванович Мартынов. Владимир Иванович, мы вот в перерыве уточнили ту часть разговора, которую вели прежде, о том, что не просто из мира ушла вот эта мана, да, а ушел бульон, как вы сказали, который порождал художников, да, порождал вот это...
1: Порождал поле, скорее,
0: среда,
1: в котором
0: что-то
1: росло.
0: Да. Влад у вас спросил, а что, прям была эта среда? Вы сказали, да, была. Да. И тогда у меня возникает такой вопрос. Вот это, если эта мана ушла откуда-то, то, согласно физике, она должна была куда-то прийти. Она где-то должна располагаться. Не может же в мире то быть мана, то не быть.
2: Ну, почему же? Очень... Понимаете, есть закон эволюции. Какие-то виды приходят, какие-то уходят. Вот вы понимаете, значит, вот мы, как вот такие творческие люди, ну, как, какими мы считаем, там, Гёте, Рафаэль, там, Моцарт, Стравинский, вот они имели место, да, потом они как-то... До них этого не было, да, потому что мы видим, вот, допустим, великие изображения палеолита, мы не знаем, кто это такие, да, там нет ни Гёте, ни... И если бы... Там не может быть людей такого антропологического склада, иначе бы они не оставляли этих великих тоже изображений. Мы их не можем даже отнести к разряду искусства, да. Вот потом пришел другой человеческий тип. И, кстати говоря, значит, вот все-таки мы кончили разговор на том, что Каин убил Авеля, но если мы почитаем внимательную вещь, то, значит, Каин убил Авеля, после этого пошел от лица Бога и построил первый на земле город. А вот мы все каиниты. То есть мы наследили того, что надо отойти от лица Бога. Любое построение города, это есть, вот, ну, значит, города первые, там, первые города цивилизации, там, Междуречье, там, Акад, Шумера, там, Египет и так далее, да, это симптомы того, что человек отошел от лица Бога. То есть он отошел от этой симбиотической реальности, где человек жил вместе с зверями, птицами, на природе и так далее, где он вот свидетельством чему являются вот эти палеолитические пещерные изображения. Вот, и мы имеем в виду то, что мы... Значит, вот пошла эта городская цивилизация, наша цивилизация, Египет, потом... Дальше больше, потом Моцарт, Бетховен.
0: Сразу
2: потом...
0: после Египта. А? Сразу после Египта Моцарт.
2: Нет, ну нет, ну сейчас там Гомер, ну сейчас там, ну сейчас я пропускаю.
0: Вопрос такой. Я предполагаю, что вы уверены, что есть замысел у этого мира. Правильно я предполагаю?
2: Вы знаете, сейчас можно сказать и так, тут есть ряд точек зрения, которые можно предположить, но есть эволюция, да, вот есть эволюция.
0: Я скорее вот то, что ноосфера описывает, я скорее про то, что есть какой-то смысл заложенный и в человека в частности, и в человека в миру. Есть ли этот смысл в целом, на ваш взгляд?
2: Наверное, но к этому смыслу человек может относиться...
0: Это понятно,
2: да.
0: Но
2: и, понимаете, он... то, что сейчас человек вот делает с природой, это противоречит
0: замыслу. Тогда возникает
2: замыслу.
0: Вопрос о свободе воли, как бы, и об этом замысле, потому что если замысел есть, то все в порядке, как космос, грубо говоря, так, порядок, да? А если что-то может противоречить замыслу, значит, нет замысла.
2: Нет, почему? Замысел есть, но замыслу можно противоречить, тогда мы попадаем в эволюционную ловушку, в которую мы сейчас попали.
0: Чтобы потом продолжить реализацию замысла.
2: Нет, а ловушка может захлопнуться так, что уже от замысла ничего не для нас, да? Просто это может быть на других планетах с другими какими-то...
0: Но почему она никогда не захлопывалась до сего момента?
2: Ну, потому что нет, она может еще, мы можем из нее вылезти, да? Но дело в том, что сейчас мы имеем дело с эволюционной ловушкой, это совершенно явно, и искусственный интеллект – это и есть эволюционная ловушка, конечно, да? Прекрасная, которая, понимаете, просто значит, она на чем основана? Что Homo sapiens – это есть венец творения, это есть законченное, то есть, если есть эволюция, то есть, когда-то ума не было, было безумие. Потом появился человек разумный. И мы думаем, что человек разумный – это все, что возможно. А ведь может наступить эпоха нового безумия, прекрасного безумия, безмолвия, да? Но оно для нас недоступно, потому что искусственный интеллект теперь нам ограничивает этот доступ.
0: Но вам не кажется, что искусственный интеллект, наоборот, подчеркнет, да, подчеркнет бессубъектность, возвращаясь к этому термину, одних, и подчеркнет мою необходимость, как бы моей самости для других?
2: Нет, он уже не может этого ничего подчеркнуть, потому что он отсек самое главное, одну из основных возможностей человека добровольно перейти к безмолвию,
0: к безумию,
2: да, к шуни или к исихии. То есть к чему призывают? Значит, искусственный интеллект перекрыл эти возможности. То есть это, поэтому это является эволюционной ловушкой для человека. Она прекрасная. И тут, понимаете, это трансгуманизм, это типа бессмертие, импланты инвазивные, там цифровизация сознания. Но это тормоз на интеллекте. Мы хотим сказать, что интеллект – это самая, в общем, вершина эволюции, которая вообще вот некое бытие может...
1: То есть это некий идол, да, который мы
2: вознесли? Нет, ну просто, понимаете, разум. А кто вам сказал, что интеллект – это вот, ну вообще, вот Homo sapiens – это вершина творения. Может быть, на смену человеку разумному может прийти новый человек безумный, в котором есть вот эта новая ступень эволюции, кстати говоря. А искусственный интеллект эти возможности перекрывает, потому что он, как, кстати, ловит человека в эту эволюционную ловушку, где утверждает, что интеллект – это есть верх, ну, познания бытия, что ли, так скажем.
1: При этом с музыкой он, мне кажется, не так хорошо дружит, как со словами. То есть тут еще есть логоцентризм нашего общества. То есть мы верим очень словам, а вы занимаетесь всю жизнь музыкой, музыка гораздо сильнее воздействует на нас, но не все к этому чувствительны как будто.
2: Ну, тут нет принципиальной разницы, понимаете, между музыкой, потому что мы живем в логоцентрической реальности, мы живем антропоцентрической реальности. Все-таки наша реальность, мы осознаем себя антропоцентрично. Кто это сказал? Логоцентричные, ну, все вот эти последовательности, антропоцентричность, европоцентричность, там, или логоцентричность, извините меня, фагоцентричность, там, и так далее, и тому подобное. Вот эта центричность, я сейчас не хочу говорить, касаться вопроса ризомы, да,
0: Не будем касаться вопроса ризомы, резонно. Так. Владимир Иванович, давайте пофантазируем. Мы вот сейчас с вами присутствуем при первых десятилетиях книгопечатания. Вот только-только изобрели станок. Искусственный интеллект, по факту, такое же психическое расширение, как и
1: гутенберговский
0: станок для того времени. Что бы вы тогда говорили? То же самое про то, что человек лишен теперь возможности быть безумным? Или как бы вы интерпретировали вот этот феномен, которого еще вчера не было?
2: Нет, смотрите, есть очень большая, можно говорить то же самое.
0: Проведите,
2: потому что сейчас я вам могу сказать вот на этот счет, что есть собор Парижской Богоматери,
0: есть такой.
2: Роман.
0: А, Роман,
2: да,
0: есть такой.
2: Виктора Гюго. И там есть замечательная глава, который называется «Вот это убьет то». И там один из героев, Кугот Флеро такой, там Фроло, там, да, аббат, он берет, значит, вот эту самую книгу, первопечатную, показывает ее королю Людовику, и говорит, вот это, показывая на книгу, убьет то, то есть убьет великую архитектуру. Книгу, такая концепция, сейчас не будем обсуждать, книгопечатание убило великую архитектуру, да, то есть это все очень происходит поэтапно, и поэтому можно сказать это, но мы сейчас говорим не об этом, что такое искусственный интеллект, это интеллект самообучающийся, самовоспроизводящийся и не нуждающийся больше в человеке. Человек не нужен, как сказано в Кин-дза-дза, скрипач не нужен. И, кстати говоря, если мы сейчас будем логически это говорить, если мы сейчас вот будем дальше это, так сказать, вот это уже сейчас ясно, да? Сейчас не будем говорить, что искусственный интеллект и фрагмент в ГО и там далее, и так далее. Человек тут не... Вот, человек в том смысле, если он не занимается теми вопросами аскетическими, человек не нужен.
1: То есть это как раз следствие того субъект-объектного отношения, да, про которое мы говорили, который проявляет то, что на самом деле людям не нужны люди. И мы не знаем, что друг с другом
2: делать. Да, человек человеку уже не нужен. Да. Не нужен. И, просто... кстати говоря, он не нужен и в эволюционном смысле, потому что если мы сейчас имеем дело с искусственным интеллектом, если имеем его хорошо с ним, да, что это самообучающееся, самовоспроизводящееся нечто,
0: то мы посмотрим, когда мы дата-центр завернем.
2: Нет, подожди. Это другой вопрос. Нет, просто вот теоретически.
3: Если сможешь. Маяк.
4: 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+. 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
3: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
5: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
3: 17:00.
5: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: себя, если сможешь.
1: Традиция.
2: Мы остановились на вопросе, а зачем человек?
3: Да. И если от него не отмахиваться, это же довольно серьезный вопрос.
2: А раньше как на него отвечали? Ваши вот бурлящий бульон, как на него отвечали?
1: Не, ну, раньше так вопрос не стоял, потому что как бы человек был, ну, мы были все люди, как без человека, в общем, да?
2: И ну, раскройте, как бы даже, что такое
1: какое бы
2: нужным?
1: Книгопечатание, понимаете, вы сейчас спросили о книгопечатании, а совершенно напрасно, то есть уже поздно, потому что тоже Платон ставил вопрос о том, что вообще письменные традиции убивают человека, память, в общем, да? То есть сначала письменность убила, введение письменности.
2: Маклюин это описал, собственно.
1: Ну, совершенно верно, потом книгопечатание, потом цифровизация, понимаете, все, значит, это...
2: Раньше было лучше.
1: Нет. Почему? Так. Это не
2: сам комментарий.
1: Дело не в том, что когда что лучше, что хуже. Просто это разные стадии. Да? Но, в принципе, надо понять, что вот есть принципиальная разница между вот этими стадиями. Сначала вводится письменность, да? Потом печать. Потом цифровизация, потом еще что-то все облегчает. Потом появляется искусственный интеллект, потому что искусственный интеллект – это не просто, как сказать, собрание какой-то информации, массив информации, который некая такая картотека или, в смысле, Борхеса, там, Вавилонская башня, да? Он обретает, извините меня, ну, в кавычках, скажем, субъектность, он становится самостоятельным. Причем он становится настолько самостоятельным, что он переигрывает в интеллектуальном смысле человека, уже то есть по скорости, по объему и так далее. И ставится вопрос, а он просто будет лучшим или потребителем этого, да? Ну,
2: так
1: или
2: я поэтому и озвучил, да, свою мысль, что, возможно, именно потому, что искусственный интеллект как бы так хорош и так похож на человека,
3: мы можем
2: заметить вопрос, что тогда от меня остается, если вычесть
3: интеллект,
2: да? То есть, что во мне человеческого, да, что меня делает человеком? И тогда вот само существование чего-то, что меня занимает, меня, наверное, фрустрирует сначала, да, а потом, может быть, я.
1: Знаете, давайте так вот ответим. Значит, что делает человек? Интеллект как бы делает человек человеку. Но человек – это совокупность телесная, да? Там есть мозг, сердце, то есть сердце, там печень, легкие и так далее. И вот интересно просто, понимаете, вот одна из самых величайших культур вообще человечества, это Египет, да, вот они при мумификации, они все сохраняли, сердце, печень, там это сохраняли, все помещали, а мозг вообще вычищали и выкидывали как ненужное, потому что в том мире мозг не нужен. У нас сейчас наоборот получается, что мозг нужен, а все остальное, это, кстати говоря, не нужно. Поэтому, значит, что есть человек и чем человек вообще мыслит? Мыслит он интеллектом или он мыслит печенью, кишками, пищеварением, ногтями? Вот это очень большой вопрос, потому что человек гораздо ёмче, да, и он гораздо объемнее, чем интеллект. Человеку нельзя свести к интеллекту, вот что очень важно. И субъектность человека – это пищеварение, это печень, это кровеносные сосуды, это лимфа, да. И, в принципе, понимаете, тут такой роман глава профессора Довеля, да, вот это искусственный интеллект. В принципе. Но если вы читали, помните этот роман Гуговой?
2: Давно читал.
1: Ну да. А там есть очень интересное. Потом он этот... Я сейчас тоже его не очень хорошо помню. Но там, значит, одна замечательная певица попадает в аварию, и, значит, ее голова остается, да? А у нее есть ее возлюбленный. А потом
2: к этой голове
1: значит, этот искусственный доктор представляет другое тело, извините меня, проститутки какой-то, да? Ну, я огрубляю эту вещь. И, значит, она начинает жить, но этот возлюбленный не узнает, потому что она становится вульгарна, она обретает те привычки, которые никогда... Mm-hmm. Она начинает вообще жить по-другому.
2: Шарик.
1: Поэтому, ну, типа, да, поэтому человека нельзя свести к интеллекту. И поэтому, когда искусственный интеллект забирает на себя эти функции, это конец человека, да?
2: Ну, или повод обратить внимание на свою телесность.
3: Конец человека предыдущего
1: типа. Если он может.
2: Так это же всегда так было.
1: Нет. Когда так было?
2: Всегда, ну, то есть, просто не было других вещей, которые подчеркивали бы важность этого вопроса «Кто я?». А сейчас мы живем в мире, где как бы вот тебе прямо говорят, ты заменим тут, тут, тут. И ты, а в чем я незаменим? Что делает меня мной? Да, мое тело, мое мышление, да, мои чувства, может быть.
1: Вы понимаете, значит, здесь получается так, что действительность современного мира, и, кстати говоря, к искусственному интеллекту не просто так все это подводится, что все остальные виды отсекаются. Вот, допустим, когда мы начинаем жить в обществе потребления, то есть, ведь, в принципе, все вот остальные вот эти вещи, чувства, о которых вы говорите, еще чего-то, это есть некоторые такие вещи, которые могут вам предоставлены быть тем же искусственным интеллектом, допустим, в будущем. Потому что мы сейчас можем инвазивные импланты такие ввести, это даже сейчас возможно. То есть, все это возможно обеспечить. И не нужно будет думать, это уже сейчас так оно и есть. И огромное количество людей, живущих сейчас на планете, они живут... Вот поп-культура, в общем,
3: Владимир,
1: да?
3: Владимир Иванович, в связи с этим у меня вопрос. А вас это беспокоит?
1: Меня не... Слушайте,
2: а если вас не беспокоит, что мы это обсуждаем? Меня это вообще не беспокоит. Честно говоря, пусть делают, что хотят.
3: Окей, у них вставные чувства, вставные мысли. И им нормально. При этом вы чувствуете, думаете, любите, музыку пишете.
1: Ну, да.
2: Кто будет слушать, да? Просто машины будут приходить на концерты, да?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что музыка не всегда пишет для того, чтобы слушали. И, кстати говоря, тоже это такое... Такая вещь, что это вопрос публики. Вообще, нужно ли писать для того, чтобы... Кто-то ее услышал.
3: Прекрасный вопрос. Вообще. Мы с этого начнем в следующий час. 967-103-5533. Пишите, вернемся.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21 час. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России в течение дня 110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, с 8 до 20 часов сбиты БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областей, а также Московского региона и Республики Крым. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили сегодня населенный пункт Голубково в Запорожской области, рассказал об этом представитель армейского объединения Дмитрий Миськов. По его словам, потери ВСУ на этом направлении составили более 240 военнослужащих.
1: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки, Деброва, Общего и Вольнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: Как следует из сводки Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили почти 1500 военнослужащих. России нужны собственные современные источники накопления энергии для развития электротранспорта, заявил Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в открытии кластера производства электрических батарей в Москве. По словам президента, Россия намерена наращивать производство отечественных аккумуляторных батарей. В 2030 году наша страна сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы, отметил президент.
2: Сегодня предлагаю обсудить вопрос, который имеет большое значение для укрепления технологического суверенитета России, для становления отраслей современной экономики, для повышения качества жизни людей, для решения экологических задач. Речь пойдет о развитии отечественной индустрии систем накопления энергии. Общеизвестно, что такие системы пользуются все большим спросом. Они применяются для выпуска различной продукции гражданского и специального назначения. В том числе это автономные системы, робототехника, экологически чистые электрические виды транспорта. Для развития этих перспективных направлений нам необходимы собственные современные источники накопления энергии. Подчеркну и другое. Энергия – это базовый ресурс экономики. Потому требуется шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс. Особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов. Также накопители могут обеспечить растущие мощности центров обработки данных. Сейчас нам важно сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторное применение. И, конечно, будем наращивать отечественные производства такой продукции. Продолжим совершенствовать аккумуляторные технологии. Будем осваивать новые области их применения.
0: Владимир Путин на открытии первого комплекса в кластере по производству электрических батарей также рассказал, что Россия будет выстраивать сотрудничество с другими странами в сфере технологии производства аккумуляторов. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в рамках особой экономической зоны создано 250 высокотехнологичных предприятий. Московский кластер электробатарей находится на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Идея трехсторонней встречи президента Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТС в Китае весьма интересная, но пока не прорабатывалась сторонами. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, китайская сторона, как организатор саммита, должна направить участникам проект его программы, в которой могут быть предусмотрены возможности для отдельных встреч. Саммит АТС пройдет 17-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Председатель КНР и другие лидеры уже направили президенту Владимиру Путину поздравления с днем рождения, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, в среду Путин, как обычно, в свой день рождения проведет целую серию телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут его поздравлять. Кроме того, Владимир Путин посетит Туркмению с рабочим визитом с 8 по 9 октября. Как отметил Ушаков, в ходе визита глава государства примет участие в саммите глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Ушаков не исключил, что президент президент России на заседании глав государств СНГ по просьбе участников проинформирует о текущей ситуации вокруг Украины. Также, по его словам, Путин встретится со своим иранским коллегой. Двусторонняя встреча президентов России и Туркмении пройдет в формате тет-а-тет на полях саммита СНГ 8 октября. Как уточнил Ушаков, отдельная встреча президента России и премьер-министра Армении Пашиняна в Туркменистане не планируется, хотя исключать контакты на полях саммита СНГ нельзя. Минэнерго России на совещании по ситуации на рынке топлива доложила о состоянии рынка, накопленных запасах, вводе в эксплуатацию и загрузке производственных мощностей. Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания по рынку топлива, который провел вице-премьер Александр Новак. По его словам, необходимо ускорить принятие нормативно-правовых актов для оперативного удовлетворения спроса на топливо в России. Также Новак призвал профильное ведомство и нефтяные компании продолжить работу по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов в России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центрофоба, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью 10-12, днем в городе от 13 до 15 тепла. В Москве сейчас около 12 градусов тепла. Предстоящую ночью синоптики обещают небольшие осадки и от 8 до 10 тепла. Днем завтра будет сухо, в столице 14-16 градусов. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы для столичного региона.

0: себя, если сможешь.
1: Возвращаемся. У нас в гостях сегодня композитор Владимир Иванович Мартынов.
2: Да, и давайте немножечко поговорим про музыку. Что такое работа композитора? Можете ли вы ее описать? Потому что люди в банках работают, такси водят.
1: Да не, ну открываешь Fruity Loops, накидываешь сэмплы, и у тебя трек. То есть для большинства, я думаю, для массового человека работа композитора — это сочетаемость звуков и поиск какой-то гармонического ключа. И в принципе, чтобы работало. Ну, я совсем грубо описываю, да. Вы свое понимание музыки можете озвучить?
3: Ой, ну, мое понимание, наверное, сейчас не так интересно. Просто, значит, если вы спрашиваете, что такое музыка, да, ну, в каком-то, значит, ну, там, пифагорейском или в древнем таком, это гармоническое соотнесение себя с космосом, грубо говоря, да, это космическая гармония, да, вот. И из этого, значит, тут еще вмешивается общество, социальные какие-то вещи. И вот это все начинает искажаться, и потом, значит, ну, превращается, я должен выполнять какие-то потребности общества, в котором я живу, социального, да. Я должен писать, вот, допустим, или киномузыку, или академическую музыку, потому что я поставлю такие условия, что, значит, от меня общество и реальность социальная требует, чтобы я писал музыку для концертов, или там для кино, или для театров, или для радио, там, да, вот, забывая о том, что существует совершенно вот эта изначальная музыка, гармония, которая должна приводить мое, так сказать, существо с космосом, да. Если у меня сохранились какие-то крупицы памяти об этом, я могу их как-то вот заложить в эти самые свои дурацкие концертные вещи, там, да, или в киномузыку, или еще во что-то такое. Но при этом, конечно, вот это основное великое предназначение музыки забывается. И для того, чтобы вообще заниматься сейчас музыкой, надо забыть обо всем этом и все-таки заниматься потребностями того, что сейчас требует социум, так скажем.
1: Как в одном стихотворении, забыть это значит начать быть.
3: Да, да, совершенно верно, существовать, тут только надо переправить, так что забыть о том, что надо быть, для этого надо существовать. Вот это существование и быть – это разные совершенно вещи. То есть мы забыли о том, что такое бытие, и занимаемся существованием.
2: Ну, то есть, звучите вы так, что есть потребности мирские, да, нужно кормить семью, нужно делать работу, и при этом вы постоянно выпадаете из этого пометования того, что такое музыка и зачем она нужна.
3: Ну, нет, понимаете, тут кормить семью – это уже там второй или десятый какой-то момент, но всегда существует общественный запрос. Социальный запрос, культурный запрос, да, определенного уровня. И в принципе, просто можно сказать, что кроме этого запроса ничего нет. И тогда музыка будет существовать на уровне вот этих запросов, а то, что я делаю, от моих ответов, моих, грубо говоря, произведений и вот то, что я делаю, это я просто отвечаю на уровень того, что от меня требует вот социум и данность.
1: А вот этот запрос социума и данности – это естественный запрос или искусственный, на ваш взгляд?
3: Не, он не естественный. Ну, социум таков, как он есть, да? Но, в принципе, он не имеет никакого отношения к той,
1: к
3: реальности, да, которая имеет место, да, и о которой можно не думать. И, кстати говоря, понимаете, вот основная часть человечества, во всяком случае, западноевропейская часть, ну, та, которая под палой, там, я и китайцев имею в виду, и так далее, да, вот эта поп-культура, там все, она создана для того, чтобы вот эти основные антропологические, вот, жизненные вопросы, они были сняты вообще, и они сняты.
2: Сняты с повестки?
3: Сняты с повестки, да, потому что есть потребность, есть экологическая потребность, есть, ну, вообще, понимаете, мы ставим перед угрозой голода, мы ставим перед угрозой там какого-то экологического, ну, масса, на которую надо ответить, и музыка тоже как-то отвечает на этот вопрос, она борется за экологию.
1: Базовый минимум.
3: Ну да, боремся с этим. Но это никакого отношения к делу-то по-крупному счету не имеет.
1: Давай. Ты? У меня тогда вопрос о серьезности. То есть вот, вот это соединение человека с космосом, да, из созвучия человека и космоса, это звучит как бы очень серьезно по сравнению с поп-культурой. Но при этом у меня есть внутреннее ощущение, как вот Пятигорский говорил, да, что серьезность все убивает. То есть, с одной стороны, я вроде занимаюсь отношениями себя и космос, с другой стороны, это же должен быть какой-то поток, танец, да, это должно
2: быть. И меня там не должно быть.
1: И меня как бы там не должно быть, потому что я должен как бы уступить место, как бы, чтобы оно происходило. Вот вы как для себя этот вопрос решаете?
3: Ну, нет, ну, совершенно верно то, что вы говорите. Серьезно все убивает, она действительно все убивает. Но смотрите, на всю попсовость, кстати говоря, попсовая культура очень серьезна. Она настолько серьезна, говорю, да, что, понимаете, тут деваться некуда. И тут шутки в сторону, они это просто смерти подобны.
1: Я видел, как рэперы убивают друг друга, о чем за то, что один лейбл больше, чем другой, зарабатывает.
3: Поэтому то, что вы говорите, это практически делается невозможно. Потому что та культура, в которой мы живем, это практически концлагерь, добровольный концлагерь. Он пока что еще доставляет большое удовольствие. Понимаете, мы едим хорошую пищу, кто это может, там, отдыхаем там, где хотим, там, да, слушаем ту музыку, которую мы хотим, там, ну, то есть это все есть, да. Весь вопрос заключается в том, что вот где весь контекст вот этого, то, что нам доставляет удовольствие, откуда нам и какое он к нам имеет отношение, ко мне как к человеку, к вам как к человеку, да, и что он с нами делает. И, в принципе, просто можно сказать, что никогда говорить, да.
2: Это Пятигорский, был упомянут, вы сразу.
3: Ну да, не надо. Но Пятигорский уже перешел. Ну, понимаете, Пятигорский еще старше меня, поэтому он это очень хорошо чувствовал. Но это вы очень хорошо заметили, что самое худшее, что может быть, вот убийственно, это серьезность, да, когда человек начинает серьезно утверждать что-либо, да, и серьезно думает, что то, что он утверждает, это серьезно. Да?
1: Первый наш час, мне кажется, звучал весьма серьезно.
3: Как это, понимаете, дело в том, что вот 20 век, он ввел очень хороший термин, то есть не термин, но поставил эту проблему абсурда, да, где вопрос серьезности снимается, это тоже там...
2: Бекет
3: это...
2: Хармс, Бахтин.
3: Малевич, Кыш, Дюшан, конечно, да, и, конечно,
1: и при этом все равно их воспринимали даже современники серьезно. Я видел интервью с Энди Уорхолом, где ему задавали очень серьезные вопросы.
3: Слушайте, понимаете, Энди Уорхол, это хорошо, потому что это уже постиндустриальная вещь, постмодерн. Вы понимаете, да, просто, кстати говоря, из-за того, что Энди Уорхол начал, выставляться в той же, в той же галерее, где и Марк Ротко. Марк Ротко, извините меня, кончил самоубийством вообще-то, вы знаете.
1: Он был очень, кстати, серьезный человек.
3: Кто?
1: Ротко, очень болезненно воспринимающий
3: реальность. Нет, вы знаете, и Кафка был серьезным человеком, и вообще там масса очень серьезных людей, да. Но, понимаете, вот именно благодаря их опыту, вот сейчас можно сказать, что, конечно, серьезность, профессионализм, нельзя, тут есть вещи, как важно быть серьезным, а то есть такая пьеса, да, это задаю человек, который Эрнст, он серьезный, да, но дело в том, что есть вот абсурд, где эти вопросы снимаются. Это очень важно, да? Звезда бессмыслицы Веденского, звезда бессмыслицы, это вот и есть тот самый абсурд, который сейчас нам может помочь выйти вот из того бедственного положения, в котором мы находимся. И эти симптомы, эти перспективы есть. Я очень оптимистично смотрю.
1: Да, мы заметили. Светитесь.
3: Нет, да. Ну, оптимизм можно понимать по-разному, потому что, понимаете, конечно, оптимист и тоже Малевич оптимист, в общем, да. Но при этом он говорил, что Земля это подобное дому, изъеденному шашлями, да. Тут все это надо бросать, да. Но он знал, как вылететь из этого дома. Так же, как Кейдж знает, как это сделать. Так же, как Беккет, да. В общем, понимаете, поэтому мы все оптимисты. Но наш оптимизм исходит из того, что мир, в котором мы, до которого себя довел человек, он не выносит, это невозможно, все, с ним надо кончать тут же, но не как сказать, не какими-то насильными методами, опять-таки внутренними вот этим абсурдистским переворотом, который нам подсказывает тот же Кейдж, который нам подсказывает Уорхол, ну, нет, не Уорхол, ни в коем случае.
1: Дюшан,
3: конечно, Дюшан, Беккет, вот, и выходы есть.
1: Сейчас все, когда вы сказали не Уорхол, все выдохнули, вот, все наши. Слава богу, что
2: они не выдохнули. Они в интернете, значит, забили фонтан Дюшана, смотрят на это произведение.
1: Где вода?
2: Так, а как мне несерьезно к этому относиться?
1: Так, а абсурд я записал. А юмор, как вам кажется, в чем его сила? И способен ли он помочь человеку как-то найтись?
3: Ну, конечно, всегда, то есть юмор, он, ну, более, то есть как даже более агрессивный такой, потому что юмор как раз он всегда помогал справиться, ну, вот с серьезностью мира, потому что все-таки все, вот как сказать, упорядочивающие начинания человека, они в конечном итоге приводят, ну, извините так, тоталитаризму какому-то, да, или каким-то тоталитарным.
1: Вы вот извинялись за слово проститутка и извинились за слово тоталитаризм.
3: Ну,
1: а? Они как-то, ну, рядом, да, знали, что...
3: Ну да, понимаете, поэтому все, ну, как-то с каких-то моментов всегда при короле был шут, да, ага. Который это мог
1: совесть
3: что-то
1: короля,
3: смягчать.
1: Как бы.
3: Это не совесть, нет, это ни в коем случае. Почему? Это не совесть. Потому что у короля может быть тоже совесть, а, как сказать, вот совесть тоталитарная – это тоже совесть. Потому что не было бы порядка, если бы не было бы тоталитарной совести. Но тут надо равновесие. И вот, то есть, когда что-то начинает

0: человек разумный, человек антропос. Вот это очень важно. Да?
1: Мне кажется, куаны дзенские. А? Куаны, мне кажется,
0: да,
1: дзенские
0: совершенно
1: очень иллюстрируют,
0: да,
1: именно этот
0: безусловно,
1: принцип.
0: Да. К этому стремится куан, то есть обесмыслить то, что кажется наполненным смыслом, и то, что вот вывести человека из эволюционной ловушки, да? А что такое в данном случае эволюционная ловушка? Это человек разумный, homo sapiens, это венец эволюции. Да нет, это не венец эволюции.
2: Это венок.
0: Мы должны продолжать эту эволюцию и подготавливать приход нового типа человека. Мы должны оказаться человеком на новой ступени эволюции.
2: Так как молу и беки-то кончать, кажется, молу я не могу продолжать, я должен продолжать, а буду продолжать.
0: Вот, вот, вот, вот, вот. Да.
1: Вот вам 80 лет.
0: Да.
1: На чем вы едете? Вы очень бодрый, ясный. На какой внутренней интенции? Вы, с одной стороны, говорите, вы пишете музыку, потому что есть заказ этот социальный,
0: ну, да,
1: человеческий, да. А с другой стороны, вы не выглядите как человек, который вот опять работа.
0: Ну, знаете, у нас была такая шутка, на чем ты ездишь, на 11-м, ну, на своих двоих, да. Нет, ну, просто... Ну, понимаете, ну, пока что в мире масса таких вещей, которые, знаете, возмущают, отвращают, что я просто молодею. Они настолько возмущают.
2: То есть вы с нами надолго. Мир настолько отвратительный, что я тут останусь еще, да?
0: Ну, типа того, да.
1: То есть на какой-то энергии ресентимента, злости, такой веселой.
0: Ну, не злости, а просто, ну,
2: сколько можно. И как давно у вас вот это ощущение таковости реальности?
1: Сломанности какой-то, да? Да?
0: Ну, вы знаете, вот как-то, вы знаете, я тут начал замечать еще где-то, ну, с 60-х годов. То есть, понимаете, вот, нет, ну, действительно, кушание мира... Нет, ну, понимаете, это же действительно так, что я еще застал 50-е годы, потом 60-е, 70-е годы. Вот на Запад я начал ездить там в середину 80-х годов. Я видел, как вот этот мой любимый Запад, куда вот он все по разным причинам, в культурном смысле, в человеческом.
2: Хереет и хереет.
0: Да, ну просто, ну, еда становится хуже, там какой-то, ну, там какие-то бытовые условия становятся хуже, понимаете, культурные условия, там объективно совершенно, потому что начали урезаться субсидии культурные, там урезаться культурные программы, там меньше денег, там.
2: Экономическое прокрустово ложе.
0: Да, да, да. Вот это и, ну, человеческие отношения какие-то, там масса людей так вот, с кем имели дело, там, ну, умерли или начали заниматься какими-то другими делами. Ну, в общем, вот какое-то такое, в общем, для меня это какая-то такая вот, ну, это личная история, потому что я наблюдал, но я теперь вижу, что это не личная история, потому что, ну, она зафиксирована, ну, тем же Слитердайком, понимаете, вашим любимым.
2: Наконец-то пришел кто-то, кто умыл Петра.
0: Нет, ну, я уж не говорю о Хайдеггере, который об этом пишет, ну, понимаете, это ключевая фигура, да, там, о конце философии, там, поставит, то есть, ну, это все прописанные истины. Вот, и, кстати говоря, и опять-таки очень интересно, как на это смотрят разные, провинциализируя Европу, вот самая Шакрабарти, такой индийский философ пишет, провинциализируя Европу, там, пост-Европа, Юхуэй тоже пишет, то есть, это не то, что мы там сводим счеты с Европой, но вот что процесс-то происходит, процесс деградации происходит, но в любом процессе деградации происходит нечто иное, то есть процесс вызревания чего-то. Это очень важно, и поэтому мы все, не надо считать меня за пессимиста, да, потому что я-то как раз вот пытаюсь нащупать вот эти восходящие потоки, где можно... Понимаете, вот, допустим, это разложение, оно существует, но от него исходят
2: пары.
0: Эти потоки, да, и они есть, понимаете, и, в
1: мы
0: принципе,
1: про

0: ответить.
1: Как их находить, но да, сейчас прервемся на новости. 967-103-5533.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны противника. За последние сутки освободили населенный пункт Голубково в Запорожской области. Вооруженные силы России днем также продолжили удары беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. В результате ударов в порту Южный было поражено морское судно типа «Танкер», доставлявшее горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения ВСУ. По данным Минобороны, на стоянке техники в районе маяков Одесской области поражены грузовики, доставлявшие на Украину военные грузы. Как сообщает в эти минуты украинские СМИ, в Киеве прогремели взрывы. Незадолго до этого в столице Украины была объявлена воздушная тревога. Вечером также сообщалось о взрыве в Одессе. На фоне воздушной тревоги передает ТАСС. Поддержка выпуска энергонакопителей и высокотехнологичных компонентов уже предусмотрена государством. Рассматриваются различные преференции и прежде всего в налоговой сфере, рассказал Владимир Путин в ходе совещания по вопросам накопления электроэнергии. По словам президента, для сохранения российской энергетики и лидерских позиций необходимо развиваться в том числе в сфере альтернативных источников энергии и постлитиевых технологий. Владимир Путин по видеосвязи сегодня также запустил производство аккумуляторных батарей в Москве. Как отметил президент, на открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей в столице Россия продолжит совершенствовать технологии производства. «Будем также осваивать и новые области их применения», — сказал Путин. В свою очередь, как заявил мэр столицы Сергей Собянин, находясь на новой гигафабрике, Москва является одним из главных потребителей тяговых аккумуляторов. Размещение на территории соседнего государства ядерного оружия – это шаг в сторону эскалации напряженности. Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможность снятия запрета в Литве на размещение в стране ядерного оружия. Литва считает логичным размещение на ее территории военной базы США и ведет об этом переговоры, заявил сегодня литовский министр обороны Каунас. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что американцы власти определенно рассмотрят возможность создания постоянной военной базы США в Литве. По словам Каунаса, Литва уже сейчас покрывает расходы на размещение американских войск в стране по ротации, строит для этого необходимую инфраструктуру. Президент Макрон созывает экстренное совещание с несколькими министрами из-за ситуации с протестами учащихся во Франции, сообщает БФМ ТВ. Министерство внутренних дел Франции насчитало во вторник более 250 тысяч школьников и студентов, участвующих в протестах, в том числе 56 тысяч в Париже, сообщает Фигаро. Со своей стороны, молодежные и студенческие организации, стоящие во главе протестного движения, утверждают, что всего в стране 450 тысяч бастующих, из них в Париже 100 тысяч. По информации газеты, протестное движение перекинулось уже и на заморские департаменты и регионы Франции. Масштабные протесты школьников и студентов во Франции, вспыхнувшие в сентябре и переросшие в крупные общенациональные манифестации, порой сопровождаются насильственными действиями, сосредоточенными вокруг требований коренной реформы системы образования и улучшения условий обучения. Сборная России по футболу упустила сегодня победу над командой Нигерии в товарищеском матче. Футболисты сыграли в ничью со счетом 3-3. Матч прошел в Нижнем Новгороде. Сборная России прервала серию без пропущенных мячей, которая длилась 4 матча. Последним соперником, которому удалось поразить ворот отечественной команды, была сборная Египта. Результат матча будет учитываться при подсчете рейтинга Международной федерации футбола. Россияне занимают в нем 35-е место, нигерийцы – 29-е. Новые подробности о противниках. Информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, днем 13-15 градусов. В Москве облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди и около 80 градусов. Завтра днем в городе без осадков, максимальная температура в Москве 14-16 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Наша национальная команда сегодня провела последний товарищеский матч в рамках первого осеннего сбора в Нижнем Новгороде. Сборная России сыграла в ничью с командой Нигерии 3-3. Отмечу, что по ходу матча россияне вели 3-1. Третий мяч пропустили на 94-й минуте. Также добавлю, что при главном тренере Валерии Карпине сборная России впервые пропустила 3 мяча. Ранее наша команда победила Иран в Казани со счетом 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барко прокомментировал пролонгацию контракта с красно-белыми до 30-го года. «Для меня большая гордость оставаться частью этого огромного клуба. С первого дня в «Спартаке» я чувствовал себя членом семьи. Мы собираемся достичь гораздо больших успехов вместе. Вперед, Спартак!» – заявил Барко. Криштиану Роналду не вернется в сборную Португалии, пока команду возглавляет Жорже Жезуш. Об этом сообщил журналист CNN Portugal Руй Сантуш. Криштиану перестал верить в искренность слов тренера и доверять им, отметил инсайдер. Камила Валиева окончательно лишилась возможности оспорить отзыв своего нейтрального статуса. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Спортивный арбитраж официально подтвердил, что не получил апелляцию от российской фигуристки на решение Международного союза конькобежцев. 21 день, отведенный на юридическое обжалование, истек. В августе Международная федерация одобрила нейтральный статус для Валиева и Марка Кондратюка, однако всего месяц спустя ICU аннулировал свое же решение после индивидуальной проверки. Под повторный отказ также попали Александра Степанова и Иван Букин. Министр спорта Михаил Дегтярев заявлял, что атлеты пойдут в суд, но в Лозанне они в итоге не дождались документов от Камилы. Спортивную неготовность Валиевой наглядно подтвердили сентябрьские контрольные прокаты сборной в Москве. Долгожданная презентация новых программ обернулась для нее тяжелейшим испытанием. Вместо триумфального камбэка зрители увидели физически тяжелое катание. В короткой программе фигуристка отказалась от прыжков ультра-си, а произвольная вообще развалилась. В итоге Валиева пропустит текущий международный сезон и сосредоточится исключительно на российских стартах.
1: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила в нейтральном статусе российского лыжника Савелия Коростелева до международных соревнований под свои гиды на предстоящий сезон. Ранее нейтральный статус уже получили российские лыжники Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков и Никита Денисов. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов выбыл из строя на срок от 2 до 4 недель из-за травмы нижней части тела. В этом сезоне россиянин набрал 2 очка по системе «Гол плюс пас» в 2 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Теннис. Две россиянки сыграют друг с другом в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине. В 1/8 Екатерина Александрова всего за 66 минут победила чемпионку Уимблдона этого года Линду Носкову 6-2, 6-2. И за выход в полуфинал сразится с чемпионкой Ролан-Гаррос еще одной россиянкой Мирой Андреевой, которая с таким же счетом 6-2, 6-2 за 62 минуты разгромила украинку Снегур. Добавлю, что Александрова ведет у Андреевой по личным встречам 2-0, выиграв оба матча без потери сета. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
0: Маяк. Пойми себя, если сможешь.
4: Да, мы возвращаемся, остановились на восходящих потоках, которые вы, как, не знаю, альбатрос пытаетесь ловить, чтобы, не затрачивая усилий, подниматься все выше и выше. И как? Ловится?
5: Ну, иногда ловится, но, понимаете, это происходит именно в каком-то индивидуальном общении, неожиданно совершенно. Это не происходит, когда вот происходят какие-то официально установленные или внешние. Вдруг вот происходит встреча человека с человеком и в каких-то определенных ситуациях. И вдруг тогда, ну вот, как говорится, проскакивают искры, и вдруг начинаешь думать, что действительно все возможно. Это почему я говорю, что раньше, где-то еще в 70-е, 80-е годы, это было общее, то есть не надо было никаких вот этих индивидуальных.
4: Но в общем, это же не было, да, на партсобраниях.
5: Да, то есть это было, ну, как бы, то есть, вы понимаете, существовала эта атмосфера, или, как я говорю, вот этот бульон, да, потому что существовало вот это сообщество заинтересованных людей, ну, я сейчас имею в виду музыкантов. Сейчас все очень атомизировалось, да, все сейчас атомы, да, просто, и вот это редкое стечение обстоятельств, то вдруг вот какая-то встреча, где проскакивает эта искра, вот, и действительно вот эти потоки, они могут быть, почему? Потому что, понимаете, мы сейчас, ну, действительно, это не просто кризисная ситуация, мы сейчас, я считаю, на перепутье какой-то эволюции, действительно, то есть вот кто мы из себя... Что мы из себя представляем? Тупиковую ветвь эволюции Homo sapiens? Или мы сможем переступить на новую ступень эволюции? И мне кажется, что у нас еще остались эти возможности, хотя их остается все меньше и меньше, ну, в связи со всеми не только какие-то геополитическими обстоятельствами, а, может быть, и экологическими, и вот этим сейчас вот воцарением искусственного интеллекта, и все же возможности всегда остаются, но они остаются на уровне индивидуальных ситуаций. И мне кажется, что вот это, как сказать, быть, постигнуть, что такое, переступить за грань разума, за грань слова, еще возможно вступить в эту новую, как сказать, новый палеолит, что ли, вступить в новые безмолвия, которые, кстати говоря, предсказывает Беккет. Вы очень хорошо вот привели эту самую фразу последнюю, да, когда, кажется, много слов, и мне, понимаете, каменный век закончился не потому, что кончились камни, да, но потому что явился новый человек. И, значит, вот человек говорящий, человек разумный кончился не потому, что кончились слова, а потому что перед нами забрезжила, как сказать, перспектива нового безумия. Безумие в самом лучшем этом смысле, которое освободит нас от кошмара вот того мира, в котором мы находимся.
4: Да? А вот вы преподаете в МГУ, если верить
5: преподавал.
4: Википедии, преподавали музыкальную антропологию. Да. Что это такое?
5: Ну да, потому что, значит, понимаете, что такое музыка вообще, да? Музыка, это просто можно сказать, это выделение человека, как есть пот, как есть, ну, запахи его, которые
4: это
5: выделяют.
4: Это вы Ролана Барта с... Про писателей пересказываете.
5: Ну, да-да-да. Ну, да.
6: Читатель.
5: Вот, в принципе, музыка то же самое, по ней можно судить, то есть музыка – это очень хорошая вещь, по которой можно устанавливать симптомы, что человек из себя представляет. То музыка, которую человек пишет, он является этой музыкой, и человек, который обладает вот этими, как сказать, медицинскими возможностями ставить симптомы, да, что человек представлял из себя в 18 веке, что представлял в 19 веке, что представляло, допустим, в 20 веке, или симптомом чего является рок-революция, мной, которая меня переменила, там, Rolling Stone, The Beatles, там, или, я не знаю, там, Роберт Фрип и так далее. Что представляете? Что это все, просто, понимаете, это все музыка, да, а для антрополога это просто симптомы того, что происходит с человеком, не более того, да. Вот. И по этим симптомам он может сказать, а что такое человек? Это не то, что Моцарт там написал, или что Штокгауз написал, или что спел там Ринго, там, про барабанник Ринго Старр, или там спел помню, Маккартни, а то, что происходит с человеком. И вот это, собственно говоря, мы, то есть вот это и есть музыкальная антропология. При помощи музыки мы ставим диагноз человеку. Угу. Так вот сказать.
6: Но ризому мы не сейчас не упоминаем, не упоминаем, да?
5: Ну да, не, понимаете, ризому это уже, это мы будем ставить диагноз Феликса Гватри, там, ага. Да, Делёза.
7: Будем,
5: да?
7: Резомировать.
5: Сейчас не будем.
7: Владимир Иванович, я вот вас слушаю, и у меня такая мысль возникла, я ни в коем случае не хочу вас обесценить, да, но у меня такое ощущение, что путь европейского интеллектуала, а я вас вижу, интеллектуала, во многом связан с переживанием конца времен. Если мы возьмем, там, не знаю, Фукуяму, Шпенглера, то есть какое-то ощущение, что мир
6: ладно,
7: сейчас...
6: Ладно, Фукуяму, Шпенглера, можно же вспомнить Вольтера.
7: Да, да, что мы сейчас находимся в какой-то точке невозврата или там какой-то петли, мешка там и так далее, из которого сложно выбраться. Во всяком случае, философии Хайдеггера, вы вспоминали, да, философии там последних 300, наверное, 50 лет, она представляет из себя вот это интеллектуал, который чувствует конец времени, да, и кажется, что именно он сейчас. И как будто бы это
6: не
7: необходимое
6: не
7: условие для европейского мышления вообще, Достоевский в том числе, для условия для мышления, что вот конец близок, и поэтому нам нужно мыслить мир. Что если мы, как будто бы это такая дефицитарная точка мышления для европейца, если мы берем, я не знаю, там каких-нибудь Нагарджуну, я не знаю, или каких-нибудь буддийских философов, да, то там как раз есть точка изобилия, есть точка мира как плато, в котором нету времени, да, то есть европейцы очень времяцентричны в этом смысле. Вот что вы думаете о том, что я сейчас сказал?
5: Ну, вы меня нисколько не обесценили, наоборот, значит, ну, сейчас вот Нагарджуна, очень много вопросов сразу задаете, но да, вы настолько правы, потому что я вот мысль, и я и себя представляю, то, что я себе представляю, потому что в 13 лет я прочел Шпенглера и сошел с ума, и все это предопределил, и поэтому, что бы я ни читал, у меня ложится под эту вещь. Да, теперь, что касается Нагарджуны, да, и западноевропейского интеллектуала, что история – это придумка европейцев. Единый,
7: точнее,
5: для Нагарджуны никакой истории
7: нет. Древних евреев.
5: Вот, да, ну, Иуда, Иуда Эллинская, да, то есть вот эта стрела времени,
7: да-да,
5: для индусов, для Нагарджуны ее нет.
7: Да.
5: И вообще для очереди, и для даосизма ее нету. Вот, поэтому,
7: я,
5: да,
7: я
5: понимаете, я как сказать, ну, не отказываюсь от этого, ну, типа худо-бедно какой-то уже занюханный европейский интеллектуал, в котором я нахожусь, да, но, понимаете, тут они тоже, это Достоевский был свидетелем одного конца, там, а Гегель, кстати говоря, чего же вы, конец
6: Гегель,
5: истории,
6: да,
5: прежде всего заговорил Гегель, чего же мы его забываем, да,
7: мы
5: какой Фукуяма, вот, поэтому, значит, просто Гегеля забыли, напрасно, да, вот, и поэтому просто, понимаете, у этого конца истории, о котором говорит Фукуяма, есть этапы, да, а о нем говорил Гегель. Там. Кстати говоря, понимаете, если мы говорим о Гегеле, надо говорить о Иоахиме Флорском, который говорил о трех заветах. Там Новый Завет, а потом Завет Духа, третий.
7: Завет величайший.
5: Завет величайший. Это станции, я знаю. Заветы Ильича я не знаю, а станции знаю. Это около там это самое, по-моему.
7: Ярославская,
5: да, по дороге к Сергиеву Посаду.
7: Да.
5: Там. Прежде чем туда попасть, надо.
7: Там еще памятник стоит такой, серебристый, если не ошибаюсь. За тропинку.
6: И третий завет.
5: Завет Дух, нет, у Иоахима Флорского, это один из первых людей в Европе, который вот эту стрелу времени придумал, что есть Ветхий Завет, Новый Завет, а есть Завет Духа, который должен был наступить в 2064 году, по-моему, да?
7: Должен был, может быть, мы сидим
5: Завет в ожидании. Завет Духа, да, но по ему мы находимся. боремся за... Нет, я просто говорю, что, понимаете, для Европы это как раз естественно, они пребывают в истории. Только в каком месте истории Нагарджуны не пребывают в истории.
7: Не пребывают.
5: И Лао Цзэ не пребывают в истории. Вот, да,
7: и
5: Лао Цзэ
7: не пребывает.
5: И Будда не пребывает.
7: А Христос пребывает. Христос пребывает.
6: Сейчас надо прерваться на рекламу. У меня сегодня такая задача.
7: И мы будем дальше раскидывать.
6: Кто пребывает, кто не пребывает. Вернемся.
0: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Имена осени. Октябрь. Территория, которую занимает Россия, весьма обширна. И если традиционные названия месяцев у различных народов связаны с погодными явлениями, они могут заметно отличаться друг от друга по смыслу. Коряки назвали октябрь мокрым месяцем. У чеченцев это уже время иния, а у марийцев – первых морозов. Имена осени. Месяц за месяцем. Из дневника.
1: 21 августа 1926 года. На сеновале, близко над нашими головами, оставалось до сих пор гнездо с ласточками, 4 птенца. Я давно желал увидеть, как вылетают ласточки, потому что это сущее диво, когда гнездо бывает прилеплено к окошку на 5-м этаже, а внизу каменная мостовая, вот падение. Сегодня, проснувшись, я услышал щебет молодой ласточки не только в гнезде, но и еще где-то. Я увидел птенца на сене возле Пети, взял его в руку, пустил в ворота, и он полетел себе. И старики-ласточки окружили его. Отец, мать и другая родня собрались, и молодой степенно летал между стариками. Потом бросился другой из гнезда, третий, четвертого мы вытолкнули сами. Так ласточка учится летать в момент падения. Но так ведь и у нас, людей, ползающих, бегающих и летающих, у всех, кто рискует летать, пришло это им тоже в момент падения.
0: Михаил Пришвин. Пойми себя, если сможешь.
2: Мы возвращаемся.
3: Лунью, я так понимаю, тоже.
2: Вне времени?
3: Не, вне времени.
4: Ну, Лунью, я к нему немножко так отношусь более осторожно, потому что Конфуции это скорее такое платоническое какое-то, это государство,
3: законы,
4: там это
3: законы,
4: все такое.
3: Да.
4: Да, да, да. В этом смысле, вот мне Гао-цзэ, ну, гораздо ближе, и да, сильно.
3: А вы ближе к микрофону чуть-чуть.
2: А, да. А то вы тоже отдаляетесь. Кто-то ближе, да, Лао-цзэ ближе, а вы дальше. А, мне такая фраза пришла в голову. Бег – это контролируемое падение. И как будто вот европейский бег. Контролируемое падение. То есть мы должны все время вперед наклоняться, да, и переставлять быстро ноги. И вот европейская интеллектуальная культура, как мы ее описываем, она вот похожа на такой бег, как будто мы все время падаем, отталкиваемся, и вот чтобы не упасть, мы бежим все быстрее. Вот представляя этот самый конец времен.
4: Не, ну просто понять, тут есть, не надо даже бег говорить, что если мы употребляем стрелу времени, то стрела времени не конечна, она, то есть она не бесконечна, то есть она имеет начало, она имеет восхождение, она имеет какую-то кульминацию, неизбежный сход. И, в общем, собственно говоря, западноевропейская культура, она из себя такое и представляет.
2: У нас есть Зенон.
3: Я тоже думаю, как Зенон поспорил.
4: Нет, Зенон правильно, он, может быть, и поспорил, но он не жил.
3: Человек фотографию изобрел, можно сказать.
4: Вот. Дело в том, что просто, понимаете, мы видим расцвет западноевропейской культуры, ее гегемонии над всем миром, ее великие достижения, там, дифференциальные исчисления, там, я не знаю, ну, все там, всех сейчас искусств не будем. И мы видим постепенно в лице той же самой, значит, западноевропейской культуры намек на ее упадок, который начинается с Гегеля, который говорит о конце истории. Потом появляется Ницше, да, который, потом появляется уже, не будем говорить, кто там, Шпендлер, там, потом появляется и так далее, и так далее. То есть, понимаете, вот свидетельство этого есть. То есть, тут не надо тоже расстраиваться. Есть рождение, есть восхождение, есть расцвет, есть упадок, есть, в конце концов, смерть. И поэтому, понимаете, а вот Восток, Нагарджуна за этим наблюдает. У него нет ни
2: места.
4: Да, да.
2: Или Гао-цзэ,
4: да.
3: Слушайте,
4: там...
3: ну а с другой стороны, есть Аврелий Августин. Да, и его исповедь как вот для меня какой-то такой...
5: Есть мистики сирийские.
3: Ну, много да. чего
4: и что, есть. И что, да, они есть, и что.
3: Ну, которые как бы предлагают некую другую оптику вот на этот процесс.
4: Совершенно есть, да. Вот мысль надо, чтобы...
3: о вечности, которая как бы присутствует.
4: Слушайте, вот
3: в любой
4: да, для этого надо ее принять и реализовать.
3: А это всегда индивидуальный процесс.
4: Не, вот. Значит, смотрите, ну почему-то именно вся западноевропейская культура в том виде, в каком она приняла и, как сказать, реализовала, практически реализовала, другое дело, потому что, то есть, вот именно не то, что сирийские мистики, не то, что, значит, те вещи, которые, не Симеон Новый Богослов, и не там, и даже не Мейстер Экхарт, да, и, в общем,
3: ну, понятно,
4: даже
3: да.
4: вот даже далеко не они, не... Вот.
5: А может, оно где-то есть в монастырях. Не зря там Бенедикт Нурсийский избран символом Европы. И все эти бенедиктинские ордена, монастыри составляют
4: ядра
5: городов
4: будущей Европы. Могу вам сказать, что...
5: И в Москве вон 7 монастырей.
4: Да, да, да. Но это уже, понимаете, у меня я имел знакомство с настоящими бенедиктинцами и с последователями. Вот они считают весь опыт христианской Европы ошибочным. Уже францисканские ордена, бенедиктинские – это ужас, да? А знаете, кто убил католицизм с их точки зрения? Это не я сказал. Папа Иоанн Павел и мать Тереза. Они...
3: Потому что он не был итальянцем.
4: Нет, нет, папа, нет, нет, нет, нет, нет. Можно много сказать. А почему вот мать Тереза? Потому что она перекрыла путь созерцательному монашеству и предпочла только практическое монашество. Вот, а Иоанн Павел, сейчас не будем о нем говорить, угу. Но всяк, это не я сказал, ага. Да, это вот, это то, что говорят традиционные католики.
5: То есть мы возвращаемся в начало нашего разговора о том, что из мира уходит эта самая тишина.
3: И еще да. два часа будем разговаривать.
5: Да, пожалуйста, времени-то нет. А, знаете, какой у меня образ? Мы тоже с Артемой, с Артемкой фантазируем. И вот вы говорите, с 60-х, 70-х этот процесс начался ухода
4: да.
5: тишины, вот этого вот бульона питательного. И я подумал, а вот с чем это связать? А ведь ракеты начали запускать в космос. И если представить Землю, вот... Питер Слоттердайк вам не нравится, но если взять его концепцию сферы, у него же есть
4: ну,
5: граница.
4: Да, да, да, да.
5: И что, если впервые в истории человечества проткнули эту границу с этой стороны, и шарика начал он туда,
3: вау.
5: В космос вылетать?
3: А через, мне кажется,
5: вот эти вот отверстия, которые проделываются...
3: Спутники, каждый
5: спутник. И спутники,
3: а мне
5: еще,
3: знаешь,
5: и ракеты.
3: Мысль, что как бы вот эта вертикаль как бы связи человека с космосом, о котором мы сегодня говорим, ее заменила как раз ракетоносец.
5: Илон Маск такой.
3: Да, что раньше мы должны были ее как бы внутренне возделывать, а мы технологически смогли соединиться с небом, и теперь не надо внутренне. Такие фантазии.
4: Не, ну, упрощенно говоря, вы совершенно правы. Ну, просто что надо сказать, что вот то время с начала 50-х годов, после Второй мировой войны, да, по где-то 90-х, это время великого ускорения, это совершенно замечательное, счастливое время, когда люди, никогда люди не жили так долго, никогда не были так ухожены, никогда не было таких социальных лифтов.
3: И такого футбола.
4: Такого футбола не было, никакого, не было таких технических вещей. Но это все начало кончаться в 90-е годы. И вот
3: ну,
4: сейчас,
3: мы родились,
4: ну,
3: да, с этим да. мы уже связываем наше рождение. Блестяще. Владимир Иванович, спасибо вам большое
5: да
3: за эти два часа моей жизни.
5: Да, я еще вот одну историю вспомнил. Замечательный этнограф, лектор, к сожалению, ушедший от нас, Константин Куксин, создавший музей этнографии в Москве. Он был у нас дважды на эфире, и он рассказывает удивительную историю, что когда шаман в племени умирает, он в Тыву там ездил в экспедиции, внезапно кто-то заболевает шаманской болезнью,
3: появляется
5: и снова появляется шаман в сообществе.
4: Это отдельная история, я вам могу сказать.
3: Это
4: сказать и много таких.
3: Все. Спасибо большое. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин и композитор Владимир Иванович Мартынов. До свидания.
5: Спасибо.
0: Если сможешь.

0: В Москве 22 часа. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России в течение дня 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вооруженные силы России сегодня днем проделали в порту Южный танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы для ВСУ, отмечает Минобороны. По данным ведомства, на стоянке техники в районе Маяков Одесской области поражены грузовики, доставлявшие на Украину военные грузы. Подразделения группировки войск «Восток» за последние сутки освободили населенный пункт Голубково в Запорожской области. Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин сегодня открыли первый в стране московский кластер электробатарей на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Президент отметил, что это будет еще один хорошим шагом вперед к решению одной из важнейших задач в сфере накопления энергии и связанных с этим производств. Владимир Путин в ходе совещания по вопросам накопления электроэнергии также отметил, что необходимо взаимодействовать с зарубежными партнерами для эффективного производства аккумуляторов, а также повышать локализацию производства.
1: Речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья. Для этого надо активнее осваивать месторождения минеральных ресурсов, которые используются при изготовлении накопителя энергии. Внедрять новейшие технологии, материалы, электронику и программное обеспечение. Рассчитываю, что государство, крупный бизнес, металлургические и химические компании, научные и образовательные организации объединят усилия для решения данной задачи. Отмечу также, что для ускоренного развития собственных технологий нужно опираться на наилучшие практики, которые есть у наших зарубежных партнеров. Будем выстраивать и с ними взаимовыгодное сотрудничество.
0: Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, также принимая участие в церемонии открытия, заявил, что в московском кластере аккумуляторных батарей на площади более 34 гектаров формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии, которое к 2030 году обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях. Идея трехсторонней встречи президента Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТС в Китае весьма интересная, но пока не прорабатывалась сторонами. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, китайская сторона, как организатор саммита, должна направить участникам проект его программы, в которой могут быть предусмотрены возможности для отдельных встреч. Саммит АТС пройдет 17-19 ноября в китайском Шэньчжэне.
2: Практического обсуждения на этот счет пока еще не было, но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе. Все они знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин. Пока еще, как я отметил, мы еще не видели подробно изложенной программы этого саммита. И после этого, очевидно, китайские друзья будут предлагать какие-то возможности, в том числе и для двухстороннего контакта. Об этом, кстати, договоренность достигнута. Наш лидер встретится с председателем КНР, это точно. Но какое время, какое окно будет для этого выбрано в графике самого саммита, пока сказать трудно. То же самое и о трехсторонней встрече. Если Трамп подтвердит свое участие, пока не знаю, по-моему, подтверждения еще 100% нет, но от этого будет зависеть и возможность проведения встречи в трехстороннем формате. Но и инициатором, конечно же, выступит хозяева.
0: Председатель КНР и другие лидеры уже направили президенту Владимиру Путину поздравления с днем рождения, отметил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, в среду Путин, как обычно, в свой день рождения проведет целую серию телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут его поздравлять. Помощник президента также рассказал, что Владимир Путин посетит Туркмению с рабочим визитом с 8 по 9 октября. В ходе визита глава государства примет участие в саммите глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Ушаков не исключил, что президент России на заседании глав государств СНГ по просьбе участников проинформирует о текущей ситуации вокруг Украины. Также, по его словам, Путин встретится со своим иранским коллегой. Двусторонняя встреча президентов России и Туркмении пройдет в формате тет-а-тет на полях саммита СНГ 8 октября. Как уточнил Ушаков, отдельная встреча президента России и премьер-министра Армении Пашиняна в Туркменистане не планируется, хотя исключать контакты на полях саммита СНГ нельзя. танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии подвергся атаке беспилотных катеров у побережья Черного моря, сообщает Минтранс России. Экипаж из 23 человек, все граждане Индии, спасен. По предварительной информации, пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Как отметили в Минтрансе, приступить к тушению горения нефти из-за атаки на танкере можно будет только после снижения его интенсивности. Сил и средств достаточно. В настоящее время в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти. Министр транспорта России провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер «Афрамакс Рио» у побережья Черного моря. Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей среди совокупного населения продолжается в Москве. Эпидемиологическая ситуация соответствует сезону, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Эпидемиологи напомнили, что для формирования иммунитета после вакцинации требуется в среднем 2 недели. Привиться необходимо уже сейчас, до традиционного сезонного роста заболеваемости, который прогнозируется в осенне-зимний период, заключили в управлении. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра днем ожидается облачная погода с прояснениями и около 12 градусов тепла. В Москве облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, от 8 до 10 градусов, днем завтра без осадков и около 14-16 градусов.

0: Аудиосторис.
1: Американские ученые выяснили, как с возрастом деградируют мозговые схемы, которые отвечают за сон и бодрствование. Более половины людей старше 65 лет жалуются на качество сна. Проблемы со сном связаны с целым рядом заболеваний – от гипертонии и диабета до депрессии и болезни Альцгеймера. При этом обычные снотворные пожилым помогают слабо. Ключевую роль в стабилизации бодрствования играют гиппокретины – вещества, которые вырабатывают около 50 тысяч нейронов в гипоталамусе. Ученые сравнили молодых и старых мышей, стимулируя их нейроны светом и фиксируя результаты с помощью методов визуализации. Оказалось, что у старых мышей уровень гиппокретинов был на 38% ниже, чем у молодых. Оставшиеся гиппокретины оказались более возбудимыми. Из-за этого животные чаще просыпались во время сна. Вероятно, причина в ухудшении состояния калиевых каналов, биологических переключателей, важных для работы клеток. Полученные данные подтверждают, механизмы нарушения сна в старости схожи у разных млекопитающих. Это открывает новые перспективы для разработки эффективных средств против бессонницы.
0: Аудиосторис.
2: Сам не знаю, как я раньше жил, как тебя не знал и не любил.

мне с тобой, с красивою такой. Даже как-то совестно порой до сих пор.

0: Audio Stories.
1: Пилея пиперамиевидная поражает необычной структурой своих листьев. Круглые пластины с отчетливо видимыми водяными порами пронизаны сетью жилок, которые выстраиваются в поразительно точный геометрический узор. Ученые из США обнаружили, что рисунок на листе идеально соответствует диаграмме Воронова, математическому принципу разделения пространства. Суть этого метода в том, что область разбивается на фрагменты вокруг заданных точек. Каждый фрагмент включает все точки, которые ближе к своему центральному элементу, чем к остальным. В прикладных сферах, например, в архитектуре и градостроительстве, такие схемы помогают оптимально размещать объекты, строить транспортные сети, зонировать территории, проектировать коммуникации. В живой природе похожие паттерны тоже встречаются, к примеру, в пятнистом окрасе жирафов. Однако в таких случаях обычно нет четко выраженных центров. Узор формируется менее упорядоченно. Исследователи смогли описать природный алгоритм этого процесса. В отличие от человека, который рассчитывает подобные схемы с помощью вычислений, растение создает сложную структуру за счет локальных биологических взаимодействий без каких-либо измерений. Это открытие стирает границы между дисциплинами. Оно связывает классическую геометрию, биологию и информатику. Дает ключ к пониманию того, как живые организмы решают сложные задачи развития без осознанного проектирования, просто следуя заложенным в них природным механизмам.
0: Аудио Stories.

0: честно мы разговариваем с нашими слушателями. В этом, мне кажется, и залог успеха любого радиоведущего, который это помнит. Он не трибун, он находится в общении, в диалоге со своей аудиторией.
1: Марат Сафаров, историк.
2: Так говорит «Маяк».
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Энергия в настоящий момент является базовым ресурсом экономики, заявил Владимир Путин в ходе тематического совещания по накоплению электроэнергии. Президент по видеосвязи на открытии первого комплекса в кластере по производству электрических батарей также рассказал, что еще одна мощная фабрика по выпуску аккумуляторов открывается в Москве.
1: В прошлом году крупное производство аккумуляторных батарей было открыто Росатомом в Калининградской области. Он в тестовом режиме работает, оно это предприятие. Сегодня мы сделаем следующий шаг. Еще одна мощная фабрика Росатома по выпуску аккумуляторов вводится в промышленную эксплуатацию в Москве. В целом в столице формируется высокотехнологичный промышленный кластер по изготовлению аккумуляторов самых разных типов. Что принципиально, его резиденты будут вести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по этому направлению. Отмечу, что реализация такого масштабного проекта стала возможна в том числе благодаря поддержке правительства Москвы во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным. Ожидается, что к 2030 году, после выхода новых предприятий на плановые мощности, наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы.
0: Владимир Путин при открытии кластера производства электрических батарей в Москве также заявил, что в России нужны собственные современные источники накопления энергии для развития электротранспорта. В свою очередь, мэр Сергей Собянин отметил, что в Москве в рамках особой экономической зоны создано 250 высокотехнологичных предприятий. Подразделения группировки войск «Восток» за последние сутки освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Российские войска пресекли попытки ВСУ по деблокированию окруженных подразделений севернее населенного пункта Курганная Харьковской области, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, подразделения войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, уничтожает формирование ВСУ в районах Купино и Черного. Бойцы группировки «Центр» продвигаются в Доброполе в ДНР, а также продолжают уничтожать противника на территории шахты «Добропольская». Освобождено 52 здания. Судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке без экипажных катеров, сообщило Министерство транспорта России по итогам заседания штаба по ликвидации последствий атаки на танкер «Афрамакс Рио» у побережья Черного моря. Экипаж в составе 23 человек, все граждане Индии спасен, по предварительной информации пострадавших нет. Как сообщил Лев Минтранс, в настоящее время в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения интенсивности горения, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером. Имеющихся сил и средств для ликвидации последствий достаточно, добавили в министерстве. Концентрация загрязняющих веществ на федеральной территории Сириус рядом с территорией в Черном море, где горит танкер, предельно ниже предельно допустимой нормы, об этом заявил глава Сириуса Дмитрий Плышкин. Резкое сокращение пропускной способности обмелевшего Панамского канала вызвало взрывной рост морских перевозок через Магелланов пролив, где трафик в августе и сентябре подскочил более чем на 70% в годовом выражении, отмечает Bloomberg со ссылкой на данные ВМС Чили. Как отмечает агентство, засуха вынудила перевозчиков платить колоссальные сборы за приоритетный проход, сделав бесплатный маршрут через Магелланов пролив естественной альтернативой очередам и тарифам. Уровень воды в Панамском канале опустился до критических значений из-за засухи, вызванной явлением Эль-Ниньо, что вынудило руководство транспортной артерии резко сократить количество проходящих судов, отмечает агентство. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, днем 13-15 градусов. В Москве сейчас около 12 градусов тепла, предстоящую ночь в столбике термометров опустится до 80 градусов, завтра днем без осадков и около 16 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Наша национальная команда во вторник провела последний товарищеский матч в рамках осенних сборов. В Нижнем Новгороде россияне сыграли в ничью с Нигерией 3-3. Отмечу, что наша сборная вела по ходу матча 3-1, а третий мяч пропустила на 94-й минуте. Ранее сборная России победила Иран в Казани со счетом 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. Тем временем юношеская футбольная сборная России, игроки до 19 лет, обыграла сверстников из Узбекистана 2-0 и стала победителем турнира памяти Мираброра Усманова. Соревнования прошли в Ташкенте. Килиан Мбаппе разочаровался в мадридском Реале, хочет покинуть команду в 27-м году и продолжить карьеру в английской премьер-лиге, сообщает инсайдер Франсуа Гальярдо. По информации источника, Реал не собирается препятствовать решению Мбаппе. Ранее испанские СМИ сообщали о том, что Мбаппе зол на Реал из-за отказа клуба активно поддерживать его кандидатуру в борьбе за золотой мяч. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу автомобилиста над «Авангардом» 4-0. «Амур» на выезде победил «Трактор» 2-1. Это четвертая победа в последних 5 матчах для «Амура». Тем временем «Металлург» официально отстранил от работы главного тренера Андрея Разина. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Решение принято руководством клуба на следующий день после болезненного домашнего поражения от «Адмирала» 2-5. При этом команда парадоксально продолжает лидировать в Восточной конференции. Причиной жестких мер стал затяжной конфликт специалиста с лидерами раздевалки, в частности с Владимиром Ткачевым и Егором Яковлевым. Ситуация накалялась несколько недель, сопровождалась резкими выпадами тренера на пресс-конференциях, за что клуб уже оштрафовал Разина. Попытки обменять недовольных игроков провалились, а компромисс так и не был найден. Бывший рулевой сборной Илья Воробьев считает, что Разин сам спровоцировал кризис. Цитирую. На пресс-конференциях все это нагнеталось. Чего тут сожалеть, если человек сам доводит себя до такой ситуации. Ты работаешь с коллективом, там взрослые игроки. Команда как птица, которую ты держишь в руке. И тут нельзя пережать. Конец цитаты. Временно исполняющим обязанности назначен помощник Разина Владимир Воробьев. Слухи о возможном экстренном приглашении Виктора Козлова из Салавата Юлаева не подтвердились. Формально Андрея Разина пока не уволили, оставив лазейку для его возвращения, но инсайдеры сходятся во мнении, что этот сценарий маловероятен.
1: Теперь новости тенниса. Две россиянки сыграют друг с другом в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине. В 1/8 Екатерина Александрова прошла чемпионку Уимблдона этого года Линду Носкову 6-2, 6-2. С таким же счетом Мира Андреева разгромила украинку Снегур. Александра Зверев станет первой ракеткой мира по итогам текущего сезона. Это стало известно сегодня после того, как нынешний лидер рейтинга ATP Яник Синнер заявил о том, что из-за проблем с коленом больше не сыграет в 2026 году. Баскетбол. Саратовский «Автодор» на выезде обыграл красноярский «Енисей» в перенесенном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Красноярске завершилась победой «Автодора» со счетом 74-72. Спортивный арбитражный суд так и не получил апелляцию Камилы Валиевой на решение Международного союза конькобежцев об отзыве нейтрального статуса. Срок, отведенный фигуристке для обращения в КАС, истек. 10 сентября ИСУ оставил в силе решение по Валиевой, Марку Кондратюку, а также танцевальному дуэту Степанова Букин. На обжалование решения отводился 21 день. Кондратюк, Степанова и Букин воспользовались этой возможностью и направили свои жалобы в спортивный арбитражный суд, тогда как от Валиевой заявление так и не поступило. И пока это все новости спорта.

0: Аудиосторис.
1: Исследователи из России и США обнаружили уникальное свидетельство стоматологического лечения у неандертальцев. Коренной зуб из Чыгырской пещеры в Сибири возрастом около 59 тысяч лет. В центре маляра глубокое отверстие, которое ведет в полость пульпы. Чтобы установить способ его появления, ученые провели эксперименты на трех современных зубах с использованием каменного острия, аналогичного инструментам, найденным в пещере. Результаты подтвердили. Отверстие создано путем сверления. На нем заметны характерные микроскопические бороздки. Эта находка – древнейшее в мире доказательство стоматологического вмешательства. Прижизненный износ эмали на зубе показывает, что человек продолжал им пользоваться после процедуры, то есть операция, несмотря на болезненность, оказалась успешной. Находка доказывает, неандертальцы умели выявлять зубные инфекции, обладали необходимой моторикой для проведения вмешательств и были готовы терпеть боль ради долгосрочного улучшения состояния. Это первое свидетельство подобных медицинских практик за пределами вида Homo sapiens.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
2: Как ни странно, никаких примеров именно языческого искусства, чтобы оно проникло в каменные храмы, например, православные, в православную иконопись, мы не отмечаем. Все-таки и храм, и икона – это те виды искусства, которые были напрямую связаны с церковью, и церковь просто-напросто не допустила бы языческого компонента.
1: Как создавалось культурное достояние отчизны, искусство «Сия Руси». Этот и другие подкасты «Маяка» на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
3: Воспитательный процесс есть процесс постоянно длящийся, и отдельные детали его разрешаются в общем тоне семьи. А общий тон нельзя придумать и искусственно поддерживать. Общий тон, дорогие родители, создается вашей собственной жизнью и вашим собственным поведением. Самые правильные, разумно продуманные педагогические методы – не принесут никакой пользы, если общий тон вашей жизни плох. И наоборот, только правильный общий тон подскажет вам и правильные методы обращения с ребенком, и прежде всего, правильные формы дисциплины труда, свободы, игры и авторитета.
1: Антон Макаренко, педагог, писатель.

я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве, не забыть мне очей твоих.

0: Audio Stories.
1: Существует теория, что ад из божественной комедии Данте может быть не только религиозной аллегорией, но и интуитивным описанием катастрофического столкновения Земли с космическим телом. По этой версии падение сатаны символизирует удар массивного небесного тела. Оно пробило земную кору в южном полушарии и устремилось к ядру. В результате в северном полушарии образовался гигантский кратер, собственно, ад. А на противоположной стороне планеты из выброшенного материала возникла гора Чистилища. Масштаб события сопоставим с Чиксулубским ударом, который привел к вымиранию динозавров. При этом 9 кругов ада напоминают террасированные кольца. Такие встречаются у крупнейших ударных бассейнов на Луне и Венере. Возможно, Данте интуитивно запечатлел физические явления, предельную скорость падения и пробитие земной коры. Его описание привело к тому, что западная мысль начала осознавать небесные тела, способные реально менять геологический облик Земли.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин по видеосвязи дал команду на запуск производства аккумуляторных батарей в Москве. Как пишет ТАСС, на площади более 34 гектаров формируется крупнейший в стране кластер по производству систем накопления энергии. К 2030 году он должен обеспечить почти 70% потребностей отечественного рынка. От небольших аккумуляторов до крупных тяговых батарей для электробусов, автомобилей и судов. Мэр столицы Сергей Собянин, находясь на новой гигафабрике, отметил, что Москва – один из главных потребителей такой продукции. И без современной отечественной батареи говорить о технологическом суверенитете не приходится, ведь сейчас около половины стоимости батареи – это импортные микросхемы и программное обеспечение. Бойцы западной группировки войск атаковали живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Как сообщает Министерство обороны, бои прошли в ряде районов Харьковской области и ДНР. Подробнее о действиях Запада за сутки доложил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны. В районах населенных пунктов Благодатовка, Изюм, Червоноскол, Харьковской области, Маяки, Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и 15 автомобилей.
0: В военном ведомстве добавили, что днем силами нашей армии в порту Южный поражен танкер, который доставлял горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ. Кроме того, на стоянке техники в районе населенного пункта Маяки подбиты грузовые автомобили, доставившие на Украину военные грузы. Танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии атакован безэкипажными катерами у побережья Черного моря. Как сообщает Минтранс России, экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, спасен. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас на месте атаки продолжается открытое горение нефти. В ведомстве подчеркнули, что имеющихся сил и средств для ликвидации последствий достаточно. Министр транспорта Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий ЧП. В целях безопасности закрыты пляжи федеральной территории «Сириус». Жителей попросили не выходить на улицу и закрыть окна. Глава российского правительства заявил о необходимости расширять практику вознаграждения за обнаружение уязвимости на госуслугах. Также Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать дополнительные условия для входа или при восстановлении доступа на этот портал.
3: Министерству цифрового развития, конечно, необходимо усилить и защиту учетных записей портала государственных услуг, которым пользуются уже 120 миллионов человек. Их данные должны надежно храниться. Пожалуйста, надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней. И программа Минцифры по независимому тестированию государственных информационных систем на проникновение уже привлекает тысячи независимых исследователей проверки качества их защиты. Мы решили с вознаграждением вопрос. Вознаграждение за обнаружение уязвимости сегодня на госуслугах достигает миллиона рублей, и такую практику надо расширять.
0: По словам премьера, после принятых поправок в законодательство за 8 месяцев этого года количество киберпреступлений снизилось почти на треть. Власти Кении поместили на карантин 29 человек после выявления первого в стране случая заражения вирусом Эбола. Президент республики сообщил, что в изоляцию направлены 8 членов семьи скончавшегося пациента и 21 медработник, который с ним контактировал. Как передает Reuters, Кения ужесточила эпидемиологический надзор. Усилены проверки на пограничных пунктах и в аэропортах. Подготовлены специальные изоляторы и группы быстрого реагирования на возможные новые случаи заболевания. Икону Святая Троица кисти Андрея Рублева вернули в иконостас Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. По данным источников, это произошло в понедельник, 5 октября, после завершения работ с климатической витриной, в которой хранится шедевр 15 века. Оригинал изъяли из собора в середине сентября на время ремонта специального защитного оборудования. В этот период на его месте в иконостасе находилась типографская копия, а саму древнюю икону временно разместили в реставрационных мастерских Лавры для обеспечения сохранности. Жители России смогут увидеть метеорный поток Дракониды, пик которого наступит в пятницу в 4 часа утра по московскому времени. В планетарии столицы сообщили, что условия для наблюдения в этом году будут благоприятными. Луна окажется вблизи новолуния и не помешает любоваться звездопадом. Название потока происходит от созвездия Дракона, где находится его радиант, точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Специалисты отмечают, что метеоры Драконид отличаются красноватым оттенком и очень медленным движением. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге в эту среду, 7 октября, без осадков, днем в городе на Неве от плюс 13 до плюс 15 градусов. В Москве синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, днем осадков не ожидается. В столице температура составит от 14 до 16 тепла.

я иду к тебе влюбленный. Улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя

планы я на счастье строю. И скажу определенно, счастье ждет не за горою, а тем более поклонной. Это счастье встречу скоро, есть на то свои причины.

0: Аудиосторис.
1: Джан Лунсян посвятил жизнь освоению техники Iron Sand Palm, метода шаолиньской подготовки «железо-песочная ладонь», который сочетает жесткий цигун с силовыми ударами. Интерес к этому искусству проснулся у Джана в 1998 году после встречи с мастером. Более 20 лет ежедневных тренировок не менее 2-3 часов в день принесли результат. Кисти Джана заметно изменились. На тыльной стороне ладони и суставах пальцев образовались толстые мозоли, а толщина правой ладони достигла 8 сантиметров. Показатель недостижимый для большинства людей даже при сжатии обеих рук вместе. Суть практики – удары по мешку с песком или стальными шариками до 6000 раз в день. После занятий мастер растирает ладони целебной настойкой. Она помогает восстанавливаться и способствует утолщению тканей. Джан – пятикратный чемпион национальных соревнований по боевым искусствам. На показательных выступлениях он голыми руками разбивает стопки кирпичей и вбивает железные гвозди в деревянные доски. По словам мастера, секрет успеха прост. Прогресс напрямую зависит от регулярности и интенсивности тренировок, несмотря на их монотонность и болезненность.
0: Аудио сторис.

пятаком зеленый, дрожью тянут дальние пути. Завывают в поле эшелоны, мимоходом сердце прихвати. Паровоз листает километры, соль в глазах несытую тоской, вянет год, и выпивохи ветры осень носят в парках за Москвой. Быть беде, да видно, захотелось,

сижу, боюсь пошевелиться. День и ночь смешались пополам. Ночь уносит сказки, небылицы золотым московским куполам. Буфер бьется пятаком зеленым,

0: сердце прихватил.
1: Аудиосторис.
2: Атлантический лосось способен издавать щелкающие звуки, хотя раньше считалось, что этот вид не склонен к вокализации. В ходе экспериментов биологи поместили 40 особей лосося в морские садки и постепенно уменьшали объем воды. Из-за стресса рыбы начинали щелкать. Похожие звуки зафиксировали и при кормлении в наземных установках замкнутого водоснабжения. Пока ученые не выяснили точный механизм возникновения звуков. Они могут появляться либо при открытии челюсти для выпуска воздуха, либо при выходе газов из кишечника. Исследования акустических сигналов в аквакультуре только начинаются. Раньше приоритет отдавали другим процедурам. Теперь же ученые рассматривают акустический мониторинг как способ оценки благополучия рыб. Частота щелканья растет при усилении стресса, поэтому такие звуки могут служить его прямым индикатором.

0: Я Василий Стрельников. Если вы не спите, вы в правильном месте. Бессонница выходит каждое воскресенье в 23.07. Ночь – это честное время. Без лишних слов и без лишних ролей. Напишите нам, какими вы бываете в такие часы. Email son@radiomayak.ru.
1: Оглянись, незнакомый прохожий. Мне твой взгляд неподкупный и знаком. Может, я это только моложе, и в спектакле каком-то другом ничто на земле не проходит бесследно. Актерс.

нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы сердца ради сцены сжигали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность актерская

себя. Первый акт мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять.

камергерском. Иные стилийцы. И другие звучат голоса. Не забыть нам любимые лица. Не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно. И юность актерская все же бессмертна.

0: искренно любили, как верили в себя.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о спорных именах существительных. А спорные они потому, что, с одной стороны, для них существует литературная норма, и она строгая. Ну а с другой стороны, если заглянуть под капот, то возможны варианты. Понимаю, что пока все туманно, понятнее будет, когда разберем конкретные примеры. От эксперта программы Ассамблеи автомобилистов Юрия Сидоренко в частности.
3: Мы колодки поменяли, тормозные суппорта обслужили, это очень важный момент, потому что часто, когда происходит замена тормозных колодок, забывают обслуживать тормозные суппорта. Совершенно правильно вы говорите, я про это говорил, как раз это чистка и обслуживание суппортов. Это то, что должны делать, но почему-то не всегда делают.
2: Суппорта, суппортов – это неверно с точки зрения литературной нормы. Но некоторые могут возразить, так принято говорить в среде автомобилистов. Это их профессиональный жаргон. Возможно, но словари об этом не пишут. К тому же жаргон, хоть и профессиональный, это уже не норма. Так что стараемся говорить суппорты суппортов. Следующий пример разберем вместе с Сергеем Силавиным. И там тоже было что-то похожее.
4: То есть он с особым остервенением сжимает джойстик, да, вот, я не знаю, сейчас он не есть, потому что вот эти пульты, кстати говоря, вы заметили эволюцию? А вот сейчас вот эти вот пульты с кнопками рогатый такой, да, вот он рогатый, и там он бесполый.
2: Пульты, неверно, правильно, пульты. Хотя, возможно, геймеры так не считают и так не говорят, и у них принято ударять последний слог. Но литературная норма все-таки пульты, пультов, пультами. А теперь давайте обратимся к медикам и послушаем, что они говорят.
5: Вот, если есть какой-то силы, да, есть силы, у вас есть силы, чтобы ходить, двигаться, быть активными. Если нету никаких там болей, это, по крайней мере, да, не вызывает каких-то изменений в вашем организме.
2: Болей – это неверно с точки зрения литературных норм русского языка. Хотя, возможно, с точки зрения медиков это нормально. Но словари об этом молчат, и помет никаких нет. Поэтому запоминаем слово «боль» с неподвижным ударением на корне, поэтому всегда ударяем первый слог. «Болей», «болями», «болях». Ну и более приятный пример ждет нас впереди. Мы опять вернулись к автомобилистам, слушаем эксперта Федора Буцко и ведущего Игоря Ружейникова.
6: В 1979 году немцы обратились к знаменитому итальянскому мастеру по производству кузовов, по производству автомобильного дизайна.
7: У японцев вообще самый большой выбор кузовов, так что...
2: Было сказано «кузовов» и «кузовов». И вот здесь все нормально, оба слова правильные, потому что в словарях зафиксирована двойная норма. И «кузовов», и «кузовов». Ошибки нет. И здесь, мне кажется, изначально правильным был только один вариант, а второй подтянулся уже из профессионального жаргона. Ну и в качестве вывода хочу напомнить, что профессиональный жаргон уместен только в среде этих самых профессионалов. А на радио хотелось бы учитывать литературную норму, даже если погружаемся в какую-то конкретную профессию. На этом выпуск завершаю, но приглашаю вас в свой мессенджер Макс. Там у меня есть канал, и мы там говорим много о русском языке. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: На ночных рынках Китая порой можно увидеть удивительное зрелище. Повар виртуозно жарит в воке мелкую речную гальку в масле и специях, а покупатели с аппетитом пробуют получившееся блюдо и тут же сплевывают камни в салфетку. Это необычное угощение называется суадиу, что в переводе с китайского означает «посасывать и выбрасывать». Суть блюда именно в этом. Едоки не прожевывают гальку, а лишь впитывают вкус покрывающих ее соусов и специй, после чего избавляются от камня. Некоторые ценители утверждают, что нагретая галька отдает не только приправы, но и полезные микроэлементы. Хотя большинство относится к гастрономической ценности такого лакомства скептически. Процесс приготовления суадиу напоминает жарку картошки фри, с той разницей, что вместо клубней используют камни. Готовят блюда обычно в больших сковородах. Сначала раскаляют масло в воке, затем добавляют мелкую речную гальку и щедро приправляют ее чесночным соусом, острым перцем чили, имбирем и ароматными травами. В более изысканных версиях повара дополняют композицию беконом или морепродуктами для усиления вкуса и аромата. Для суадио подходит не любая галька. Повара отбирают камни со дна чистых рек, особенно в местах, богатых рыбой и моллюсками. Идеальная галька черная и гладкая. Считается, что она впитывает запахи воды и водных обитателей, придавая блюду особый аромат. Кроме того, камешки размером с ноготь удобно держать пальцами и аккуратно обсасывать, не рискуя повредить зубы.
0: Аудио сторис.

Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас

Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой. Встречи.

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Audio Stories.
1: Длительное исследование океанических проб выявило тревожную перемену в экосистеме Северного Ледовитого океана. Ключевой рубеж пришелся примерно на 2009 год. Именно с этого времени зафиксировали два взаимосвязанных процесса. Стремительное сокращение ледяного покрова и устойчивое снижение уровня нитратов в водах, которые направляются в Атлантику. Таяние льдов открыло ранее защищенные участки мелководья для солнечного света. Усиление освещенности запустило активный процесс донной денитрификации на континентальном шельфе, который занимает почти половину океана. Нитраты начали превращаться в газообразный азот. Это серьезно нарушило питательный баланс арктических вод. Дефицит нитратов прежде всего ограничивает рост планктона, основы морской пищевой цепи. В перспективе экосистема может сместиться в сторону доминирования мелких видов планктона. Это сделает пищевые цепочки менее продуктивными. Крупные морские животные будут испытывать нехватку энергии и корма. К тому же сокращение биомассы планктона снизит способность океана поглощать углекислый газ из атмосферы. Последствия такого перехода выходят за пределы Арктики. Изменения могут затронуть морские экосистемы других регионов и серьезно повлиять на коммерческое рыболовство в Северной Атлантике.
0: Аудио Stories.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Оставшись одна, Поллианна снова подошла к окну и принялась любоваться тем, что она уже называла своей картиной. Вдоволь налюбовавшись, она почувствовала, что просто умирает от духоты, и повернула задвижку окна. К ее радости задвижка легко поддалась. Она толкнула вверх раму и столь же легко подняла окно. Поллианна высунула голову наружу и жадно вдохнула свежий воздух. Немедля она подбежала к другому окну и быстро проделала с ним ту же операцию. Возле второго окна росло замечательное дерево, и его толстые ветви так и манили спуститься вниз. Она громко засмеялась. «По-моему, я смогу это сделать», — азартно сказала она. Осторожно перебравшись на карниз, Поллианна без труда прыгнула на ближайшую ветвь дерева. Потом, с поистине обезьяньим проворством, перебираясь с одной ветви на другую, Поллианна спустилась на самый нижний сук. Она долго примеривалась, затем уцепилась руками за сук и, повисев некоторое время, разжала пальцы. Воздух засвистел у нее в ушах, и Поллианна опустилась на мягкую траву. Поднявшись на ноги, она с любопытством осмотрелась вокруг. Она стояла в саду, где работал согбенный старик. За цветником начиналось поле. Его перерезала тропинка, которая вела на самую вершину холма. А на вершине, возле огромной скалы, высилась одинокая ель. У Поллианны дух захватило от восторга. Никогда в жизни она не видела такой красоты.
0: Эленор Портер. Поллианна.

0: Audio Stories.
1: Долгое время влияние пищевого воровства на поведение животных оставалось для ученых загадкой. Пума – одинокий охотник, который может одолеть молодого лося. Но съесть 180-килограммовую тушу за раз она не может. На это уйдет неделя. Оставленная добыча быстро привлекает других хищников, например, волков. Стая, обнаружившая тушу, зачастую вынуждает пуму отступить. Так кошка теряет и пищу, и энергию, затраченную на охоту. Со временем пумы выработали стратегию. Они стали охотиться на оленей. Такую добычу можно съесть за пару дней, и вероятность, что волки обнаружат остатки, заметно снижается. Этот пример показывает, клептопаразитизм – не наглость, а эволюционная тактика. Она выгодна при дефиците пищи или когда украсть ее проще, чем добыть самостоятельно. Аналогию можно увидеть и в повседневной жизни. Если оставить бутерброд без присмотра, его может стащить чайка. В природе действует простое правило – любой доступный ресурс привлечет тех, кто готов им воспользоваться. Это результат естественного отбора. Выживает тот, кто умеет оптимально распоряжаться энергией. Аудио Stories.

я говорю, роса говорю, она говорит, мокро, а я говорю, краса говорю, она говорит, блекла, гляди, говорю, луна говорю, и звездочки словно крошки, она говорит, то лампа горит, и вьются над ней мошки.

0: говорю, тебе пропоют все песни свои. Слушай.
1: Она говорит, я их не люблю, от песен болят уши.
2: А я говорю, ты с кем говорю, от счастья любви таешь. Она говорит, да что говорит, ты сам говори.

0: говорю, тебя не держу, мне нет до тебя дела. Она говорит, да ты погляжу, в речах своих стал смел.
1: А я говорю, прощай, говорю, такое мое слово. Она говорит, постой, говори, давай, говори, снова.
0: Тогда говорю, роса, говорю, она говорит, мокро. Опять говорю, краса, говорю, она говорит, блекло.

0: новости. В студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин и Си Цзиньпин обязательно встретятся на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он добавил, что идея трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США витает в воздухе, но реально это пока не обсуждалось.
1: Практического обсуждения на этот счет пока еще не было, но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе. Все они знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин. Пока еще, как я отметил, мы еще не видели подробно изложенной программы этого саммита. И, а после этого, очевидно, китайские друзья будут предлагать какие-то возможности, в том числе и для двухстороннего контакта. Об этом, кстати, договоренность достигнута. Наш лидер встретится с председателем КНР, это точно. Но какое время, какое окно будет для этого выбрано в графике самого саммита, пока сказать трудно. То же самое и о трехсторонней встрече. Если Трамп подтвердит свое участие, пока не знаю, по-моему, подтверждения еще 100% нет, но от этого будет зависеть и возможность проведения встречи в трехстороннем формате. Но и инициатором, конечно же, выступит хозяин.
0: Ушаков отметил, что в преддверии дня рождения президенту направили многочисленные письменные поздравления.
1: 7 октября, как известно, день рождения президента России Владимира Владимировича Путина. И, как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента. Информация об этих разговорах будет сразу же опубликована на сайте, так что здесь ничего скрываться не будет. Кроме того, упомяну, что, естественно, получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
0: Ушаков также анонсировал рабочий визит Путина в Туркмению с 8 по 9 октября. По словам помощника президента, вероятно, российский лидер на заседании глав государств СНГ по просьбе участников проинформирует об актуальной ситуации вокруг Украины. Подразделения северной группировки войск в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения, сообщает Минобороны. В кольце ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка, Николаевка и Резникова. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах Купино и Черное. Подробнее об этом и других действиях севера за минувшие сутки доложил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка, Николаевка и Резниково Харьковской области. Кроме того, формирование противника уничтожается в районах населенных пунктов Купино и Черное Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 35 военнослужащих. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за установление контроля над населенными пунктами Анаполье, Котовка и Приколотная Харьковской области. Пресечены попытки противника по деблокированию окруженных подразделений севернее населенного пункта Курганная Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белоши, Слатина, Циркуны, Черкасская Лозовая и Чугуев Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение формированием двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гнилица, Грузская, Кролевец, Марьино Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 250 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 17 автомобилей.
0: В военном ведомстве добавили, что бойцы южной группировки войск поразили формирование двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Бои прошли в районах Васильевской пустоши, Высокоивановки, Краматорска, Красного Молочара и Славянска в ДНР. Противник потерял 195 боевиков, ликвидированы боевая бронемашина, 27 автомобилей, 2 полевых пушки и станция радиоэлектронной борьбы. Вся команда танкера «Афромакс Рио», атакованного безэкипажными катерами в Черном море, успешно доставлена на берег. Об этом сообщили в Минтрансе. Ранее там заявили, что судно под флагом Либерии с грузом нефти подверглось нападению у побережья. Все 23 члена экипажа, граждане Индии, спасены. Пострадавших нет. Сейчас в акватории продолжается открытое горение разлившейся нефти. В ведомстве сказали, что приступить к активному тушению можно будет только после снижения интенсивности огня. Тогда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером. Также в министерстве заверили, что имеющихся сил и средств для полной ликвидации последствий инцидента достаточно. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Москве 7 числа до +16 градусов.

0: Audio Stories.
1: В эпоху печатных машинок набор китайского текста был крайне трудоемким. Устройства вмещали до 9000 литр, а скорость печати не превышала 11 иероглифов в минуту. Машинистам приходилось с лупой искать нужный знак. Перелом наступил в 1946 году. Филолог Линь Юйтан предложил разбивать иероглифы на составные элементы. Это легло в основу современных методов ввода на клавиатурах QWERTY. Один из популярных способов – «Уби цзысын» или «По пяти чертам». Он использует 5 базовых черт. Клавиатура делится на зоны, и любой иероглиф можно набрать максимум за 4 нажатия. Для удобства графемы часто наносят прямо на клавиши. Другой метод – фонетический – пинь-инь. Латинскими буквами передают звучание слова, а система предлагает список иероглифов с одинаковым произношением. Остается выбрать нужный. Современные технологии предлагают еще 2 варианта. При ручном вводе на планшетах и смартфонах достаточно начертать иероглиф на экране, и устройство преобразует его в текст. Голосовой ввод тоже активно используется, но для точной работы системы ее нужно предварительно настроить под особенности речи пользователя. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В конце 18 века, когда шкурку утконоса впервые привезли в Англию, ученые сочли ее ловкой подделкой. Будто кто-то пришил утиный клюв к телу бобра. Сегодня известно, что это не мистификация, а одно из пяти яйцекладущих млекопитающих на планете. Утконос ведет скрытный образ жизни. Он почти не появляется на суше, а питается под водой, закрывая глаза и уши специальными складками кожи. Животное тесно связано с пресными водоемами Восточной Австралии. Эта особенность играет ключевую роль в вопросах сохранения вида. По приблизительным оценкам, популяция утконосов в дикой природе составляет от 176 тысяч до 318 тысяч особей. Точно подсчитать их крайне сложно. Исследования могут проводить только ученые со специальными лицензиями. Они выходят на поиски по ночам, заходят в реки вброд и устанавливают безопасные сети. Однако такие экспедиции часто оказываются безуспешными. Зверьки очень осторожны, а научных групп в Австралии не очень много. Данные, которые все же удалось собрать, вызывают у биологов серьезную обеспокоенность. За последние 30 лет утконосы потеряли 22% своей среды обитания, и их численность заметно сократилась. Главную угрозу представляют природные и антропогенные факторы. Из-за климатических изменений участились засухи, реки мелеют, лишая животных привычных условий обитания. Лесные пожары выжигают прибрежные зоны, где живут утконосы, а наводнения затапливают норы быстрее, чем животные успевают спастись. Строительство плотин меняет гидрологический режим водоемов, а загрязнение рек наносит дополнительный вред. Утконосы крайне чувствительны к качеству и температуре воды. Без целенаправленных мер по восстановлению рек и сохранению лесов этот уникальный символ Австралии может исчезнуть.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

0: благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах, которые слегка подпортили, над которыми немного надругались. Что я имею в виду? Я думаю, вы поймете, когда услышите высказывания некоторых ведущих и гостей «Маяка». И вот первые 2 цитаты.
3: И, казалось бы, все очень хорошо, давайте добывать на Луне гелий-3, сувать его в термоядерные реакторы будущего, и будет у нас много почти дармовой энергии.
4: Человек. Он был скромный себе в жизни, ничего не носил, может быть, вообще никаких украшений. А потом раз, погребение, ему там, значит, насували всяких бучков.
2: Сувать, насували. Таких глаголов в русском языке нет. Зато есть слова совать, насовали, с «о» в корне. Откуда взялась эта ошибка, вполне понятно. Есть же глаголы «сунешь», «сунул», но они образованы от слова «сунуть», а не «совать». И эти глаголы надо различать. Следующий пример попал в наш выпуск из программы «Хорошо темперированный эфир». Слушаем, что сказал гость этой программы Петр Климов.
5: Ну, авторство как бы не доказано. Не то чтобы оно обязательно оспоривается, но и не доказано.
2: Оспоривается, неверно. Правильно, оспаривается. Да, в этом слове корень спор. Но в нем иногда, а именно преобразование глагола с суффиксом «ива», возможно, чередование «оа». И у нас как раз такой случай. Спорить, но оспаривать. Таких примеров в русском языке много. Солить, подсаливать, колоть, закалывать и так далее. Но чередование возникает не всегда, поэтому проверяем глаголы с суффиксом «ива» в словаре. Так будет вернее. Ну и мы переходим к следующему примеру от Сергея Стилавина. Пример, конечно, шуточный, но мы поговорим о нем всерьез.
6: В этой связи короткий совет буквально на полминутки в заключении нашего разговора. Вот действительно, как на даче нагинаться так, чтобы вот и давлёшка не подрастала, и чтобы сосуды, и чтобы люмбага не схватила?
2: Нагинаться – это, конечно, просторечная версия слова «нагибаться». Звучит неграмотно, некрасиво, но как шутка вполне уместно. Кто-то где-то нагибается, а кто-то нагинается. Видимо, все зависит от человека и от места, где это происходит. И еще один прикол хотелось бы разобрать. Его я услышала в программе «Студия Матецкого».
7: Как Михалник, тебе и подкатить-то невозможно.
8: Не подкотишь. Вообще даже не это.
7: Вот мне нравится, но... не подкотишь.
8: Не
7: красиво.
8: Да, я вот не подкотная.
2: Подкотишь. Владимир так сказал специально и, конечно, в шутку. Должно быть, подкатишь, само собой. Но подкотишь звучит как на районе. Ну а Маргарита Митрофанова отреагировала на этот подкот просто идеально. Она оказалась не подкотной.

0: животной. И это, можно сказать, авторский неологизм. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но продолжить общение мы можем в мессенджере Макс в моем канале. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Встретить большую панду в дикой природе сегодня редкость. Этот эндемик Китая считался редким животным еще тысячу лет назад, хотя точные данные о его численности в те времена, разумеется, не сохранились. На протяжении истории вид сталкивался с множеством угроз, прежде всего с браконьерством. Панды становились жертвами незаконной охоты. Серьезный урон нанесла и хозяйственная деятельность человека. Масштабная вырубка лесов лишала животных естественной среды обитания. Кроме того, Китай порой использовал панд в дипломатических целях, дарил их другим странам для укрепления международных отношений. Еще одна сложность связана с размножением. В неволе панды воспроизводят потомство крайне неохотно. Критическая точка была достигнута в 80-х годах 20 века. Тогда виду грозила реальная опасность исчезновения. Однако, благодаря принятым мерам, ситуацию удалось переломить. Ключевую роль сыграли законодательные инициативы. По Уголовному кодексу Китая убийство панды может повлечь тюремное заключение сроком до 5 лет. Параллельно в стране развернули масштабную работу по сохранению вида. В реабилитационных центрах за пандами ухаживают специалисты разного профиля. От уборщиц до нянек, обеспечивающих индивидуальный присмотр. Усилия дали результат. В 2016 году Международный союз охраны природы и природных ресурсов перевел больших панд в красной книге из категории «вымирающие» в категорию «уязвимые». Это стало важным свидетельством прогресса в деле сохранения уникального вида, хотя работа по его защите по-прежнему остается крайне актуальной.
0: Аудиостория.

0: если он правый.
1: Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон@радиомаяк.ру.
0: Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда.

0: Audio Stories.
1: Коричневый виндзорский суп. Яркий пример того, как шутка превратилась в исторический факт. Говорят, его обожала королева Виктория, но, скорее всего, такого блюда никогда не существовало. В 50-х годах 20 века в британской радиопередаче прозвучала шутка. Герой назвал коричневый виндзорский суп в два раза менее калорийным, чем овсянка, но в два раза более смертоносным. Вязкий и безвкусный он стал комическим символом британской кухни. Со временем миф вышел за рамки радио. Суп начали считать реальным блюдом викторианской эпохи. Его упоминали в кулинарных книгах по мотивам аббатства Даунтон, показывали в сериале про Пуаро и в экранизации «Вокруг света за 80 дней». Однако историки кулинарии не нашли подтверждения его существования в 19 веке. Были похожие блюда по-виндзорски, например, белый суп со сливками, рисом и телячьими ножками. Рецепт 1846 года. Или бульон с вермишелью, но они не имели ничего общего с коричневым супом. Возможно, путаница возникла из-за коричневого виндзорского мыла, которое выпускали в Виндзоре. Первые упоминания коричневого виндзорского супа относятся лишь к 20-м годам 20 века. Даже после разоблачения мифа многие продолжали в него верить, включая одного британского политика, который уверял, что ел этот суп в поезде.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чевчевадзе, Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
3: Потому что она же тоже вела дневник, и всегда очень интересно сравнивать эти два дневника. И вот Софья Андреевна в дневнике пишет у себя, что если прощать, то навсегда. И прежде всего, конечно, в этот период она должна была простить что? Она должна была простить связь, довольно длительную уже к тому времени, Толстого с крестьянкой Ясной Поляны, Аксиньей. Аксинья как раз беременна была от графа, и вот эту связь Софья Андреевна должна была ему простить.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены».
4: В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».

ненадолго. Боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком.

покажись вдали краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый. Ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда

0: Audio Stories.
1: Цифры, которыми сегодня пользуется почти весь мир, пришли в Европу через труды арабских ученых. Однако сами арабы позаимствовали их у индийцев. В V веке в Индии возникла особая система записи чисел. Она включала 9 цифр от 1 до 9, а их начертание основывалось на количестве линий и углов. Так, единица содержала один угол, а девятка – 9. Ключевым прорывом стало появление ноля. Благодаря ему стало возможно выполнять письменные вычисления. В отличие от индийской системы, римские цифры были малопригодны для расчетов и подходили лишь для записи небольших чисел. В Европе арабские цифры окончательно вытеснили римские лишь в 15 веке. А в России переход произошел значительно позже, в начале 18 века. До этого для счета использовали кириллическую систему.
0: Аудиостория.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о необходимости взаимодействовать с зарубежными партнерами для эффективного производства аккумуляторов, а также повышать локализацию производства. В ходе совещания по вопросам накопления электроэнергии президент подчеркнул важность активного освоения месторождений необходимых ресурсов.
2: Речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья. Для этого надо активнее осваивать месторождения минеральных ресурсов, которые используются при изготовлении накопителя энергии. Внедрять новейшие технологии, материалы, электронику и программное обеспечение. Рассчитываю, что государство, крупный бизнес, металлургические и химические компании, научные и образовательные организации объединят усилия для решения данной задачи. Отмечу также, что для ускоренного развития собственных технологий нужно опираться на наилучшие практики, которые есть у наших зарубежных партнеров. Будем выстраивать и с ними взаимовыгодное сотрудничество.
0: Глава государства добавил, что Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Атакована живая сила и техника механизированной двух десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты. Подробнее о действиях группировки за минувшие сутки доложил старший офицер пресс-центра «Востока» Дмитрий Миськов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки, Деброва, Общего и Вольнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: Как добавили в Минобороны, бойцы группировки войск «Днепр» поразили формирование двух механизированных бригад ВСУ в районах Кушугума, Орехова и Преображенки Запорожской области. Противник потерял 35 боевиков, ликвидированы 19 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Власти Сочи принимают необходимые меры для ликвидации горения нефти, которое возникло после атаки безэкипажных катеров на танкер у побережья Черного моря, сообщает глава города-курорта Андрей Прошунин. В Минтрансе отметили, что экипаж танкера «Афромакс Рио» под флагом Либерии, состоящий из 23 человек, спасен. Все они граждане Индии. По предварительным данным, пострадавших на борту нет. Приступить к тушению можно будет после снижения интенсивности возгорания, подчеркнули в ведомстве. Сейчас Росгидромедцентр проводит оперативный расчет направления распространения продуктов горения. Автоматический пост контроля ведет постоянный мониторинг качества воды и воздуха. Визуальный контроль и подробный анализ начнут рано утром в среду, добавил глава города. Для успешной работы связи 5G в России необходимо ускорить переход на отечественное оборудование в этой сфере, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения».
4: В сентябре месяце по поручению главы государства запустили и сети 5G. На первом этапе на действующих частотах ЛТЕ необходимые дополнительные полосы были, вы знаете, бесплатно выделены всем операторам «Большой четверки». И чтобы новый стандарт связи действовал в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, еще в десятках наших крупнейших городов, очень важно ускорить переход на отечественное оборудование в этой сфере. И наши предприятия постепенно, но верно решают эту задачу. Три компании уже выпустили свыше 10 тысяч базовых станций, и уже сейчас надо создавать заделы для сетей будущего поколения. Абсолютно уверен, что отечественным разработчикам и производителям это по силам.
0: Связь 5G официально запущена в России 11 сентября. Сейчас она доступна в 16 российских городах для 10 миллионов жителей. Технология рассчитана на высокую скорость передачи данных, низкую задержку и одновременную работу с большим числом устройств. 5G используют не только для смартфонов, но и для датчиков, оборудования и других устройств промышленного интернета вещей. В России начались испытания первого в мире биопластыря с гиалуроновой кислотой, который минимизирует образование рубцов. По словам основателя компании-разработчика «Биополимед» Олега Евсиенкова, это не обычный пластырь, а биоразлагаемый материал, похожий на вату. Он клеится на свежую рану и полностью рассасывается кожей за неделю, ускоряя заживление и предотвращая появление выпуклых шрамов. Технологию планируют применять преимущественно после пластических операций и кесарево сечения, но она подойдет и для профилактики рубцов от мелких порезов. Пластырь нужно обновлять до полного заживления шва. Этот процесс занимает от 3 до 6 месяцев. Разработчики уверяют, что их продукт превзойдет мировые аналоги. Как пишет РИА Новости, через 2 года пластырь можно будет купить в аптеке без рецепта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту среду, 7 октября, в Москве облачно с прояснениями, осадков синоптики не ждут. Днем в столице от 14 до 16 градусов выше 0.

0: Audio Stories.
1: Когда магма достигает морского дна, она стремительно остывает при контакте с холодной океанской водой. Так образуется базальтовая порода, известная как подушечная лава. Ее округлые формы действительно напоминают нагромождение подушек. Эти структуры вместе с медленно застывающей магмой под ними постепенно наращивают океаническую кору. Если в одном месте на протяжении тысячелетий или миллионов лет повторяются извержения, подводная гора растет и со временем может подняться над поверхностью океана. Когда вершина вулкана впервые появляется над водой, начинается драматичная борьба. Океанские волны активно разрушают молодую породу. Однако, если поток лавы достаточно интенсивен, суша успевает укрепиться и становится стабильной. Яркий пример такого процесса – Гавайские острова. Они возникли из-за того, что Тихоокеанская плита медленно перемещается над горячей точкой мантии. Каждый остров этой цепи – итог работы отдельного вулкана. Еще один показательный случай – исландский остров Сурцей. Он сформировался прямо на глазах у ученых в 1963 году и с тех пор имеет статус охраняемого природного объекта. Посетить его можно только при наличии специального разрешения.
0: Audio Stories.

Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем. Но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон собака радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: Бермудский тайфунник. Небольшая птица, которая живет в районе Бермудского треугольника, известна своим пронзительным криком. В прошлом этот звук пугал испанских колонизаторов. Они принимали его за вопли демонов и из-за страха не углублялись в джунгли, предпочитая строить жилье только на побережье. С 1621 года бермудского тайфунника перестали замечать в лесах. Исчезновение птицы было связано с несколькими факторами: массовым разведением свиней, появлением крыс и кошек, угрожавших популяции, а также неконтролируемым отстрелом. Ситуация изменилась во второй половине 20 века. Научная экспедиция под руководством Касла Харбора, работавшая на островах архипелага, обнаружила в скалах 17 гнездовий, которые принадлежали, как считалось, исчезнувшему виду. Чтобы защитить тайфунников от их природного врага, белохвостого фаэтона, натуралисты начали возводить специальные ограждения. Так небольшой участок суши превратился в естественный резерват для редкой птицы. В 2003 году популяция вновь столкнулась с серьезной угрозой. Ураган Фабиан сильно повредил среду обитания тайфунников. Гнезда были разрушены, а территория завалена деревьями. Пострадавшие участки пришлось заново заселять птенцами. Сегодня основные усилия по восстановлению численности бермудского тайфунника сосредоточены на острове Нансач. Специалисты продолжают работу, чтобы обеспечить выживание этого уникального вида.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Киты захватывают огромные объемы воды, чтобы отфильтровать из нее криль. Удивительно, как они не захлебываются. Оказывается, у некоторых китов есть особая ротовая пробка, регулирующая потоки воды, воздуха и пищи. Горбатые, синие киты и финвалы на высокой скорости подплывают к стае добычи и зачерпывают воду гигантским ртом, а затем выплевывают ее, фильтруя через ус. В задней части рта финвалов обнаружена мясистая луковица. Та самая ротовая пробка. Когда кит дышит, она располагается внизу за языком. Это позволяет воздуху свободно поступать в дыхательные пути, одновременно блокируя доступ в пищевод. В момент глотания пробка сдвигается вверх и назад, при этом носовые ходы перекрываются. Открывается путь в пищевод, а хрящевая структура надежно закрывает вход в гортань. Благодаря такому механизму вода и пища не попадают в легкие. Такие анатомические особенности критически важны. Без них киты не смогли бы эффективно питаться крилем и получать энергию, необходимую для поддержания их гигантских размеров.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Самшитовая огневка – это небольшая невзрачная бабочка. У нее белые крылья с тонкой темной каймой. Активность насекомого приходится на сумерки. Днем оно скрывается в листве. Основную угрозу, однако, несут не взрослые особи, а гусеницы. Они имеют зеленую окраску с черными полосками и редкими волосками и способны нанести масштабный урон лесным массивам. Самшит относится к числу медленно растущих деревьев. В Сочи сохранились рощи, где возраст этих растений насчитывает несколько сотен лет. Гусеницы-огневки отличаются высокой скоростью поедания листвы. Они обгрызают листья до голых черешков, фактически оставляя от кроны лишь сухой скелет. Лишенное листвы дерево утрачивает способность к фотосинтезу и питанию, из-за чего гибнет за 1-2 сезона. В естественных условиях в Азии популяция самшитовой огневки регулируется ее природными врагами – паразитическими осами и хищными жуками. В Европу вид попал случайно вместе с декоративным самшитом из Китая. В Италии и Франции огневка практически уничтожила местные посадки. В начале 2010-х годов насекомое проникло в Россию, подставив под угрозу многовековые самшитовые леса Кавказа.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Имена собственные. Выдающийся ученый-химик Дмитрий Иванович Менделеев. Его вклад в химию ценили высоко, поэтому он трижды выдвигался на Нобелевскую премию. И до сих пор результатами открытий Менделеева пользуются все мировые исследователи. При этом немногие знают, что Дмитрий Иванович также прославился на поприще ученого-хранителя Главной палаты мер и весов. Благодаря его деятельности в России установились основные единицы измерения – фунт и аршин. Это мы. Это про нас. Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.
2: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Пустынное кровавое дерево. Эндемик Австралии. Он растет в засушливых регионах центральной и западной частях материка, на каменистых почвах и в пустынях. Дерево высотой около 10 метров выживает благодаря глубокой корневой системе и жестким вертикально ориентированным листьям, которые снижают потерь влаги. При повреждении древесина выделяет темно-красную смолу, которая кристаллизуется и затягивает рану. Австралийские аборигены издавна используют смолу как антисептик. Современные исследования подтвердили ее антибактериальные и противогрибковые свойства. Она содержит высокую концентрацию танинов и полифенолов и подавляет рост бактерий. Сегодня смолу применяют для обработки ран и в ингаляциях при простуде и кашле.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Поддержка выпуска энергонакопителей и высокотехнологичных компонентов уже предусмотрена государством, заявил Владимир Путин. По его словам, рассматриваются различные преференции, прежде всего в налоговой сфере.
2: Они позволяют выпускать более энергоемкие и экологичные системы накопления энергии. Поддержка выпуска такой инновационной продукции и ее компонентов предусмотрена в том числе в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Еще раз подчеркну, технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей. В этой связи хочу обратить особое внимание госкорпораций, крупных и малых технологических компаний, стартапов, на необходимость непрерывного совершенствования технологий в данной сфере, на широкое внедрение в практику новых перспективных разработок. Государство со своей стороны будет оказывать в этом всестороннюю помощь. Мы оказываем эту помощь, потому что знаем, что в ходе этой работы предусмотрено большое, значимое для начала производства количество различных преференций, прежде всего, конечно, в налоговой сфере.
0: Как добавил глава государства, России важно повышать локализацию производства аккумуляторов, и для этого нужно активнее осваивать месторождение необходимых ресурсов. Бойцы центральной группировки войск поразили живую силу и технику двух механизированных воздушно-десантных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии. Бои прошли в районах Белозерского, Марьевки, Роганского, Светогоровки в ДНР и Новопавловки Днепропетровской области. Подробнее о действиях центра за минувшие сутки доложил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск центра улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных воздушно-десантных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии в районах Светогоровки, Белозерского, Роганского, Марьевки и Новопавловки. В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись к центральной части города. Подразделения морской пехоты наступали в его северной части, а также продолжили уничтожать противника на территории шахты Добропольская. В течение суток освобождено 52 здания, уничтожено до 20 украинских военнослужащих и автомобиль. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 12 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Как сообщили в Минобороны, в районе Маяков Одесской области на стоянке подбиты грузовики, которые доставляли Украине военные грузы. Также в порту Южный поражен танкер, перевозивший горюче-смазочные материалы для ВСУ. Расчеты ударных БПЛА отдельной бригады «Варяг» поразили украинские центры обработки данных, Северный мост в Киеве, а также настигли аэростат, добавили военные. Российским производителям сельскохозяйственных машин удалось заместить всю линейку, которая ранее была представлена зарубежными компаниями, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, теперь важно сделать технику доступной для тех, кто работает в полях.
4: Вся линейка, которая ранее была представлена зарубежными компаниями, сегодня замещена нашими отечественными. Техника современная и соответствует мировым стандартам. Но сегодня важно, чтобы она пришла на поля. Для того, чтобы решить эту задачу, надо оказать помощь в виде субсидий, поддержку в виде интервенции зерна. То, что сейчас принято, и президент на нашей встрече об этом сказал, что такие решения необходимы для поддержки селян. Сегодняшний разговор еще раз показывает, что вызовы нас мобилизуют, и мы выходим на новый уровень решения задач. И нам надо, ценя это, постараться сделать все для того, чтобы техника была доступна для тех, кто ее использует на полях.
0: Володин подчеркнул, что вопросы субсидирования приобретения сельхозтехники следует решать с учетом потребностей конкретных регионов. Крупнейшие российские маркетплейсы не планируют вводить плату за возврат товаров, несмотря на вступление в силу закона о платформенной экономике. Как рассказали РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ, Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет сохранят привычные для покупателей условия. Новые правила, действующие с 1 октября, действительно позволяют площадкам возлагать расходы на обратную доставку качественных товаров на клиентов, однако компании решили не менять удобные сценарии. Это связано с желанием сохранить лояльность пользователей и простоту сервиса. Покупатели по-прежнему смогут отказаться от предоплаченного товара прямо в пункте выдачи без дополнительных заявок, если вещь не подошла. Сотрудник проверит отсутствие дефектов и примет заказ обратно. При обнаружении недостатков можно обратиться к продавцу через чат, а в случае спора подключится поддержка маркетплейса. Если вина площадки будет доказана, стоимость товара компенсирует за ее счет, подчеркнули в Ассоциации цифровых платформ. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту среду, 7 октября, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков синоптики не предсказывали. Днем в столице от +14 до +16 градусов.

нету никого, там так случается порой. Если другу туго, бейся в штангу головой. Но не выдай друга, футбольный мяч не знал людских секретов. Высоких чувств у

0: вечно нам бы так, так, так под нее танцевать, под нее танцевать.
1: Аудиосторис.
2: В 1999 году американка Никаола Стрикланд, специалист в области лучевой диагностики, отдыхала с подругой на острове Тобаго. Прогуливаясь по пляжу, женщины нашли зеленые фрукты, похожие на яблоки, и откусили по кусочку. Вскоре они почувствовали жжение во рту, у них полились слезы, стало трудно дышать, а боль в горле оказалась невыносимой. Облегчение наступило лишь через 8 часов. Частично помогло молоко. Позже Стрикланд описала симптомы в статье британского медицинского журнала. Фрукты оказались плодами манцинеллы, известными как «яблоки смерти». Манцинелла занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое опасное дерево в мире. Ее сок содержит токсин форбол. Он присутствует во всех частях растения и вызывает ожоги при контакте с кожей. Даже капли дождя, стекающие с листьев, опасны, а дым от сжигания древесины может привести к слепоте. Плоды особенно ядовиты, их употребление грозит летальным исходом. Растет дерево на Карибских островах, в Флориде, на Багамах, в Мексике, центральной и северной части Южной Америки. В прошлом местные жители пропитывали его соком наконечники стрел. Несмотря на опасность, манцинелла приносит и пользу. Ее густая крона защищает от ветра и эрозии. Твердая древесина с темными прожилками идет на изготовление мебели. Чтобы снизить риски, лесорубы предварительно сушат дерево горячим дымом. А при распилке соблюдают особую осторожность, чтобы опилки не попали в глаза.
1: Аудиосторис.
3: Скучаем по любимому, по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря. А самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди. Но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи. А вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. О том, что маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь.

0: просто так удач не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.
1: Маяк.

0: Коричнево-мраморный клоп. Легко отличим от других насекомых благодаря характерной внешности. Его тело напоминает большой коричневый щиток с мраморным рисунком. Именно эта особенность и определила название вида. Взрослые особи достигают размера ногтя большого пальца, что считается достаточно крупным для насекомого. В зимний период клоп ищет укрытие в жилых постройках. Он проникает в щели, заползает под обшивку и впадает в спячку до весны. Этот вид является полифагом. Его рацион включает более 100 видов растений, среди которых плодовые, орехоплодные, ягодные и овощные культуры, а также розы и многие декоративные кустарники. Механизм питания клопа следующий. Он прокалывает плод хоботком, впрыскивает слюну, размягчающую ткани, и высасывает сок. В результате на месте прокола образуется твердое коричневое пятно. Плод теряет пищевые качества, а его семена – всхожесть. Естественный ареал обитания коричнево-мраморного клопа – это Азия. В последние десятилетия вид распространился в Америке и Европе. В Сочи его впервые зафиксировали в 2014 году. Предположительно, насекомое было завезено с грузом или в багаже туриста. В настоящее время вид широко распространен на Черноморском побережье, где в сезон может уничтожать до половины урожая в частных садах. Местные жители вынуждены собирать клопов вручную.
1: Audio Stories.
2: Уж такая, братцы, жизнь у моряков, моряку собраться

0: трех сторон.
1: Доброй ночи! С вами Василий Стрельников, и мы с вами встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь – это просто череда прощаний, тихих, незаметных, но важных. Если вы хотите что-то сказать, наш email – sonsobakaradiomayak.ru.

0: Studio Stories.
1: Драконово дерево – символ острова Тенерифе. Раньше его относили к семейству лилейных, теперь к спаржевым. Один из самых знаменитых экземпляров рос на северо-западе острова. В 15 веке внутри его полого ствола был алтарь. К концу 18 века оно достигло 19 метров в высоту и 4 метров в диаметре. Тогда его возраст превышал 600 лет. Дерево погибло в 1868 году от урагана. Драконовой кровью называют густую красную смолу, которую выделяют драконовые деревья и некоторые другие растения. В древности ее ценили наравне с золотом. Купцы распространяли смолу по Средиземноморью и Ближнему Востоку, а недобросовестные торговцы подмешивали в нее песок или глину. Смолу использовали как лекарство и краситель в Древней Греции, Риме и Индии. Сегодня она популярна в народной медицине благодаря ранозаживляющим свойствам. Ее также применяют как натуральный краситель. Например, в Африке используют смолу для боевой раскраски и окрашивания блюд. Художники ценили драконову кровь за глубокий красный оттенок, но в реставрации она не прижилась. Пигмент темнеет на свету. В 2009 году ученые выяснили, что драконовая кровь была в лаках венецианских и кремонских мастеров, включая скрипки Страдивари. Сегодня смолу используют в ремеслах, мебельной промышленности, парфюмерии и косметике.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о спорных именах существительных. А спорные они потому, что, с одной стороны, для них существует литературная норма, и она строгая. Ну а с другой стороны, если заглянуть под капот, то возможны варианты. Понимаю, что пока все туманно, понятнее будет, когда разберем конкретные примеры. От эксперта программы Ассамблеи автомобилистов Юрия Сидоренко в частности.
2: Мы колодки поменяли, тормозные суппорта обслужили, это очень важный момент, потому что часто, когда происходит замена тормозных колодок, забывают обслуживать тормозные суппорта. Совершенно правильно вы говорите, я про это говорил, как раз это чистка и обслуживание суппортов. Это то, что должны делать, но почему-то не всегда делают.
1: Суппорта, суппортов – это неверно с точки зрения литературной нормы. Но некоторые могут возразить, так принято говорить в среде автомобилистов. Это их профессиональный жаргон. Возможно, но словари об этом не пишут. К тому же жаргон, хоть и профессиональный, это уже не норма. Так что стараемся говорить суппорты суппортов. Следующий пример разберем вместе с Сергеем Силавиным. И там тоже было что-то похожее.
3: Вот то есть он с особым остервенением сжимает джойстик, да, вот, я не знаю, сейчас он не есть, потому что вот эти пульты, кстати говоря, вы заметили эволюцию? А вот сейчас вот эти вот пульты с кнопками рогатый такой, да, вот он рогатый, и там он бесполый.
1: Пульты, неверно, правильно, пульты. Хотя, возможно, геймеры так не считают и так не говорят, и у них принято ударять последний слог. Но литературная норма все-таки пульты, пультов, пультами. А теперь давайте обратимся к медикам и послушаем, что они говорят.
4: Если есть какой-то силы, да, есть силы, у вас есть силы, чтобы ходить, двигаться, быть активными. Если нету никаких там болей, это, по крайней мере, да, не вызывает каких-то изменений в вашем организме.
1: Болей – это неверно с точки зрения литературных норм русского языка. Хотя, возможно, с точки зрения медиков это нормально. Но словари об этом молчат, и помет никаких нет. Поэтому запоминаем слово «боль» с неподвижным ударением на корне, поэтому всегда ударяем первый слог. «Болей», «болями», «болях». Ну и более приятный пример ждет нас впереди. Мы опять вернулись к автомобилистам. Слушаем эксперта Федора Буцко и ведущего Игоря Ружейникова.
5: В 1979 году немцы обратились к знаменитому итальянскому мастеру по производству кузовов, по производству автомобильного дизайна.
6: У японцев вообще самый большой выбор кузовов, так что...
1: Было сказано «кузовов» и «кузовов». И вот здесь все нормально, оба слова правильные, потому что в словарях

0: зафиксирована двойная норма. И кузовов, и кузовов. Ошибки нет. И здесь, мне кажется, изначально правильным был только один вариант, а второй подтянулся уже из профессионального жаргона. Ну и в качестве вывода хочу напомнить, что профессиональный жаргон уместен только в среде этих самых профессионалов. А на радио хотелось бы учитывать литературную норму, даже если погружаемся в какую-то конкретную профессию. На этом выпуск завершаю, но приглашаю вас в свой мессенджер Макс. Там у меня есть канал, и мы там говорим много о русском языке. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудио сторис.
1: Весенняя миграция японского кальмара-светлячка. Одно из самых завораживающих зрелищ на планете. Каждую весну миллионы этих головоногих моллюсков длиной 5-7 сантиметров устремляются к берегам Японии, чтобы отложить яйца на мелководье. В этот период прибрежные волны озаряются фантастическим голубым светом. Тело каждого кальмара покрывают около 800 фотофоров – светоизлучающих органов. Моллюски могут зажигать их одновременно или мерцать в последовательности, чтобы запутать хищника, привлечь добычу или подать сигнал партнеру в период размножения. Иногда оттенок свечения меняется от голубого до сине-зеленого. Вскоре после нереста кальмары погибают. Такой жизненный цикл характерен для многих видов кальмаров. Их останки становятся источником питания для рыб, крабов и других морских обитателей. Миграция привлекает тысячи туристов. Люди приезжают увидеть море звезд, участвуют в экскурсиях и дайвинг-турах. Кальмар также ценится как деликатес. Его вылавливают традиционными методами, чаще ночью, когда свечение помогает обнаружить скопления.

Маяк. Это

0: Audio Stories.
1: В России теплицы появились благодаря Петру Первому. Во время поездок по Европе царь увидел голландские и французские оранжереи и решил создать подобные у себя. Первые теплицы появились, конечно, в Петергофе и летнем саду Санкт-Петербурга. Здесь выращивали ананасы, бананы и апельсины, что для России тех лет было настоящей роскошью. При Екатерине II тепличное хозяйство развернули в Царицыне. Огромные стеклянные сооружения снабжали императорский стол арбузами, дынями и персиками. Долгое время теплицы оставались недоступной роскошью для простых людей. Стекло стоило дорого. Ситуация изменилась в советское время. Горожанам начали массово выделять дачные участки, и люди стали сооружать парники своими руками из старых оконных рам и пленки. Настоящий прорыв случился в 80-х годах 20 века, когда появилась доступная полиэтиленовая пленка. С тех пор теплицы стали появляться почти на каждом дачном участке.
0: Audio Stories.
2: Для меня это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома. 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня в

0: 72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили: ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона, телефонная книга, триптих. Стала телефонистка Мадонной, расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел, не сходите ж с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили: ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханья, затая. Да меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте: здравствуй, это я.
1: Маяк.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Жизнь прекрасна.
1: Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась мельчайшими деталями. Какое было выражение лица у профессора? Каким тоном он говорил про свою старость? Что чувствовал при этом сам Коля? И они шли домой так, как будто бы кроме них никого на улице не было, держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку. Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день. После обеда, когда Вера принесла ему в кабинет стакан чаю, муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга. «Ты чему?» – спросила Вера. «А ты чему?» «Нет, ты говори первый, а я потом». «Да так, глупости». Вспомнилась вся эта история с сиренью. «А ты?» «Я тоже глупости. И тоже про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком».
0: Александр Куприн. «Куст сирени».
2: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Audio Stories.
1: Роза. Самый популярный цветок в мире. По оценкам биологов, она существует на планете более 25 миллионов лет, а люди выращивают ее в садах свыше 5000 лет. На долю роз приходится свыше 30% всех продаваемых срезанных цветов. Сегодня известно более 150 видов и тысячи сортов, от миниатюрных до крупных чайно-гибридных кустов. Древние греки посвящали цветок богине любви Афродите, а в средневековой Англии алая и белая розы стали символами враждующих королевских династий в знаменитой войне. В России роза тоже лидирует. Она занимает почти половину цветочного рынка. Это 2 миллиарда штук в год. Для сравнения, хризантемы находятся на втором месте с 14% рынка, а гвоздики замыкают тройку лидеров.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня отмечает день рождения. Ему исполняется 74 года. Как ранее рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент предпочитает встречать день рождения в кругу близких друзей. Между тем, по словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, сегодня состоится целая серия телефонных контактов и уже получены письменные поздравления от глав иностранных государств.
2: 7 октября, как известно, день рождения президента России Владимира Владимировича Путина. И, как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента. Информация об этих разговорах будет сразу же опубликована на сайте, так что здесь ничего скрываться не будет. Кроме того, упомяну, что, естественно, получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
0: В числе прочих, поздравительную телеграмму направил Владимиру Путину лидер КНДР Ким Чен Ын. В послании северокорейский руководитель назвал российского коллегу самым дорогим другом и отметил, что под его руководством Россия за последние 2 десятилетия укрепила свой статус мощной и процветающей державы. Ким Чен Ын подчеркнул важность всеобъемлющего стратегического партнерства между странами и выразил намерение расширять совместную работу. Подразделения группировки войск «Запад» поразили формирование 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в ряде районов Харьковской области и ДНР. Подробнее о действиях «Запада» за минувшие сутки доложил старший офицер пресс-центра группировки Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силы техники 2 механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны. В районах населенных пунктов Благодатовка, Изюм, Червоный Оскол, Харьковской области, Маяки, Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и 15 автомобилей.
0: Как добавили в Минобороны, в порту Южный поражен танкер, который доставлял горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ. Кроме того, на стоянке техники в районе населенного пункта Маяки подбиты грузовые автомобили, доставившие